0: Московская железная дорога. До 15 августа в состав поездов номер 85, следующих по маршруту Дербент-Москва, будут включены 12 плацкартных вагонов. Они заменят более старые модели. Новые вагоны будут оснащены кондиционерами, биотуалетами, душевыми кабинами. Кроме того, для удобства пассажиров предусмотрены розетки и USB-разъемы. Ну и почти половина водителей на парковках со шлагбаумом оплачивают стоянку непосредственно при выезде. Об этом сообщает газета metro.ru со ссылкой на заммэра столицы. За год число таких операций выросло на 60%. Водителю не нужно искать паркомат и выходить из машины. Достаточно приложить банковскую карту или телефон к терминалу шлагбаума. Но в Министерстве иностранных дел России заявили, что отношения с Арменией остаются разногласия. Представитель ведомства Алексей Фадеев отметил, что Москва ожидает от Еревана более конструктивного диалога. При этом он подчеркнул, что Россия не вводила ограничений на экспорт армянских товаров. По его словам, часть возникающих проблем связана с вопросами качества продукции. В Москве также заявляет о намерении сохранить дружественные отношения с Арменией. Ну и российский бизнес стал чаще отправлять сотрудников в командировки по стране. Об этом сообщает РИА Новости. Во втором квартале особенно заметно выросло число деловых поездок по городам России. При этом главным направлением по-прежнему остается Москва. В пятерку также востребованных городов вошли Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. В целом, статистика показывает, что география рабочих поездок постепенно становится шире. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и 5000 часов своей жизни я провел в играх. А пока вы считаете, сколько это в днях, я расскажу, чему меня это научило. Если бы меня попросили назвать главную причину, почему игры так хороши, я бы сказал «цель». Игры дают тебе цель. Самые легендарные игры стали легендарными по одной причине. Они лучше других убеждают, почему лично ты должен часами сидеть, уставившись в синий экран. Из последнего это, например, третий «Ведьмак», который настолько в этом хорош, что в нем интересно даже просто искать сковородку. Чего уж говорить о спасении мира. Обратный пример – это недавний провал No Man's Sky. Эта игра побила все рекорды по сбору ненависти. Их мир был пуст, а главное, в нем совершенно не было смысла. Сбор ресурсов, перемещение и снова сбор ресурсов. Чем-то похоже на реальную жизнь. Я любил компьютерные игры. Их сложно не любить, особенно если в твоей жизни нет цели. Утром ты непонятно зачем просыпаешься, затем непонятно зачем садишься в маршрутку, полную безрадостных лиц, едешь в школу, в институт или на работу, платишь налоги, покупаешь продукты, говоришь с незнакомцами, которых называешь своими друзьями, а потом наконец возвращаешься домой, и это единственное, что радует, ведь дома есть чудесный черный ящик, поглядев в который можно неожиданно обрести смысл. И это проблема современного мира, у нас нет смысла. Идеи, ради которой можно было бы жить. Когда-то мы просто выживали, и не было времени искать себя. Затем верили в продолжение рода и передачу знаний следующим поколениям. Потом это забрали, а на смену пришел коммунизм. Все с радостью смотрели в будущее и мечтали об обществе справедливости. Неважно, насколько реалистичны были эти идеи, ведь они выполняли свою роль маяка, и человек знал, к чему идти. Теперь же никакой идеи нет, поэтому каждый должен наполнять жизнь своим смыслом. Вот только нас этому не учат, а на помощь с раннего детства приходят именно игры. Они очень удобны, поскольку не нужно думать, тебе и так все расскажут, почему ты должен жить, зачем собирать ресурсы, кто твой враг и как его победить. Более того, тебя за эти победы вознаграждают. В реальной жизни все сложнее. Здесь нет готовых ответов. Нельзя открыть журнал заданий и понять, в чем смысл жизни. Именно поэтому чудесный заэкранный мир кажется таким привлекательным. Но сколько бы ты себя ни обманывал, однажды ты обнаруживаешь себя сидящим в темной комнате, улыбающимся черному ящику. С удивлением и даже стыдом ты вдруг понимаешь, как глупо это выглядит. Но есть и хорошая новость. Ничего не бывает зря. В действительности, это первый урок, который я усвоил, играя в игры. Как бы плох ты ни был, сколько бы ошибок ты ни совершил, ты всегда можешь сделать выводы и стать лучше. Даже если ты 5000 часов своей жизни слил в игры, посмотри повнимательнее. Возможно, этот опыт хранит важные уроки. Цель первична. Это второй урок. Если нет хорошей цели, нет хорошей игры. Жизнь – это единственная игра, в которой задачи вы определяете сами. Не ищите смысл жизни, придумайте его. Если разработчики могут заставить вас согнуться перед монитором, ставя хорошие цели, вы можете заставить себя свернуть горы, делая то же самое. Третий урок. Без хорошей награды никакая цель не будет в радость. Тело требует удовольствий. Оно не будет просто впахивать во имя великой задачи, поэтому я вознаграждаю себя за каждое полезное действие. Дрессирую себя. Точно так же, как игры дрессировали меня нажимать на кнопочки. Награды бывают разные, от прогулки в лесу и особого блюда на ужин, до дорогой покупки. К сожалению, не существует универсального метода мотивации, поскольку нет абсолютного смысла жизни и наград, подходящих каждому. На пути к продуктивной жизни решение придется принимать самому, и я желаю вам не нуждаться в играх, которые так удобно снимают с вас эту ношу. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Владимир Тарасов. Во-первых, спасибо вам большое, что пришли.
2: Вам спасибо за приглашение.
1: Во-вторых, хочу, вот знаете, как представить вас? Во-первых, вы всегда говорите, что вы социальный технолог. Мы с этого начнем. Во-вторых, что очень важно, особенно для людей, которые занимаются бизнесом, как-то развиваются, вы написали большое количество очень известных в определенных бизнесовых кругах книг по бизнесу, по менеджменту и так далее. В-третьих, что для меня на самом деле является до сих пор самым удивительным фактом, вы были первым человеком, который в Советском Союзе открыл школу бизнеса. Еще в 84-м году, если не ошибаюсь, да?
2: Да.
1: В сегодняшнее время, когда в целом уже бизнес-образование – это нечто такое, знаете, устоявшееся, понятное, есть много вариаций и опций этого, вы были первооткрывателем всего этого. И вас, я вот, честно сказать, смотрел много интервью с вами, и мне хочется, вы знаете, на основании этого немножечко вам про воспоминания вообще задать вопрос первый. Как вообще вам в свое время пришло в голову в 84-м году открыть некую вот школу бизнеса, когда это вообще вот не лежало тогда на поверхности, еще не было очевидным, скажем так, что это рынку и людям это вообще может быть нужно?
2: Да. Это произошло случайно. В принципе, я выступал на конференциях по управлению, сделал уже систему такую интересную оценки людей и был... Ну, известен уже так в Союзе, в узких кругах, конечно. И вот однажды я пошел на работу к своему прежнему начальнику, я уходил к нему, там к директору потом вернулся, и была намечена дружеская встреча трех аналогичных организаций: Эстония, Латвия, Литва. Такая дружеская встреча, там спортивные соревнования были и соревнования по профессиям. В профессии там были программисты, и кто-то на телетайпах работал, всякие такие вещи, вот, разные рабочие профессии. А я человек новый, сижу, они обсуждают предыдущие встречи, смеются, что-то такое. Ну, мне смеяться тяжело, потому что я ничего не понимаю, о чем они смеются. А директор меня увидел, а я раньше с ним работал тоже, он говорит: слушай, говорит, а ты не можешь, вот смотри, соревнования, а ты не можешь сделать соревнования, чтобы руководители вот тут вот выступили, и мы поняли, кто плохой, кто хороший. Я говорю: все, понял, сделаю. Сделал такие соревнования и поразился, насколько люди плохо вообще говоря умеют управлять другими, какие они грубые ошибки делают. А я задумался... Ведь я же работаю с ним, я не видел, что они такие вообще вот, ну, необразованные в управленческом плане совершенно. Почему же я не видел, а вот теперь вижу. Ларчик просто открывался. Когда человек с тобой рядом работает и делает какие-то ходы управленческие, ты же не знаешь, что, какой там бэкграунд, кто его о чем пропросил, что он задолжал кому и так далее. Поэтому ты всегда предполагаешь, ну, вот раз он так делает, наверное, есть резон, раз так поступать, да? А здесь все задания на бумажке, все известно. И вот видно сразу же, как говорил Петр I, глупость каждого сразу видна.
1: Фактура имеется,
2: только,
1: да?
2: Только он, ему была видна, если бумажку отобрать, а мне была видна, если бумажку дать, а больше никаких вводных на бумажке все. И я в этом смысле удивился очень сильно, ужаснулся, думаю, надо учить людей. Вот так появилась школа.
1: Вот смотрите, вы там с 84-го года сколько? 30 лет? 40? 94-й? 40 лет. 40 лет, да. Уже, собственно, в бизнес-школе. Значит, вы работаете с предпринимателями. Вот на ваш взгляд, то, что было тогда, где-то посерединке там в нулевые, и то, что есть сейчас, как вообще изменилось как бы в ваших глазах видение предпринимателя, того, что он из себя представляет, какими принципами живет, руководствуется, какие действия делает, что поменялось за это время?
2: Ну, знаете, там вот тогда, когда мы начали, предпринимательства как такового вообще не было. Был где-то такой полуподпольный, где-то далекое там от меня, по крайней мере. Какие-то были там эти самые цеховики какие-то. Это, они у меня не учились. Это существовало само по себе. А сперва менеджеров начали, школа-то называлась менеджер, потому что менеджеров начинали. Это люди, которые, когда слышали, что я рассказываю, глаза горели сразу же. Мне запрещали работать с простыми людьми, мне надо было только с комсомольскими, кто чины какие-то комсомольские имел, при ЦК комсомола, мне вот дали площадку, где я мог работать. А простым людям это вредно знать. Вот. Так там занятия должны были, скажем, в 9 начинаться. После первого занятия говорят, а можно в 8 начинать, ну, чтобы больше. Ну, можно потом. А мы в 6 все равно по радио ставим. Давайте всем. Давайте всем. То есть это настолько была тяга, как к этому новое появилось, абсолютно новое знание. Ничего такого, даже не представляешь, что такое может быть. Что может быть вот какие-то правила, какие-то приемы, какие-то стратагемы. Ничего это не представляли. Эта волна была, а потом началась другая волна. Дело в том, что было замечательное время кооперативное. Оно было очень короткое кооперативное время. Что произошло в кооперативе? Нельзя было работать с государственными предприятиями, только с населением, а это значит, что деньги просто переделились. Людям нечего было купить, а вот теперь появилось, что купить. Они отдавали деньги кооператорам, те богатели, но инфляция не происходила, просто перераспределение денег. Угу. А появились большие начальники, партийные боссы и прочие сорты. Чего-то они такие молодые ребята зарабатывают больше нас. Нехорошо. И тогда открылись шлюзы. Тогда открылись шлюзы. У кооператива были свои печати, и появилась печать, гербовая печать, которая разрешала работать с государственными организациями. И деньги потекли рекой к тем, кто вовсе не предприниматели, а кто имел эту печать. И все. И началось разворовывание денег. Все поехало. Но было короткое время, романтическое, замечательное время. Вот это вот первая волна кооператоров. Но она, правда, все они получили джентльменский набор советских времен, квартира, машина, дача. Практически все, кто начал, первый получили. Вот. Мы их обучали. В 89-м году у нас 500 человек обучилось 50 дней. Мне пришлось изобрести самому биржу, банки, там все, я никогда это не видел. Советского человека не пускали никуда. Пришлось просто подумать, как это все устроено. Но получилось все это сделать и воспроизвести то, что случилось через 2-3 года. То есть мы сумели в лагере получить то, что через вот где-то в начале 90-х было. Вплоть до коррупции этих самых депутатов, до мафии. Все это получилось у нас там в миниатюре. Не потому, что мы это делали, а просто раз такие правила, то вот так вот получается. Угу. Мы обрадовались, думали, о, мы через 3 года мы поняли, мы на 3 года вперед заглянули. Так мы каждый раз можем заглядывать. Но уже, скажем, где-то в 98-м или там в каком-то году, делая снова бизнес-лагерь, никуда мы не заглянули, попали в начале 90-х. Те, кто учились в начале, мало кто из них стал бизнесменом, вот которые были советские, которые мало кто стал бизнесменом. Кто был при кормушке какой-то, те стали, а так нет. Потому что ментальность была не предпринимательская, в принципе, ментальность сама по себе. Вот. А из кооператоров кто-то вырос, кто-то... Многих потом там и застрелили, и взорвали, все это прошло. И вот начало 2000-х началось нормальное предпринимательство. Нормальное началось предпринимательство. Люди тоже очень были заинтересованы учиться. Но произошел слом резкий. Если до начала 2000-х бизнес сделали кто как умел, то, начиная с начала 2000-х, там, не знаю точно дату, началось освоение западных технологий бизнеса. И это начался другой бизнес. Здесь интерес к тому, как западные технологии работают, как это все строится, как сети строятся, как бренды делаются. Все это вот пошло такое предпринимательство. Интерес появился к тому, что как продавать, к продажам, к маркетингу, продажам. Этот интерес долго очень длился. Он почти вот недавно только начинает заканчиваться, и начинается интерес к организации производства, как что делать, да? Вот. А если мы раньше учили, как все делать, то вот интерес к этому пропадал, потому что вытесняла все торговля. Вышло на арену поколение, которое в 90-х было, это поколение некультурное, неграмотное. В смысле бизнеса – да. А в смысле человеческой культуры – боже мой. книг не читали, писать не умеют, организационная культура низкая, деловые письма на низком уровне. Вот это вот по сравнению с тем советским периодом, это провал полнейший этой культуры организационной. Сейчас потихонечку поднимается, но вот этот провал очень сильный был.
1: А если с точки зрения, смотрите, давайте немножко снаправлю. Вот, знаете, с точки зрения личных качеств предпринимательских интересно поразмышлять, да? То есть я понимаю, что, например, когда вот там в самом начале, там, наверное, очень важно было быть таким твердым, да, чтобы тебя не сломали. Нужно было уметь очень-очень в разных жестких условиях договариваться как-то, в том числе там агрессивно или не агрессивно. И дальше это трансформировалось. Вот на ваш взгляд, там, за последние вот эти годы, там, не знаю, 20 лет условно, именно с точки зрения личных качеств, которые, и навыков, которые нужны предпринимателю, да, что поменялось? Да.
2: Резкое изменение. Вот пока еще шли там перестройка, вот все это поколение было, оно как личности особо ярких особо не было личностей. Они все хотели учиться, но ярких особо не было. 90-е, когда вот открыли шлюзы для бизнеса, появилась масса ярких личностей. Интересные решения необычные, все. А вот когда начали западные технологии, раз как огурчики в бочке, личности исчезли. Они все стали себя стругать под это вот, под правильные технологии. А исчезло это яркое поколение. Там были и в хорошем смысле яркие, и в плохом смысле яркие. Но стало менее интересно обучать. Потому что интересно с яркими личностями работать. Да? Угу. Вот. И я должен сказать, что и сейчас... Вот, ну, есть, конечно, яркие личности, но их немного. Их немного, к сожалению. Вот. Видимо, общее, так сказать... Ну, вот универсализация всего мира, да, как исчезают яркие культуры национальные, а все сплошная еда одинаковая, отели одинаковые, все пошло одинаково, в никакую страну не интересно приезжать, все ты это видел. Вот. Точно так же и с личностями. Сейчас все-таки личности исчезают. А еще технологии ведут, я говорю, к облупению человека, ну а глупый человек, как он может быть яркой личностью?
1: Давайте сейчас про это поговорим еще, про технологии. Вот смотрите, давайте попробуем представить портрет предпринимателя в сегодняшнем мире. И опять, очень, опять же, с точки зрения изменений, очень многие вещи поменялись. Да? Бизнес-план тебе может уже написать нейронная сеть, как бы, да, по твоему собственному заказу. Очень многое в онлайне. То есть вообще в целом формат, например, переговоров, сделок, каких-то открытий бизнесовых, он очень поменялся. И самое интересное, что в мире уже очень много что создано. То есть если раньше твой бизнес как предприниматель заключался в том, что ты приходил в какой-нибудь район и видел, что в этом районе нет продуктового магазина, и ты думал, о, открою. Сейчас ты понимаешь, что если ты, как мне нравится, Сергей Галицкий постоянно об этом рассказывал, что если ты хочешь как бы конкурировать на рынке продовольственного питания, ты должен как бы открыть логистический центр, который стоит 100 миллионов долларов, иначе твое предложение на рынке, оно будет просто неконкурентоспособным, потому что не сможешь продавать по той же цене, с той же скоростью, с той же свежестью там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, и предприниматель оказывается в ситуации высоченной конкуренции во всех областях, в очень много что уже есть, и создать новое довольно сложно, и, значит, появляется много-много-много технологий, и в целом, как бы, именно вот этот вот предпринимательский талант, его раскрывать как будто бы становится немного сложнее, то есть как будто бы методология раскрытия этого таланта, она трансформируется, то есть, да, применять как-то это все дело нужно по-другому. Вот на ваш взгляд, для того, чтобы человек, как бы, деятельный, вот которому от природы просто дано что-то создавать, в сегодняшнем мире смог что-то сделать, и что-то создать, и как-то реализовать свои способности, какими навыками ему нужно обладать? На что ему нужно ставить акцент?
2: Давайте сначала назовем вещи своими именами.
1: Давайте.
2: То, что было раньше, была нехватка, и тогда не было понятия бизнес-идеи, было понятие тема. Что такое
1: сейчас
2: тема?
1: Сейчас тема тоже и присутствует.
2: Что такое тема? Тема – это ты, господин, на пустом рынке, что произведешь, все продашь. Угу. И люди привыкли к этому, что тема, ничего изобретать не надо. А что такое бизнес-идея? Бизнес-идея – это всегда социальное изобретение. И тут ничего нового не случилось. В других странах не было вот такого, что тема была. Уже давно они проехали, им все время надо изобретать. И дошло и до нас. А удивляться нечему, ведь тема как строится? Вот смотрите, вот если вот такие затраты, а вот такая цена. Займусь этим. Вот затраты такие, цена такая. А когда бизнес-идея, все наоборот. Ищи, где затраты вот такие, а цена такая. Вот туда иди. И придумай, как сделать так, чтобы затраты бы уменьшились, а качество увеличилось, и все наоборот. И вот это поменять местами нужно социальное изобретение. И это было всегда так. Угу. Ничего нового не случилось. Просто прошли времена вот эти легкие, когда был рынок продавца, а не покупателя. Просто и всего.
1: Это хороший пример. То есть, смотрите, социальное изобретение, вы сказали. Вот это вот социальные технологии, это же то, чем вы, по сути, занимаетесь, да? То, на основании чего как бы и строятся ваши, например, там, программы, то, о чем вы пишете в книгах. Вот если простым языком попробовать человек, который вас вот смотрит в первый раз, да, который вас никогда не видел, не читал ни одной вашей книги, и он пытается понять, что это вообще такое? То есть на чем строится, на каких принципах, на какой методологии строятся те знания, которыми вы делитесь? Причем здесь социальное вообще?
2: Дело в том, что... Все, что делает человек, вот человек сам по себе, это все социально, естественно. Но сейчас у вас тут несколько вопросов в одном, как бы вот.
1: Давайте разделим, да.
2: Я сейчас хочу это вот социальную технологию сейчас отодвину, это большая тема. Почему и как? И самая большая загадка социальной технологии то, что социальная технология — это колыбель человечества, она же его могила. Это самое важное, что есть на свете. Но при этом не учат социальные технологии ни в одном университете.
1: Сейчас дойдем.
2: Но это большая тема, слишком большая. А сейчас вы начали с другого. Что вы сказали, напомните?
1: Я сказал про то, что как человеку, который вас вот, впервые видит, как ему понять простым языком, чем вы занимаетесь, на что опираются ваши знания, что является фундаментом?
2: По фундаментам является понимание человеческого поведения, как оно строится. Вот, смотрите, давайте простой пример. Например, новичок приехал в другую страну, хочет купить жилье. Что он делает, да? Он начинает там искать, там вот квартиру, что подходит. Так, да? Что делает человек более опытный? Он узнает. А в конце концов, как выглядит то, что я купил жилье? Какие это документы? Угу. И на сколько это лет? Попадешь в одну страну, это навсегда. Попадешь в Китай, там, не помню, на 50 лет, дальше не твое отнимут. Попадешь, скажем, на Бали, через 30 лет это не твое, снова покупай.
1: В Таиланде вообще не твое.
2: Вот. Значит, вот человек опытный, он начинает с конца. Угу. С конца всегда. И он понимает, что вначале делать. А человек, который идет в бизнес, новичок, он начинает сначала. Вот что бы такое придумать? Они в чем люди нуждаются? Надо смотреть, в чем люди нуждаются, чего не хватает. Присматривается, приглядывается, чего не хватает. И это дальше ведет обратно, рассказывается. Не с того конца начинают. Привыкли начинать с другого конца, а также к управленческие решения. Надо принимать не потому, что, то есть не потому что, а для того, чтобы. Кто принимает потому что, он как бы вот я потому что вот так поступил, я вот его уволю. А надо для того, чтобы. Для чего? Для чего ты его уволишь? Для чего? Что потом случится после того, как ты его уволишь? Uh-huh. Неинтересно, почему ты увольняешь. Но ты его уволил, а что потом случится? Чем ты дырку заткнешь? Да? Что он сделает в ответ, когда ты уволишь? Посмотри, чем кончается, какие следствия твоего решения. Нельзя принимать решение управленческое в бизнесе, не посмотрев, какие следствия будут. И вот если понравились следствия, тогда вернись к этому решению. А если ты вообще на следствие не смотрел, а только вот у тебя мотив, вот я вот должен так вот сделать, ну, потом ты столкнешься с неожиданностью. То есть начинай всегда с конца.
1: Этот пример очень релевантен еще в рамках, например, переговоров, да, бизнесовых, когда ты приходишь, у тебя есть какое-то предложение, и ты пытаешься продать человеку свое предложение. Да. Но ты очень редко задумываешься в неправильной модели, задумываешься о том, зачем он пытается у тебя что-то купить, какие у него мотивы. Особенно для меня это было откровением в свое время, когда мы там вели переговоры. Я со стороны как бы предпринимателя, я понимаю свою прозрачную выгоду и так далее, и так далее. И с другой стороны, компания тоже как бы. И мы ведем переговоры, и я понимаю, что я вот говорю, я предлагаю вин-вин отношения, вот все выгодно и для вашей компании, и для нашей компании. Они почему-то не соглашаются, он вообще не идет, просто не движется ничего. Да. Но в какой-то момент я просто понимаю то, что как бы есть компания, а есть топ-менеджмент. И вроде бы это одно и то же, но вроде бы совсем разное. Потому что у компании есть свои интересы, и у акционеров есть одни интересы. А у топ-менеджеров есть свои KPI, за которые они борются. И в данной конкретной сделке их судьба компании не очень-то сильно волнует. Их гораздо для них гораздо важнее, как выполнить годовые KPI и получить свой декабрьско-январский бонус за выполнение этих KPI. Да. И в этот момент у тебя парадигма меняется, и ты такой, так я вообще должен им предлагать другие вещи.
2: Да.
1: Или искать какой-то баланс, чтобы они выиграли от этой сделки, а не только я. Потому что на компанию-то им как бы в данной конкретной ситуации не очень-то вообще...
2: В 90-е был такой термин для этого. Учесть местные интересы. То есть личные интересы того, с кем ты ведешь переговоры. Так или иначе, учитывать надо, с кем ты разговариваешь и в чем его интерес.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салихова Асиат Темирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
1: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Карл Юнг, один из самых влиятельных психологов 20 века, считал, что наше путешествие в первые десятилетия жизни – это не главная история, а лишь подготовка к тому, что впереди. Он говорил: «Жизнь действительно начинается в 40 лет. До этого вы просто проводите исследования». Это смелое утверждение, которое бросает вызов привычному взгляду на старение. Нас учат бояться старости, воспринимать средний возраст как период упадка, хаоса или кризиса. Популярная культура полна клише о так называемом кризисе среднего возраста, моменте экзистенциального ужаса, импульсивных решениях и отчаянных попытках удержаться за молодость. Но Юнг предлагает радикально иную перспективу. А что, если этот этап жизни-то не кризис, а пробуждение? Что, если это не конец, а новое начало? Чтобы понять это, нужно посмотреть на то, что представляют собой первые 40 лет жизни. Подумайте об этих десятилетиях как о периоде исследований. Времени, когда мы набираемся опыта, строим идентичность и учимся понимать, как устроен мир. Это время быстрого роста, когда мы впитываем идеи и ценности окружающих. Но это также период поиска. Кто я? Чем я должен заниматься в жизни? Что сделает меня счастливым? Эти вопросы движут нами в молодости, но ответы, которые мы находим, часто кажутся неполными. В эти первые годы мы пытаемся понять жизнь, одновременно открывая, кто мы есть на самом деле. Мы строим карьеры, отношения и семьи, часто сосредотачиваясь на внешнем успехе и социальной одобряемости. Мы учимся, боремся и порой терпим неудачи. И все это формирует нас. Однако, как Юнг указывает в своей работе, архетипы и коллективное бессознательное – все это – подготовка. Это исследование, закладывание фундамента для чего-то более глубокого. Приближаясь к 40 годам, мы начинаем осознавать, что старые способы жизни больше не приносят удовлетворения. Приоритеты, которые когда-то казались важными, карьерный рост, соответствие ожиданиям, одобрение окружающих, начинают терять свою привлекательность. Мы осознаем, что многое из того, что мы сделали, было продиктовано чужими представлениями о счастье и успехе. И это осознание, хотя и пугающее, также освобождает. Это начало нового этапа, процесса, который Юнг называл индивидуацией, процесса становления целостной личностью, жизни на собственных условиях. Этот переход не происходит внезапно, он не случается за одну ночь. Это постепенный процесс, часто начинающийся с тихих вопросов. Это все? Живу ли я той жизнью, которую действительно хочу? Эти вопросы могут возникнуть во время размышлений, на карьерном рубеже, в значимый день рождения или даже в тихую ночь в одиночестве. Но однажды появившись, они не исчезают. Они становятся сильнее, требуя ответов. И эти ответы требуют от нас столкнуться с самими собой так, как мы никогда раньше не делали. Мир может воспринимать это как кризис среднего возраста. Легко назвать эти моменты сомнений и перемен крахом. Но Юнг призывает нас переосмыслить этот опыт. А что, если это не кризис? Что, если это возможность? Что, если этот этап жизни со всеми его вызовами, сомнениями и изменениями именно то, что нам нужно, чтобы стать теми, кем мы всегда должны были быть? В своей книге «Воспоминания, сны, размышления» Юнг отмечает, что средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более реального, значимого и подлинного. Для полного понимания взглядов Юнга полезно рассмотреть, как мы видим первую половину жизни. В этот период мы сосредоточены на создании того, что он называл персоной, внешней идентичности, которую мы демонстрируем миру. Эта персона формируется под влиянием нашего воспитания, культуры и социальных ожиданий. Это версия нас, которая стремится к одобрению, вписывается в общество и добивается успеха в глазах окружающих. Это необходимый этап, без которого мы не научились бы ориентироваться в обществе или закладывать основы взрослой жизни. Но персона — это не целостное «я», это маска, роль, которую мы играем. И хотя она имеет свою ценность, это только часть того, кем мы являемся. Проблема возникает, когда мы становимся чрезмерно привязаны к ней, путая ее с истинным собой. К среднему возрасту роли, которые мы исполняем, успешного профессионала, преданного родителя, верного партнера, начинают казаться ограничивающими. Мы начинаем понимать, что в нас есть нечто большее, чем та картина, которую мы показываем миру. Именно здесь начинается настоящая работа. Юнг называл этот процесс выхода за пределы персоны индивидуацией. Тень, как описывал Юнг в книге «Человек и его символы», содержит все, что мы отвергли в себе. Наши страхи, неуверенности и нереализованные желания. Столкновение с тенью может быть неприятным, даже болезненным, но оно необходимо для роста. Только признав и приняв эти части себя, мы можем стать целостными. В среднем возрасте процесс индивидуации приобретает новую срочность. Вопросы, с которыми мы сталкиваемся, больше не касаются внешних достижений, а внутреннего наполнения. Что действительно важно для меня? Что я хочу оставить после себя? Какую жизнь я хочу создать? Эти вопросы глубоко личные, и ответы на них нельзя найти в ожиданиях окружающих. Они требуют, чтобы мы заглянули внутрь себя, прислушались к своему внутреннему голосу. Этот взгляд внутрь часто сопровождается сменой приоритетов. В молодости нас движет амбиция, конкуренция и желание доказать свою ценность. В среднем возрасте мы начинаем искать что-то другое. Подлинность, связь, смысл. Уже не нужно доказывать свою ценность. Важно жить в согласии со своим подлинным «я». Исследования подтверждают, что эта перемена подкреплена изменениями в мозге. Нейробиологические исследования показывают, что с возрастом эмоциональные центры мозга становятся более сбалансированными. Мы становимся менее реактивными и более склонными к размышлениям, лучше способны регулировать эмоции и справляться с жизненными трудностями с спокойствием и перспективой. Эта эмоциональная зрелость позволяет принимать решения, основанные на наших ценностях, а не на страхах. Мы перестаем жить на автопилоте и начинаем жить с намерением. Это не значит, что средний возраст свободен от вызовов. Напротив, это может быть время больших потрясений. Процесс переосмысления и переопределения себя часто включает в себя отказ от старых идентичностей, отношений и целей. Это может ощущаться как утрата, и легко понять, почему некоторые воспринимают этот этап как кризис. Но, как отмечает Брене Браун, то, что мы называем кризисом среднего возраста, часто является процессом разрушения. Это момент, когда нас бросает вызов отпустить того, кем мы думали, что должны быть, и принять того, кем мы действительно являемся. Этот процесс разрушения может быть хаотичным. Он может включать трудные разговоры, значительные перемены в жизни или периоды неопределенности. Но это также время невероятного роста. Виктор Франкл, психиатр и выживший в Холокосте, писал, что главной силой в жизни человека является воля к смыслу. В среднем возрасте эта воля становится особенно настоятельной. Мы больше не довольствуемся жизнью по чужому сценарию. Мы хотим жизни, которая имеет значение, даже если она отличается от того, что мы изначально представляли для себя. Это означает, что нужно столкнуться со страхами, которые удерживали нас на месте. Страхом осуждения, страхом неудачи, страхом неизвестности. Эти страхи могут быть парализующими, но средний возраст предоставляет возможность встретиться с ними лицом к лицу. Это шанс переписать историю нашей жизни, оставить позади то, что больше не служит нам, и принять то, что действительно важно. Абрахам Маслоу, пионер гуманистической психологии, описывал этот процесс как самоактуализацию. Это стремление реализовать свой полный потенциал, стать лучшей версией себя. В среднем возрасте самоактуализация приобретает новую глубину. Речь идет не о внешнем успехе, а о внутреннем наполнении. Речь идет о том, чтобы жить жизнью, которая ощущается подлинной и значимой. Этот процесс нелегок, но он трансформирующий. Исследования показывают, что люди в возрасте 40-50 лет и старше часто сообщают о более высоком уровне удовлетворенности жизнью, чем те, кто находится в возрасте 20 или 30 лет. Они чувствуют себя более связанными с собой и окружающими, меньше заботятся о том, что думают другие, и больше сосредоточены на том, что приносит радость и смысл. Это и есть дар среднего возраста – свобода жить на своих собственных условиях. Юнг верил, что эта свобода приходит через принятие всей сложности нашего существа. Речь идет об интеграции света и тьмы, успехов и неудач, мечтаний и разочарований. Речь идет о том, чтобы принять себя полностью, даже те части, которые трудно признать. «Самое страшное – это полностью принять себя», – сказал Юнг в «Красной книге». Но это также самое освобождающее. Средний возраст – это не время для отчаяния по поводу того, что мы потеряли. Это время для празднования того, что мы приобрели – мудрости, ясности, стойкости. Это время построить жизнь, которая отражает наше истинное «я». Жизнь, которая кажется реальной и цельной. В этом смысле средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более глубокого. Это поворотный момент, шанс вступить в ту жизнь, к которой мы всегда были предназначены. И хотя этот путь может быть полон трудностей, он также невероятно вознаграждает. Жизнь действительно начинается в 40 лет. Не потому, что мы имеем все ответы, а потому, что мы, наконец, начинаем задавать правильные вопросы.
0: Мысли вслух.
2: В Дагестане 4 часа.
0: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Арбитражный суд Дагестана признал законным решение управления Федеральной антимонопольной службы, которое рассмотрело нарушение в тарифной политике компании «Русский тендер». Оператор взимал с участников закупок 1% от начальной цены контракт, что создавало неравные условия для бизнеса. Антимонопольная служба установила плату в размере 1% от начальной максимальной цены контракта, либо фиксированные 10 тысяч рублей при отсутствии стартовой цены не имеют прозрачного экономического обоснования. Затраты оператора не зависят от суммы сделки, а значит, такая модель тарификация необоснованно ограничивает участие малого и среднего бизнеса в крупных закупках. В цитадели на рынке Алайта в Дербенте появилась новая VR-экскурсия, которая буквально переносит посетителей на несколько тысячелетий назад. Услуга доступна при посещении подземного водохранилища. С помощью очков виртуальной реальности историю можно не только увидеть, но и прожить ее. Во время сеанса посетитель совершит виртуальную прогулку по восточному рынку, окажется в древней мечети, а в конце путешествия взглянет на Дербент с высоты птичьего полета. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешеветь, как сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров. Цена снизится примерно на 15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах более чем вдвое. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпании. Исключение стал Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда, напротив, подорожали, включая Махачкалу. Сильнее всего выросла стоимость перелета в Санкт-Петербург больше, чем на 5%. Ну и в работе интернета в России сегодня произошел масштабный сбой, об этом свидетельствуют данные сбой.рф. Пользователи жалуются на то, что не открываются российские сайты, приложения и сервисы. Больше всех жалоб по данным сервиса поступает из Москвы, а также из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. В российские университеты уже зачислены 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Из общего числа поступивших по отдельной квоте для участников специальной военной операции их детей зачислены более 40 тысяч человек. Эти категории абитуриентов зачислятся в приоритетном порядке, пояснил министр. Он также уточнил, что на отдельную квоту в этом году было выделено 56 тысяч мест. Количество электронных трудовых книжек в России с августа 2025 года выросло на 3,5 миллиона. При этом на цифровой формат фиксации данных работ перешли почти 27 миллионов россиян. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России. В ведомстве рассказали, что электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Если после знакомства турецкие партнеры предлагают свои визитные карточки, то они, вероятно, заинтересованы в том, чтобы построить с вами деловые отношения. Взамен предложите и свою карточку. В ней стоит указать свои ученые степени и титулы. Передавая карточку, поддерживайте зрительный контакт и улыбайтесь. Затем изучите информацию на переданной вам карточке. Так вы проявляете вежливость и показываете, что серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Прежде чем заключать сделку, стороны ведут переговоры и обсуждения после встречи. Поддерживайте связь с турецкими партнерами в этот период и сообщайте им о ходе процесса. Помните, что переговоры могут затянуться, поэтому сохраняйте терпение и спокойствие. Когда договоренность будет достигнута, вам потребуется подготовить письменный контракт, который турецкие партнеры будут строго соблюдать. В деловых кругах Турции считается, что приверженность важнее самой документации. Тем не менее, соглашение может быть довольно длинным и детальным. Прежде чем подписывать договор, стоит проконсультироваться с местным юристом. При этом не рекомендуется сажать его за стол переговоров. Это могут расценить как проявление недоверия. Одна из сторон может нарушить подписанный контракт или потребовать внести в него изменения. Сохраняйте гибкость и доверие к партнерам. Только так получится развивать долгосрочные бизнес-отношения.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Лахайди ахмак хайтани, ван хайди, мах авайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хайтани, ван хайди, мах авайди ханаканда.
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
3: В 2009 году появился биткоин – цифровые деньги без банков и центрального управления. Кто-то назвал их революцией, кто-то экспериментом. Но факт один – деньги впервые стали существовать только в компьютере.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Самые большие деньги не всегда самые богатые. В Венгрии после Второй мировой войны выпустили купюру номиналом 100 квантиллионов. Число было настолько огромным, что его трудно было даже представить. Иногда больше нулей – это не больше богатства.
1: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
2: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
3: Сейчас я вам расскажу несколько секретов, которые очень важно знать для того, чтобы достигать любых своих целей. Если вы будете это знать, то я вам гарантирую, что вы потратите в разы меньше усилий и гораздо быстрее будете достигать своих целей. Основная проблема всех людей в том, что когда они что-то хотят, они ставят цели. После того, как они ставят цели, некоторые планируют, некоторые не планируют, но они сразу же начинают действовать. Ну, есть, конечно, категория людей, которые не действуют, и, соответственно, они никогда ничего не достигают. Дело в том, что я видел много людей, которые достигали своих целей, даже не осознавая или не зная, как это делать. Но я ни разу не видел людей, которые знали, как это делать, но не делали и достигали. То есть действие является важнейшим условием достижения любой цели. Все люди живут в парадигме такой, что если ты чего-то хочешь, обязательно надо что-то делать. Но проблема в том, что вы не живете в вакууме. Вы живете в мире, динамичном мире, который каждый день меняется. Вокруг вас куча других людей, у которых свои интересы, свои хотелки, свои желания. У меня по этому поводу есть концепция движения, которую я так ее назвал, для того, чтобы легче понимать. Из чего она состоит? Дело в том, что когда вы находитесь в этом мире, вы оказываете на этот мир воздействие. В чем оно проявляется? Вот даже, предположим, вы сидите сейчас где-нибудь на диване. Сидя на диване, вы оказываете давление на диван, вы продавливаете диван, вы занимаете чье-то место, и это кому-то нравится или не нравится. Даже ничего не делая, вы оказываете воздействие на этот мир. Ваше воздействие на этот мир автоматически вызывает три силы. Первое – это противодействие. Это силы, которые прямо направлены против вашего действия. Это еще, по-моему, второй или третий закон Ньютона. На любую направленную силу действует противоположно направленная сила, такая же сила. Это даже физика подтверждает. Поэтому любое ваше воздействие на этот мир вызывает силу противодействия. Это первая сила. Второе. Любое ваше действие или воздействие на этот мир вызывает силу содействия. Это те силы, которые содействуют вам. Ну, давайте возьмем так. На примере, чтобы было совсем понятно, вы собрались идти в кино с друзьями. Может оказаться так, что жена будет против. Она может сказать, нет, давай лучше сегодня пойдем с подругами или там с семьей поужинаем. Вот вы вызвали силу противодействия. В то же время у вас могут быть силы содействия. Дети могут кричать, ура, ура, папа, пошли в кино. Таким образом, у вас появилась сила содействия. И есть третья сила – это сила взаимодействия. Она, как правило, нейтральна. Это, например, могут быть ваши родители, которые с улыбкой наблюдают на то, как вы обсуждаете, куда пойти. Когда вы идете к своей цели, вы должны учитывать эти силы. Силы противодействия, силы содействия и силы взаимодействия. И при этом силы противодействия всегда будут, что бы вы ни делали. Силы содействия тоже всегда будут. Основная борьба всегда разворачивается за перетягивание на свою сторону силы взаимодействия или нейтральные силы. Вот в этом случае или примере, который я вам привел, если вы сможете перетянуть родителей на свою сторону, то ваша жена примет ваше решение. И так учитывайте каждый раз, когда ставите себе цели, учитывайте вот эти три силы, которые всегда появляются, когда вы ставите или хотите достичь чего-то. Или возьмем другой пример. Дело в том, что ко мне приходит очень много молодых предпринимателей, особенно стартаперов в IT-сфере, и они просят у меня инвестиций. Каждый раз, когда они просят у меня инвестиции, они мне показывают графики, где у них рост был такой-такой, потом вот здесь я инвестирую, и у них рост начинается вот так. Я всегда смеюсь и говорю, а почему вот рост должен быть после меня? Нельзя сделать так, чтобы был рост до меня. что вот вы вот так шли, вот так начали расти, а потом только я инвестирую. На что они тоже смеются, говорят, нет, мы ваши деньги будем использовать, мы потратим на маркетинг, мы снизим цену, мы порвем конкурентов и так далее, и так далее. И в таких случаях я говорю, вы знаете, я вот прямо кожей чувствую, что в это же самое время ваши конкуренты сидят где-то с другими инвесторами и рассказывают то же самое. И из-за того, что вы все хотите это сделать, в результате ваши усилия просто взаимопогашаются. И это происходит потому, что вы не учитываете действия внешних сил. Вы думаете, что вы живете в вакууме. Поэтому для того, чтобы не тратить зря силы, вы должны четко понимать, когда что-то планируете, какие будут силы противодействия, какие будут силы содействия и какие силы взаимодействия, которые вы должны перетянуть на свою сторону. Поэтому всегда учитывайте эти три силы при постановке цели и до того, как вы начнете вообще двигаться к ней. Вторая очень важная вещь при стремлении или движении к цели, которую вы должны учитывать, это учет внешних сил. К сожалению, многие люди не учитывают эту составляющую, а это, наверное, самое важное в достижении целей. Представим, давайте, такую ситуацию, когда вы плывете на реке, один гребет против течения, работает день и ночь, 24/7, и стоит на месте. Другой не гребет, но встал не на то течение, и его вообще отнесло в другую сторону. А третий, вы сидите в лодке и гребете только тогда, когда необходимо для того, чтобы поймать правильное течение. Так вот, если взять весь его путь до его цели, как вы думаете, сколько времени он работает? Как правило, он работает не более 20% времени. 80% времени или 80% энергии при достижении цели тратит внешние силы. Он использует внешние силы. Он использует не свои силы, а силы, которые ему помогают, или силы содействия. Поэтому очень важно вот это помнить и использовать при движении к своей цели. Ну или возьмем, например, другой пример. Возьмем пример с рыбалкой. Один рыбак, например, пришел, забросил удочку и сидит. Он просто как бы рыбачит на удачу. Другой рыбак пришел, закинул 5 удочек с разными насадками и так далее. У него шансов больше. А третий рыбак все изучил. Погоду, давление. Он четко понимает, на какую рыбу он рыбачит. Он знает, какую насадку эта рыба любит. И он пришел в тот водоем, где полно этой рыбы. Как вы думаете, у кого больше шансов? Конечно же, у третьего человека. Почему? Потому что он пришел, он идет к своей цели с учетом внешних обстоятельств. Для него его работу выполняет 80% как минимум внешние обстоятельства. Что он делает? Он только берет удочку, насадку, правильно насаживает, кидает и сидит, ждет. Все ведь остальное делает внешние силы. Поэтому нельзя двигаться к цели без учета внешних сил и без учета внешних обстоятельств. Поверьте мне, вы потратите кучу энергии, кучу сил на то, чтобы преодолевать внешнее сопротивление. Для того, чтобы прийти к этому, я потратил годы жизни, совершил огромное количество ошибок для того, чтобы прийти к этим истинам.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Елак. Лезгинский аул Ахтынского района, который расположен высоко в горах в Южном Дагестане. Многие, видевшие это селение и место его расположения, сравнивают его с жемчужиной в горах. Село расположено на стыке двух речушек, в объятиях трех скал и семи дорог, на солнечной стороне самой безопасной скалы. Старожилы аула Елак рассказывали, что в сельской долине, щедро согреваемой солнечными лучами, в старину рос виноград. О происхождении названия села имеется несколько версий. Согласно наиболее правдоподобной из них, свое название село получило от слова «Елак» – «летнее пастбище», ибо вокруг селения расположены превосходные пастбищные горы. Эта версия находит подтверждение и в арабоязычной эпиграфике. Согласно преданиям, вокруг Елака ранее располагалось несколько поселений – Хараб-Гюней, Фризар и другие. Жители этих поселений объединились в целях обороны от внешних врагов в единое село. Переселенцы образовали отдельные кварталы, в которых компактно жили тухумы. Елакцы издревле любили различные народные игры и бурные торжества. Они гордились своими искусными музыкантами, певцами, народными умельцами. По натуре были очень темпераментными, пылкими и горячими людьми. А торжества в те далекие времена, в основном как всенародные гуляния, устраивали у большого озера Чихивир у селения Ашар Курахского района Мукалтыл с участием жителей окружающих селений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Во время Второй мировой войны нацисты создавали империю по подделке британских денег. Крупнейшую аферу доверили заключенным фальшивомонетчикам. Это была одна из самых необычных денежных операций 20 века.

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жилой комплекс. У каждого жилого комплекса есть WhatsApp-чат. Там сидят все жильцы. Мы залетаем с ноги в этот WhatsApp-чат и говорим: ребята, короче, офигенная сметана, налетай. Если хочешь заказать, переходи по ссылке в наш чат. И народ начал переходить. Прикинь, мы с 3 ЖК в день делали 1 000 000 тенге продаж. Это мы продавали, короче, яблоки, продавали мясо, продавали молочку и выпечку с доставкой. Я сам был курьером в некоторых моментах, потому что каздев нужен был. Стучишься, открываешь, здравствуйте, здесь форма, короче, кепочка, we local, ты что-то. Я же прошел же эту школу, типа, там, да, как сервис надо оказывать. А что бы вы еще хотели, там, да, записываешь все, короче. Было бы классно, я там такую колбасу люблю, здесь что-то я нигде не могу найти. Окей, что еще хочешь? Вот это, вот это, вот это. И мы такие, все, мы, короче, удачу за бороду поймали. Офигенно. Сейчас мы будем, типа, 60 тысяч ЖК. Да. Но ферма, с которой мы много-много лет работали, еще со времен локомаркета, ее продали. А у нас клиент, он привык к вкусу сметаны. Мы говорим, ну ладно, поменяем фермера, ничего страшного. Но вкус поменялся. И у нас WhatsApp-чат. В WhatsApp-чате все
2: да, пишут. Обратная сторона, да.
1: И прикинь, год работы просто коту под хвост. Все начинают бойкотировать, что у нас сметана испортилась. Мы объясняем, говорю, ребята, у нас ферма там то-то, то-то. Сейчас мы других фермеров ищем. Мы под вас построимся. Нет, ребята, вы оборзели, вы там это, вы там то, подяжите. И знаешь, это такой был удар. Я помню, как за нас эти бабушки в чате заступались. Я сендер, вообще, я старый жоп. Ребята и в снег, и в дождь, короче, вам приносят. А вы так, ой, бабушка, не лезьте, мы сами разберемся. И в итоге я что осознал? Типа, я понимал, что зависимость от продукта будет. Но, ты прикинь, была лям, условно, с 3 ЖК. Она спустилась до, там, 50 тысяч тенге. Ну, то есть, какая зависимость от продукта, да? То есть, модель-то она, получается, не масштабируется, если да. Ну, вкус так важен для клиента.
2: Да.
1: Ну, больно было, потом выходит новый пост. Ребята, мы закрываем.
0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Сегодня бумажные деньги есть у всех стран мира, а впервые их придумали в Китае более 1000 лет назад. Причина была проста. Металлические монеты стали слишком тяжелыми. Люди поняли, носить бумагу удобней, чем мешок металла. Так и появился предок современного кошелька.

Во времена Наполеона солдаты получали жалование монетами. Говорят, император понимал, армия может идти далеко, но без денег далеко не уйдет. Иногда побеждает не только оружие, но и хорошо наполненный кошелек.

0: Притчи народов мира.
1: Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днем число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди. Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самообладание. Он рассказал об этом своему отцу. И тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю. Шло время, и пришел день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору. «Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр. Он уже никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как и эти дыры. И неважно, сколько раз после этого ты извинишься, шрам останется».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Биштинский участок, образованный в 1992 году, является уникальным явлением в административном делении как Республики Дагестан, так и всей Российской Федерации? Его статус был определен не только Конституцией Республики Дагестан, но и законом о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан. В статье 39 Закона Республики Дагестан о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан наделяет статусом муниципальный участок, муниципальное образование Биштинский участок в составе Цунтинского района Республики Дагестан.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В 18 веке тысячи людей бросали дома и ехали искать золото. В Калифорнию отправились фермеры, моряки и авантюристы. Многие не нашли золото, но именно они построили новые города. Иногда погоня за деньгами меняет историю.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Случаи, когда внезапно от остановки сердца умирают молодые спортсмены, не такая редкость. Как правило, это связано с так называемой фатальной аритмией. Без экстренной дефибрилляции смерть наступает через несколько минут, объяснил кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, анализируя происшествие с велосипедистом из Нижнего Новгорода, который скончался во время подъема по Окскому съезду. Как пишет врач в своем блоге, кардиомиопатия – это заболевания, связанные с перестройкой структуры сердечной мышцы. Они могут протекать без особых проявлений, но относительно легко выявляются с помощью эхокардиографии, уточнил специалист. Необходимо обратиться к кардиологу, если человек ощущает внезапные головокружения или даже обмороки, которые возникают на высоте физической нагрузки. Еще один симптом – это снижение артериального давления на высоте физической нагрузки, пишет Константин Крулев. Что касается изменений на эхокардиограмме, то требует особого внимания расширение полости сердца и гипертрофия его стенок. Также у пациентов могут отмечаться неустойчивая желудочная тахикардия или эпизоды брадикардии. Врач подчеркнул, что к перечисленным особенностям следует отнестись крайне серьезно, если в семье были случаи внезапной смерти, особенно в молодом возрасте.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сотрудники силовых структур задержали в дагестанских огнях руководителя муниципального бюджетного учреждения, это дирекция единого заказчика-застройщика, Магомеда Изилова. Об этом порталу Мирмол сообщили источник в правоохранительных органах Дагестана. Кстати, по информации собеседника, Изилова подозревает в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Ну и Россельхознадзор по Дагестану привлек к ответственности 22 владельца заведения общепита в Махачкале и в Дербенте. В ходе проверок по требованию прокуратуры выявлено нарушение. Продукция поступала без ветеринарных документов в системе «Меркурий». Составлено сейчас 32 протокола за нарушение техрегламента о ветеринарии и о качестве безопасности пищевых продуктов. Более 10 центральных улиц Махачкалы, включая Яракского, Гамзатова, Кадырова, Дахадаева и другие, сейчас без электроснабжения из-за отключения фидера номер 63 на подстанции «Центральная». Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Причина отключения – аномальная жара и высокая нагрузка на линии, из-за чего сработала автоматическая защита. Специалисты махачкалинских ГЭС уже на месте. Оборудование отключено, чтобы избежать перегрева и выхода из строя. Ну, республика заняла 4-ю строчку в рейтинге по объему произведенной за первое полугодие 2026 года минеральной воды. Общий объем, разлитой за 6 месяцев минералки, в Дагестане составило 72 миллиона литров, об этом сообщает РБК «Кавказ». Больше всего минеральной воды произвели в Карачаево-Черкесии, на втором месте Ставропольский край. Ну а суд в Махачкале привлек к административной ответственности местного жителя, который публично демонстрировал символику экстремистской организации. В ходе разбирательства установлено, что мужчина наклеил на свой автомобиль изображение символики экстремистской организации ПИТ-ДЕФИСБУЛЬ, деятельность которой запрещена на территории России. Но в Дагестане за первое полугодие этого года выявлено и передано правоохранителям 27 поддельных банкнот, на одну больше, чем за этот же период прошлого года. Из них 18 купюр номиналом 5000 рублей, поддельных тысячных в два раза меньше. Я напомню, что Банк России усиливает защиту денег, до 2028 года планирует выпустить обновленные банкноты номиналом 550 и 10 рублей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Расскажи, пожалуйста, что вы делаете для того, чтобы Шерегеш стал всесезонным курортом?
2: Ну, я считаю, что с нашего сектора началась летняя движуха, потому что, когда я первый сезон отработал, я понял, что мне тяжело расставаться с людьми, а потом заново их набирать. Мы должны в октябре месяце за один месяц набрать, ну, вот сейчас в нынешних уже масштабах, порядка 200-250 человек. Понимаешь, то есть одномоментно за месяц тебе нужно бустануть 200 человек где-то взять. И это же не просто, ну, как бы разнорабочие, да, это и официанты, и повара, и те, кто будут администраторами и так далее. То есть это достаточно квалифицированные ребята должны быть.
1: Ну, они как бы вот на этот сезон, то есть ты должен их обеспечить жильем, правильно?
2: Да, мы там снимаем квартиру, сейчас мы строим кампус. Ну вот, когда я понял, что это очень тяжело и там по сердцу ножом, там, знаешь, я понял, что надо развивать лето. И, конечно, для меня, как предпринимателя, это еще способ заработать. Я тебе скажу так, что начинали мы с того, что у нас первый сезон что-то было там, типа, какие-то просто смешные, там, 5 миллионов рублей за 3-4... Ну, еще лето же короткое, у нас там лето там, начинается с 1 июня, а заканчивается середина сентября, потому что в октябре уже снег ложится. Поэтому у нас лето — это 3,5 месяца всего.
1: Ну, летом жарко, правильно?
2: Ну, бывает жарко, бывает дождливо, бывает плюс 35, там, как бы разное, да, бывает погода. Вот, соответственно, мы начинали там с 5 миллионов, там, да, там, до, там, сейчас что-то подразогнались там до 60 миллионов, допустим, лета. Но это тоже пока ничто, это просто там поддержание штанов и как бы удержание команды, чтобы она, ну, не разбегалась, чтобы их обеспечить постоянной работой, всесезонной. Но есть другой обратный эффект, понимаешь? Я их удерживаю, но им тяжело находиться в одном и том же месте внутри этих гор, потому что ты начинаешь там дуреть среди вот этого, как бы, ну, у нас еще такая обстановка, мы такой в кальдере такой находимся среди 5 вершин, и ты такой, понимаешь, как будто ты там, знаешь, в лесу, ау, там кричишь, как бы, и вот и тебя там никто не слышит. То есть людям нужно менять еще вот эту локацию, и ребята, которые там уже 15 лет находятся, они, ну, очень грамотно сделали, вот как раз Латиф, с кем ты тоже знаком, они развили на Алтае туристический бизнес, и поэтому у них хорошо происходит вот это чередование Алтая летом, Шерегеш зимой, и у человека происходит переключение. У нас на Алтае тоже есть объект.
1: То есть он внутри своих бизнесов просто управляет персоналом.
2: Правильно? Да, то есть тебе, ты его просто ротируешь, как
1: ротируешь
2: бы,
1: по локациям.
2: Да, переносишь, да, его с локации на локацию. У нас тоже есть объект на Алтае, но он маленький. Мы не можем туда весь наш контингент, как бы, туда перетащить. И поэтому я сейчас тоже ищу новые локации, в которых я могу, ну, вот именно летом задействовать своих сотрудников, чтобы даже там, условно говоря, взять их там под управление. То есть мне приходится развивать инфраструктуру, да, чтобы вот этот большой проект развивался. Даже сейчас я вот там веду переговоры с ребятами, мы там в Новосибирске хотим несколько ресторанов открыть, только для того, чтобы это была база, для того, чтобы через эту базу прокачивать себе сотрудников на курорт.
1: А вот тип людей, которые нанимаются на сезон, то есть они, ну, как бы они, это действительно сотрудники...
2: Это определенный тип.
1: Это сотрудники, которые... ну, просто действительно, они вот летом в одном месте, там, зимой в другом, они ищут, условно, такой некий максимальный доход вот в этот mm-hmm. период времени. Или это другой какой-то сегмент?
2: Ну, смотри, тут есть два типа сотрудников, которых я наблюдал. Первый – это авантюристы, которые считают, что они сейчас приедут на курорт и будут кайфовать и параллельно работать. Такие быстро отваливаются. Еще там за полтора месяца, вот, перед Новым годом, мы их уже убираем. То есть они как бы отсеиваются, потому что они где-то там проспали, перебухали или что-то еще, и они как бы отваливаются.
1: А работают в режиме 2 плюс 2 или как?
2: Некоторые, знаешь, бывает, работают вообще просто без выходных, просто фигачат. Тут же еще какая еще история, психологически сложная. Когда все вокруг отдыхают, ты работаешь. Понимаешь, Новый год, все отдыхают, ты работаешь. У нас самый тяжелый там по плотности день – это выходной день. В это время ты работаешь, понимаешь, вот эта вся… То есть у нас нет, у нас 24/7 мы работаем, особенно если брать гостиницу, да, там, то есть там нет уже никакого там, ну, выходного, или там ты не можешь отлучиться. Поэтому вот первые – это такие авантюристы, которые приезжают, типа, попробовать там покайфовать, типа, и тебе будут еще платить, а ты будешь кайфовать, потому что мы все равно даем какие-то привилегии, там тебе в полцены там одно, там скипас тебе бесплатно, оборудование тебе бесплатно, там питание в полцены, там все такое.
1: Но в целом приезжают люди, для которых имеет значение, что он работает на горнолыжном курорте и может заодно в свободное время покататься, правильно?
2: В какой-то степени, да, но я тебе скажу так, что некоторые даже не поднимаются за сезон на гору. Вот реально. То есть они, вот у них работа, сон, работа, сон.
1: То
2: вот
1: есть так. Это просто функция денег для части людей?
2: Ну, по большому счету, да. И понятно, что туда едут больше ребята молодые, которые там могут еще вот как-то не привязаны к каким-то обязательствам или там семьей и так далее. Но мы на самом деле, ну, кто-то у нас уже семьи там заводит, это понятно, как бы, да, внутри курорта. И я на такую штуку наблюдаю, что я пытаюсь, наоборот, сейчас создать условия для сотрудников семейных. Потому что для меня они более спокойный контингент, да, они, во-первых, как это, волк в лес не смотрит, то есть они как бы, ну, не рыщут там, как бы, да, себе пару какую-то, они устепенившиеся, они понятные, они как бы уже вот здесь парой находятся, потому что у меня вот тот алтайский проект, как бы, он ему там уже, ну, сколько, 8 лет, и управляющих было всего 3, это 3 пары, это семейный сервис такой подход, да, то есть там муж, условно говоря, управляющий, жена там администратор, и они спокойно и друг друга подменяют какой-то момент там, да, и у них как бы вот, ну, психологическое здоровье вот это как бы правильное выстраивается, поэтому сейчас у меня акцент именно на то, чтобы туда семьи завозить, и даже там мы планируем сейчас построить какой-нибудь там детский сад, детскую комнату, чтобы, ну, если у тебя дети там есть маленькие, то ты их можешь там оставлять, чтобы они развивались там, да, школа там, в принципе, есть в поселке, и мы сейчас строим кампус именно вот с этим расчетом, что будут именно проживать семейные.
1: Ну, причем всесезонно, правильно?
2: Да, ну, как бы акцент на то, чтобы, да, конечно, чтобы они всесезонно.
1: За сезонный персонал с какими работодателями вы конкурируете?
2: Ну, в этом-то и проблема, что когда начинается сезон, у всех начинает сразу как бы очень актуализироваться вопрос вакансий, начинает сразу сыпаться со всех сторон. И тут уже начинается какой-то аукцион, потому что всем надо на горе запуститься одномоментно. И это конкуренция. И сейчас за счет того, что строится несколько сильных инвесторов, они начинают просто высасывать этот персонал. Как вот, допустим, менеджерок запустился, Сбер запустил там отель, да, на 300 номеров, то, конечно же, они сразу спылесосили всю, как бы...
1: Ну, штат. Типа это сразу там еще, там, не знаю, 300-500 рабочих мест, правильно, они создали?
2: Да, ну там они создали, они конкретно создали больше 1000 рабочих мест, это первое. Второе, они могут себе позволить взвинтить цену и выкупить просто людей, да, а остальным-то что остается делать? То есть маленьким предпринимателям приходится тоже цену поднимать теперь уже на свою услугу, чтобы окупать эту зарплату. У нас за прошлый, ну, за вот прошлый год зарплата, наверное, 50% у нас скаканула вверх.
1: Вот, вот это очень важно. То есть получается, что когда курорт активно развивается,
2: конечно,
1: все равно вот эта инфляция издержек, она не позволяет, как сказать, то есть ты все время находишься в конкуренции за сотрудников, да, тебе приходится все время повышать зарплаты, плюс, понятно, в России сейчас в целом очень низкий уровень безработицы.
2: Да.
1: А в сезонном бизнесе это еще ярче проявляется.
2: Верно.
1: То есть ты должен как бы, ну, просто людей там перекупать.
2: Ну, получается, что так.
1: Но удается это отыгрывать, то есть отыгрывать как-то в цене. Например, давай так, средняя стоимость скипаса, она там как-то насколько подорожала за последние 2-3 года?
2: Ну, смотри, мы начинали там с цена скипаса, у нас была 1200 в году 18-19. Сейчас на 2500, то есть мы как бы в два раза. Да, но, опять-таки, у нас и курс поменялся сильно, да, и все эти санкционные моменты, плюс зарплаты и так далее, и так далее. И тут еще с другой стороны конкуренция нас поддавливает, мы не можем там, да. Когда мы начинаем цену поднимать, каждый раз после поднятия цены к нам приходит антимонопольная служба. Понимаешь, говорит, типа, а что вы подняли цену? Вот, но очень хорошую вещь тоже сделал губернатор. У нас было общее собрание, он очень хорошо слышит всех инвесторов. То есть был разговор о том, что надо ли там вводить какой-то курортный сбор там и так далее, да. В итоге отказались от этой идеи и ввели кэшбэк для жителей Кузбасса. Потому что жители Кузбасса стали чувствовать на себе подорожание курорта и ввели кэшбэк. И мы были одни из первых, кто вообще его внедрил у себя. Даже сегодня он был, смотрел в телеграм-каналах, которые по курорту, люди выкладывали кэшбэки. И на самом деле наш кэшбэк один из самых больших. То есть мы там 30% даем скидку на скипас. Но нам, так как мы зарегистрированы, мы всегда свои бизнесы все регистрируем в том регионе, в котором ведем бизнес, нам регион вместо упрощенной ставки 6% делает 1%. То есть мы со своей выручки 5% экономим, но мы даем кэшбэк жителям Кузбасса. Понимаешь? То есть вот как бы это тоже определенный момент, который способствует тому, чтобы жители Кузбасса в Шерегеш продолжали ехать, потому что они начали отваливаться в какой-то момент. И это прям заметно стало.
1: Понятно, что условно там, давай так, Москва там выросла, цены разогнали.
2: Да.
1: И для, ну, тех, кто, для самих сибиряков, скажем, конечно, так стало это дорого.
2: Ну, конечно, да, конечно.
1: Давай вернемся к началу вообще. С чего все начиналось? Как ты стал предпринимателем? Какие твои первые шаги были в бизнесе?
2: Мои первые шаги в бизнесе, ну, мой вообще путь начинался там, я с 15 лет начинал там всегда уже зарабатывать деньги, потому что, ну, я вообще родился в Казахстане, там, в городе Семипалатинск, там, да, и это был очень маленький городок, где был всесоюзный полигон ядерных испытаний был, то есть не самое благоприятное место, где можно было бы вообще родиться и развиваться. Вот. Когда мы переехали в Россию, у меня как бы такой был новый какой-то переломный момент в жизни, где все поменялось, другая экономика, другие люди. Ну, то есть мне 15 лет было, мне нужно было где-то как-то на самом деле искать свои какие-то деньги, потому что родители были врачами, и другие цены вообще даже были. То есть, а мне хотелось много, и вот это все было перед глазами. И как-то вот все начиналось именно с того, что вот это желание зарабатывать, оно оттуда было. Первый бизнес был кофейные автоматы, которые я начал там со своей будущей супругой, но тогда мы только начали дружить. Я позанимался этим бизнесом, понял, что я не могу его масштабировать, потому что нужно много денег на самом деле, потому что это тоже физические объекты, да, которые нужно, ну, чтобы создать сеть какую-то, да, чтобы у тебя операционные затраты не съедали тебя, нужна большая сеть. Тогда я себе этого не мог позволить, поэтому я от этого бизнеса отказался и вышел. Продав там эти автоматы, осталась там какая-то копейка, там 100 тысяч рублей, с этого начал проект по модульным конструкциям. И я там как-то, знаешь, поймал поток такой, скажем, да, я почувствовал, что я как бы, как, знаешь, как-то на ветер ловишь, там чувствуешь, сила какая-то появляется. И вот у нас появился такой буст, я вот люблю такие темы, где я нащупал, как бы ухватился за эту скорость развития и возможности, и мы за 7 лет выросли там с ничего до почти полумиллиарда, там, на тот момент это был 13-й год, выручки, но я тогда словил там определенный кассовый разрыв, вот, порядка 2 миллионов долларов я был должен, и у меня бизнес вообще развалился практически. То есть я прям, скажем так, дернул ручку, вот как, знаешь, как пилот, который прям перед самой землей там фигуру...
1: На себя,
2: да, как бы фигуру там высшего пилотажа делал. Но это было очень тяжелое время для меня лично. Там 2 года я просто пытался из этого выбраться. И это был очень самый такой, знаешь, трансформационный момент в моей жизни, когда какой-то момент, вот почему я переключился на туризм, какой-то момент мне захотелось... производить продукт для потребителя, который на расстоянии вытянутой руки. То есть это был B2B бизнес у меня. Он и остался на сегодняшний момент. Вот мы сегодня с тобой записываем 14 апреля, да, 10 апреля было день рождения компании, и было 17 лет вот, на сегодняшний момент. То есть не так много компаний в России, да, с таким, там, скажем, послужным списком длинным.
1: Нет, это здорово, что тебе 35 лет, и у тебя у компании 17-летие.
2: Да, и я тебе скажу,
1: рано начал.
2: Да, и на самом деле, что самое для меня, знаешь, как показательное, что у нас нет ни одного суда за 17 лет с нашим заказчиком. Потому что мы все свои обязательства выполняем, как бы, как вот, ну, слово дали, так и сделали.
1: Ну, то есть у тебя, по сути, такой первый большой бизнес – это производство вот этих модульных конструкций.
2: Да.
1: И сколько сейчас в год ты производишь?
2: По прошлому году мы произвели 3000 единиц.
1: То есть 3000 единиц, 3000 домиков.
2: Да, 3000
1: модульных. Это большие цифры. Это какая у вас доля вообще в России?
2: Ну, смотри, если рынок там сейчас оценивать где-то примерно, наверное, 150-200 миллиардов, ну, у нас сейчас там выручка на самом деле небольшая. По сравнению с этой долей, у нас выручка была по прошлому году порядка 3 миллиардов. В этом году мы там целимся в 4,5 ярда по конструкции. Мы уже там загрузились практически на весь тот объем, который нам годовой. И у нас сейчас проблема, мы не успеваем производить, нам нужно расширять производство, мы сейчас ищем новые площадки, у нас уже 4 производственных площадки, и одно направление мы отделили, сделали как раз таки модульные гостиничные конструкции,
1: которые у нас для временного персонала, правильно я понимаю?
2: Не, у нас есть как бы то
1: для вахт, для
2: да,
1: вахт.
2: Есть отдельное направление, которое такое самое ключевое, это вахтовые, да, поселки там для нефтяников, золотовиков. Там мы уже сейчас моделируем все в 3D, то есть можешь одеть виртуальные очки, погулять по зданиям, все как бы знаешь, где у тебя что, как будет построено. Мы все это упаковываем в контейнер и увозим на любую точку страны, там, на север, в любое время года строим. То есть мы вот сейчас одновременно там, можем до 100 объектов вести вот, в стройки по всей стране. То есть от Калининграда до там, Чукотки.
1: Ну то есть в чем-то у тебя получается такой вертикально интегрированный бизнес, потому что... ты можешь недвижимость строить из тех же модульных конструкций, которых ты сам производишь.
2: Ну да, ну, понимаешь, у меня все бизнесы, они как бы, как знаешь, как семя от другого там появляются, вот новые, да, они расширяются за счет той же самой туристический бизнес, он так и появился. что мы просто построили модульную гостиницу. В какой-то момент мне просто захотелось больше эстетики добавить в свои как бы конструкции. Ну, я как бы такой творец, создатель, мне хочется что-то все время создавать новое и красивое в то же время. В какой-то момент мне просто уже набило скомину как бы однотипные квадратные конструкции. Мне хотелось что-то красивое. Uh-huh. И вот это как бы красивое вылилось в первую как бы модульную гостиницу. Причем это площадка, на которой мы это построили. Там, я начинал там когда-то заниматься рафтингом с идеей, что буду заниматься активным туризмом. Но прошло 10 лет, и я эту базу выкупил и начал заниматься этим активным туризмом. То есть как бы, на тот момент время еще не пришло. Как бы, но вот через 10 лет время пришло, мы все, как бы, знаешь, все случилось, так скажем, в одной точке. Мы построили эту базу, а потом оттуда пошло развитие в Шерегеш. То есть мы начали на этом. А сейчас все дома, которые построены у нас в нашем секторе, это все дома, которые построила наша компания. То есть мы по факту, это наша большая выставочная площадка в то же время. То есть у меня была такая идея, что гость любой может приехать, посмотреть, как это все выглядит и в этом пожить.
1: Ты яркий пример того, что у предпринимателя очень высокий уровень энергии. И я когда готовился к нашему интервью, узнал, что ты ультрамен. Я думаю, это будет очень интересно аудитории. Расскажи вообще, что такое, чем ультрамен отличается от айронмена и несколько своих достижений, и продолжаешь ли ты этим до сих пор заниматься?
2: Отвечу сразу, нет, я уже не продолжаю этим заниматься. Начал я заниматься как раз, когда у меня был этот кризисный момент, трансформационный. Как бы я уже там 10 лет не употребляю алкоголь. Как раз таки по той причине, что какой-то момент там свою бочку я выпил, видимо, когда вот разбирался со своими там внутренними демонами, когда вот этот был момент, связанный с предбанкротным состоянием компании, и я в какой-то момент понял, что мне, короче, по здоровью я уже не вывожу. Хотя мне было там 28 лет в тот момент, и...
1: То есть был просто такой стресс, что ты искал какое-то вот занятие, которое бы в этот момент, чтобы ты про это не думал, правильно?
2: На самом деле там все получилось так банально. Я, да, начал думать уже о здоровье как бы в какой-то момент. Думаю, блин, вот я 7 лет работал, просто по 16 часов вкалывал, и получается, это не привело меня к результату, наоборот, привело к разрушению, и я остался вообще без ничего, еще даже должен остался. То есть я даже все деньги, которые я зарабатывал, я их как бы реинвестировал обратно в бизнес. И в какой-то момент я подумал, блин, ну я всегда любил спорт, и просто перестал заниматься. Пошел в спортзал, просто чтобы хотя бы как-то начать развеиваться. Но железо мне никак не помогало. В какой-то момент я там где-то посмотрел видео, что перед качалкой желательно там на беговой дорожке как бы кардио сделать какое-то. И вот я побегав на беговой дорожке, просто разогревшись, я такой думаю, блин, что-то у меня какой-то произошла такая трансформация, у меня как будто бы, знаешь, это, голова светлее стала. Я начал к этому присматриваться, начал чуть больше бегать, там, просто пошел в парк побегал, такой, блин, классно. Короче, какой-то, знаешь, проветриваются мозги. Я думаю, вообще, какой-то эффект, который я до этого не испытывал. Когда ты еще отказался от алкоголя, перестал курить, а я там 15 лет курил, с 15 лет, как бы, да, и в итоге вот этот выплеск энергии, который мне нужно было куда-то его деть, я начал бегать, начал присматриваться к гонкам Ironman, сделал сначала половинку за 5 месяцев, подготовился, потом через 5 месяцев сделал полную дистанцию в Южной Африке, через полгода сделал еще одну полную дистанцию, на ней сделал кандидата мастера спорта, то есть при этом я на велосипеде до этого не ездил никогда, не плавал кролем, так, брасом умел плавать, но кролем никогда не плавал, там 500 метров, может, за всю жизнь проплыл там. То есть я сделал кандидата мастера спорта, и думаю, блин, круто. Вот эта внутренняя философия вот этой длинных гонок, она была мне близка по духу. Я думаю, это же похоже на что-то, связанное с бизнесом. Знаешь, как вот есть такой тест, когда ребенку кладут какую-то пироженку и говорят, что, типа, если ты сейчас посидишь там 10 минут и ее не скушаешь, типа, мы выйдем, то мы тебе дадим еще одну. И вот этот был тест такой, как бы, на предпринимательство среди детей. То есть кто-то мог удерживать свое внимание долго над тем, что он хочет, или как бы, ну, какой-то там борется с собой, так скажем, да, то он как бы становился более таким, ну, явным представителем предпринимательской деятельности. И поэтому вот это тоже ощущение того, что ты зачем-то, за какой-то целью далекой бежишь, ты пашешь изо дня в день, потом еще ты на этом соревновании просто там как бы выкладываешься на максимум. Это как бы было близко мне по духу. Я хотел это больше исследовать, так скажем, так, в своем теле. Еще понять, какие у меня есть границы. Это уже не только границы тела, а еще границы как бы духа твоего, да, как бы насколько ты способен вот это выдерживать, этот как бы натиск, так скажем. И я себе ставил все больше и больше задач, и вот сделал ультрамена. Это 515 километров, 10 ты плывешь, 421 едешь на велосипеде и 84 бежишь.
1: И это за сколько по времени?
2: Ну, получается, это разбито на три этапа. примерно, ну, это идет 3 дня подряд. Сначала ты проплываешь 10 километров, потом 145 на велосипеде, на следующий день 276 на велосипеде, и на следующий день 84 бежишь. То есть это вот за 3 дня.
1: 84 бежишь за один день?
2: Да, за один день.
1: Просто 2 марафона?
2: Да, это 2 марафона. То есть это вот ультрамен, это примерно 2-2,5 айронмена подряд. Ну, таких. Ну, скажем так, ультраменов в России, я не знаю, ну, человек 120, наверное, может быть, на всю Россию есть. Но это был такой, знаешь, вызов для себя, больше челлендж. И когда ты пробегаешь вот этот финишный створ, ощущение вот этой пустоты и непонимание, куда ты дальше идешь. Потому что тебе, ты достиг этой цели, а дальше что? У меня были там как бы дальнейшие видения, что я должен сделать 5 айронменов подряд. Но в какой-то момент я просто остановился и понял, что все, что нужно, я как бы, ну, как бы проверил, да, так, философию какую-то свою проверил, там, свои как бы способности. И у меня это как бы ощущение своей внутренней, как бы, ну, своего внутреннего масштаба, оно дает мне вот эту уверенность в дальнейших движениях, понимаешь? То есть это как бы проверил свои границы, такой, понял, что окей, дальше заступать уже опасно, давай-ка мы это, ну, в космос я не будем отправлять больше. Поэтому сейчас как бы другая уже философия, но мне всегда было интересно идти в долгую и в длинную. Потому что я всегда смотрю проекты такие, которые там, знаешь, на 10 лет вперед. Вот видишь, моему первому бизнесу 17 лет, горнолыжному уже 6, и я вижу, что там на 10 лет вперед там точно есть чем заниматься.
1: Ну и в завершение, первое, спасибо огромное, что ты к нам пришел, спасибо огромное за твое время.
2: Пригласил.
1: Да, я вот точно могу тебе сказать, я лично жду прям прогноз, как только в декабре выпадет вот тот самый метр снега, я сразу под прогноз к тебе в гости опять прилетаю, будем дальше продолжать популяризовывать российские курорты. Можешь в завершении что-то пожелать для того, чтобы все больше и больше ребят добивались успеха?
2: Пожелать, ну, наверное, пожелать можно только одно, верить в то, что делаешь, любить то, что делаешь, тут по-другому, наверное, никак. Надо понять, что вот тебе отзывается, и вот идти вот на этот поток найти и вот за него держаться.
1: Супер! Верьте в то, что делаете, и любите в то, что делаете. Рецепт от Вадима Кулубекова.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе.
2: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Понимаете, мы созданы внутри потрясающие вибрации. Абсолютно удивительные вибрации. Прирожденными любителями риска. Свободными. Это превращение происходит после рождения. Вы можете изменить все, но нужна смелость. Нужны цели. И знаете что? Вы сидите и смотрите это видео и думаете: «Боже мой, я хочу все изменить». Я бы сказал вам, продолжайте напоминать себе, что в вас заложен огромный потенциал. Вы вполне способны сделать все, что задумаете. Вы действительно можете. Не важно, что говорят вам циники. Хватит слушать, кого попало. Все, о чем вы сейчас должны думать, это то, что вы хотите сделать, а не то, можете ли вы это сделать или нет. Когда вы собираетесь начать? Вы должны создать намерение немедленно. Я собираюсь начать прямо сейчас. Если вы видите, вы сможете сделать. Прекрасная правда заключается в том, что вы можете все, что угодно. Мы должны знать, что существует определенная частота, и если вы настроитесь на эту частоту, вы сможете привлечь к себе все, что вам нужно. Вот в чем весь смысл. Почему вы испытываете сомнения, обладая такими потрясающими способностями? Если вы примете твердое решение, вот так я и сделаю. И вам не нужно знать как, не нужно понимать как. В ту же секунду, как вы примете твердое решение, вы переключаете свой мозг на нужную частоту, чтобы начать притягивать то, что нужно, чтобы проявить то, что вы хотите. Если вы видите, вы сможете сделать. Вы должны увидеть внутри себя то, что вы действительно хотите. Действуйте так, как будто вы уже там. Гуляйте, общайтесь, живите так, как будто вы уже там. Не ставьте маленькие цели. Не ставьте те цели, которые вас не вдохновляют. Ставьте такие цели, которые вас будоражат и заставляют двигаться вперед. Как только частица вашего разума вступит в резонанс с высшим разумом в вас, вы поймете, вы ощутите, вы почувствуете. Чувство — это осознанное ощущение вибрации. Единственное условие — вы этого хотите? Не нужно ли вам это? Не можете ли вы это? Единственное важное условие — вы этого хотите? Сорвите оковы своего разума и помечтайте. Умоляю, позвольте себе это. Отключите на время свой аналитический ум. Задвиньте его в сторону. Мы все лишь исследуем и мечтаем. Помните, как сказал Лоуренс? Все люди мечтают, но по-разному. Одни грезят ночью в темных закоулках разума, но стоит им проснуться, как их мечты обращаются прахом. Но есть и те, кто грезит наяву. Эти люди рискуют. Они проживают свою мечту с открытыми глазами, воплощая ее. И мне это удалось.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию

0: развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Мысли вслух.
1: Разбогатеть незаметно — это не про скромность и не про отказ от амбиций. Это про выживание. Никколо Макиавелли понимал простую вещь. Внимание — это налог. Чем больше на тебя смотрят, тем больше ты платишь. Деньгами, свободой, безопасностью, маневром. Настоящее богатство начинается там, где заканчивается лишний интерес. Первый секрет молчаливого богатства — никогда не выглядеть как цель. Большинство людей, которые хотят денег, подсознательно хотят, чтобы это было видно. Машины, символы, жесты.
2: Манера говорить. Все это крики «посмотри на меня», и мир смотрит. Но не так, как им хочется. Внимание притягивает не уважение. Оно притягивает проверку. Зависть, давление, ожидание. Люди начинают считать твои деньги, планировать твои ресурсы, мысленно распределять то, что еще не принадлежит им. Макиавелли бы сказал, тот, кого считают богатым, уже наполовину ограблен. Молчаливое богатство не демонстрирует, оно растворяется в фоне. Оно не вызывает вопросов. Потому что любой вопрос — это начало вторжения. Второй секрет — никогда не совпадать с чужими ожиданиями.

0: свиданиями. Если от тебя ждут роста, замедлись. Если от тебя ждут скромности, будь эффективным. Если от тебя ждут шума, работай в тишине. Ожидание — это форма контроля. Когда люди думают, что знают, чего от тебя ждать, они чувствуют себя комфортно. А комфорт других редко совпадает с твоей выгодой. Макиавелли писал, что лучший ход — тот, который противоречит прогнозу, потому что прогноз расслабляет.
1: Расслабленный противник не замечает, как меняется баланс. Молчаливое богатство развивается асинхронно. Оно не следует трендам, оно не объясняет логику. Оно просто появляется там, где его не ждали. Третий секрет — разделение уровней жизни. Одна из самых грубых ошибок — жить одним этажом, когда работа, деньги, общение, быт и эмоции перемешаны. В такой структуре любая утечка разрушает все сразу. Молчаливое богатство многоуровневое. Одни люди знают тебя как одного, другие — как другого.
2: Никто полностью.
0: Это не про ложь, это про безопасность.
1: Макиавелли понимал, целостность — это роскошь, которую могут позволить себе только те, у кого нет власти. Чем выше твой уровень, тем больше ролей ты играешь. Суть — внутри, образы — снаружи. Четвертый секрет. Деньги не должны менять твой язык. Как только меняется речь, меняется восприятие. Как только появляются намеки, паузы, снисходительность, ты выделяешься. Бедные мечтают говорить, как богатые.
2: Богатые следят, чтобы говорить, как все.
1: Молчаливое богатство прячется в нейтральности, в простых словах, в отсутствии понтов. Потому что понты — это сигнал, а сигнал всегда читается. Макиавелли бы сказал, тот, кто выдал себя речью, сам открыл ворота. Пятый секрет. Никогда не объяснять источник дохода. Как только ты объясняешь, ты оправдываешься. Как только оправдываешься, ты ниже. Люди не хотят знать правду. Они хотят точку давления.
2: Если они понимают, откуда у тебя деньги, они начинают думать, как на это повлиять. Через правила, через отношения, через шум.
1: Молчаливое богатство не мистифицирует и не раскрывает. Оно оставляет пустоту. А пустота — самая неудобная форма информации. Макиавелли считал неопределенность сильнее любой демонстрации силы, потому что с ней невозможно спорить. Шестой секрет. Не ускоряться, когда можешь. Это контринтуитивно. Когда деньги начинают приходить, хочется ускорить жизнь. Больше сделок,
2: больше контактов, больше видимости. Но ускорение — это ошибка. Чем быстрее ты двигаешься, тем больше следов оставляешь. Чем больше следов, тем легче тебя отследить. Чем легче отследить, тем проще вмешаться.
1: Молчаливое богатство растет медленнее, чем могло бы, но дольше и безопаснее. Макиавелли понимал, тот, кто рвется вперед, первым попадает под удар. Седьмой секрет — не улучшать жизнь резко. Резкий скачок — самый заметный. Он вызывает вопросы даже у тех, кому обычно все равно. Настоящие богатые улучшают жизнь постепенно, так, чтобы изменения выглядели естественными, почти незаметными. Макиавелли бы сказал, резкие перемены пугают толпу, а испуганная толпа опасна. Восьмой секрет — не делать деньги центром идентичности. Как только ты начинаешь думать о себе через призму денег, ты становишься уязвим. Любая потеря — удар по личности. Любая угроза — по самооценке. Девятый, финальный секрет — никогда не думать, что ты умнее системы. Это ловушка всех, у кого получилось. Кажется, что ты понял правила, что ты исключение, что тебе можно больше. Именно в этот момент система начинает готовить ответ. Молчаливое богатство всегда исходит из худшего сценария. Не потому, что оно боится, а потому, что оно готово. и подготовка — лучшая маскировка.
2: Макиавелли бы сказал: «Судьба бьет не по слабым, а по самоуверенным. Сейчас важный момент. Если ты чувствуешь, что часть этих правил идет вразрез с тем, как тебя учили думать о деньгах, это нормально. Значит, ты подошел к границе между показным успехом и реальной устойчивостью. Зафиксируй это. Теперь практика. Та часть, где большинство ломается. Потому что знать правила тихого богатства легче, чем жить по ним.
1: Первое, с чем ты столкнешься, — внутренний конфликт. Желание быть увиденным, признанным, подтвержденным. Это нормально. Социальное одобрение — древний наркотик. Но Макиавелли бы сказал: тот, кто ищет подтверждение вовне, всегда отдает контроль. Поэтому практическое правило номер один — замени демонстрацию на фиксацию. Не показывай прогресс, фиксируй его для себя. Записывай, считай, анализируй. Но не делись. Молчаливое богатство нуждается не в аплодисментах, а в ориентирах. Когда ты перестаешь рассказывать, ты начинаешь видеть. Видеть цифры без искажений, решения без эмоций, ошибки без оправданий. Второе правило. Перестань улучшать то, что и так работает внешне. Большинство людей оптимизируют видимость, стиль, образ, презентацию. Это создает ощущение движения, но редко увеличивает капитал. Настоящий рост происходит там, где никто не смотрит.
3: Если что-то приносит деньги, но выглядит скучно, не трогай. Если что-то выглядит эффектно, но не усиливает позицию, убери.
1: Макиавелли бы сказал: украшения полезны только тогда, когда крепость уже построена. Третье правило. Создай паузы между результатом и реакцией. Когда у тебя получается, не реагируй сразу. Не празднуй, не ускоряйся, не меняй курс. Дай результату осесть. Молчаливое богатство не любит резких эмоциональных пиков, потому что пик всегда требует спада, а спад — это уязвимость.
2: Люди замечают не рост. Они замечают качели. Четвертое правило. Не обсуждай планы, даже когда все ясно. Даже с близкими. Даже просто в общих чертах. Даже без деталей. План, озвученный вслух, теряет силу. Он становится социальным объектом. Его начинают оценивать, корректировать, ожидать. А ожидание — это давление.
1: Макиавелли понимал: как только другие начинают ждать твоего шага, ты теряешь инициативу. Делай, и только потом позволяй факту существовать.
2: Пятое правило. Создай несколько источников тишины. Это не обязательно доходы. Это пространство, где о тебе ничего не знают. Где ты не объясняешься. Где ты не поддерживаешь образ. Анонимность — это роскошь и одновременно защита. Если у тебя есть хотя бы одна зона жизни без репутации, без ожиданий, без ролей, ты устойчив. Если все завязано на имя, лицо, статус, ты на виду. А на виду не богатеет долда. Шестое правило. Не спорь о деньгах. Ни в комментариях, ни в компаниях, ни в семье.
4: Споры о деньгах никогда не меняют мнение. Они лишь показывают позицию. А позицию умный человек не раскрывает.
1: Молчаливое богатство не доказывает.
3: Оно позволяет другим остаться при своем и идти своей дорогой. Потому что спор — это приглашение к оценке. А оценка — это первый шаг к вмешательству.
1: Седьмое правило. Не исправляй чужие финансовые ошибки. Это особенно сложно. Когда ты видишь, как люди делают глупости, хочется помочь, предупредить, объяснить. Но Макиавелли был жесток в этом пункте. Спасая неготовых, ты делаешь их зависимыми и наживаешь врагов. Чужие ошибки — это чужой путь. Помощь допустима только тогда, когда она не меняет твою позицию и не делает тебя ответственным за чужой результат. Восьмое правило. Контролируй не доход, а уязвимость. Вопрос не в том, сколько ты зарабатываешь. Вопрос, сколько у тебя точек давления.
3: Если завтра исчезнет один источник, что будет? Если изменятся правила, что ты потеряешь? Если о тебе узнают больше, где ударят? Молчаливое богатство — это минимизация уязвимостей, а не максимизация цифр. Потому что большие цифры без защиты — это приманка. Девятое правило. Никогда не считать игру законченной. Самая частая причина падений — расслабление. Кажется, что все выстроено, что система работает, что можно выдохнуть. Именно в этот момент ты становишься заметным. Не потому что хвастаешься, а потому что перестаешь быть внимательным. Молчаливое богатство живет в режиме тихой готовности, без тревоги, без напряжения, но с ясным пониманием все временно, и именно поэтому управляемо. Теперь важная внутренняя точка, та, где происходит незаметный сдвиг. И напоследок мысль, которой Макиавелли бы завершил этот разговор. Настоящее богатство не нуждается в свидетелях, потому что его главная функция — свобода, а не доказательство.
5: Мысли вслух. В Дагестане 6 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
6: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление образованием Махачкалы опровергло слухи о массовых увольнениях бухгалтеров и сообщило, что школы и детсады могут добровольно передать финансовые функции новой централизованной бухгалтерии. Информация также о сокращении заместителей по хозяйственной части также не соответствует действительности, об этом сообщает Управление образованием Махачкалы. В управлении также подчеркнули, что все гарантии трудового законодательства при возможных изменениях будут соблюдены. Ну и мусорный коллапс в Каспийске возник из-за некачественного топлива, которое вывело из строя 12 из 22 мусоровозов. Об этом порталу Мирмол сообщил временно исполняющий мэра Каспийска Арсен Шерифов. Кстати, по словам его, заправка произошла 6-7 дней назад. Топливо оказалось бракованным. Ремонт каждого автомобиля обошелся в 75 тысяч рублей. По мнению мэра, часть машин уже восстановили, но за время простоя накопились горы мусора, на вывоз которых потребуется еще 3 дня. В мэрии Каспийска надеются, что ситуация нормализуется в ближайшие дни. Я напомню, что накануне на заседании оперштаба сообщалось, что в Дагестане с начала года создали почти 500 новых контейнерных площадок. Но в поездах Дербент-Москва появится 12 новых вагонов. Об этом сообщает Федеральная Северокавказская железная дорога. До 15 августа в состав поездов номер 85, следующих по маршруту Дербент-Москва, будут включены 12 плацкартных вагонов. Они заменят более старые модели. Новые вагоны будут оснащены кондиционерами, биотуалетами, душевыми кабинами. Кроме того, для удобства пассажиров предусмотрены розетки и USB-разъемы. Ну и почти половина водителей на парковках со шлагбаумом оплачивают стоянку непосредственно при выезде. Об этом сообщает газета метро.ру со ссылкой на заммэра столицы. За год число таких операций выросло на 60%. Водителю не нужно искать паркомат и выходить из машины. Достаточно приложить банковскую карту или телефон к терминалу шлагбаума. Но в Министерстве иностранных дел России заявили, что отношения с Арменией остаются разногласия. Представитель ведомства Алексей Фадеев отметил, что Москва ожидает от Еревана более конструктивного диалога. При этом он подчеркнул, что Россия не вводила ограничений на экспорт армянских товаров. По его словам, часть возникающих проблем связана с вопросами качества продукции. В Москве также заявляют о намерении сохранить дружественные отношения с Арменией. Ну и российский бизнес стал чаще отправлять сотрудников в командировки по стране. Об этом сообщает РИА Новости. Во втором квартале особенно заметно выросло число деловых поездок по городам России. При этом главным направлением по-прежнему остается Москва. В пятерку также востребованных городов вошли Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. В целом, статистика показывает, что география рабочих поездок постепенно становится шире. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
5: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи подтвердили, что рацион действительно может влиять на скорость метаболизма. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, если обмен веществ работает против человека, замедляется, то и растет лишний вес. Также появляются усталость и проблемы с пищеварением. Как передает ИТНТ, еда высокой степени обработки повышает уровень сахара в крови, вызывает ощущение вялости и плохо влияет на обмен веществ. В этом смысле стоит быть аккуратнее с сухими завтраками и батончиками мюсли. Кроме того, есть у специалистов опасения, связанные с искусственными подсластителями. Так, аспартам и сукралоза в большом количестве могут влиять на кишечные бактерии, замедляя обмен веществ. В список продуктов, которые могут мешать разгону метаболизма, попали рафинированные углеводы и некоторые растительные масла, такие как соевое, кукурузное и рапсовое. Сами по себе продукты с высоким содержанием быстрых углеводов не замедляют метаболизм, если есть их в умеренном количестве и находить удачные сочетания пищи, указали врачи. Забраковали специалисты и жареное. Такая еда разве что приводит к ускоренному накоплению жира, отметили они. Медики добавили, что недостаток клетчатки – одна из самых распространенных проблем в питании. Именно пищевые волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение, держать сахар в норме и улучшить метаболизм.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Адиль Янгиюрт. Село в Бабаюртовском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Адиль Янгиюртовский». Расположено к юго-западу от районного центра Бабаюрт, близ Аксаевского водохранилища. Село возникло на землях князя Адиля Алибекова из рода Каплановых и названо в честь него. В переводе с кумыкского «Новое село Адиля». Датой основания считается 1785 год, когда князем на месте нынешнего села Чанкаюрт было основано новое поселение. Отсюда и пошло его нынешнее название – Янгичаркаюрт. В 1883 году село входило в состав второго участка Хасавюртовского округа Терской области. Вплоть до ликвидации царской администрации феодальных владений село относилось к Аксаевскому княжеству. После разрушения Старого Аксая Адиль Янгиюрт разросся за счет переселения сюда части староаксаевцев. Основным занятием сельчан в дореволюционный период являлось земледелие. В селе похоронен дагестанский революционер и поэт Зайналабит Нухаевич Батырмузаев. Также среди известных выходцев села чемпион Европы по вольной борьбе Азнаур Таваев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
4: Притчи народов мира.
5: Однажды к учителю пришел богатый господин и сказал: «Вы, наверное, не помните меня, но я всю жизнь помнил ваши уроки. Будьте хозяевами своих чувств, воли, разума, упорства. Пусть они слушаются вас, говорили вы нам. Эти слова помогли мне достичь всего». «Я рад», — улыбнулся учитель. «Но зачем ты снова пришел? Помогите мне справиться с одним чувством. Жизнь жестока, и мне часто приходилось лишать своих должников крова и земли. Последнее время воспоминания о них не дают мне спать. Твое сердце не очерствело, если оно слышит голос совести. Этому чувству человек должен служить. Будь хозяином воли и разума, но слугой совести, мой ученик», — произнес учитель.
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так: фамилия, имя, должность. Если вы не знаете название должности, можете добавить к имени суффикс «ним», который означает «господин». Обращение только по имени не используется в Южной Корее, зачастую упоминается лишь должность. Корейцы намного проницательнее, чем вы думаете. Мало того, что они тщательно рассматривают ваш внешний вид, так еще и с легкостью подмечают ошибки, недоговорки и дыры в представленном плане или рассказе. Прежде чем вести переговоры, пройдитесь еще раз по всем пунктам встречи, найдите уязвимые места и устраните их. Это поможет не только обрести стопроцентную уверенность в успешном завершении переговоров, но и заиметь высокий авторитет у коллег. Как вы знаете, корейцы – жуткие трудоголики. Они подолгу сидят на работе, придумывают новые проекты и рассчитывают финансовые убытки. И что самое интересное, они могут представить полностью работающий проект всего лишь через 3-5 дней. В Корее безумный ритм жизни. Как его прозвали – «пали-пали», что в дословном переводе означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротином. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрация тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы с тобой затрагивали, когда смежная тема, соответственно, рост компании, быстрая, и вторая история про, собственно, продание обсуждали, да, прийти в компанию, где опционы. Да. Я читал, что у вас такая интересная история была, что у вас большое количество, собственно, да. людей в компании получили опционы, да? И, собственно, я так понимаю, это было большим бустером вообще, как бы, построения компании. Давай вот немножко про команду, собственно, с которой вы двигались, с которой вы росли. Во-первых, опять же, да, что является таким основным ингредиентом команды? Я читал, что ты там много внедрял, ты вот увлекаешься всей вот этой вот темой саморазвития, мы про это еще дойдем, ты там внедрял вот это все темы с саморазвитием, какие-то там движухи, но как бы и есть как бы такие более традиционные все-таки вещи, типа там опционов и так далее, давай немножко про это. Как удалось собрать топ-команду, как удалось ее замотивировать и вот добежать с ней до каких-то понятных результатов?
2: Так, как удалось собрать топ-команду? Методом проб и ошибок. Вообще есть такая, ну, как фундаментальный, что ли, закон, редко кто, какие-то мутанты только могут это преодолеть. Значит, у тебя постоянно растет планка на качество людей. И очень сложно сделать какой-то гиперскачок. То есть вот, ты сам подрос, у тебя подросла планка. Сам подрос, подросла планка. И ты вот так вот карабкаешься, и каждый предприниматель вот так вот карабкается, да. Есть редкие мутанты, которые там каким-то образом вот так вот выстреливают. Ну, там, среди них, не знаю, мне кажется, там Андрей Хусит, который Мира сделал.
1: Сторонский.
2: Вот. Сторонский, наверное, там, да, ну вот...
1: Киборги.
2: Ну, про Тинькова сложно сказать, потому что у него все-таки был длинный путь, да, ну, то есть, ну, они вот, ну, это прям их суперсила, да, как бы, собирать лидерские команды. Вот, я тоже карабкался, вот так вот, и в один момент, мне сильно повезло, у меня было там классное окружение предпринимателей, тот же самый Дэйв, кстати, с Максом Краснохом мне порекомендовали книжку, называется «Кто решит свою проблему номер один». Вот. И мы ее перевели на русский язык. Я даже написал предисловие для нее. И это до сих пор, я думаю, номер один вообще книга в рекрутинге в мире, в России точно. Слушай, вот сейчас нас слушают, там все топовые рекрутеры ее знают. Да? И она коротенькая очень, она читается 2 часа, это просто поразительно. Это, знаешь, она такая... ознаменует такой конец эпохи вуду-хайринг, вот так называется. Вот я, значит, ее не просто там прочитал, не просто полюбил, мы ее глубоко адаптировали, мы построили до сих пор великолепно работающие хайринг-процессы. Они, конечно, очень сильно буснули нас. Да? И там, ну, продолжают. Это с точки зрения хайринга. Ну, а дальше там, слушай, ну, там кучу всяких совпадений, случайностей. То есть если ты классная компания, там, поднимаешь много раундов, значит, и ты там, не знаю, там, медийный человек и так далее, то есть, ну, у тебя, конечно,
1: ну, понятно, условно,
2: увеличивает способности.
1: Все интересные люди следят сами и видят этот информационный, как бы, поле, да, и все хотят прикоснуться, скажем
2: ну,
1: так.
2: И надо сказать следующее, опять про структуру. Я большой любитель теста Клифтона, есть такая психометрия, это психометрия на определение талантов, да?
1: Да-да, я помню, у тебя там этот очаровывать.
2: У меня номер один ву,
1: да,
2: это winning people, это, ну, очарование, обаяние, и, соответственно, вот в хайринге, безусловно, это работает, то есть, ну, как очаровать там топ-менеджера, ну, да, тоже работало.
1: А вот эта вот история, например, с опционами, там большое количество людей, да, получило опционы?
2: Я тебе скажу, смотри, давай так. Во-первых, надо сказать, что есть миллион способов управлять компаниями, лидировать. Значит, то есть это один из способов. Я его, кстати, переосмыслил. Да? То есть мы опционы очень широко раздавали, не всей компании, но там был прям очень конкретный процесс. Не знаю, мне кажется, ну, процентов 50 офисных сотрудников в итоге получили их. То есть мы там, ну, у нас были конкретные такие эвристики.
1: Да.
2: То есть, условно говоря, мы говорили так, что если ты относишься к компании как к своей, и чем больше ты относишься к ней как к своей, тем больше она реально становится твоей. И, условно говоря, за твою классную работу мы платим рыночную зарплату, но за то, что ты работаешь сверх этого, то есть если ты по-настоящему относишься к этому, к своему, мы сами к тебе приходим и предлагаем опционную программу. А потом каждые полгода пересматриваем и досыпаем. Каждый раз это, условно говоря, если человек превосходит ожидания, да, то мы досыпали этих опционов. Угу. Вот, и были там определенные эвристики, компенсационные советы каждые полгода и так далее. Это, кстати, тоже классные очень процессы. Смотря назад сейчас, я бы чуть более выборочно давал опционы, потому что есть часть людей, которые их реально не ценят. Всегда надо давать выбор. То есть не надо... То есть мне, конечно, хотелось прямо причинить добро людям. Угу. И я тогда еще плохо понимал, что не все люди такие же, как я.
1: Ну что, условно, кому-то проще дать деньгами, и он будет счастлив больше, да? Он не понимает ценности этих бумажек, условно.
2: Абсолютно точно.
1: Да.
2: И это плохо всем.
1: Да. Потому что ты раздаешь, собственно, акции, а человек не понимает, зачем он получил такую награду, которая ему не нужна.
2: Да, ты как предприниматель думаешь, это вообще самое ценное.
1: Да. Он такой, что мне впихнули какие-то бумажки, фантомы.
2: Да, но не каждый программист предприниматель, и ты больше того, самые крутые программисты, они не предприниматели. Вот, и у них другое мышление. Да, поэтому, да, мы так делали. Я, на самом деле, не жалею. Я думаю, что это существенно помогло становлению культуры компании. Сейчас помогает. Но я бы сейчас сделал бы апгрейд этой системы.
1: Ты, наверное, раз 5 или 6 уже упомянул слово «лидер». И вот, собственно, лидерство, ты говоришь, в зависимости от того, какой лидер, какая модель лидерства и так далее. А, давай немножечко конкретизируем, в чем, как бы вот если смотреть на тебя, как на предпринимателя, да, все-таки, ты сейчас, я так понимаю, уходишь немножечко в степь инвестиционную, да, больше такую, но вот если мы смотрим на тебя как на предпринимателя, в чем твои вот эти вот килл-фичи, знаешь, такие безусловные, помимо очарования, про очарование я уже понял, которые тебе позволяют как бы быть сильным лидером, да, притягивать людей, управлять людьми, делать так, чтобы люди тебя слышали, взаимодействовать с инвесторами и так далее. Потому что, насколько я понимаю, Сергей, собственно, твой партнер, я видел с ним небольшой кусочек интервью, вот все взаимодействие такое общительное, оно как бы на тебе, да, точно, потому что он супер закрытый, такой сдержанный и так далее, ты абсолютно противоположный. Вот что, какие твои килл-фичи с точки зрения лидерства?
2: Ну, при этом надо сказать, что Серега на самом-то деле умеет великолепно выступать,
1: да,
2: и умеет отлично коммуницировать, просто это как бы не то, что он делает с большим удовольствием все время. Mm-hmm. Да? Вот. Какие мои фичи? Ну, смотри, безусловно, ну, номер один — это power of people, это, как это сказать, ну, это... Ну, взаимодействие с людьми, да. Это и умение выиграть их доверие, и построить с ними отношения, по-настоящему эмоционально сопереживать, заботиться, значит, развивать их. Ну, даже не развивать, а скорее создавать среду там для развития. Вот у меня, кстати, там в том же самом Клифтоне, у меня второй футуристик. Uh-huh. Это такой, кстати, один из генов предпринимательства. Ты его прям вот, если ты видишь в Клифтоне, то там хорошая вероятность, что человек будет предпринимателем. Это, ну, я живу в будущем все время.
1: Uh-huh.
2: Вот. И из-за этого как будто бы чуть-чуть я лучше могу видеть будущее. Ну, просто потому что постоянно про него думаю, да. И поэтому это, ну, помогало мне создавать вижен и все время вот, ну, очаровывать этим виженом. Да. Ну, людей правда это вдохновляло. Они готовы были идти. Мы потом анализировали, мы сделали там 1 000 000 ошибок. Даже большая часть действий, которые мы сделали, были ошибками, да, с точки зрения там стратегии. Но вот создание этого поля позитивной искаженной реальности, в которой реально очень хочется верить, вот этот вот позитивный стержень очень важен для компании, для того, чтобы люди выравнивались вокруг него, двигались и так далее.
1: Про тебя, как, да, про лидера, давай чуть глубже смотри. Да. А вот, понятное дело, есть... Как еще раз тест называется этот?
2: Клифтон.
1: Клифтон, да. Вот Клифтон есть как бы этот тест, который тебе как бы, да, описывает вот, про, да, твои, да? Но если, наоборот, посмотреть с другой немножко стороны, что ты для этого сделал? То есть смотри, мне кажется, вот в целом там большинство людей там предпринимательстве или вообще, ну, не обязательно, кстати, предпринимательстве, мне вот часто пишут, что ты все только предприниматель, на самом деле смотрит огромное количество людей, которые вообще не занимаются бизнесом никаким, но они где-то рядышком что-то делают, какое-то ремесло и так далее. Очень многие хотят вот эту харизму, умение очаровывать людей, умение с ними налаживать коннект и так далее, и так далее, и так далее. Что это у тебя, какие составляющие? Это, я не знаю, начитанность, просто большое количество практики или просто это генетика?
2: Смотри, это генетика, ага, и внешние обстоятельства, травматизм и так далее. Да, то есть любой другой человек с моими генами, с моими травмами, а у меня их было так нормально вообще, значит, с моими контекстами сделал бы то же самое.
1: Угу.
2: Здесь никаких сомнений нету. да. Что больше того, я скажу, смотри, вот, например, по той же самой книжке «Good to Great», вот мой тип лидерства они еще тогда характеризовали как четвертый тип. Вот эти вот харизматики, которые на броневичок, значит, залезли, это гей, и они действительно хороши там в каких-то периодах, там в кризисных и так далее. Но лидеры пятого уровня показывали тогда, ну, сильно нам на длительном промежутке времени показывали более крутые результаты.
1: Ну, даже более стабильные, на другом фокус, да.
2: Ну, они просто другие, да. Mm-hmm. То есть, вот они просто анализировали эмпирически, да, и видели, что это более скромные люди, да, значит, там действительно более эмоционально сбалансированные. Значит, они больше дают пространство другим людям. Вот это, кстати, реально очень важная сейчас для меня часть стала. То есть я ее только сейчас там больше осознал. Знаешь, там под деревом баньян как-то трава не растет. Знаешь, вот такое есть в Таиланде такое дерево.
1: Да, оно, да, там, я знаю.
2: Да, да, да. И там реально, если посмотреть на картинку, там трава не растет.
1: Потому что солнца нет.
2: Потому что солнца нет.
1: Да.
2: И вот с сильными лидерами часто команда недополучает солнце, и у нее недостаточно субъектности, появляется выученная беспомощность и так далее.
1: Но там же, по сути, вот в этой книге, да. Я там не помню, это первый или последний уровень, вот эти самые, как бы, самые-самые, это люди, которые вот все, условно, все, это вот команда сделала, это не я,
2: да,
1: это команда.
2: Абсолютно.
1: Потому что вот это люди, это я для них все, да.
2: Не только они. Вот на меня, да, кстати, в этом смысле очень сильно повлиял, кстати, тот же человек, который вроде как повлиял на Олега, по крайней мере, он его ставил номер один в рейтинг предпринимателей, не очень публичный человек, Андрей Рогачев. Угу. Это основатель «Пятерочка», «Карусель», значит, ну, по сути, X5 Retail Group. Вот. Мы как-то с ним встретились на бизнес-клубе, и он мне порекомендовал книгу «Дао лидера».
1: Угу, да,
2: это современное изложение «Дао де Цзин, Лао Цзи». Вот. И вот там как раз-таки... Она вообще коротенько читается, там, за час буквально. Вот. Там, кстати, достаточно плохо переведена, с ошибками и так далее, но неважно. Там, вот там вводится концепция мудрого лидера.
1: Угу.
2: Этот мудрый лидер, он такой... Он вообще-то самоотверженный лидер. Он больше даже в таком... В состоянии, скажем так, женского начала, да, то есть такого наблюдения, принятия, растворения в себе такое, значит, он реально дает больше пространства другим людям, значит, для того, чтобы, ну, они росли больше, вот. И это то, что все больше и больше проникало в меня, и это там сильно больше сейчас характеризует мой тип лидерства, вот. Но там ранний я, ну, конечно, там на броневичок, там все за мной, и там мы реально всей компанией боролись с эгоцентричностью, вот.
1: Ну, это было... Эгоцентричность, это хорошо.
2: Да, мы прям реально там пытались осознать, но это было сложно. И вот сейчас новый CEO, он совсем другой. И он как раз-таки, у него сильно такая, знаете, у него такой эго-лес, очень крутая работа с эго. И я сразу говорил команде, что будет по-другому, да, но будет во многих вещах прикольнее, потому что я понимал, что Андрюха, он даст сильно больше... значит, такого empowerment, ну, такого, ну, больше места расти команде.
1: Mm-hmm.
2: И так и произошло. То есть и команда реально растет, и сильные люди приходят. Совсем по-другому управляется компания. Хорошие результаты показывает. В хорошем состоянии очень компания, да. Вот это, ну, это очень красиво.
1: Mm-hmm.
2: Да? И надо понять, смотри, вот ты вот сейчас спрашиваешь про меня, да? Типа, вот какой ты лидер? А в реальности... Все сильно сложнее, потому что все время работает групповая динамика. И там...
1: Какой ты лидер в данном контексте, условно,
2: в данном,
1: да?
2: контексте, в данной группе, да, людей. Вот, да. Смотри, вот мы с тобой поворачиваемся к другу определенными частями. Мы с тобой друг друга мобилизуем на определенное проявление. Ты точно можешь вспомнить, не знаю, какого-нибудь друга детства, ты с ним встретишься, и такой типа, о, да это вообще другой Саша, да, как бы.
1: Угу.
2: Вот. А в группе тем более. То есть это работает на всех уровнях абстракции. То есть вот мы с Серегой вообще-то были один организм, да, и мы были вот определенный тип лидерства, а потом, ну, а дальше более широкая группа, наш топ-менеджмент. И вот, и как на самом деле, что там, какой у нас был тип лидерства, да, вот в этой группе, ну, это такая сложная конструкция, честно. Mm-hmm. Да, и в этом большая проблема сейчас текущая, потому что там все эти там книжки по менеджменту пишут люди все время, исходя из концепции отдельности, да. Я вот отдельный человек, я вот такой вот лидер, у меня такие-то уроки, да, но при этом это твои конкретные уроки для твоего контекста, да, и для той группы, в которой ты был, и ты еще не учел, кстати, 1000 случайностей, которые с тобой произошли. Угу. Вот.
1: Спасибо тебе большое. Я искренне кайфанул. Мы обсудили, мне кажется, довольно много всего. И с разных сторон, и, собственно, опыт, какие-то размышления о будущем, и рефлексии, и так далее. Реально кайфанул, получил максимум удовольствия. Спасибо тебе большое.
2: Взаимно. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: В своей жизни я встречал множество людей с большими мечтами и целями. И да, они что-то делали для достижения результата. Они начинали, пытались, предпринимали что-то новое. Но спустя годы я встречал этих же людей.

Это тот, кто смог разумно выстроить систему своих дальнейших повторяющихся действий, которые приводят в конечном итоге в перспективе к достижению определенного результата. Иначе это можно назвать накопительным эффектом. Когда мы делаем что-то изо дня в день, эффект накапливается. Давай представим человека, который решил изучить иностранный язык, например, английский. Недисциплинированный человек, который был замотивирован познать новый для себя язык, потратит весь свой первый день на изучение языка. Допустим, за один день он выучит 200 английских слов. На следующий день его желание продолжать обучение резко пропадет. Я думаю, многие здесь узнают себя. Мотивация, она всегда кратковременна, а вот дисциплина вечна, ибо первое строится на эмоциях, а второе на привычках. Дисциплинированный человек поступит по-иному. Он разобьет эти 200 слов, допустим, на 5 дней. Получается, что он будет учить по 40 слов в день. Более того, он выделит время на изучение английской грамматики. Дисциплина не означает огромный труд. В данном случае такому человеку просто нужно изо дня в день немного времени уделять английскому языку. И так с течением определенного времени он изучит много английских слов, изучит грамматику, научится разговорному английскому и так далее. Опять же, дисциплина означает разумность. Мы можем потратить весь день, а следующие дни ничего не делать. Эффективность в таком случае будет нулевая. Однако разумнее будет делать ежедневно по чуть-чуть, ведь это приводит к накопительному эффекту и не делает из вас ярого трудоголика. Это экономит ваше время и ваши нервы. Итак, мы поняли, что такое дисциплина и почему она так важна. Различные бизнес-книги и успешные ютуб-блогеры любят нам вешать на уши лапшу. Они часто затрагивают проблематику дисциплины. Они рассказывают, как каждая их минута жизни расписана на бумаге. Именно из-за этого у людей складывается неправильное понимание дисциплины. Но люди обязаны понять, что важнейшим фактором дисциплины является фактор разумности. Что такое разумность? Разумность – это, проще говоря, когда мы здраво оцениваем свои возможности и свое время. Это когда мы здраво распределяем время для своей работы и для своего отдыха. Сутки напролет работать невозможно. Но мы с помощью дисциплины можем немного тратить времени ежедневно и накапливать благотворный эффект. Важно понимать и то, что дисциплина хороша своей физиологией, то есть она строится на привычках, а не на эмоциях. Именно поэтому замотивированный человек быстро бросает начатое. Если ты хочешь, чтобы ты не бросил начатое дело, тебе нужно потерпеть один месяц. Твоя привычка за это время прочно сформируется в твоем мозге. Итак, перед вами стоит определенная цель. Для достижения этой цели, несомненно, нужна дисциплина. Вы вооружаетесь ручкой, какой-то записной книжкой, календарем и телефоном с интернетом, поскольку вам может быть необходимо найти что-то в интернете для того, чтобы сделать наиболее подробный план будущих действий. Вы смотрите на календарь и разумно рассчитываете примерное время выполнения этой задачи. Например, если вы хотите, допустим, набрать 5 кг сухой мышечной массы натурально, то на это может уйти от 4 месяцев до полугода. В данном случае мы поговорим только о чистых сухих мышцах. Теперь вы должны примерно расписать, что вы должны разумно успевать за месяц, потом за неделю, потом за один день. Вы должны четко и разумно определить все свои маленькие шаги, которые с помощью накопительного эффекта приведут к достижению цели. Имейте в виду, что всегда нужно начинать с малого. Нельзя сразу же грузить себя в первый день. Из-за такой ошибки вы стремительно бросите начатое. После разумного планирования вам остается только изо дня в день делать одно и то же. Спустя месяц такой практики вы выработаете прочную привычку. Но зачастую случается так, когда что-то пошло не по плану. Например, случилось то, что вы не предугадали. Из-за этого план нарушается, а вы опять забрасываете начатое. И здесь есть два варианта. Либо вы выделяете резервные дни, либо резервное время для восполнения этих задач, либо по чуть-чуть распределяете эту невыполненную задачу ежедневно. Это лучший способ не бросить начатое и сохранить планомерность и разумность. Более того, используя метод Бенджамина Франклина. Бенджамин Франклин – это личность слишком, можно сказать, прогрессивная для своего времени. Да-да, это тот человек, который смотрит на нас со 100-долларовой купюры, великий американский деятель 18 века. Настоятельно рекомендую прочитать его автобиографию, чтобы осознать путь успеха обычного человека, который еще в детстве покинул свой дом, чтобы учиться и зарабатывать деньги, расширять свои связи и быть полезным не только себе, но и обществу. Франклин придумал план достижения морального совершенства. Он выделил 13 важнейших качеств, которым он должен был научиться и которым он должен был беспрекословно следовать. Первое – это воздержание, есть не до пресыщения, пить не до опьянения. Второе – молчание, говорить только то, что может принести пользу мне или другому, избегать пустых разговоров.

0: порядок. Держать все свои вещи на местах, для каждого занятия есть свое время. Решительность. Решаться выполнять то, что должны сделать. Неукоснительно выполнять то, что решено. Бережливость. Тратить деньги только на то, что приносит благо мне или другим. То есть ничего не расточать. Трудолюбие. Не терять времени попусту. Быть всегда занятым чем-либо полезным. Отказываться от всех ненужных действий. Искренность. Не причинять вредного обмана. Иметь чистые и справедливые мысли. В разговоре также придерживаться этого правила. Справедливость. Не причинять никому вреда, не совершать несправедливостей и не опускать добрых дел, которые входят в число твоих обязанностей. Умеренность. Избегать крайностей, сдерживать, насколько ты считаешь это уместным. Чувство обиды от несправедливостей. Чистота. Не допускать телесной нечистоты, соблюдать опрятность в одежде и жилище. Спокойствие. Не волноваться по пустякам и по поводу обычных или неизбежных случаев. Смирение. Каждому качеству Бенджамин решил образовать стойкую привычку. Причем делал он это поочередно, переходя от одного качества к другому. Он завел книжку, где сделал таблицу. Вертикально были написаны все 13 качеств, горизонтально – дни недели. Точками он отмечал те дни, когда он не соблюдал добродетель. Неделя – это тот срок, который он выделял для каждой добродетели. Чтобы перейти к другой, нужно, чтобы на предыдущей не было точек. Если он нарушал принцип какого-то качества, это качество необходимо было тренировать сначала, с первого дня недели, пока точек во всей неделе не будет. Точек у Франклина было много, а прошел он всю таблицу за один год. Его метод показывает, как можно сформировать в себе абсолютно любую привычку. Допустим, составить свой список желанных привычек. Данный способ гарантированно поможет тебе в любых начинаниях и сделает тебя намного дисциплинированнее. Таким образом, мой дорогой друг, дисциплина – это твой лучший помощник в достижении результатов. А на этом все, и спасибо за внимание.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие не знают, как принимать сложные решения. Порой мы стоим на жизненном перепутье, и выбор направления нам не очевиден. Представьте, что советуете другу. Непростые решения отражаются на ваших эмоциях, что затуманивает разум, и суть вопроса ускользает. Но если вы абстрагируетесь от проблемы и представите, что она вовсе не ваша, а скажем, вашего друга, то найти верный ответ станет намного проще. Временно ограничьте входящую информацию. Иногда кажется, что чем больше информации у тебя есть, тем объективнее будет решение. Но на самом деле значение имеет только непоколебимость ума и упорядоченность уже имеющейся информации. Чтобы эффективно решить сложную задачу или проблему, необходимо на время отделить себя от мира и очистить свой разум от лишней информации. Спорьте с собой и ставьте под сомнение свои выводы. Стратегия очень проста. Ставьте под сомнение фундаментальные установки. Например, у вас стоит сложный выбор между тремя автомобилями. Выйдите из этих узких рамок и задайте себе концептуально новый вопрос. Действительно ли мне нужен автомобиль? И когда очевидный ответ в виде «ну конечно» поступит, начинайте ставить это под сомнение. Приводите доводы и аргументы. Очень часто решение лежит за границами нашего взгляда. Вот хороший способ из трех шагов. Первое. Выпишите все установки относительно желательного исхода. Второе. Переверните их наоборот, в полное противоречие. Третье. Задумайтесь, как можно достичь успеха в этих перевернутых условиях. Правило трех десяток. Перед конечным принятием решения задайте себе три вопроса и над каждым думайте в течение 10 минут. Первый вопрос. Что вы чувствуете, когда думаете об этом решении через 10 дней? Второй вопрос. Каковы ваши ощущения об этом решении через 10 месяцев? И, наконец, третий вопрос. Что вы ощущаете в отношении этого решения через 10 лет? Это не ритуал и не формальность. Это самая главная часть принятия решения. Это согласование выбора с душой. Если душа отзывается согласием и мурлычет при визуализации этих трех вопросов, то смело принимайте решение. Если же даже слегка вы ощущаете дискомфорт, повторите предыдущие шаги. Поверьте, ощущение – это то, на что стоит полагаться. Все мы сталкиваемся с временами глобальных перемен. При решении сложных вопросов важно иметь чистый разум, уметь обосновать решение умом и согласовать сознание с душой. Только тогда вас ждет поистине удачный результат. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Арбитражный суд Дагестана признал законным решение управления Федеральной антимонопольной службы, которое усмотрело нарушение в тарифной политике компании «Русский тендер». Оператор взимал с участников закупок 1% от начальной цены контракт, что создавало неравные условия для бизнеса. Антимонопольная служба установила плату в размере 1% от начальной максимальной цены контракта, либо фиксированные 10 тысяч рублей при отсутствии стартовой цены не имеют прозрачного экономического обоснования. Затраты оператора не зависят от суммы сделки, а значит, такая модель тарификация необоснованно ограничивает участие малого и среднего бизнеса в крупных закупках. В цитадели на рынке Алайта в Дербенте появилась новая VR-экскурсия, которая буквально переносит посетителей на несколько тысячелетий назад. Услуга доступна при посещении подземного водохранилища. С помощью очков виртуальной реальности историю можно не только увидеть, но и прожить ее. Во время сеанса посетитель совершит виртуальную прогулку по восточному рынку, окажется в древней мечети, а в конце путешествия взглянет на Дербент с высоты птичьего полета. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешеветь, как сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров. Цена снизится примерно на 15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах более чем вдвое. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпании. Исключение стал Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда, напротив, подорожали, включая Махачкалу. Сильнее всего выросла стоимость перелета в Санкт-Петербург больше, чем на 5%. Ну и в работе интернета в России сегодня произошел масштабный сбой, об этом свидетельствуют данные сбой.рф. Пользователи жалуются на то, что не открываются российские сайты, приложения и сервисы. Больше всех жалоб по данным сервиса поступает из Москвы, а также из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. В российские университеты уже зачислены 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Из общего числа поступивших по отдельной квоте для участников специальной военной операции и их детей зачислены более 40 тысяч человек. Эти категории абитуриентов зачислятся в приоритетном порядке, пояснил министр. Он также уточнил, что на отдельную квоту в этом году было выделено 56 тысяч мест. Количество электронных трудовых книжек в России с августа 2025 года выросло на 3,5 миллиона. При этом на цифровой формат фиксации данных о работе перешли почти 27 миллионов россиян. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России. В ведомстве рассказали, что электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
3: Вице-чемпион мира Руслан Терновой выиграл золото чемпионата Европы в прыжках с 10-метровой вышки. Для него это вторая победа на парижском турнире. Ранее 25-летний спортсмен стал лучшим в синхронных прыжках с вышки в паре с Никитой Шлейхером. Также в активе Руслана серебряная медаль в смешанных командных соревнованиях в дуэте с Екатериной Беляевой. Пресс-служба московского «Спартака» объявила о переходе нападающего сборной Албании Мирлинда Даку из казанского «Рубина». 28-летний форвард подписал с красно-белыми трехлетний контракт. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 11 миллионов евро. За три сезона в Казани албанец забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. Он стал вторым лучшим бомбардиром в истории клуба после Гюкдениза Краденіза и вторым снайпером российского чемпионата в позапрошлом сезоне. Регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября матчем между Ярославским «Локомотивом» и Челябинским «Трактором». Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в прошлом сезоне во второй раз подряд выиграл главный трофей лиги, взяв верх в финальной серии над Акбарсом. В отличие от предыдущих лет, в этом сезоне традиционного матча за Кубок открытия не будет. Лига решила провести в стартовый день сразу несколько игр. 5 сентября состоятся еще 5 матчей. Автомобилист примет московское «Динамо» ЦСКА сыграет с Ладой, Спартак с Торпедой, Северсталь с Салаватом Юлаевым, а Акбарс с Сибирью. Шестая ракетка мира Даниил Медведев завершил выступление на Мастерсе в Монреале уже во втором круге, уступив 70-му номеру мирового рейтинга нидерландцу Ботику ван де Зандхупу в двух сетах. Позже вслед за Медведевым из борьбы выбыл и Карен Хачанов, который также уступил во втором круге французу Терансу Антману 4-6-6-7. Для 39-й ракетки мира это поражение стало особенно болезненным. Он не смог защитить 640 очков за прошлогодний финал Мастерса в Торонто. В результате Хачанов, уже покинувший топ-30 на прошлой неделе, по итогам монреальского турнира рискует опуститься за пределы топ-40. Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный дисквалифицирован на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняли на заседании профильного комитета, и 35-летний футболист назвал его справедливым, признав необходимость отвечать за ошибки. А положительный допинг пробе Заболотного стало известно еще в мае. Контракт нападающего со «Спартаком» истек в конце июня, и клуб не стал его продлевать. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Доброе утро, Дагестан! В эфире программа «Утро» на Диалог FM. Мы рады встречать вместе с вами новый день. Доброе утро всем, кто уже за рулем, едет на работу, открывает двери своих магазинов и кафе. Я приветствую все города и населенные пункты нашего необъятного Дагестана. Сегодня пятница, 7 августа, последний рабочий день, рывок перед выходными, как бы я назвал. Если вы всю неделю откладывали какие-то дела на пятницу, самое время с ними разобраться. Но если откладывали до понедельника, что уж, традиции тоже нужно уважать, друзья. В ближайшее время до 11 утра вас ждут главные новости, интересные события, прогноз погоды, рубрика «Этот день в истории» и, конечно же, отличная музыка. Оставайтесь на Диалог FM, меня зовут Расим Загиров, я приветствую весь наш Дагестан.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Управление образования Махачкалы опровергло слухи о массовых увольнениях бухгалтеров и сообщило, что школы и детсады могут добровольно передать финансовые функции новой централизованной бухгалтерии. Информация также о сокращении заместителей по хозяйственной части также не соответствует действительности. Об этом сообщает Управление образования Махачкалы. В управлении также подчеркнули, что все гарантии трудового законодательства при возможных изменениях будут соблюдены. Ну и мусорный коллапс в Каспийске возник из-за некачественного топлива, которое вывело из строя 12 из 22 мусоровозов. Об этом порталу Мирмол сообщил временно исполняющий мэра Каспийска Арсен Шерифов. Кстати, по словам его, заправка произошла 6-7 дней назад. Топливо оказалось бракованным. Ремонт каждого автомобиля обошелся в 75 тысяч рублей. По мнению мэра, часть машин уже восстановили, но за время простоя накопились горы мусора, на вывоз которых потребуется еще 3 дня. В мэрии Каспийска надеются, что ситуация нормализуется в ближайшие дни. Я напомню, что накануне на заседании оперштаба сообщалось, что в Дагестане с начала года создали почти 500 новых контейнерных площадок. Но в поездах Дербент-Москва появится 12 новых вагонов. Об этом сообщает Федеральная Северокавказская железная дорога. До 15 августа в состав поездов номер 85, следующих по маршруту Дербент-Москва, будут включены 12 плацкартных вагонов. Они заменят более старые модели. Новые вагоны будут оснащены кондиционерами, биотуалетами, душевыми кабинами. Кроме того, для удобства пассажиров предусмотрены розетки и USB-разъемы. Ну и почти половина водителей на парковках со шлагбаумом оплачивают стоянку непосредственно при выезде. Об этом сообщает газета metro.ru со ссылкой на заммэра столицы. За год число таких операций выросло на 60%. Водителю не нужно искать паркомат и выходить из машины. Достаточно приложить банковскую карту или телефон к терминалу шлагбаума. Но в Министерстве иностранных дел России заявили, что отношения с Арменией остаются разногласия. Представитель ведомства Алексей Фадеев отметил, что Москва ожидает от Еревана более конструктивного диалога. При этом он подчеркнул, что Россия не вводила ограничений на экспорт армянских товаров. По его словам, часть возникающих проблем связана с вопросами качества продукции. В Москве также заявляют о намерении сохранить дружественные отношения с Арменией. Ну и российский бизнес стал чаще отправлять сотрудников в командировки по стране. Об этом сообщает РИА Новости. Во втором квартале особенно заметно выросло число деловых поездок по городам России. При этом главным направлением по-прежнему остается Москва. В пятерку также востребованных городов вошли Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. В целом, статистика показывает, что география рабочих поездок постепенно становится шире. Арбитражный суд Дагестана признал законным решение управления Федеральной антимонопольной службы, которое усмотрело нарушение в тарифной политике компании «Русский тендер». Оператор взимал с участников закупок 1% от начальной цены контракт, что создавало неравные условия для бизнеса. Антимонопольная служба установила плату в размере 1% от начально-максимальной цены контракта, либо фиксированные 10 тысяч рублей при отсутствии стартовой цены не имеют прозрачного экономического обоснования. Затраты оператора не зависят от суммы сделки, а значит, такая модель тарификации необоснованно ограничивает участие малого и среднего бизнеса в крупных закупках. В цитадели на рынке Алайта в Дербенте появилась новая VR-экскурсия, которая буквально переносит посетителей на несколько тысячелетий назад. Услуга доступна при посещении подземного водохранилища. С помощью очков виртуальной реальности историю можно не только увидеть, но и прожить ее. Во время сеанса посетитель совершит виртуальную прогулку по восточному рынку, окажется в древней мечети, а в конце путешествия взглянет на Дербент с высоты птичьего полета. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешеветь, как сообщили Интерфаксу в ассоциации туроператоров. Цена снизится примерно на 15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах более чем вдвое. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпании. Исключение стал Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда, напротив, подорожали, включая Махачкалу. Сильнее всего выросла стоимость перелета в Санкт-Петербург больше, чем на 5%. В российские университеты уже зачислены 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Из общего числа поступивших по отдельной квоте для участников специальной военной операции и их детей зачислены более 40 тысяч человек. Эти категории абитуриентов зачислятся в приоритетном порядке, пояснил министр. Он также уточнил, что на отдельную квоту в этом году было выделено 56 тысяч мест. Количество электронных трудовых книжек в России с августа 2025 года выросло на 3,5 миллиона. При этом на цифровой формат фиксации данных о работе перешли почти 27 миллионов россиян. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России. В ведомстве рассказали, что электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Рыбные хозяйства, которые пострадали от загрязнения реки Гнилуша, смогут потребовать компенсацию убытков. В ущерб могут внести и недозагруженность номерного фонда из-за отказов от рыбалки. Я напомню, что сейчас последствия химического загрязнения ликвидируют профильные службы, волонтеры и местные жители. Кто заплатит за гибель рыбы в водоемах Домодедово, тему продолжат мои коллеги.
2: Атака беспилотников на индустриальный парк «Южные врата» состоялась еще 20 июля. В ходе тушения пожара с территории складов произошла утечка моющих средств. В местных пабликах десятки видео с пенными берегами и ужасающие кадры заводей, заполненных мертвой рыбой. В последние несколько дней жители жалуются на едкий запах в воздухе и изменение цвета воды в колодцах, рассказала Коммерсант ФМ местная жительница.
3: Люди не могут ни пить воду, ни забирать воду для какого-то своего бытового хозяйства. У многих, например, животные. На самом деле это просто экологическая катастрофа, которая побивает все живое. Мы не говорим о том ущербе, который на сегодняшний день нанесен рыбе, самим рекам, сколько времени понадобится на их реабилитацию. Люди вынуждены на время покидать дома. Подъезжая, например, к деревне Степанчиково, Артемьево, там уже фиксируется довольно-таки резкий запах химический. Вообще надо проверять, наверное, воздух на качество, не только воду. Подвозят воду действительно, потому что люди говорят, прям черная вода.
2: Вдоль загрязненной реки есть несколько баз отдыха, которые специализируются на рыбалке. По данным только одного хозяйства, в водоеме всегда есть от 9 до 12 тонн рыбы, включая белугу, осетра, карпа, сама, щуку и другие виды. Когда начнется восстановление экосистемы водоемов, местные власти не говорят, рассказали Коммерсант ФМ в одном из комплексов.
4: У нас рыбалка закрыта на основном водоеме, форелевые водоемы, там отдельный пруд, там форель живет, все хорошо, запускаем регулярно. Номерной фонд сдается полностью, а когда будет открыт, мы не знаем сами пока. Как нормализуется ситуация с кислородом, начнем запуск.
2: 3 августа в городском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Это означает, что местные жители могут рассчитывать на поддержку. Однако юрлицам придется судиться за компенсацию убытков из-за загрязнения водоемов с владельцами индустриального парка. Но шансы на успех велики, считает адвокат по экологическим вопросам Евгений Жаров.
5: Известен случай, когда в денежном эквиваленте рассчитывается стоимость погибшей рыбы с учетом стоимости малька, и плюс, если малек за это время прирос, то стоимость прироста тоже засчитывается стоимость ущерба. То есть это значительные суммы вреда в части компенсации, но здесь нужно для начала установить виновника всей этой истории. Деятельность, естественно, ограничена, это тоже упущенные выгоды, тоже, которая может повлиять на величину убытков. Виновным будет собственник имущества, гибель которого повлекла причинение вреда окружающей среде. Компенсация гражданам регулируется уже фактом ЧС в данной ситуации. Как правило, по закону о ЧС администрации компенсирует часть каких-то убытков, естественно, не все.
2: Спор по возмещению убытков может занять до 2 лет, отмечает адвокат, руководитель практики сложных судебных споров Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Евгений Розенблат.
6: У нас в связи с последними событиями, участившимися атаками БПЛА, пока еще финально не сформировалась и позиция, и судебная практика, тем более, можно ли считать это форс-мажором. То есть у этого обстоятельства все признаки форс-мажора, но ни одного такого дела не дошло до судебного решения. Тем не менее, насколько мне известно, сейчас по вот этому факту проводятся различные проверочные мероприятия, потому что одно дело, что там возник пожар в результате атаки БПЛА. Другой вопрос, как так получилось, что все вот эти загрязняющие вещества попали в воду.
2: Администрация Домодедова обратилась к жителям с просьбой воздержаться от купания, рыбалки и использования речной воды в хозяйственных целях, уточнив, что воду в водопроводе и уличных колонках можно использовать без ограничений.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня ожидается у нас, друзья, солнечная погода, так обещает гидрометцентр Дагестана. Ветер слабый, осадков не ожидается, море останется теплым. Это все-таки отличный повод провести вечер на побережье Каспийского моря после рабочего дня. И небольшой совет на сегодня. Если пятница уже создает настроение выходных, постарайтесь, чтобы это настроение не наступило раньше окончания рабочего дня. Впереди главные новости, любимая музыка и только хорошее настроение. Отличной пятницы, успешной завершения рабочей недели и доброго утра, Дагестан!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Замсекретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей к 1 сентября каждому школьнику. Об этом сообщает РИА Новости. Нужно обязательно к 1 сентября делать индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника, отметил Гриб. Он подчеркнул, что подготовка к школе включает в себя не только покупку учебных принадлежностей, но и школьные формы, спортивной одежды и обуви и всего необходимого для учебы. Сегодня в России нет единой федеральной выплаты для школьников, но существуют региональные меры поддержки многодетных семей. Россияне, которые летом отправляются жить на дачу или уезжают в отпуск, имеют возможность сделать перерасчет платы за отдельные коммунальные услуги, которые начисляются по нормативу. Об этом сообщила адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко. По словам эксперта, за перерасчетом за ЖКУ можно обратиться в том случае, если в квартире не было жильцов не менее 5 дней подряд. Однако это удастся сделать лишь в случае отсутствия технической возможности для установки счетчиков, подтвержденного актом. Для того, чтобы сделать перерасчет, необходимо обратиться в ту организацию, которой человек платит за коммунальную услугу. Тем, кто не знает, куда именно нужно обращаться, следует позвонить в управляющую компанию, сотрудники которой подскажут точный порядок действий. И в завершении выпуска: у портового города Холмск в Сахалинской области заметили огромную акулу длиной более 2 метров. Об этом сообщает издание «Лайф». Хищница подплыла вплотную к берегу, чем здорово перепугала отдыхающих. Некоторые предполагают, что это могла быть сельдевая акула. Таких же больше месяца назад видели возле берега находки в Приморье, говорится в сообщении. Отмечается, что акулы на Сахалине могли появиться из-за потепления воды до плюс 20 градусов. Первых хищников заметили на пляже Владивостока в июне. Позже в 3 километрах от города выловили 3-метровую акулу. В находке за несколько дней до этого заметили сразу несколько хищников, которые бесстрашно подплывали к людям. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».

0: Сотрудники силовых структур задержали в дагестанских огнях руководителя муниципального бюджетного учреждения этой дирекции единого заказчика-застройщика Магомеда Изилова. Об этом порталу Мирмол сообщили источник в правоохранительных органах Дагестана. Кстати, по информации собеседника, Изилова подозревает в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Ну и Россельхознадзор по Дагестану привлек к ответственности 22 владельца заведения общепита в Махачкале и в Дербенте. В ходе проверок по требованию прокуратуры выявлено нарушение. Продукция поступала без ветеринарных документов в системе «Меркурий». Составлено сейчас 32 протокола за нарушение техрегламента о ветеринарии и о качестве безопасности пищевых продуктов. Более 10 центральных улиц Махачкалы, включая Яракского, Гамзатова, Кадырова, Дахадаева и другие, сейчас без электроснабжения из-за отключения фидера номер 63 на подстанции «Центральная». Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Причина отключения – аномальная жара и высокая нагрузка на линии, из-за чего сработала автоматическая защита. Специалисты махачкалинских ГЭС уже на месте. Оборудование отключено, чтобы избежать перегрева и выхода из строя. На республика заняла четвертую строчку в рейтинге по объему произведенной за первое полугодие 2026 года минеральной воды. Общий объем, разлитой за 6 месяцев минералки, в Дагестане составило 72 миллиона литров, об этом сообщает РБК «Кавказ». Больше всего минеральной воды произвели в Карачаево-Черкесии, на втором месте Ставропольский край. Ну а суд в Махачкале привлек к административной ответственности местного жителя, который публично демонстрировал символику экстремистской организации. В ходе разбирательства установлено, что мужчина наклеил на свой автомобиль изображение символики экстремистской организации ПИТ-ДЕФИСБУЛЬ, деятельность которой запрещена на территории России. В Дагестане за первое полугодие этого года выявлено и передано правоохранителям 27 поддельных банкнот, на одну больше, чем за этот же период прошлого года. Из них 18 купюр номиналом 5000 рублей, поддельных тысячных в два раза меньше. Я напомню, что Банк России усиливает защиту денег. До 2028 года планирует выпустить обновленные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей. К новому учебному году в Дагестане откроется 7 новых школ. Они дадут 4000 ученических мест. Школы появятся в Хасаюрте, Хасаюртовском, Карабдахкенских районах, в Махачкале и Кизилюрте. После капремонта откроется 38 школ, 28 в рамках национального проекта «Молодежь и дети», а также нацпроекта «Семья», 10 за счет республиканского бюджета. В целом, по стране 1 сентября за парты сядут более 500 тысяч учеников, около 46 из них – первоклассники. В Макраменкенском районе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируют участок дороги к Самурскому лесу. Это Хаджак, Измоляр и Азадаглы. Более 3 километров. Дорога ведет к селу Азадаглы, а также к единственному Лиановому лесу на Северном Кавказе. Она важна и для местных жителей, и для туристов. Уже уложено асфальтобетонное покрытие, смонтированы кюветные лотки и водопропускные трубы. Правительство Дагестана планирует привлечь вертикально интегрированные нефтяные компании для стабилизации топливного рынка. Об этом заявил премьер-министр Магомед Рамазанов. Мера связана с непростой ситуацией с поставками бензина и сжиженного газа в республике. Вопрос находится на личном контроле временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина. Предварительные переговоры с крупными операторами уже ведутся. Премьер поручил проработать возможность их выхода на рынок Дагестана. На Дербентский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине, который после увольнения продолжал заправляться за счет компании. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Суд установил, что подсудимый, работая водителем на торговой базе, имел в распоряжении топливную карту для оплаты дизельного топлива. При увольнении он не сдал карту, а сообщил бывшему работодателю, что потерял ее. Это позволило ему продолжать заправляться денежными средствами за счет организации. Ну и товарооборот между Россией и Киргизией увеличился на 26% по итогам 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к участникам Российско-Киргизского экономического форума. Об этом передает ТАСС. Президент отметил, что с большой дачей работает Российско-Киргизский фонд развития, по линии которого уже профинансировано порядка 4000 современных проектов. Но в России предложили создать механизм возврата денег при оказании услуг риэлторам по сделкам, которые суд признал недействительными. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на материалы к третьему пакету мер противодействию кибермошенничеству «Антифрод-3». Единая Россия первая. Новые люди и последние. На втором месте «Яблоко». Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку мест партии в избирательном бюллетене. Глава Центр избиркома Элла Панфилова в связи с этим подчеркнула, что подобная расстановка – чистая случайность. В двух предыдущих кампаниях первой списке оказалась КПРФ. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе не ждет сенсации по итогам голосования. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
1: В борьбу за право пройти в 9-ю Государственную Думу вступают 11 политических партий. Официально агитационная кампания стартует 22 августа. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Всего будет избрано 450 депутатов, из них 225 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. В среду 5 августа ЦИК провел традиционную жеребьевку партийных мест в избирательном бюллетене. «Единая Россия» получила первый номер. За ней идет «Яблоко», «ЛДПР» третья, «Справедливая Россия» под номером 6, «КПРФ» под номером 8. Замыкают список новые люди, они, соответственно, 11-е. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом, далее цитата, «все честно, прозрачный барабан». Вы знаете, это в первый раз «Единой России». У нас два раза подряд КПРФ вытаскивала первый шарик. Конец цитаты. От партии власти счастливый шарик тянул легендарный борец, а ныне политик Александр Карелин. Его мощная рука в прозрачный барабан лототрона не влезла. Помогла одна из девушек, что находилась рядом. И вот так ЕР получила первый номер. Как отметила глава ЦИК, цитирую, «мы намерены обеспечить безопасность проведения выборов не в ущерб нашему главному достижению мирного времени, беспрецедентной открытости и прозрачности всего избирательного процесса, аналогов которым в мире нет». Конец цитаты. На предстоящие выборы приглашены представители более чем из 100 стран Азии, Африки, Латинской Америки и пространства СНГ. С высокой долей вероятности мы увидим наблюдателей из Никарагуа, Кубы, Египта, Китая, Беларуси, а также стратегического союзника КНДР. Делегация из этой страны – традиционный участник мониторинга российского электорального процесса. Европейским структурам, таким как ОБСЕ или ПАСЕ, приглашения не направлялись, потому что они представляют страны недружественные, которые, в частности, вводят против России санкции и всячески дискредитируют избирательную систему Российской Федерации. Так что национальным выборам, аналогов которым в мире нет, никто из враждебных комментаторов не помешает. Россия не в изоляции. Впереди большой праздник всеобщего волеизъявления.
0: Ну и к другим новостям. На совещании под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова обсудили напряженную ситуацию на топливном рынке Дагестана. Рамазанов отметил, что вопрос на личном контроле главы Дагестана Федора Щукина. В ходе совещания затронули тему привлечения вертикально интегрированных нефтяных компаний. Предварительные переговоры уже ведутся. Премьер-министр Дагестана поручил также проработать с крупными российскими операторами вопрос их выхода на рынок Дагестана. Но в первом полугодии этого года Северокавказская железная дорога перечислила в бюджет Дагестана 258 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали. Для сравнения, например, в Кабардино-Балкарии перечислено 68 миллионов рублей, в Северной Осетии – 34 миллиона. Всего Северокавказская магистраль направила в бюджеты всех уровней свыше 5 миллиардов рублей за учетный период. Но Федеральная служба государственной статистики сообщила о снижении потребительских цен в России. На неделе по 3 августа составила их на 0,02 базисных пункта. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Кстати, это уже второй случай недельной дефляции в 2026 году. Впервые Росстат зафиксировал снижение цен в начале мая, тогда показатель также составил минус 0,2%. При этом огурцы, яблоки и бананы, напротив, прибавились к цене. Кроме того, подорожала гречка, сахар, куриное мясо и пшено. Ну и Банк России пока не видит оснований уверенно говорить о новом снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом говорится в резюме обсуждения, которое опубликовано Центробанком. Там же считают, что ускорение потребления роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива ограничено. Ну и Ассоциация банков России призвала внимательнее контролировать тарифы операторов связи. Об этом сообщает «Российская газета». За последние два года, по их мнению, средняя стоимость СМС-сообщения для организации выросла почти на 140%. Единой ставки на рынке нет. Цена зависит от оператора, объема и типа рассылки. Только с начала этого года тарифы увеличились почти на четверть, а за 10 лет услуги связи для таких сообщений подорожали в 26 раз. Экстремальная жара, засуха и ливни. Эль-Нио станет самым масштабным за последние 76 лет. Погодное явление, при котором превышается температура воды в океанах, уже привело к природным аномалиям, и ситуация будет ухудшаться, прогнозирует Bloomberg. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.ФМ.
2: «Эль-Ниньо» вошло в очередной цикл. Оно будет мощнее прежних, и считать это разовым эпизодом было бы ошибкой. «Блумберг» предлагает рассмотреть рекорды этого сезона как репетицию перед тем, что человечество ждет в будущем. Для развивающихся рынков и особенно для стран Латинской Америки, Африки и Азии сильная жара и непредсказуемые дожди, вызванные «Эль-Ниньо», вероятно, усугубят и без того высокие цены на импорт нефти. Также еще больше осложнятся цепочки поставок, нарушенные войной в Иране. В Перу уже зафиксировано замедление экономического роста. Из-за потепления океанских вод страна теряет доходы от промысла анчоусов. Обычно экспорт этого продукта приносил около 2 миллиардов долларов. В Индии «Эль-Ниньо» может повлиять на муссоны. Уже сейчас количество осадков на 12% ниже нормы. Это осложняет работу гидроэлектростанции и грозит гибелью урожая. На Филиппинах и в Индонезии прогнозируют рост цен на основные продукты питания. Потребительские товары в обеих странах подорожают на 2 процентных пункта. По расчетам Рейтера, температура воды в центральной и восточной частях Тихого океана будет неуклонно расти еще несколько месяцев. На пик своей мощности Эль-Ниньо выйдет примерно к октябрю. Параллельно в Индийском океане зарождается положительный диполь, когда в западных регионах средняя температура растет, а в восточных понижается. Все эти климатические условия ведут к засухе, наводнениям и лесным пожарам в бассейне океана. Всемирная метеорологическая организация призывает снизить добычу угля, нефти и газа. Расширение производства необходимо прекратить, иначе планета продолжит стремительно двигаться навстречу смертоносной опасности. Ученые предупреждают, то, что происходит сейчас, только разминка. Все больше территории на Земле будет накрывать тепловыми куполами. Ослабнет супер-Эль-Ниньо только к лету следующего года.
0: 7 августа на календаре. Давайте заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло именно в этот день? Итак, 7 августа 1959 году в США был запущен первый экспериментальный метеорологический спутник. Благодаря таким разработкам сегодня синоптики могут гораздо точнее прогнозировать погоду. Хотя некоторые из нас все равно сначала смотрят в окно, а потом уже в прогноз погоды. 7 августа 1782 году был торжественно открыт памятник Петру Первому, знаменитый медный всадник, это в Санкт-Петербурге. Сегодня это один из самых узнаваемых символов города и одна из самых известных скульптур нашей России. А еще 7 августа отмечается Международный день маяка. Маяки на протяжении веков помогали морякам находить верный путь и избегать опасностей. Можно сказать, что навигаторы появились задолго до смартфонов. Вот такой вот он день, 7 августа, день науки, истории и символов, которые помогают людям находить дорогу. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подготовил законопроект о введении с 2027 года нового государственного пособия единовременной выплаты в размере 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы. Также законопроект ограничивает получение пособия родителям, имеющим гражданство России менее 15 лет. Этот ценз, говорится в пояснительной записке, направлен на обеспечение выплат в пользу семей, доказавших длительность и устойчивую правовую, социальную и экономическую связь с государством. По задумке автора инициативы, выплата пособия

0: официально зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации. При этом внедрение обновленного функционала не станет принудительным для участников финансового рынка.
1: Деньги дороги, как память.
0: В первом полугодии 2026 года 38% всех заказов пришлось на дни с пятницы по воскресенье. Об этом российской газете сообщили аналитики платформы «Броневик» по итогам исследования. Средний чек за ночь в уикенд поездках составил 4700 рублей, на 12% выше, чем в остальных бронированиях – 4200. Планируя короткий отдых, туристы чаще готовы увеличивать бюджет на проживание ради комфорта, а высокий спрос по выходным дополнительно влияет на стоимость. Главными направлениями для поездок выходного дня стали города Центральной России. Лидером стал город Торжок в Тверской области. 68% заказов составляют краткосрочные бронирования. Популярность локации аналитики связывают с сохранившимся историческим центром и расположением между Москвой и Санкт-Петербургом. На этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: В Дагестане продолжает расширяться инфраструктура для безналичной оплаты. По данным на апрель этого года, количество банкоматов и электронных терминалов в регионе увеличилось до 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры озвучил первый замминистра экономики республики Адильхан Ахмедов на совещании под руководством премьер-министра Дагестана Магомеда Рамазанова. Я напомню, что на сегодняшний день банковская система Дагестана насчитывает 91 учреждение. Растет и обеспеченность населения платежной инфраструктурой. Если, допустим, в 2024 году на 1000 жителей приходилось 4000 устройств, то к началу 2006 года этот показатель достиг 7,5 устройств. При этом более 45% всех терминалов сосредоточено в Махачкале, тогда как большинство районов

0: Регионов оснащенность остается ниже средней. По итогам 2025 года Дагестан достиг плановых значений уровня проникновения безналичной оплаты. Компания Wildberries изменит условия регистрации для продавцов из Китая в рамках специального предложения, действие которого ограничено по времени. Об этом сообщил ведомостям представитель маркетплейса. Речь идет о временной плановой акции, в рамках которой на ограниченный период изменены условия регистрации. Подобные акции Wildberries регулярно проводит в странах присутствия. Об этом заявили в компании. Представитель маркетплейса добавил, что после завершения акции условия регистрации вернутся к стандартам. В свою очередь мы напомним о том, что 4 августа министр торговли Казахстана Арман Шакалиев сообщил, что Wildberries планирует строительство складских комплексов на территории Казахстана. В июле спрос на автомобили с пробегом в России вырос на 11% относительно этого же месяца 2025 года. Средняя цена машины составила 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказали «Известиям» эксперты из авто. По итогам 7 прошедших месяцев спрос вырос на 9,5%. Этому способствовали несколько факторов. Прежде всего, снижение ключевой ставки Центробанка до 14%. Кредитование стало доступно для покупателей. А также подстегнуло реализацию отложенного спроса. Кроме того, сыграла роль и статистическая база. Рынок постепенно стабилизируется после колебаний прошлого года. Лидером по динамике стали Haval, Suzuki и Citroen. Проект крупнейшего водовода Дагестана Черкей-Махачкала-Каспийск получил положительное заключение госэкспертизы на 6-й завершающий этап строительства. Ранее напомню, что в марте текущего года проект этого этапа не прошел экспертизу, однако 5 августа в реестре опубликовано положительное заключение. Ну и в Организации среднего профессионального образования в Дагестане подано уже 16 тысяч заявлений, об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. Наиболее популярностью будущих абитуриентов пользуются специальности в сфере здравоохранения и информационных технологий. Правительство разрешило до июля 2027 года производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго. Там отметили, кстати, что решение позволит направить дополнительный объем автомобильного бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками топлива. Но в России необходимо ввести федеральную выплату на каждого школьника к 1 сентября в размере 15 тысяч рублей. Это поможет семьям подготовить детей к новому учебному году. С таким предложением выступил замсекретаря ОП Российской Федерации Владислав Гриб. В этом году он предложил сделать ее в размере 15 тысяч рублей. Общественник, кстати, уверен, что выплату необходимо распространить на семьи, где воспитываются школьники с 1 по 11 класс. Но к концу этого года российские компании смогут автоматизировать с помощью искусственного интеллекта в среднем 25 рабочих функций. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на HR-специалистов. Они, кстати, отметили, что точная доля будет зависеть от цифровой зрелости, отраслевой специфики и бюджета конкретной компании. Но выпускница из Дербента Камила Искерова доказала, что результат единого государственного экзамена может быть значительно пересмотрен. Девушка не согласилась с первоначальной оценкой в 46 баллов и после пересдачи добилась максимального результата 100 баллов. О триумфе выпускницы из Дербента сообщил глава Дербента Ханлар Пашабеков на встрече с медалистами. Американский президент считает, что Пит Хэггет ввел его в заблуждение по поводу реального количества боеприпасов у армии США. Речь, кстати, идет прежде всего о дефиците ракет ПВО у США после затяжного конфликта с Ираном. Об этом пишет The Washington Post. По информации источников издания, именно поэтому Дональд Трамп отказался от новых ударов по Исламской Республике. Арсенал действительно истощается, это в частности подтверждают и задержками в поставках вооружения на Украину. Об этом пишут зарубежные СМИ. Мы продолжим в обзоре иностранной прессы. Далее здесь на Диалог FM.
1: Встреча Дональда Трампа с министрами в Кэмп-Дэвиде прошла в довольно напряженной атмосфере. Как рассказывают источники Вашингтон-Пост, во время заседания президент буквально отчитал главу Пентагона Пита Хексета. Последний был вынужден оправдываться и переложил вину на своего заместителя. По информации газеты, Трамп искренне считал, что дефицита боеприпасов нет. Инцидент серьезно подорвал и так пошатнувшееся доверие президента к Хексету. До этого главе Пентагона удалось убедить Трампа в быстрой победе над Ираном. Афганистаном. Но на деле война продолжается уже пятый месяц. Один из американских военачальников рассказал «Вашингтон-Пост», что только за первые две недели боевых действий США выпустили около 1300 ракет большой дальности, а запас «Атакамс», которые востребованы и на Украине, практически исчерпан. И в Белом доме, и в Пентагоне все заявления по поводу дефицита вооружений называют фейками. Накануне критика официальных лиц обрушилась на CNN. Источники телеканала сообщили, что в ходе конфликта на Ближнем Востоке США на 80% израсходовали запас ракет для комплексов ТЭТ и примерно половину Патриот и Томагавк. На этом фоне Пентагон запросил у Конгресса дополнительное финансирование на 87 миллиардов долларов, но парламентарии пока не спешат с решением. Накануне Владимир Зеленский заявил, что количество зенитных ракет, которые поставляют Украине, за год сократилось в 3 раза. Возможно, отказ передавать вооружение – это политический шаг, чтобы мы были более сговорчивыми, отметил президент страны. Он добавил, что боеприпасы есть у европейских партнеров и призвал решить проблему со снабжением в ближайшие дни. В последнее время противовоздушная оборона Киева действительно становится уязвимой, пишет Financial Times. И именно нехватка ракет – ключевой фактор. Тем временем между Вашингтоном и Киевом продолжаются переговоры по поводу комплексов «Патриот», сообщают источники Рейтер. Ранее Трамп отказал в прямых поставках вооружения, сославшись на нужды американской армии в Иране. Теперь же речь про производство ракет на Украине. Несмотря на сомнения американского президента, стороны обсуждают вариант с частичной сборкой этого вооружения в Германии. Впрочем, даже если переговоры увенчаются успехом, Украина получит новые «Патриот» только через год, заключают собеседники Рейтер.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня ожидается у нас, друзья, солнечная погода, так обещает гидрометцентр Дагестана. Ветер слабый, осадков не ожидается, море останется теплым. Это все-таки отличный повод провести вечер на побережье Каспийского моря после рабочего дня. И небольшой совет на сегодня. Если пятница уже создает настроение выходных, постарайтесь, чтобы это настроение не наступило раньше окончания рабочего дня. Впереди главные новости, любимая музыка и только хорошее настроение. Отличной пятницы, успешной завершения рабочей недели и доброго утра, Дагестан!

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: 8 утра в Махачкале. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Недовольные частыми отключениями света жители Махачкалы накануне вечером перекрыли дорогу по улице Ахмада Хаджикадырова из-за постоянных отключений света. Об этом пишут дагестанские телеграм-каналы. Сообщается, что каждый день на протяжении месяца в центре Махачкалы происходит отключение электроэнергии, которые затрагивают дома на улицах Яракского, Кадырова, Гамзатова, Даниала, Пушкина. Позже Центр управления городом сообщил, что электроснабжение в домах на улице Кадырова восстановлено. Проезд по улице полностью открыт, движение транспорта осуществляется сейчас в штатном режиме. Ну и часть Махачкалы сегодня останется без горячей воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает единый оператор. Работы пройдут до часу дня на внутриквартальной тепловой сети в районе первой городской больницы. Из-за этого будет отключена магистральная тепловая сеть в редукторном поселке Махачкалы. Ну а Дербентский городской суд приговорил к 5,5 годам колонии общего режима директора компании «Еврострой» по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мы напомним, что предприниматель в 2017-18 годах при строительстве многоквартирного дома в Дербенте продавал одни и те же квартиры разным покупателям. Впоследствии квартиры перепродавали счет погашения долгов за стройматериалы. Ну а генеральный секретарь ООН Антилу Гетеш осудил недавно атаки украинских беспилотников на российские регионы, которые привели к жертвам среди мирных жителей и повреждению гражданской инфраструктуры. В ООН также выразили обеспокоенность ростом числов рисков для судоходства. В Черном и Азовских морях. В российском МИДе ранее заявили, что Москва остается открыта к дипломатическому урегулированию. Но Минтранс предложил разрешить устанавливать защитные конструкции от беспилотников при капитальном ремонте дорог, а также содержании автомобильных дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту приказа ведомства. Сейчас создание конструкций для защиты не входит в утвержденный перечень. Из-за этого их нельзя выполнить в рамках капитального ремонта дорог и содержания дорог. Ну а в Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег сегодня, как пишет The Guardian, из-за притока холодного воздуха из Антарктики температура местами опустилась до минус 9 градусов. Жители вышли кататься по улицам на лыжах и сноубордах. Одновременно в Новой Зеландии резко выросло потребление электричества. Оператор энергосети предупредил, что в ближайшие дни из-за холодной погоды может возникнуть дефицит мощности. Это все новости к этому часу. Продолжается программа «Утро» на Диалог ФМ. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
3: Первый сеянный монреальского тысячника Александр Зверев сенсационно завершил выступление уже во втором круге, уступив 69-му номеру рейтинга голландцу Талану Грикспору в трех сетах. Зверев признал, что это был, возможно, его худший матч в сезоне. Мадридский «Реал» объявил о подписании контракта с 19-летним вингером сборной Кот-д'Ивуара Яном Диаманде, который перешел из Лейпцига за 125 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма сделки может достичь и 140. Это самый дорогой трансфер в истории клуба. За Джуда Беллингема сливочные отдали 127 миллионов. Ивуариец подписал с мадридским клубом соглашение до 2033 года. В то же время «Реал» продлил контракт с бразильским вингером Винисиусом Жуниором до 2032 года, поставив точку в слухах о его возможном уходе в Арсенал. Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри дал согласие на переход в Барселону, пишут СМИ. 30-летний испанец одобрил проект главного тренера Ханса Дитера Флика, а каталонский клуб уже готовится к подписанию контракта. Ранее Родри считался главной трансферной целью мадридского Реала, однако игрок предпочел Барсу. В стане каталонцев полузащитник воссоединится с 8 партнерами по национальной команде, с которыми он выиграл чемпионат мира и был признан лучшим игроком турнира. Сити рассчитывает выручить за обладателя золотого мяча до 70 миллионов евро. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в первом же матче за Интер Майами после чемпионата мира, принеся своей команде победу над мексиканским Атлетико Сан-Луис в стартовом туре Кубка Лиг 4-2. Аргентинец сравнял счет на 11-й минуте, перед перерывом забил победный гол, а еще отдал голевую передачу. Дубль сделал 39-летнего нападающего лучшим бомбардиром в истории турнира. Второй номер легкого веса UFC Арман Царюкян проведет бой с бразильцем Маурисио Руфи на турнире UFC 331, который пройдет 20 сентября. На счету 29-летнего Царюкяна 23 победы и 3 поражения в профессиональной карьере, при этом 15 из них он одержал досрочно, тогда как у 30-летнего Руфи 14 побед и 2 поражения, причем бразилец идет на серии из 2 нокаутов подряд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Доброе утро, Дагестан! В эфире программа «Утро» на Диалог FM. Мы рады встречать вместе с вами новый день. Доброе утро всем, кто уже за рулем, едет на работу, открывает двери своих магазинов и кафе. Я приветствую все города и населенные пункты нашего необъятного Дагестана. Сегодня пятница, 7 августа. Последний рабочий день, рывок перед выходными, как бы я назвал. Если вы всю неделю откладывали какие-то дела на пятницу, самое время с ними разобраться. Но если откладывали до понедельника, что уж традиции, тоже нужно уважать, друзья. В ближайшее время до 11 утра вас ждут главные новости, интересные события, прогноз погоды, рубрика «Этот день в истории» и, конечно же, отличная музыка. Оставайтесь на Диалог FM, меня зовут Расим Загиров, я приветствую весь наш Дагестан.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Минэнерго Дагестана направила обращение в Минэнерго России с просьбой помочь в урегулировании поставок оплаченного топлива на региональные АЗС. Об этом сообщает Марат Шахалиев на совещании с премьер-министром Магомедом Рамазановым. Сам Шахалиев заявил, что ситуация стабилизировалась, поставки идут штатно, дефицита нет. Однако из-за роста цен на бензин спрос на сжиженный газ вырос на 30%, что повлияло на цены. Ведомство сейчас ведет мониторинг объемов поставок, наличия топлива и биржевых цен. Я, в свою очередь, напомню о том, что с мая розничные цены выросли с 70 рублей до 140 рублей. Шахалеев отметил, что рост в рознице обгоняет биржевые котировки, и это требует дополнительного анализа ценообразования. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание накануне по ситуации с ценами на топливо и работе управления Федеральной антимонопольной службы. Премьер-министр поинтересовался, как региональное управление ФАС все-таки реагировало на рост цен на топливо в республике. Заслушав доклад руководителя ФАС, он отметил, что в других регионах страны антимонопольные органы ведут более активную работу и оперативно реагируют на изменения на рынке нефтепродуктов. Рамазанов подчеркнул слабую работу дагестанского УФАС и призвал к активным действиям, обсуждению дополнительных мер по взаимодействию с властями. Премьер-министр также получил вице-премьеру по ТЭК совместно с профильными органами и антимонопольной службой усилить все-таки контроль при необходимости привлечь надзорные органы. Управление образования Махачкалы опровергло слухи о массовых увольнениях бухгалтеров и сообщило, что школы и детсады могут добровольно передать финансовые функции новой централизованной бухгалтерии. Информация также о сокращении заместителей по хозяйственной части также не соответствует действительности, об этом сообщает Управление образования Махачкалы. В управлении также подчеркнули, что все гарантии трудового законодательства при возможных изменениях будут соблюдены. Мусорный коллапс в Каспийске возник из-за некачественного топлива, которое вывело из строя 12 из 22 мусоровозов. Об этом порталу Мирмол сообщил временно исполняющий мэра Каспийска Арсен Шерифов. Кстати, по словам его, заправка произошла 6-7 дней назад. Топливо оказалось бракованным. Ремонт каждого автомобиля обошелся в 75 тысяч рублей. По мнению мэра, часть машин уже восстановили, но за время простоя накопились горы мусора, на вывоз которых потребуется еще 3 дня. В мэрии Каспийска надеются, что ситуация нормализуется в ближайшие дни. Я напомню, что накануне на заседании оперштаба сообщалось, что в Дагестане с начала года создали почти 500 новых контейнерных площадок. Но в поездах Дербент-Москва появится 12 новых вагонов. Об этом сообщает Федеральная Северокавказская железная дорога. До 15 августа в состав поездов номер 85, следующих по маршруту Дербент-Москва, будут включены 12 плацкартных вагонов. Они заменят более старые модели. Новые вагоны будут оснащены кондиционерами, биотуалетами, душевыми кабинами. Кроме того, для удобства пассажиров предусмотрены розетки и USB-разъемы. Ну и почти половина водителей на парковках со шлагбаумом оплачивают стоянку непосредственно при выезде. Об этом сообщает газета metro.ru со ссылкой на заммэра столицы. За год число таких операций выросло на 60%. Водителю не нужно искать паркомат и выходить из машины. Достаточно приложить банковскую карту или телефон к терминалу шлагбаума. Но в Министерстве иностранных дел России заявили, что отношения с Арменией остаются разногласия. Представитель ведомства Алексей Фадеев отметил, что Москва ожидает от Еревана более конструктивного диалога. При этом он подчеркнул, что Россия не вводила ограничений на экспорт армянских товаров. По его словам, часть возникающих проблем связана с вопросами качества продукции. В Москве также заявляет о намерении сохранить дружественные отношения с Арменией. Ну и российский бизнес стал чаще отправлять сотрудников в командировки по стране. Об этом сообщает РИА Новости. Во втором квартале особенно заметно выросло число деловых поездок по городам России. При этом главным направлением по-прежнему остается Москва. В пятерку также востребованных городов вошли Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. В целом, статистика показывает, что география рабочих поездок постепенно становится шире.
0: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
2: Несмотря на многократное опровержение со стороны Дональда Трампа, мировые СМИ продолжают раскручивать тему исчерпания американских арсеналов боеприпасов. В первую очередь речь идет о дефицитных противоракетах. Согласно этим данным, за 5 месяцев войны с Ираном военные израсходовали почти 80% перехватчиков для систем ПВО ТААТ, 50% для Патриотов. Также количество томагавков сократилось наполовину. Как пишет Вашингтон-Пост, президент Соединенных Штатов сорвался на питах Эксита, что он вовремя не доложил о столь критической ситуации. Глава Пентагона тут же перевел стрелки на своего зама Стивена Файнберга, который отвечает за арсеналы и закупку вооружений. Последний якобы тут же созвал экстренное совещание, чтобы как-то исправить ситуацию. Белый дом и Министерство войны все это категорически опровергло. Трамп обещал посадить в тюрьму, и причем очень надолго, чиновников, кто сливает в прессу столь провокационную информацию. Как бы то ни было, разрушительных ударов по Ирану как не было, так и нет. СМИ пишут, что Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в дополнительных поставках ракет ПВО в ходе последней личной встречи в Вашингтоне. Сам президент Украины констатирует, да, боеприпасов критически не хватает. Причем Европа не торопится помогать, дабы самой не остаться без защиты. Несмотря на опровержение, СМИ пишут, что президент США ввел в действие закон об оборонном производстве, по которому заводы обязаны приоритетно выполнять военные заказы. Но и политический фактор исключать нельзя. Впереди выборы в Конгресс. Самое время в очередной раз качнуть администрацию действующего главы Белого дома. Что, мол, транжирят боеприпасы почем зря, а проблему Ирана так и не решили. Да и с Украиной никакой сделки нет, хотя Трамп обещал мир в течение чуть ли не суток. Но об этом уже благополучно забыли. По идее, дефицит боеприпасов должен подтолкнуть мирные переговоры. То, что он, дефицит, существует, пожалуй, можно поверить СМИ, несмотря на гневную реакцию властей Соединенных Штатов. По Ирану в очередной раз готовится сделка. Верится в ее успех с трудом, но стороны говорят, что вопрос в процессе решения. Что касается Украины, Зеленский не исключил, что таким образом на него оказывается давление. Впрочем, он точно не знает. В США не исключают возобновление консультаций по Украине в ближайшее время. В Европе проходят некие секретные встречи европейских и российских бывших авторитетных чиновников. В таком случае Москва получает козырь, и ее позиции усиливаются. В связи с этим можно предположить, что идет большая игра, цель которой — создать дымовую завесу перед некими большими событиями. Однако так кажется, что речь может идти лишь о передышке, заморозке мировой напряженности на какое-то время. Мир вновь вооружается. Заводы США и Европы, как было сказано выше, получили заказы. Оружие не может просто так лежать. Оно должно применяться. Иначе зачем оно тогда нужно? Так что глобальные изменения налицо. Действительно, это же позор, когда у главной страны мира вдруг ракеты закончились.
0: Генеральная линия.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня ожидается у нас, друзья, солнечная погода. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Ветер слабый, осадков не ожидается. Море останется теплым. Это все-таки отличный повод провести вечер на побережье Каспийского моря после рабочего дня. И небольшой совет на сегодня. Если пятница уже создает настроение выходных, постарайтесь, чтобы это настроение не наступило раньше окончания рабочего дня. Впереди главные новости, любимая музыка и только хорошее настроение. Отличной пятницы, успешной завершения рабочей недели и доброго утра, Дагестан!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
6: С 1 сентября в России билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление. Об этом РИА Новости рассказала член общественного совета при Минтрансе Российской Федерации Кира Доросева. По ее словам, в данной ситуации речь идет не про красивый дизайн, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира. Эксперт добавила, что с сентября на проездном документе на городской автомобильный и наземный электрический транспорт нужно будет указывать реквизиты билета, багажные квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа наряда для перевозок по заказу. Она отметила, что подобное может сократить число серых билетов и даст пассажирам возможность доказывать факт их покупки. Большинство российских работников готовы отказаться от увольнения, если работодатель повысит им зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Суперджоб», который приводит РИА Новости. Согласно исследованию, для 63% сотрудников, ранее принявших решение об увольнении, главным стимулом остаться стало бы повышение оклада. Еще 15% передумали бы уходить при изменении отношения со стороны руководства и урегулировании конфликтов внутри коллектива. По 13% опрошенных заявили, что готовы остаться при снижении нагрузки или улучшении условий труда. Каждый 10-й сотрудник согласился бы не увольняться при наличии реальных перспектив карьерного роста. Еще 5% остановило бы выполнение ранее данных начальством обещаний, а 2% – перенос офиса ближе к месту проживания. И в завершении выпуска: туроператоры зафиксировали кратный рост спроса на поездки на концерты мировых звезд и спортивные события, однако доля таких туров пока не превышает 1,5-3% от общего объема продаж. Тревел-эксперт Яна Климакова заявила, что один из самых востребованных событий среди россиян был концерт рэпера Канье Уэста в Стамбуле. По ее словам, входные билеты на выступление артиста начинались примерно от 250 евро. Климакова отметила, что сейчас у россиян популярны поездки на концерт певца Энрике Иглесиаса в Астане и на этап Гран-при Азербайджана. Она подчеркнула, что на «Формулу-1» в Баку свободных билетов почти не осталось. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане начался поиск подрядчика для строительства обхода Махачкалы. Об этом сообщает временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы и перешел в активную фазу. Я напомню, что протяженность новой трассы состоит более 31 километра. Дорога пройдет от федеральной трассы Р-217 Астрахань-Махачкала между микрорайонами Кривая Балка и селом Ахар до магистрали поселка Тюбе. Щукин напомнил, что параллельно в Дагестане возводятся также объездные и в других крупных городах, например, в Хасаюрте, новая автодорога призвана разгрузить участок трассы «Кавказ», который проходит через городскую черту. В дагестанской столице началась высадка деревьев в рамках акции «Сад памяти», которая приурочена к 40-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие направлено на увековечивание подвига махачкалинцев, которые участвовали в ликвидации последствий катастрофы. Об этом сообщают в администрации города. Всего до конца года планируют высадить 87 деревьев. Продукция из Дагестана, в том числе соки и нектары кикуни, будут широко представлены на масштабном гастрономическом фестивале «Вкусы России», который пройдет в Москве по 23 августа. Об этом сообщает Минсельхозпрод Дагестана. Гости фестиваля смогут попробовать и приобрести знаменитые дагестанские деликатесы, шашлыки и люля-кебаб из отборной баранины, а также наши напитки – вяленые томаты, сливы, баклажаны, клубнику, натуральный урбеч из полезных орехов и семян. Всего на ВДНХ производители из более 75 регионов страны презентуют свыше 5000 наименований продукции. Власти США внесли в санкционные списки по Кубе 5 юридических и 8 физических лиц. Такие данные опубликованы на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Число физических лиц, в отношении которых введены санкции, попала военная атташе Кубы в России Моника Милес-Гомес. Среди юридических лиц, включенных в санкционные списки, военно-промышленное предприятие имени Юрия Гагарина. Я напомню, что отношения Вашингтона и Гаваны резко обострились в январе, когда США ввели пошлины для стран, которые поставляют нефть на Кубу. Минпросвещение предложило усилить контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников, об этом пишет парламентская газета. Порядок испытаний хотят согласовать с Рособорнадзором и использовать часть инфраструктуры ЕГЭ. Речь идет о разработке и хранении заданий, сроках проведения и утверждении результатов. Авторы инициативы считают, что это повысит объективность олимпиад, победители которых могут поступать в вузы без вступительных экзаменов. Ну и Лакский музыкально-драматический театр представил Дагестан на всероссийском марафоне фестиваля «Россия. Театр общества» в парке «Заряди» в Москве. Мероприятие посвятили 150-летию Союзу театральных деятелей России. Артисты Лакского театра показали фрагмент спектакля «Украшение строптивой» по пьесе Шекспира, постановки народного артиста Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Гиви Валиева. Ну и продолжаем утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. Доброе утро, Дагестан. И одна из таких важных проблем, может быть, проблема, которая бывает, знаете, за мани-мани, решена всегда. Все прекрасно понимают о том, что пластическая хирургия в Дагестане, она имеет очень такие, знаете, вот прям хорошие обороты. И хирургов у нас в Дагестане достаточно очень много хороших, поэтому... Насколько вот я здесь читаю новость о том, что блефаропластика в прошлом году стала номер один операцией в мире. Да, как обстоят дела у нас здесь в Дагестане с пластической хирургией, операцией? И является ли блефаропластика номер один операцией в Дагестане? Узнаем у Асият Магомедовны, она с нами на прямой связи. Асият Магомедовна является пластическим хирургом клиники «ЭОС». Асият, доброе утро.
1: Доброе утро, Расим. Доброе утро, зрители. Меня зовут Асият Магомедовна, работаю в клинике ЭОС, пластический хирург.
0: Асият Магомедовна, скажите, почему, на ваш взгляд, именно блефаропластика вырвалась в лидеры в этом году?
1: Блефаропластика в этом году вырвалась в лидеры, так как женщины и мужчины стали больше обращать внимание и концентрировать на лице. То есть первым, что у нас попадает, это глаза. Поэтому, да, блефаропластика у нас вырвалась в лидеры.
0: Асият Магомедовна, какой тип операции делают чаще всего у нас в Дагестане? Верхнее веко, нижнее или сразу там оба?
1: Чаще, скорее, у нас делают верхнее веко, так как девочки от 30 лет уже начинают замечать, кто с верхнего века, и да, обращаются с этой операцией чаще к нам.
0: Асият, спасибо за такой развернутый ответ. С какими запросами приходят пациенты из Дагестана? Что больше всего, так сказать, волнует нашу прекрасную половину человечества и не только?
1: Ну, Дагестан – это столица пластической хирургии, можно и так сказать. Больше всего, конечно, это липосакция. Девочки приходят на липосакцию и липофилинг, так как фигуре мы уделяем очень много внимания.
0: Есть ли особенности внешности у жителей республики, которые вы учитываете, например, в работе?
1: Ну, особенности внешности, я бы не сказала, что у жителей Дагестана какие-то особые они. Все так же, запросы все такие же, как у всех девочек.
0: Асият Магомедовна, а какие страхи чаще всего озвучивают пациенты перед операцией? Что вы можете отвечать на это?
1: Ну, самый большой страх у всех пациентов – это наркоз. Все боятся всегда, что они не проснутся или будут что-то чувствовать в наркозе. Поэтому не стоит беспокоиться, в клинике ЭОС самая передовая технология, самая лучшее оборудование, поэтому наши пациенты идут спокойно.
0: Асият Магомедовна, а что бы вы сказали тем, кто хочет освежить взгляд, но боится, так сказать, хирургического вмешательства?
1: Девочки, если вы хотите освежить взгляд, то никогда не бойтесь. Если вы подобрали своего доктора, и вы обсудили, он вам понравился, все на консультации, то не стоит волноваться, доверяйте врачу. Самое главное – здоровье вам.
0: Я напомню, что на прямой связи из клиники ЭОС, это здесь, в Махачкале, медицинский центр, который находится недалеко от центральной клинической больницы имени Вишневского, здесь в Махачкале, была пластический хирург, на мой взгляд, number one в Дагестане, Асият Магомедовна. Асият, спасибо тебе большое за такой развернутый ответ, и спасибо всем тем, кто вот сейчас продолжает слушать «Утро» на Диалог ФМ. Недовольные частыми отключениями света, жители Махачкалы накануне вечером перекрыли дорогу по улице Ахмада Хаджикадырова из-за постоянных отключений света. Об этом пишут дагестанские телеграм-каналы. Сообщается, что каждый день на протяжении месяца в центре Махачкалы происходит отключение электроэнергии, которые затрагивают дома на улицах Яракского, Кадырова, Гамзатова, Даниала, Пушкина. Позже Центр управления городом сообщил, что электроснабжение в домах на улице Кадырова восстановлено. Проезд по улице полностью открыт, движение транспорта осуществляется сейчас в штатном режиме. Ну и часть Махачкалы сегодня останется без горячей воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает единый оператор. Работы пройдут до часу дня на внутриквартальной тепловой сети в районе первой городской больницы. Из-за этого будет отключена магистральная тепловая сеть в редукторном поселке Махачкалы. Но Дербентский городской суд приговорил к 5,5 годам колонии общего режима директора компании «Еврострой» по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мы напомним, что предприниматель в 2017-18 годах при строительстве многоквартирного дома в Дербенте продавал одни и те же квартиры разным покупателям. Впоследствии квартиры перепродавали счет погашения долгов за стройматериалы. Ну и генеральный секретарь ООН Антилу Гетеш осудил недавно атаки украинских беспилотников на российские регионы, которые привели к жертвам среди мирных жителей и повреждению гражданской инфраструктуры. В ООН также выразили обеспокоенность ростом числов рисков для судоходства. В ООН также выразили обеспокоенность ростом рисков для судоходства в Черном и Азовских морях. В российском медиа ранее заявили, что Москва остается открыта к дипломатическому урегулированию. Ну а Минтранс предложил разрешить устанавливать защитные конструкции от беспилотников при капитальном ремонте дорог, а также содержании автомобильных дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту приказа ведомства. Сейчас создание конструкций для защиты не входит в утвержденный перечень. Из-за этого их нельзя выполнить в рамках капитального ремонта дорог и содержания дорог. Ну а в Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег сегодня. Как пишет The Guardian, из-за притока холодного воздуха из Антарктики температура местами опустилась до минус 9 градусов. Жители вышли кататься по улицам на лыжах и сноубордах. Одновременно в Новой Зеландии резко выросло потребление электричества. Оператор энергосети предупредил, что в ближайшие дни из-за холодной погоды может возникнуть дефицит мощности. Арбитражный суд Дагестана признал законным решение управления Федеральной антимонопольной службы, которое усмотрело нарушение в тарифной политике компании «Русский тендер». Оператор взимал с участников закупок 1% от начальной цены контракта, что создавало неравные условия для бизнеса. Антимонопольная служба установила плату в размере 1% от начальной максимальной цены контракта, либо фиксированные 10 тысяч рублей при отсутствии стартовой цены не имеют прозрачного экономического обоснования. Затрат оператора не зависит от суммы сделки, а значит, такая модель тарификации необоснованно ограничивает участие малого и среднего бизнеса в крупных закупках. Цитадели на рынке Лайта в Дербенте появилась новая VR-экскурсия, которая буквально переносит посетителей на несколько тысячелетий назад. Услуга доступна при посещении подземного водохранилища. С помощью очков виртуальной реальности историю можно не только увидеть, но и прожить ее. Во время сеанса посетитель совершит виртуальную прогулку по восточному рынку, окажется в древней мечети, а в конце путешествия взглянет на Дербент с высоты птичьего полета. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешеветь, как сообщили Интерфаксу в ассоциации туроператоров. Цена снизится примерно на 15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах более чем вдвое. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпании. Исключение стал Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда, напротив, подорожали, включая Махачкалу. Сильнее всего выросла стоимость перелета в Санкт-Петербург больше, чем на 5%. Ну и в работе интернета в России сегодня произошел масштабный сбой, об этом свидетельствуют данные сбой.рф. Пользователи жалуются на то, что не открываются российские сайты, приложения и сервисы. Больше всех жалоб по данным сервиса поступает из Москвы, а также из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. В российские университеты уже зачислены 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Из общего числа поступивших по отдельной квоте для участников специальной военной операции их детей зачислены более 40 тысяч человек. Эти категории абитуриентов зачислятся в приоритетном порядке, пояснил министр. Он также уточнил, что на отдельную квоту в этом году было выделено 56 тысяч мест. Количество электронных трудовых книжек в России с августа 2025 года выросло на 3,5 миллиона. При этом на цифровой формат фиксации данных работ перешли почти 27 миллионов россиян. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России. Ведомстве рассказали, что электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Седьмое августа на календаре. Давайте заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло именно в этот день? Итак, 7 августа 1959 году в США был запущен первый экспериментальный метеорологический спутник. Благодаря таким разработкам сегодня синоптики могут гораздо точнее прогнозировать погоду. Хотя некоторые из нас все равно сначала смотрят в окно, а потом уже в прогноз погоды. 7 августа 1782 году был торжественно открыт памятник Петру Первому. Знаменитый медный всадник. Это в Санкт-Петербурге. Сегодня это один из самых узнаваемых символов города и одна из самых известных скульптур нашей России. А еще 7 августа отмечается Международный день маяка. Маяки на протяжении веков помогали морякам находить верный путь и избегать опасностей. Можно сказать, что навигаторы появились задолго до смартфонов. Вот такой вот он день, 7 августа, день науки, истории и символов, которые помогают людям находить дорогу. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками.

0: Ешь урбечку стой тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подготовил законопроект о введении с 2027 года нового государственного пособия – единовременной выплаты в размере 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы. Также законопроект ограничивает получение пособия родителям, имеющим гражданство России менее 15 лет. Этот ценз, говорится в пояснительной записке, направлен на обеспечение выплат в пользу семей, доказавших длительность и устойчивую правовую, социальную и экономическую связь с государством. По задумке автора инициативы, выплата пособия будет осуществляться территориальными органами фонда пенсионного и социального страхования за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
2: Экономика должна быть экономной.
3: С начала октября текущего года в России упростится процедура внесения наличных на банковские счета. Граждане смогут пополнять свои карты через устройство самообслуживания любой кредитной организации, используя инфраструктуру системы быстрых платежей. Данный функционал стал возможен благодаря утверждению нового нормативного акта регулятора, сообщает информационное агентство Data.ru. Указание Банка России, регламентирующее запуск целого пакета инновационных сервисов внутри СБП, включая трансграничные переводы, и теперь уже внесение купюр через сторонние банкоматы успешно прошло правовую экспертизу и было официально зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации. При этом внедрение обновленного функционала не станет принудительным для участников финансового рынка.
2: Деньги дороги, как память.
3: В первом полугодии 2026 года 38% всех заказов пришлось на дни с пятницы по воскресенье. Об этом российской газете сообщили аналитики платформы «Броневик» по итогам исследования. Средний чек за ночь в уикенд-поездках составил 4700 рублей, на 12% выше, чем в остальных бронированиях – 4200. Планируя короткий отдых, туристы чаще готовы увеличивать бюджет на проживание ради комфорта, а высокий спрос по выходным дополнительно влияет на стоимость. Главными направлениями для поездок выходного дня стали города Центральной России. Лидером стал город Торжок в Тверской области. 68% заказов составляют краткосрочные бронирования. Популярность локации аналитики связывают с сохранившимся историческим центром и расположением между Москвой и Санкт-Петербургом. На этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог FM.
4: В Дагестане продолжает расширяться инфраструктура для безналичной оплаты. По данным на апрель этого года, количество банкоматов и электронных терминалов в регионе увеличилось до 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры озвучил первый замминистра экономики республики Адильхан Ахмедов на совещании под руководством премьер-министра Дагестана Магомеда Рамазанова. Я напомню, что на сегодняшний день банковская система Дагестана насчитывает 91 учреждение. Растет и обеспеченность населения платежной инфраструктурой. Если, допустим, в 2024 году на 1000 жителей приходилось 4000 устройств, то к началу 2006 года этот показатель достиг 7,5 устройств. При этом более 45% всех терминалов сосредоточено в Махачкале, тогда как большинство районов оснащенность остается ниже средней. По итогам 2025 года Дагестан достиг плановых значений уровня проникновения безналичной оплаты. Компания Wildberries изменит условия регистрации для продавцов из Китая в рамках специального предложения, действие которого ограничено по времени. Об этом сообщил ведомостям представитель маркетплейса. Речь идет о временной плановой акции, в рамках которой на ограниченный период изменены условия регистрации. Подобные акции Wildberries регулярно проводит в странах присутствия. Об этом заявили в компании. Представитель маркетплейса добавил, что после завершения акции условия регистрации вернутся к стандартам. В свою очередь мы напомним о том, что 4 августа министр торговли Казахстана Арман Шакалиев сообщил, что Wildberries планирует строительство складских комплексов на территории Казахстана. В июле спрос на автомобили с пробегом в России вырос на 11% относительно этого же месяца 2025 года. Средняя цена машины

0: составила 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказали «Известиям» эксперты из авто. По итогам 7 прошедших месяцев спрос вырос на 9,5%. Этому способствовали несколько факторов. Прежде всего, снижение ключевой ставки Центробанка до 14%. Кредитование стало доступно для покупателей, а также подстегнуло реализацию отложенного спроса. Кроме того, сыграла роль и статистическая база. Рынок постепенно стабилизируется после колебаний прошлого года. Лидером по динамике стали «Хавал», «Сузуки» и «Ситроен». Проект крупнейшего водовода Дагестана «Черкей-Махачкала-Каспийск» получил положительное заключение госэкспертизы на 6-й завершающий этап строительства. Ранее напомню, что в марте текущего года проект этого этапа не прошел экспертизу, однако 5 августа в реестре опубликовано положительное заключение. Ну и в Организации среднего профессионального образования в Дагестане подано уже 16 тысяч заявлений, об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. Наиболее популярностью будущих абитуриентов пользуются специальности в сфере здравоохранения и информационных технологий. Правительство разрешило до июля 2027 года производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго. Там отметили, кстати, что решение позволит направить дополнительный объем автомобильного бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками топлива. Но в России необходимо ввести федеральную выплату на каждого школьника к 1 сентября в размере 15 тысяч рублей. Это поможет семьям подготовить детей к новому учебному году. С этим предложением выступил замсекретаря ОП Российской Федерации Владислав Гриб. В этом году он предложил сделать ее в размере 15 тысяч рублей. Общественник, кстати, уверен, что выплату необходимо распространить на семьи, где воспитываются школьники с 1 по 11 класс. Но к концу этого года российские компании смогут автоматизировать с помощью искусственного интеллекта в среднем 25 рабочих функций. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на HR-специалистов. Они, кстати, отметили, что точная доля будет зависеть от цифровой зрелости, отраслевой специфики и бюджета конкретной компании. Но выпускница из Дербента Камила Искерова доказала, что результат единого государственного экзамена может быть значительно пересмотрен. Девушка не согласилась с первоначальной оценкой в 46 баллов и после пересдачи добилась максимального результата 100 баллов. О триумфе выпускницы из Дербента сообщил глава Дербента Ханлар Пашабеков на встрече с медалистами. Американский президент считает, что Пит Хэггет ввел его в заблуждение по поводу реального количества боеприпасов у армии США. Речь, кстати, идет прежде всего о дефиците ракет ПВО у США после затяжного конфликта с Ираном. Об этом пишет The Washington Post. По информации источников издания, именно поэтому Дональд Трамп отказался от новых ударов по Исламской Республике. Арсенал действительно истощается, это в частности подтверждают и задержками в поставках вооружения на Украину. Об этом пишут зарубежные СМИ. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы. Далее здесь на Диалог FM.
1: Встреча Дональда Трампа с министрами в Кэмп-Дэвиде прошла в довольно напряженной атмосфере. Как рассказывают источники «Вашингтон-Пост», во время заседания президент буквально отчитал главу Пентагона Пита Хексета. Последний был вынужден оправдываться и переложил вину на своего заместителя. По информации газеты, Трамп искренне считал, что дефицита боеприпасов нет. Инцидент серьезно подорвал и так пошатнувшееся доверие президента к Хексету. До этого главе Пентагона удалось убедить Трампа в быстрой победе над Ираном. Но на деле война продолжается уже 5-й месяц. Один из американских военачальников рассказал «Вашингтон-Пост», что только за первые 2 недели боевых действий США выпустили около 1300 ракет большой дальности, а запас «Атакамс», которые востребованы и на Украине, практически исчерпан. И в Белом доме, и в Пентагоне все заявления по поводу дефицита вооружений называют фейками. Накануне критика официальных лиц обрушилась на CNN. Источники телеканала сообщили, что в ходе конфликта на Ближнем Востоке США на 80% израсходовали запас ракет для комплексов ТЭТ и примерно половину Патриот и Томагавк. На этом фоне Пентагон запросил у Конгресса дополнительное финансирование на 87 миллиардов долларов, но парламентарии пока не спешат с решением. Накануне Владимир Зеленский заявил, что количество зенитных ракет, которые поставляют Украине, за год сократилось в 3 раза. Возможно, отказ передавать вооружение – это политический шаг, чтобы мы были более сговорчивыми, отметил президент страны. Он добавил, добавил, что боеприпасы есть у европейских партнеров и призвал решить проблему со снабжением в ближайшие дни. В последнее время противовоздушная оборона Киева действительно становится уязвимой, пишет Financial Times. И именно нехватка ракет – ключевой фактор. Тем временем между Вашингтоном и Киевом продолжаются переговоры по поводу комплексов «Патриот», сообщают источники Рейтер. Ранее Трамп отказал в прямых поставках вооружения, сославшись на нужды американской армии в Иране. Теперь же речь про производство ракет на Украине. Несмотря на сомнения американского президента, стороны обсуждают вариант с частичной сборкой этого вооружения в Германии. Впрочем, даже если переговоры увенчаются успехом, Украина получит новые «Патриот» только через год, заключают собеседники Рейтер.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня ожидается у нас, друзья, солнечная погода, так обещает гидрометцентр Дагестана. Ветер слабый, осадков не ожидается, море останется теплым. Это все-таки отличный повод провести вечер на побережье Каспийского моря после рабочего дня. И небольшой совет на сегодня. Если пятница уже создает настроение выходных, постарайтесь, чтобы это настроение не наступило раньше окончания рабочего дня. Впереди главные новости, любимая музыка и только хорошее настроение. Отличной пятницы, успешной завершения рабочей недели и доброго утра, Дагестан!

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане начался поиск подрядчика для строительства обхода в Махачкале. Об этом сообщает временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы и перешел в активную фазу. Я напомню, что протяженность новой трассы состоит более 31 километра. Дорога пройдет от федеральной трассы Р-217 Астрахань-Махачкала между микрорайонами Кривая Балка и селом Ахар до магистрали поселка Тюбе. Щукин напомнил, что параллельно в Дагестане возводятся также объездные и в других крупных городах, например, в Хасаюрте, новая автодорога призвана разгрузить участок трассы «Кавказ», который проходит через городскую черту. В дагестанской столице началась высадка деревьев в рамках акции «Сад памяти», которая приурочена к 40-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие направлено на увековечивание подвига махачкалинцев, которые участвовали в ликвидации последствий катастрофы. Об этом сообщают в администрации города. Всего до конца года планируют высадить 87 деревьев. Продукция из Дагестана, в том числе соки и нектары кикуни, будут широко представлены на масштабном гастрономическом фестивале «Вкусы России», который пройдет в Москве по 23 августа. Об этом сообщает Минсельхозпруд Дагестана. Гости фестиваля смогут попробовать и приобрести знаменитые дагестанские деликатесы, шашлыки, люля-кебаб из отборной баранины, а также наши напитки – вяленые томаты, сливы, баклажаны, клубнику, натуральный урбеч из полезных орехов и семян. Всего на ВДНХ производители из более 75 регионов страны презентуют свыше 5000 наименований продукции. Власти США внесли в санкционные списки по Кубе 5 юридических и 8 физических лиц. Такие данные опубликованы на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Число физических лиц, в отношении которых введены санкции, попала военная атташе Кубы в России Моника Милес-Гома. Среди юридических лиц, включенных в санкционные списки, военно-промышленное предприятие имени Юрия Гагарина. Я напомню, что отношения Вашингтона и Гаваны резко обострились в январе, когда США ввели пошлины для стран, которые поставляют нефть на Кубу. Минпросвещение предложило усилить контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников. Об этом пишет парламентская газета. Порядок испытаний хотят согласовать с Рособорнадзором и использовать часть инфраструктуры ЕГЭ. Речь идет о разработке и хранении заданий, сроках проведения и утверждении результатов. Авторы инициативы считают, что это повысит объективность олимпиад, победители которых могут поступать в вузы без вступительных экзаменов. Нойлакский музыкально-драматический театр представил Дагестан на всероссийском марафоне фестиваля «Россия. Театр общества» в парке «Зарядье» в Москве. Мероприятие посвятили 150-летию Союзу театральных деятелей России. Артисты Лакского театра показали фрагмент спектакля «Украшение строптивой» по пьесе Шекспира в постановке народного артиста Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Гиви Валиева. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
4: Вице-чемпион мира Руслан Терновой выиграл золото чемпионата Европы в прыжках с 10-метровой вышки. Для него это вторая победа на парижском турнире. Ранее 25-летний спортсмен стал лучшим в синхронных прыжках с вышки в паре с Никитой Шлейхером. Также в активе Руслана серебряная медаль в смешанных командных соревнованиях в дуэте с Екатериной Беляевой. Пресс-служба московского «Спартака» объявила о переходе нападающего сборной Албании Мирлинда Даку из казанского «Рубина». 28-летний форвард подписал с красно-белыми трехлетний контракт. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 11 миллионов евро. За три сезона в Казани албанец забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. Он стал вторым лучшим бомбардиром в истории клуба после Гюкдениза Карадениза и вторым снайпером российского чемпионата позапрошлом сезоне. Регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября матчем между Ярославским «Локомотивом» и Челябинским «Трактором». Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в прошлом сезоне во второй раз подряд выиграл главный трофей лиги, взяв верх в финальной серии над Акбарсом. В отличие от предыдущих лет, в этом сезоне традиционного матча за Кубок открытия не будет. Лига решила провести в стартовый день сразу несколько игр. 5 сентября состоятся еще 5 матчей. Автомобилист примет московское «Динамо», «СКА» сыграет с «Ладой», «Спартак» с «Торпедой», «Северсталь» с Салаватом Юлаевым, а «Акбарс» с «Сибирью». Шестая ракетка мира Даниил Медведев завершил выступление на мастерсе в Монреале уже во втором круге, уступив 70-му номеру мирового рейтинга нидерландцу Ботику ван де Зандхупу в двух сетах. Позже вслед за Медведевым из борьбы выбыл и Карен Хачанов, который также уступил во втором круге французу Терансу Антману 4-6, 6-7. Для 39-й ракетки мира это поражение стало особенно болезненным. Он не смог защитить 640 очков за прошлогодний финал мастерса в Торонто. В результате Хачанов, уже покинувший топ-30 на прошлой неделе, по итогам монреальского турнира рискует опуститься за пределы топ-40. Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный дисквалифицирован на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняли на заседании профильного комитета, и 35-летний футболист назвал его справедливым, признав необходимость отвечать за ошибки. А положительный допинг пробе Заболотного стало известно еще в мае. Контракт нападающего со «Спартаком» истек в конце июня, и клуб не стал его продлевать. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Доброе утро, Дагестан! В эфире программа «Утро» на Диалог FM. Мы рады встречать вместе с вами новый день. Доброе утро всем, кто уже за рулем, едет на работу, открывает двери своих магазинов и кафе. Я приветствую все города и населенные пункты нашего необъятного Дагестана. Сегодня пятница, 7 августа, последний рабочий день, рывок перед выходными, как бы я назвал. Если вы всю неделю откладывали какие-то дела на пятницу, самое время с ними разобраться. Но если откладывали до понедельника, что уж, традиции тоже нужно уважать, друзья. В ближайшее время до 11 утра вас ждут главные новости, интересные события, прогноз погоды, рубрика «Этот день в истории» и, конечно же, отличная музыка. Оставайтесь на Диалог FM, меня зовут Расим Загиров, я приветствую весь наш Дагестан.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Управление образования Махачкалы опровергло слухи о массовых увольнениях бухгалтеров и сообщило, что школы и детсады могут добровольно передать финансовые функции новой централизованной бухгалтерии. Информация также о сокращении заместителей по хозяйственной части также не соответствует действительности, об этом сообщает Управление образования Махачкалы. В управлении также подчеркнули, что все гарантии трудового законодательства при возможных изменениях будут соблюдены. Ну и мусорный коллапс в Каспийске возник из-за некачественного топлива, которое вывело из строя 12 из 22 мусоровозов. Об этом порталу Мирмол сообщил временно исполняющий мэра Каспийска Арсен Шерифов. Кстати, по словам его, заправка произошла 6-7 дней назад. Топливо оказалось бракованным. Ремонт каждого автомобиля обошелся в 75 тысяч рублей. По мнению мэра, часть машин уже восстановили, но за время простоя накопились горы мусора, на вывоз которых потребуется еще 3 дня. В мэрии Каспийска надеются, что ситуация нормализуется в ближайшие дни. Я напомню, что накануне на заседании оперштаба сообщалось, что в Дагестане с начала года создали почти 500 новых контейнерных площадок. Но в поездах Дербент-Москва появится 12 новых вагонов. Об этом сообщает Федеральная Северокавказская железная дорога. До 15 августа в состав поездов номер 85, следующих по маршруту Дербент-Москва, будут включены 12 плацкартных вагонов. Они заменят более старые модели. Новые вагоны будут оснащены кондиционерами, биотуалетами, душевыми кабинами. Кроме того, для удобства пассажиров предусмотрены розетки и USB-разъемы. Ну и почти половина водителей на парковках со шлагбаумом оплачивают стоянку непосредственно при выезде. Об этом сообщает газета метро.ру со ссылкой на заммэра столицы. За год число таких операций выросло на 60%. Водителю не нужно искать паркомат и выходить из машины. Достаточно приложить банковскую карту или телефон к терминалу шлагбаума. Но в Министерстве иностранных дел России заявили, что отношения с Арменией остаются разногласия. Представитель ведомства Алексей Фадеев отметил, что Москва ожидает от Еревана более конструктивного диалога. При этом он подчеркнул, что Россия не вводила ограничений на экспорт армянских товаров. По его словам, часть возникающих проблем связана с вопросами качества продукции. В Москве также заявляет о намерении сохранить дружественные отношения с Арменией. Ну и российский бизнес стал чаще отправлять сотрудников в командировки по стране. Об этом сообщает РИА Новости. Во втором квартале особенно заметно выросло число деловых поездок по городам России. При этом главным направлением по-прежнему остается Москва. В пятерку также востребованных городов вошли Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. В целом, статистика показывает, что география рабочих поездок постепенно становится шире. Арбитражный суд Дагестана признал законным решение управления Федеральной антимонопольной службы, которое усмотрело нарушение в тарифной политике компании «Русский тендер». Оператор взимал с участников закупок 1% от начальной цены контракт, что создавало неравные условия для бизнеса. Антимонопольная служба установила плату в размере 1% от начальной максимальной цены контракта, либо фиксированные 10 тысяч рублей при отсутствии стартовой цены не имеют прозрачного экономического обоснования. Затраты оператора не зависят от суммы сделки, а значит, такая модель тарификации необоснованно ограничивает участие малого и среднего бизнеса в крупных закупках. В цитадели на рынке Алайта в Дербенте появилась новая VR-экскурсия, которая буквально переносит посетителей на несколько тысячелетий назад. Услуга доступна при посещении подземного водохранилища. С помощью очков виртуальной реальности историю можно не только увидеть, но и прожить ее. Во время сеанса посетитель совершит виртуальную прогулку по восточному рынку, окажется в древней мечети, а в конце путешествия взглянет на Дербент с высоты птичьего полета. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешеветь, как сообщили Интерфаксу в ассоциации туроператоров. Цена снизится примерно на 15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах более чем вдвое. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпании. Исключение стал Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда, напротив, подорожали, включая Махачкалу. Сильнее всего выросла стоимость перелета в Санкт-Петербург больше, чем на 5%. В российские университеты уже зачислены 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Из общего числа поступивших по отдельной квоте для участников специальной военной операции и их детей зачислены более 40 тысяч человек. Эти категории абитуриентов зачислятся в приоритетном порядке, пояснил министр. Он также уточнил, что на отдельную квоту в этом году было выделено 56 тысяч мест. Количество электронных трудовых книжек в России с августа 2025 года выросло на 3,5 миллиона. При этом на цифровой формат фиксации данных о работе перешли почти 27 миллионов россиян. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России. В ведомстве рассказали, что электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Рыбные хозяйства, которые пострадали от загрязнения реки Гнилуша, смогут потребовать компенсацию убытков. В ущерб могут внести и недозагруженность номерного фонда из-за отказов от рыбалки. Я напомню, что сейчас последствия химического загрязнения ликвидируют профильные службы, волонтеры и местные жители. Кто заплатит за гибель рыбы в водоемах Домодедово, тему продолжат мои коллеги.
2: Атака беспилотников на индустриальный парк «Южные врата» состоялась еще 20 июля. В ходе тушения пожара с территории складов произошла утечка моющих средств. В местных пабликах десятки видео с пенными берегами и ужасающие кадры заводей, заполненных мертвой рыбой. В последние несколько дней жители жалуются на едкий запах в воздухе и изменение цвета воды в колодцах, рассказала Коммерсант ФМ местная жительница.
3: Люди не могут ни пить воду, ни забирать воду для какого-то своего бытового хозяйства. У многих, например, животные. На самом деле, это просто экологическая катастрофа, которая побивает все живое. Мы не говорим о том ущербе, который на сегодняшний день нанесен рыбе, самим рекам, сколько времени понадобится на их реабилитацию. Люди вынуждены на время покидать дома. Подъезжая, например, к деревне Степанчиково, Артемьево, там уже фиксируется довольно-таки резкий запах химический. Вообще надо проверять, наверное, воздух на качество, не только воду. Подвозят воду, действительно, потому что люди говорят, прям черная вода.
2: Вдоль загрязненной реки есть несколько баз отдыха, которые специализируются на рыбалке. По данным только одного хозяйства, в водоеме всегда есть от 9 до 12 тонн рыбы, включая белугу, осетра, карпа, сама, щуку и другие виды. Когда начнется восстановление экосистемы водоемов, местные власти не говорят, рассказали Коммерсант ФМ в одном из комплексов.
4: У нас рыбалка закрыта на основном водоеме. Форелевые водоемы, там отдельный пруд, там форель живет, все хорошо, запускаем регулярно. Номерной фонд сдается полностью, а когда будет открыт, мы не знаем с вами пока. Как нормализуется ситуация с кислородом, начнем запуск.
2: 3 августа в городском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Это означает, что местные жители могут рассчитывать на поддержку. Однако юрлицам придется судиться за компенсацию убытков из-за загрязнения водоемов с владельцами индустриального парка. Но шансы на успех велики, считает адвокат по экологическим вопросам Евгений Жаров.
5: Известен случай, когда в денежном эквиваленте рассчитывается стоимость погибшей рыбы с учетом стоимости малька, и плюс, если малек за это время прирос, то стоимость прироста тоже засчитывается стоимость ущерба. То есть это значительные суммы вреда в части компенсации, но здесь нужно для начала установить виновника всей этой истории. Деятельность, естественно, ограничена, это тоже упущенные выгоды, тоже, которая может повлиять на величину убытков. Виновным будет собственник имущества, гибель которого повлекла причинение вреда окружающей среде. Компенсация гражданам регулируется уже фактом ЧС в данной ситуации. Как правило, по закону о ЧС администрации компенсирует часть каких-то убытков, естественно, не все.
2: Спор по возмещению убытков может занять до 2 лет, отмечает адвокат, руководитель практики сложных судебных споров Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Евгений Розенблат.
6: У нас в связи с последними событиями, участившимися атаками БПЛА, пока еще финально не сформировалась и позиция, и судебная практика, тем более, можно ли считать это форс-мажором. То есть у этого обстоятельства все признаки форс-мажора, но ни одного такого дела не дошло до судебного решения. Тем не менее, насколько мне известно, сейчас по вот этому факту проводятся различные проверочные мероприятия, потому что одно дело, что там возник пожар в результате атаки БПЛА. Другой вопрос, как так получилось, что все вот эти загрязняющие вещества попали в воду.
2: Администрация Домодедова обратилась к жителям с просьбой воздержаться от купания, рыбалки и использования речной воды в хозяйственных целях, уточнив, что воду в водопроводе и уличных колонках можно использовать без ограничений.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня ожидается у нас, друзья, солнечная погода, так обещает гидрометцентр Дагестана. Ветер слабый, осадков не ожидается, море останется теплым. Это все-таки отличный повод провести вечер на побережье Каспийского моря после рабочего дня. И небольшой совет на сегодня. Если пятница уже создает настроение выходных, постарайтесь, чтобы это настроение не наступило раньше окончания рабочего дня. Впереди главные новости, любимая музыка и только хорошее настроение. Отличной пятницы, успешной завершения рабочей недели и доброго утра, Дагестан!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили возвращать деньги за услуги риэлторов в случае обмана. Об этом пишут ведомости со ссылкой на материалы к третьему пакету мер по противодействию кибермошенничеству. По информации издания, силовики предлагают возвращать деньги за услуги риэлторов, если суд признает сделку недействительной. Окончательная позиция по инициативе не сформирована. В частности, Генпрокуратура предлагает дождаться доклада Росреестра, который выступает против включения подобной меры в антифрод-пакет, хотя в целом поддерживает необходимость регулирования деятельности риэлторов. Отмечается, что после усиления антифрод-процедур мошенники все чаще выбирают преступления, связанные с отчуждением недвижимости. К концу 2026 года российские компании смогут автоматизировать с помощью искусственного интеллекта в среднем 15-25% рабочих функций. Об этом газете «Ру» рассказала начальник центра карьеры Валентина Киося. По ее словам, точная доля будет зависеть от цифровой зрелости, отраслевой специфики и бюджета конкретной компании. Сейчас ИИ применяют в бизнес-процессах 17% российских организаций, еще 31% планируют начать его внедрение, сказала эксперт. Она добавила, что большинство крупных компаний уже используют технологию как минимум в одной бизнес-функции. В первую очередь ИИ можно передать рутинные и однотипные задачи, работу с документами и отчетами, обработку заявок и первичные ответы клиентам. И в завершении выпуска: каждый второй опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». На втором месте оказались Мальдивы, на третьем – Испания. Провести свадебное путешествие в России хотел бы каждый четвертый респондент. В топ-10 наиболее желанных зарубежных направлений для свадебного путешествия также вошли Сейшелы, Франция, Таиланд, Япония, Китай и Индонезия. Примечательно, что для 22% респондентов тип отдыха не имеет решающего значения. Для них главное – быть рядом со своей половинкой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Сотрудники силовых структур задержали в дагестанских огнях руководителя муниципального бюджетного учреждения этой дирекции единого заказчика-застройщика Магомеда Изилова. Об этом порталу «Мирмол» сообщили источник в правоохранительных органах Дагестана. Кстати, по информации собеседника, Изилова подозревает в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Ну и Россельхознадзор по Дагестану привлек к ответственности 22 владельца заведения общепита в Махачкале и в Дербенте. В ходе проверок по требованию прокуратуры выявлено нарушение. Продукция поступала без ветеринарных документов в системе «Меркурий». Составлено сейчас 32 протокола за нарушение техрегламента о ветеринарии и о качестве безопасности пищевых продуктов. Более 10 центральных улиц Махачкалы, включая Яракского, Гамзатова, Кадырова, Дахадаева и другие, сейчас без электроснабжения из-за отключения фидера номер 63 на подстанции «Центральная». Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Причина отключения – аномальная жара и высокая нагрузка на линии, из-за чего сработала автоматическая защита. Специалисты махачкалинских ГЭС уже на месте. Оборудование отключено, чтобы избежать перегрева и выхода из строя. Ну, республика заняла четвертую строчку в рейтинге по объему произведенной за первое полугодие 2026 года минеральной воды. Общий объем, разлитой за 6 месяцев минералки, в Дагестане составил 72 миллиона литров, об этом сообщает РБК «Кавказ». Больше всего минеральной воды произвели в Карачаево-Черкесии, на втором месте Ставропольский край. Ну а суд в Махачкале привлек к административной ответственности местного жителя, который публично демонстрировал символику экстремистской организации. В ходе разбирательства установлено, что мужчина наклеил на свой автомобиль изображение символики экстремистской организации ПИТ-ДЕФИСБУЛЬ, деятельность которой запрещена на территории России. Но в Дагестане за первое полугодие этого года выявлено и передано правоохранителям 27 поддельных банкнот, на одну больше, чем за этот же период прошлого года. Из них 18 купюры номиналом 5000 рублей, поддельных тысячных в два раза меньше. Я напомню, что Банк России усиливает защиту денег, до 2028 года планирует выпустить обновленные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей. К новому учебному году в Дагестане откроется 7 новых школ. Они дадут 4000 ученических мест. Школы появятся в Хасаюрте, Хасаюртовском, Карабдахкенских районах, в Махачкале и Кизилюрте. После капремонта откроется 38 школ, 28 в рамках национального проекта «Молодежь и дети», а также нацпроекта «Семья», 10 за счет республиканского бюджета. В целом, по стране 1 сентября за парты сядут более 500 тысяч учеников, около 46 из них – первоклассники. В Макраменкенском районе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируют участок дороги к Самурскому лесу. Это Хаджак, Измоляр и Азадаглы. Более 3 километров. Дорога ведет к селу Азадаглы, а также к единственному Лиановому лесу на Северном Кавказе. Она важна и для местных жителей, и для туристов. Уже уложено асфальтобетонное покрытие, смонтированные кюветные лотки и водопропускные трубы. Правительство Дагестана планирует привлечь вертикально интегрированные нефтяные компании для стабилизации топливного рынка. Об этом заявил премьер-министр Магомед Рамазанов. Мера связана с непростой ситуацией с поставками бензина и сжиженного газа в республике. Вопрос находится на личном контроле временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина. Предварительные переговоры с крупными операторами уже ведутся. Премьер поручил проработать возможность их выхода на рынок Дагестана. На Дербентский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине, который после увольнения продолжал заправляться за счет компании. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Суд установил, что подсудимый, работая водителем на торговой базе, имел в распоряжении топливную карту для оплаты дизельного топлива. При увольнении он не сдал карту, а сообщил бывшему работодателю, что потерял ее. Это позволило ему продолжать заправляться денежными средствами за счет организации. Ну и товарооборот между Россией и Киргизией увеличился на 26% по итогам 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к участникам Российско-Киргизского экономического форума. Об этом передает ТАСС. Президент отметил, что с большой дачей работает Российско-Киргизский фонд развития, по линии которого уже профинансировано порядка 4000 современных проектов. Ну а в России предложили создать механизм возврата денег при оказании услуг риэлторам по сделкам, которые суд признал недействительными. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на материалы к третьему пакету мер противодействию кибермошенничеству «Антифрод-3». «Единая Россия» первая. Новые люди и последние. На втором месте «Яблоко». Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку мест партии в избирательном бюллетене. Глава Центр избиркома Элла Панфилова в связи с этим подчеркнула, что подобная расстановка – чистая случайность. В двух предыдущих кампаниях первой в списке оказалась КПРФ. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе не ждет сенсации по итогам голосования. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
1: В борьбу за право пройти в 9-ю Государственную Думу вступают 11 политических партий. Официально агитационная кампания стартует 22 августа. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Всего будет избрано 450 депутатов, из них 225 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. В среду 5 августа ЦИК провел традиционную жеребьевку партийных мест в избирательном бюллетене. «Единая Россия» получила первый номер. За ней идет «Яблоко», «ЛДПР» третья, «Справедливая Россия» под номером 6, «КПРФ» под номером 8. Замыкают список «Новые люди», они, соответственно, 11-е. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом, далее цитата, «все честно, прозрачный барабан». Вы знаете, это в первый раз «Единой России». У нас два раза подряд КПРФ вытаскивала первый шарик. Конец цитаты. От партии власти счастливый шарик тянул легендарный борец, а ныне политик Александр Карелин. Его мощная рука в прозрачный барабан лототрона не влезла. Помогла одна из девушек, что находилась рядом. И вот так ЕР получила первый номер. Как отметила глава ЦИК, цитирую, «мы намерены обеспечить безопасность проведения выборов не в ущерб нашему главному достижению мирного времени, беспрецедентной открытости и прозрачности всего избирательного процесса, аналогов которым в мире нет». Конец цитаты. На предстоящие выборы приглашены представители более чем из 100 стран Азии, Африки, Латинской Америки и пространства СНГ. С высокой долей вероятности мы увидим наблюдателей из Никарагуа, Кубы, Египта, Китая, Беларуси, а также стратегического союзника КНДР. Делегация из этой страны – традиционный участник мониторинга российского электорального процесса. Европейским структурам, таким как ОБСЕ или ПАСЕ, приглашения не направлялись, потому что они представляют страны недружественные, которые, в частности, вводят против России санкции и всячески дискредитируют избирательную систему Российской Федерации. Так что национальным выборам, аналогов которым в мире нет, никто из враждебных комментаторов не помешает. Россия не в изоляции. Впереди большой праздник всеобщего волеизъявления.
0: Ну и к другим новостям. На совещании под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова обсудили напряженную ситуацию на топливном рынке Дагестана. Рамазанов отметил, что вопрос на личном контроле главы Дагестана Федора Щукина. В ходе совещания затронули тему привлечения вертикально интегрированных нефтяных компаний. Предварительные переговоры уже ведутся. Премьер-министр Дагестана поручил также проработать с крупными российскими операторами в вопросах выхода на рынок Дагестана. Но в первом полугодии этого года Северокавказская железная дорога перечислила в бюджет Дагестана 258 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали. Для сравнения, например, в Кабардино-Балкарии перечислено 68 миллионов рублей. В Северной Осетии 34 миллиона. Всего Северокавказская магистраль направила в бюджеты всех уровней свыше 5 миллиардов рублей за учетный период. Но Федеральная служба государственной статистики сообщила о снижении потребительских цен в России. На неделе по 3 августа составила их на 0,02 базисных пункта. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Кстати, это уже второй случай недельной дефляции в 2026 году. Впервые Росстат зафиксировал снижение цен в начале мая, тогда показатель также составил минус 0,2%. При этом огурцы, яблоки и бананы, напротив, прибавились к цене. Кроме того, подорожала гречка, сахар, куриное мясо и пшено. Ну и Банк России пока не видит оснований уверенно говорить о новом снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом говорится в резюме обсуждения, которое опубликовано Центробанком. Там же считают, что ускорение потребления роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива ограничено. Ну и Ассоциация банков России призвала внимательнее контролировать тарифы операторов связи, об этом сообщает «Российская газета». За последние два года, по их мнению, средняя стоимость СМС-сообщения для организации выросла почти на 140%. Единой ставки на рынке нет, цена зависит от оператора, объема и типа рассылки. Только с начала этого года тарифы увеличились почти на четверть, а за 10 лет услуги связи для таких сообщений подорожали в 26 раз. Экстремальная жара, засуха и ливни. Эль-Нио станет самым масштабным за последние 76 лет. Погодное явление, при котором превышается температура воды в океанах, уже привело к природным аномалиям. И ситуация будет ухудшаться, прогнозирует Bloomberg. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.ФМ.
2: «Эль-Ниньо» вошло в очередной цикл. Оно будет мощнее прежних, и считать это разовым эпизодом было бы ошибкой. Bloomberg предлагает рассмотреть рекорды этого сезона как репетицию перед тем, что человечество ждет в будущем. Для развивающихся рынков и особенно для стран Латинской Америки, Африки и Азии сильная жара и непредсказуемые дожди, вызванные «Эль-Ниньо», вероятно, усугубят и без того высокие цены на импорт нефти. Также еще больше осложнятся цепочки поставок, нарушенные войной в Иране. В Перу уже зафиксировано замедление экономического роста. Из-за потепления океанских вод страна теряет доходы от промысла анчоусов. Обычно экспорт этого продукта приносил около 2 миллиардов долларов. В Индии «Эль-Ниньо» может повлиять на муссоны. Уже сейчас количество осадков на 12% ниже нормы. Это осложняет работу гидроэлектростанции и грозит гибелью урожая. На Филиппинах и в Индонезии прогнозируют рост цен на основные продукты питания. Потребительские товары в обеих странах подорожают на 2 процентных пункта. По расчетам Рейтер, температура воды в центральной и восточной частях Тихого океана будет неуклонно расти еще несколько месяцев. На пик своей мощности Эль-Ниньо выйдет примерно к октябрю. Параллельно в Индийском океане зарождается положительный диполь, когда в западных регионах средняя температура растет, а в восточных понижается. Все эти климатические условия ведут к засухе, наводнениям и лесным пожарам в бассейне океана. Всемирная метеорологическая организация призывает снизить добычу угля, нефти и газа. Расширение производства необходимо прекратить, иначе планета продолжит стремительно двигаться навстречу смертоносной опасности. Ученые предупреждают, то, что происходит сейчас, только разминка. Все больше территории на Земле будет накрывать тепловыми куполами. Ослабнет супер-Эль-Ниньо только к лету следующего года.
0: 7 августа на календаре. Давайте заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло именно в этот день? Итак, 7 августа 1959 году в США был запущен первый экспериментальный метеорологический спутник. Благодаря таким разработкам сегодня синоптики могут гораздо точнее прогнозировать погоду. Хотя некоторые из нас все равно сначала смотрят в окно, а потом уже в прогноз погоды. 7 августа 1782 году был торжественно открыт памятник Петру Первому, знаменитый медный всадник, это в Санкт-Петербурге. Сегодня это один из самых узнаваемых символов города и одна из самых известных скульптур нашей России. А еще 7 августа отмечается Международный день маяка. Маяки на протяжении веков помогали морякам находить верный путь и избегать опасностей. Можно сказать, что навигаторы появились задолго до смартфонов. Вот такой вот он день, 7 августа, день науки, истории и символов, которые помогают людям находить дорогу. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и 2.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: В Дагестане продолжает расширяться инфраструктура для безналичной оплаты. По данным на апрель этого года, количество банкоматов и электронных терминалов в регионе увеличилось до 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры озвучил первый замминистра экономики республики Адильхан Ахмедов на совещании под руководством премьер-министра Дагестана Магомеда Рамазанова. Я напомню, что на сегодняшний день банковская система Дагестана насчитывает 91 учреждение. Растет и обеспеченность населения платежной инфраструктурой. Если, допустим, в 2024 году на 1000 жителей приходилось 4000 устройств, то к началу 2006 года этот показатель достиг 7,5 устройств. При этом более 45% всех терминалов сосредоточено в Махачкале, тогда как большинство районов оснащенность остается ниже средней. По итогам 2025 года Дагестан достиг плановых значений уровня проникновения безналичной оплаты. Компания Wildberries изменит условия регистрации для продавцов из Китая в рамках специального предложения, действие которого ограничено по времени. Об этом сообщил ведомостям представитель маркетплейса. Речь идет о временной плановой акции, в рамках которой на ограниченный период изменены условия регистрации. Подобные акции Wildberries регулярно проводит в странах присутствия. Об этом заявили в компании. Представитель маркетплейса добавил, что после завершения акции условия регистрации вернутся к стандартам. В свою очередь мы напомним о том, что 4 августа министр торговли Казахстана Арман Шакалиев сообщил, что Wildberries планирует строительство складских комплексов на территории Казахстана. В июле спрос на автомобили с пробегом в России вырос на 11% относительно этого же месяца 2025 года. Средняя цена машины составила 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказали «Известиям» эксперты из авто. По итогам 7 прошедших месяцев спрос вырос на 9,5%. Этому способствовали несколько факторов. Прежде всего, снижение ключевой ставки Центробанка до 14%. Кредитование стало доступно для покупателей, а также подстегнуло реализацию отложенного спроса. Кроме того, сыграла роль и статистическая база. Рынок постепенно стабилизируется после колебаний прошлого года. Лидером по динамике стали Haval, Suzuki и Citroen. Проект крупнейшего водовода Дагестана «Черкей-Махачкала-Каспийск» получил положительное заключение.

0: Заключение госэкспертизы на шестой завершающий этап строительства. Ранее напомню, что в марте текущего года проект этого этапа не прошел экспертизу, однако 5 августа в реестре опубликовано положительное заключение. Ну и в Организации среднего профессионального образования в Дагестане подано уже 16 тысяч заявлений. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. Наиболее популярностью у будущих абитуриентов пользуются специальности в сфере здравоохранения и информационных технологий. Правительство разрешило до июля 2027 года производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго. Там отметили, кстати, что решение позволит направить дополнительный объем автомобильного бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками топлива. Но в России необходимо ввести федеральную выплату на каждого школьника к 1 сентября в размере 15 тысяч рублей. Это поможет семьям подготовить детей к новому учебному году. С этим предложением выступил замсекретаря ОП Российской Федерации Владислав Гриб. В этом году он предложил сделать ее в размере 15 тысяч рублей. Общественник, кстати, уверен, что выплату необходимо распространить на семьи, где воспитываются школьники с 1 по 11 класс. Но к концу этого года российские компании смогут автоматизировать с помощью искусственного интеллекта в среднем 25 рабочих функций. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на HR-специалистов. Они, кстати, отметили, что точная доля будет зависеть от цифровой зрелости, отраслевой специфики и бюджета конкретной компании. Но выпускница из Дербента Камила Искерова доказала, что результат единого государственного экзамена может быть значительно пересмотрен. Девушка не согласилась с первоначальной оценкой в 46 баллов и после пересдачи добилась максимального результата 100 баллов. О триумфе выпускницы из Дербента сообщил глава Дербента Ханлар Пашабеков на встрече с медалистами. Американский президент считает, что Пит Хэггет ввел его в заблуждение по поводу реального количества боеприпасов у армии США. Речь, кстати, идет прежде всего о дефиците ракет ПВО у США после затяжного конфликта с Ираном. Об этом пишет The Washington Post. По информации источников издания, именно поэтому Дональд Трамп отказался от новых ударов по Исламской Республике. Арсенал действительно истощается, это в частности подтверждают и задержками в поставках вооружения на Украину. Об этом пишут зарубежные СМИ. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы. Далее здесь на Диалог FM.
1: Встреча Дональда Трампа с министрами в Кэмп-Дэвиде прошла в довольно напряженной атмосфере. Как рассказывают источники Вашингтон-Пост, во время заседания президент буквально отчитал главу Пентагона Пита Хексета. Последний был вынужден оправдываться и переложил вину на своего заместителя. По информации газеты, Трамп искренне считал, что дефицита боеприпасов нет. Инцидент серьезно подорвал и так пошатнувшееся доверие президента к Хексету. До этого главе Пентагона удалось убедить Трампа в быстрой победе над Ираном. Но на деле война продолжается уже пятый месяц. Один из американских военачальников рассказал Вашингтон-Пост, что только за первые две недели боевых действий США выпустили около 1300 ракет большой дальности, а запас «Атакамс», которые востребованы и на Украине, практически исчерпан. И в Белом доме, и в Пентагоне все заявления по поводу дефицита вооружений называют фейками. Накануне критика официальных лиц обрушилась на CNN. Источники телеканала сообщили, что в ходе конфликта на Ближнем Востоке США на 80% израсходовали запас ракет для комплексов ТЭТ и примерно половину Патриот и Томагавк. На этом фоне Пентагон запросил у Конгресса дополнительное финансирование на 87 миллиардов долларов, но парламентарии пока не спешат с решением. Накануне Владимир Зеленский заявил, что количество зенитных ракет, которые поставляют Украине, за год сократилось в 3 раза. Возможно, отказ передавать вооружение – это политический шаг, чтобы мы были более сговорчивыми, отметил президент страны. Он добавил, что боеприпасы есть у европейских партнеров и призвал решить проблему со снабжением в ближайшие дни. В последнее время противовоздушная оборона Киева действительно становится уязвимой, пишет Financial Times. И именно нехватка ракет – ключевой фактор. Тем временем между Вашингтоном и Киевом продолжаются переговоры по поводу комплексов Patriot, сообщают источники Рейтер. Ранее Трамп отказал в прямых поставках вооружения, сославшись на нужды американской армии в Иране. Теперь же речь про производство ракет на Украине. Несмотря на сомнения американского президента, стороны обсуждают вариант с частичной сборкой этого вооружения в Германии. Впрочем, даже если переговоры увенчаются успехом, Украина получит новые Патриот только через год, заключают собеседники Рейтер.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня ожидается у нас, друзья, солнечная погода, так обещает гидрометцентр Дагестана. Ветер слабый, осадков не ожидается, море останется теплым. Это все-таки отличный повод провести вечер на побережье Каспийского моря после рабочего дня. И небольшой совет на сегодня. Если пятница уже создает настроение выходных, постарайтесь, чтобы это настроение не наступило раньше окончания рабочего дня. Впереди главные новости, любимая музыка и только хорошее настроение. Отличной пятницы, успешной завершения рабочей недели и доброго утра, Дагестан!

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Екатеринбурге из-за атаки дронов в ИСУ загорелся логистический объект «Валберес». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Людей заблаговременно эвакуировали, пострадавших нет, прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты, об этом отметили в компании. На месте ЧП сейчас работают пожарные расчеты. Ну а единый гарантирующий поставщик электроэнергии информирует потребителей Дагестана о том, что с 1 июля именно эта компания является законным поставщиком электроэнергии в Дагестане. Распространяемая некоторыми организациями Дагестана информация о сохранении старых договоров и возможности платить по-прежнему не соответствует действительности и может ввести граждан в заблуждение. Платежи в адрес неких компаний, таких как «Ласточка» и иных посредников, не имеющих договора с единым гарантирующим поставщиком, не считаются оплатой за электроэнергию. Это грозит образованием задолженности, начислением пени, судебными исками и даже ограничениями подачи электричества. Но число пенсионеров в России почти достигло 40 миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные социального фонда. Сведения приводятся по состоянию на 1 июля этого года. Индикатор отражает число россиян, которые получили пенсионные выплаты от государства. Я напомню, что 1 июля соцфонд в беззаявительном формате увеличил страховые накопительные выплаты 10 миллионам пенсионерам. Минздрав полностью пересмотрел систему оказания акушерско-гинекологической помощи. Новый порядок уже вступил в силу и применяется на практике. Об этом РИА Новости сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова. Документ охватывает все этапы от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Особый акцент в обновленном порядке сделан на комплексном сопровождении женщины в послеродовом периоде. Но Дональд Трамп подписал два указа, которые ограничивают получение гражданства по праву рождения и усиливают борьбу с родильным туризмом. Автоматически получать гражданство не смогут некоторые дети дипломатов, других представителей иностранных правительств и граждан враждебных государств. Об этом сообщил замруководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер, об этом передает ТАСС. Ограничения могут распространить и на детей, которые родились на заморских территориях США, но для этого Конгресс должен изменить законодательство. Но в России нужно создать спортивную карту по аналогии с Пушкинской. С ней молодые люди могли бы бесплатно или со скидкой посещать занятия, бассейны, катки или фитнес-центры. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов. Его слова передают РИА Новости. Он подчеркнул, что спорт должен быть доступен для каждого человека. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
4: Первый сеянный монреальского тысячника Александр Зверев сенсационно завершил выступление уже во втором круге, уступив 69-му номеру рейтинга голландцу Талану Грикспору в трех сетах. Зверев признал, что это был, возможно, его худший матч в сезоне. Мадридский «Реал» объявил о подписании контракта с 19-летним вингером сборной Кот-д'Ивуара Яном Диаманде, который перешел из Лейпцига за 125 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма сделки может достичь и 140. Это самый дорогой трансфер в истории клуба. За Джуда Беллингема сливочные отдали 127 миллионов. Ивуариец подписал с мадридским клубом соглашение до 2033 года. В то же время «Реал» продлил контракт с бразильским вингером Винисиусом Жуниором до 2032 года, поставив точку в слухах о его возможном уходе в Арсенал. Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри дал согласие на переход в Барселону, пишут СМИ. 30-летний испанец одобрил проект главного тренера Ханса Дитера Флика, а каталонский клуб уже готовится к подписанию контракта. Ранее Родри считался главной трансферной целью мадридского Реала, однако игрок предпочел Барсу. В стане каталонцев полузащитник воссоединится с 8 партнерами по национальной команде, с которыми он выиграл чемпионат мира и был признан лучшим игроком турнира. Сити рассчитывает выручить за обладателя золотого мяча до 70 миллионов евро. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в первом же матче за Интер Майами после чемпионата мира, принеся своей команде победу над мексиканским Атлетико Сан-Луис в стартовом туре Кубка Лиг 4-2. Аргентинец сравнял счет на 11-й минуте, перед перерывом забил победный гол, а еще отдал голевую передачу. Дубль сделал 39-летнего нападающего лучшим бомбардиром в истории турнира. Второй номер легкого веса UFC Арман Царюкян проведет бой с бразильцем Маурисио Руфи на турнире UFC 331, который пройдет 20 сентября. На счету 29-летнего Царюкяна 23 победы и 3 поражения в профессиональной карьере, при этом 15 из них он одержал досрочно, тогда как у 30-летнего Руфи 14 побед и 2 поражения, причем бразилец идет на серии из 2 нокаутов подряд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Доброе утро, Дагестан! В эфире программа «Утро» на Диалог.ФМ. Мы рады встречать вместе с вами новый день. Доброе утро всем, кто уже за рулем, едет на работу, открывает двери своих магазинов и кафе. Я приветствую все города и населенные пункты нашего необъятного Дагестана. Сегодня пятница, 7 августа. Последний рабочий день, рывок перед выходными, как бы я назвал. Если вы всю неделю откладывали какие-то дела на пятницу, самое время с ними разобраться. Но если откладывали до понедельника, что уж традиции, тоже нужно уважать, друзья. В ближайшее время до 11 утра вас ждут главные новости, интересные события, прогноз погоды, рубрика «Этот день в истории» и, конечно же, отличная музыка. Оставайтесь на Диалог.ФМ, меня зовут Расим Загиров, я приветствую весь наш Дагестан.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Минэнерго Дагестана направила обращение в Минэнерго России с просьбой помочь в урегулировании поставок оплаченного топлива на региональные АЗС. Об этом сообщает Марат Шахалиев на совещании с премьер-министром Магомедом Рамазановым. Сам Шахалиев заявил, что ситуация стабилизировалась, поставки идут штатно, дефицита нет. Однако из-за роста цен на бензин спрос на сжиженный газ вырос на 30%, что повлияло на цены. Ведомство сейчас ведет мониторинг объемов поставок, наличия топлива и биржевых цен. Я, в свою очередь, напомню о том, что с мая розничные цены выросли с 70 рублей до 140 рублей. Шахалеев отметил, что рост в рознице обгоняет биржевые котировки, и это требует дополнительного анализа ценообразования. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание накануне по ситуации с ценами на топливо и работе управления Федеральной антимонопольной службы. Премьер-министр поинтересовался, как региональное управление ФАС все-таки реагировало на рост цен на топливо в республике. Заслушав доклад руководителя ФАС, он отметил, что в других регионах страны антимонопольные органы ведут более активную работу и оперативно реагируют на изменения на рынке нефтепродуктов. Рамазанов подчеркнул слабую работу дагестанского УФАС и призвал к активным действиям, обсуждению дополнительных мер по взаимодействию с властями. Премьер-министр также получил вице-премьеру по ТЭК совместно с профильными органами и антимонопольной службой усилить все-таки контроль при необходимости привлечь надзорные органы. Управление образования Махачкалы опровергло слухи о массовых увольнениях бухгалтеров и сообщило, что школы и детсады могут добровольно передать финансовые функции новой централизованной бухгалтерии. Информация также о сокращении заместителей по хозяйственной части также не соответствует действительности, об этом сообщает Управление образования Махачкалы. В управлении также подчеркнули, что все гарантии трудового законодательства при возможных изменениях будут соблюдены. Ну и мусорный коллапс в Каспийске возник из-за некачественного топлива, которое вывело из строя 12 из 22 мусоровозов. Об этом порталу Мирмол сообщил временно исполняющий мэра Каспийска Арсен Шерифов. Кстати, по словам его, заправка произошла 6-7 дней назад. Топливо оказалось бракованным. Ремонт каждого автомобиля обошелся в 75 тысяч рублей. По мнению мэра, часть машин уже восстановили, но за время простоя накопились горы мусора, на вывоз которых потребуется еще 3 дня. В мэрии Каспийска надеются, что ситуация нормализуется в ближайшие дни. Я напомню, что накануне на заседании оперштаба сообщалось, что в Дагестане с начала года создали почти 500 новых контейнерных площадок. Но в поездах Дербент-Москва появится 12 новых вагонов. Об этом сообщает Федеральная Северокавказская железная дорога. До 15 августа в состав поездов номер 85, следующих по маршруту Дербент-Москва, будут включены 12 плацкартных вагонов. Они заменят более старые модели. Новые вагоны будут оснащены кондиционерами, биотуалетами, душевыми кабинами. Кроме того, для удобства пассажиров предусмотрены розетки и USB-разъемы. Ну и почти половина водителей на парковках со шлагбаумом оплачивают стоянку непосредственно при выезде. Об этом сообщает газета метро.ру со ссылкой на заммэра столицы. За год число таких операций выросло на 60%. Водителю не нужно искать паркомат и выходить из машины. Достаточно приложить банковскую карту или телефон к терминалу шлагбаума. Но в Министерстве иностранных дел России заявили, что отношения с Арменией остаются разногласия. Представитель ведомства Алексей Фадеев отметил, что Москва ожидает от Еревана более конструктивного диалога. При этом он подчеркнул, что Россия не вводила ограничений на экспорт армянских товаров. По его словам, часть возникающих проблем связана с вопросами качества продукции. В Москве также заявляют о намерении сохранить дружественные отношения с Арменией. Ну и российский бизнес стал чаще отправлять сотрудников в командировки по стране. Об этом сообщает РИА Новости. Во втором квартале особенно заметно выросло число деловых поездок по городам России. При этом главным направлением по-прежнему остается Москва. В пятерку также востребованных городов вошли Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. В целом, статистика показывает, что география рабочих поездок постепенно становится шире.
2: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
3: Несмотря на многократное опровержение со стороны Дональда Трампа, мировые СМИ продолжают раскручивать тему исчерпания американских арсеналов боеприпасов. В первую очередь речь идет о дефицитных противоракетах. Согласно этим данным, за 5 месяцев войны с Ираном военные израсходовали почти 80% перехватчиков для систем ПВО ТААТ, 50% для Патриотов. Также количество томагавков сократилось наполовину. Как пишет Вашингтон-Пост, президент Соединенных Штатов сорвался на ПИДах Эксита, что он вовремя не доложил о столь критической ситуации. Глава Пентагона тут же перевел стрелки на своего зама Стивена Файнберга, который отвечает за арсеналы и закупку вооружений. Последний якобы тут же созвал экстренное совещание, чтобы как-то исправить ситуацию. Белый дом и Министерство войны все это категорически опровергло. Трамп обещал посадить в тюрьму, и причем очень надолго, чиновников, кто сливает в прессу столь провокационную информацию. Как бы то ни было, разрушительных ударов по Ирану как не было, так и нет. СМИ пишут, что Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в дополнительных поставках ракет ПВО в ходе последней личной встречи в Вашингтоне. Сам президент Украины констатирует, да, боеприпасов критически не хватает. Причем Европа не торопится помогать, дабы самой не остаться без защиты. Несмотря на опровержение, СМИ пишут, что президент США ввел в действие закон об оборонном производстве, по которому заводы обязаны приоритетно выполнять военные заказы. Но и политические факторы исключать нельзя. Впереди выборы в Конгресс. Самое время в очередной раз качнуть администрацию действующего главы Белого дома. Что, мол, транжирят боеприпасы почем зря, а проблему Ирана так и не решили. Да и с Украиной никакой сделки нет, хотя Трамп обещал мир в течение чуть ли не суток. Но об этом уже благополучно забыли. По идее, дефицит боеприпасов должен подтолкнуть мирные переговоры. То, что он, дефицит, существует, пожалуй, можно поверить СМИ, несмотря на гневную реакцию властей Соединенных Штатов. По Ирану в очередной раз готовится сделка. Верится в ее успех с трудом, но стороны говорят, что вопрос в процессе решения. Что касается Украины, Зеленский не исключил, что таким образом на него оказывается давление. Впрочем, он точно не знает. В США не исключают возобновление консультаций по Украине в ближайшее время. В Европе проходят некие секретные встречи европейских и российских бывших авторитетных чиновников. В таком случае Москва получает козырь, и ее позиции усиливаются. В связи с этим можно предположить, что идет большая игра, цель которой – создать дымовую завесу перед некими большими событиями. Однако так кажется, что речь может идти лишь о передышке, заморозке мировой напряженности на какое-то время. Мир вновь вооружается. Заводы США и Европы, как было сказано выше, получили заказы. Оружие не может просто так лежать. Оно должно применяться. Иначе зачем оно тогда нужно? Так что глобальные изменения налицо. Действительно, это же позор, когда у главной страны мира вдруг ракеты закончились.
2: Генеральная линия.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня ожидается у нас, друзья, солнечная погода. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Ветер слабый, осадков не ожидается. Море останется теплым. Это все-таки отличный повод провести вечер на побережье Каспийского моря после рабочего дня. И небольшой совет на сегодня. Если пятница уже создает настроение выходных, постарайтесь, чтобы это настроение не наступило раньше окончания рабочего дня. Впереди главные новости, любимая музыка и только хорошее настроение. Отличной пятницы, успешной завершения рабочей недели и доброго утра, Дагестан!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный?
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Дорожные новости.
10: Цены на бензин в России снижаются. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Штрафы за нарушение правил парковки инспектором без оформления протокола признали незаконным. Поводом стал резонансный случай в Саратовской области. Дорожный инспектор зафиксировал нарушение специальным планшетом. Штраф отправлялся автоматически, как с обычной дорожной камеры. Протокол не оформляли. Верховный суд посчитал это нарушением. Если камеру управляет дорожный инспектор, он обязан составить протокол. Получив подобный штраф за неправильную парковку, его можно оспорить, в том числе уже оплаченный. Цены на бензин в России снижаются. По данным Росстата, с 21 по 27 июля топливо подешевело в 23 регионах. Заметнее всего снижение в Мариэл. Почти минус 10% за неделю. Литр 92-го в республике сейчас стоит 76 рублей. 95-й дизель – 81 рубль. Также топливо подешевело в Воронежской, Иркутской и Тамбовской областях, республике Карелия и других регионах. В целом, пик топливного кризиса миновал. Дефицит очереди на заправках тоже сократился. У неработающих россиян начали проверять источники доходов при покупке дорогих автомобилей. Новую практику ввела налоговая служба в Москве. Под прицел попадают трудоспособные люди, у которых нет официального источника дохода. Но в собственности есть люксовые машины, а также яхты, дорогая недвижимость и другие предметы роскоши. Теперь покупателям придется объяснять источник денег и подтверждать его документами. Если найдут незадекларированные доходы, ФНС может доначислить налоги и выписать штрафы. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане начался поиск подрядчика для строительства обхода Махачкалы. Об этом сообщает временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы и перешел в активную фазу. Я напомню, что протяженность новой трассы состоит более 31 километра. Дорога пройдет от федеральной трассы Р-217 Астрахань-Махачкала между микрорайонами Кривая Балка и селом Ахар до магистрали поселка Тюбе. Щукин напомнил, что параллельно в Дагестане возводятся также объездные и в других крупных городах, например, в Хасаюрте, новая автодорога призвана разгрузить участок трассы «Кавказ», который проходит через городскую черту. В дагестанской столице началась высадка деревьев в рамках акции «Сад памяти», которая приурочена к 40-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие направлено на увековечивание подвига махачкалинцев, которые участвовали в ликвидации последствий катастрофы. Об этом сообщают в администрации города. Всего до конца года планируют высадить 87 деревьев. Продукция из Дагестана, в том числе соки и нектары кикуни, будут широко представлены на масштабном гастрономическом фестивале «Вкусы России», который пройдет в Москве по 23 августа. Об этом сообщает Минсельхозпрод Дагестана. Гости фестиваля смогут попробовать и приобрести знаменитые дагестанские деликатесы, шашлыки и люля-кебаб из отборной баранины, а также наши напитки – вяленые томаты, сливы, баклажаны, клубнику, натуральный урбеч из полезных орехов и семян. Всего на ВДНХ производители из более 75 регионов страны презентуют свыше 5000 наименований продукции. Власти США внесли в санкционные списки по Кубе 5 юридических и 8 физических лиц. Такие данные опубликованы на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Число физических лиц, в отношении которых введены санкции, попала военная атташе Кубы в России Моника Милес-Гомес. Среди юридических лиц, включенных в санкционные списки, военно-промышленное предприятие имени Юрия Гагарина. Я напомню, что отношения Вашингтона и Гаваны резко обострились в январе, когда США ввели пошлины для стран, которые поставляют нефть на Кубу. Минпросвещение предложило усилить контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников. Об этом пишет парламентская газета. Порядок испытаний хотят согласовать с Рособорнадзором и использовать часть инфраструктуры ЕГЭ. Речь идет о разработке и хранении заданий, сроках проведения и утверждении результатов. Авторы инициативы считают, что это повысит объективность олимпиад, победители которых могут поступать в вузы без вступительных экзаменов. Ну и Лакский музыкально-драматический театр представил Дагестан на всероссийском марафоне фестиваля «Россия. Театр общества» в парке «Заряди» в Москве. Мероприятие посвятили 150-летию Союза театральных деятелей России. Артисты Лакского театра показали фрагмент спектакля «Украшение строптивой» по пьесе Шекспира, постановки народного артиста Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Гиви Валиева. Ну и продолжаем утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. Доброе утро, Дагестан. И одна из таких важных проблем, может быть, проблема, которая бывает, знаете, за мани-мани, решена всегда. Все прекрасно понимают о том, что пластическая хирургия в Дагестане, она имеет очень такие, знаете, вот прям хорошие обороты. И хирургов у нас в Дагестане достаточно очень много хороших, поэтому... Насколько вот я здесь читаю новость о том, что блефаропластика в прошлом году стала номер один операцией в мире. Да, как обстоят дела у нас здесь в Дагестане с пластической хирургией, операцией? И является ли блефаропластика номер один операцией в Дагестане? Узнаем у Асият Магомедовны, она с нами на прямой связи. Асият Магомедовна является пластическим хирургом клиники ЭОС. Асият, доброе утро.
1: Доброе утро, Расим. Доброе утро, зрители. Меня зовут Асият Магомедовна, работаю в клинике ЭОС, пластический хирург.
0: Асият Магомедовна, скажите, почему, на ваш взгляд, именно блефаропластика вырвалась в лидеры в этом году?
1: Блефаропластика в этом году вырвалась в лидеры, так как женщины и мужчины стали больше обращать внимание и концентрировать на лице. То есть первым, что у нас попадает, это глаза. Поэтому, да, блефаропластика у нас вырвалась в лидеры.
0: Асият Магомедовна, какой тип операции делают чаще всего у нас в Дагестане? Верхнее веко, нижнее или сразу там оба?
1: Чаще, скорее, у нас делают верхнее веко, так как девочки от 30 лет уже начинают замечать, кто с верхнего века, и да, обращаются с этой операцией чаще к нам.
0: Асият, спасибо за такой развернутый ответ. С какими запросами приходят пациенты из Дагестана? Что больше всего, так сказать, волнует нашу прекрасную половину человечества и не только?
1: Ну, Дагестан – это столица пластической хирургии, можно и так сказать. Больше всего, конечно, это липосакция. Девочки приходят на липосакцию и липофилинг, так как фигуре мы уделяем очень много внимания.
0: Есть ли особенности внешности у жителей республики, которые вы учитываете, например, в работе?
1: Ну, особенности внешности, я бы не сказала, что у жителей Дагестана какие-то особые они. Все так же, запросы все такие же, как у всех девочек.
0: Асият Магомедовна, а какие страхи чаще всего озвучивают пациенты перед операцией? Что вы можете отвечать на это?
1: Ну, самый большой страх у всех пациентов – это наркоз. Все боятся всегда, что они не проснутся или будут что-то чувствовать в наркозе. Поэтому не стоит беспокоиться, в клинике ЭОС самая передовая технология, самая лучшее оборудование, поэтому наши пациенты идут спокойно.
0: Асият Магомедовна, а что бы вы сказали тем, кто хочет освежить взгляд, но боится, так сказать, хирургического вмешательства?
1: Девочки, если вы хотите освежить взгляд, то никогда не бойтесь. Если вы подобрали своего доктора, и вы обсудили, он вам понравился, все на консультации, то не стоит волноваться, доверяйте врачу. Самое главное, здоровья вам!
0: Я напомню, что на прямой связи из клиники ЭОС, это здесь, в Махачкале, медицинский центр, который находится недалеко от центральной клинической больницы имени Вишневского, здесь в Махачкале, была пластический хирург, на мой взгляд, number one в Дагестане, Асият Магомедовна. Асият, спасибо тебе большое за такой развернутый ответ, и спасибо всем тем, кто вот сейчас продолжает слушать «Утро» на Диалог ФМ. Недовольные частыми отключениями света, жители Махачкалы накануне вечером перекрыли дорогу по улице Ахмада Хаджикадырова из-за постоянных отключений света. Об этом пишут дагестанские телеграм-каналы. Сообщается, что каждый день на протяжении месяца в центре Махачкалы происходит отключение электроэнергии, которые затрагивают дома на улицах Яракского, Кадырова, Гамзатова, Даниала, Пушкина. Позже Центр управления городом сообщил, что электроснабжение в домах на улице Кадырова восстановлено. Проезд по улице полностью открыт, движение транспорта осуществляется сейчас в штатном режиме. Ну и часть Махачкалы сегодня останется без горячей воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает единый оператор. Работы пройдут до часу дня на внутриквартальной тепловой сети в районе первой городской больницы. Из-за этого будет отключена магистральная тепловая сеть в редукторном поселке Махачкалы. Ну, Дербентский городской суд приговорил к 5,5 годам колонии общего режима директора компании «Еврострой» по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мы напомним, что предприниматель в 2017-18 годах при строительстве многоквартирного дома в Дербенте продавал одни и те же квартиры разным покупателям. Впоследствии квартиры перепродавали счет погашения долгов за стройматериалы. Ну и генеральный секретарь ООН Антилу Гетеш осудил недавно атаки украинских беспилотников на российские регионы, которые привели к жертвам среди мирных жителей и повреждению гражданской инфраструктуры. В ООН также выразили обеспокоенность ростом числов рисков для судоходства. В ООН также выразили обеспокоенность ростом рисков для судоходства в Черном и Азовских морях. В российском медиа ранее заявили, что Москва остается открытой к дипломатическому урегулированию. Но Минтранс предложил разрешить устанавливать защитные конструкции от беспилотников при капитальном ремонте дорог, а также содержании автомобильных дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту приказа ведомства. Сейчас создание конструкций для защиты не входит в утвержденный перечень. Из-за этого их нельзя выполнить в рамках капитального ремонта дорог и содержания дорог. Ну а в Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег сегодня. Как пишет The Guardian, из-за притока холодного воздуха из Антарктики температура местами опустилась до минус 9 градусов. Жители вышли кататься по улицам на лыжах и сноубордах. Одновременно в Новой Зеландии резко выросло потребление электричества. Оператор энергосети предупредил, что в ближайшие дни из-за холодной погоды может возникнуть дефицит мощности. Арбитражный суд Дагестана признал законным решение управления Федеральной антимонопольной службы, которое усмотрело нарушение в тарифной политике компании «Русский тендер». Оператор взимал с участников закупок 1% от начальной цены контракт, что создавало неравные условия для бизнеса. Антимонопольная служба установила плату в размере 1% от начальной максимальной цены контракта, либо фиксированные 10 тысяч рублей при отсутствии стартовой цены не имеют прозрачного экономического обоснования. Затрат оператора не зависит от суммы сделки, а значит, такая модель тарификации необоснованно ограничивает участие малого и среднего бизнеса в крупных закупках. Цитадели на рынке Лайта в Дербенте появилась новая VR-экскурсия, которая буквально переносит посетителей на несколько тысячелетий назад. Услуга доступна при посещении подземного водохранилища. С помощью очков виртуальной реальности историю можно не только увидеть, но и прожить ее. Во время сеанса посетитель совершит виртуальную прогулку по восточному рынку, окажется в древней мечети, а в конце путешествия взглянет на Дербент с высоты птичьего полета. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешеветь, как сообщили Интерфаксу в ассоциации туроператоров. Цена снизится примерно на 15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах более чем вдвое. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпании. Исключение стал Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда, напротив, подорожали, включая Махачкалу. Сильнее всего выросла стоимость перелета в Санкт-Петербург больше, чем на 5%. Ну и в работе интернета в России сегодня произошел масштабный сбой, об этом свидетельствуют данные сбой.рф. Пользователи жалуются на то, что не открываются российские сайты, приложения и сервисы. Больше всех жалоб по данным сервиса поступает из Москвы, а также из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. В российские университеты уже зачислены 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Из общего числа поступивших по отдельной квоте для участников специальной военной операции их детей зачислены более 40 тысяч человек. Эти категории абитуриентов зачислятся в приоритетном порядке, пояснил министр. Он также уточнил, что на отдельную квоту в этом году было выделено 56 тысяч мест. Количество электронных трудовых книжек в России с августа 2025 года выросло на 3,5 миллиона. При этом на цифровой формат фиксации данных работ перешли почти 27 миллионов россиян. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России. Ведомстве рассказали, что электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Седьмое августа на календаре. Давайте заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло именно в этот день? Итак, 7 августа 1959 году в США был запущен первый экспериментальный метеорологический спутник. Благодаря таким разработкам сегодня синоптики могут гораздо точнее прогнозировать погоду. Хотя некоторые из нас все равно сначала смотрят в окно, а потом уже в прогноз погоды. 7 августа 1782 году был торжественно открыт памятник Петру Первому. Знаменитый медный всадник. Это в Санкт-Петербурге. Сегодня это один из самых узнаваемых символов города и одна из самых известных скульптур нашей России. А еще 7 августа отмечается Международный день маяка. Маяки на протяжении веков помогали морякам находить верный путь и избегать опасностей. Можно сказать, что навигаторы появились задолго до смартфонов. Вот такой вот он день, 7 августа, день науки, истории и символов, которые помогают людям находить дорогу. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: В Дагестане продолжает расширяться инфраструктура для безналичной оплаты. По данным на апрель этого года, количество банкоматов и электронных терминалов в регионе увеличилось до 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры озвучил первый замминистр экономики республики Адильхан Ахмедов на совещании под руководством премьер-министра Дагестана Магомеда Рамазанова. Я напомню, что на сегодняшний день банковская система Дагестана насчитывает 91 учреждение. Растет и обеспеченность населения платежной инфраструктурой. Если, допустим, в 2024 году на 1000 жителей приходилось 4000 устройств, то к началу 2006 года этот показатель достиг 7,5 устройств. При этом более 45% всех терминалов сосредоточено в Махачкале, тогда как большинство районов оснащенность остается ниже средней. По итогам 2025 года Дагестан достиг плановых значений уровня проникновения безналичной оплаты. Компания Wildberries изменит условия регистрации для продавцов из Китая в рамках специального предложения, действие которого ограничено по времени. Об этом сообщил ведомостям представитель маркетплейса. Речь идет о временной плановой акции, в рамках которой на ограниченный период изменены условия регистрации. Подобные акции Wildberries регулярно проводит в странах присутствия. Об этом заявили в компании. Представитель маркетплейса добавил, что после завершения акции условия регистрации вернутся к стандартам. В свою очередь мы напомним о том, что 4 августа министр торговли Казахстана Арман Шакалиев сообщил, что Wildberries планирует строительство складских комплексов на территории Казахстана. В июле спрос на автомобили с пробегом в России вырос на 11% относительно этого же месяца 2025 года. Средняя цена машины составила 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказали «Известиям» эксперты из авто. По итогам 7 прошедших месяцев спрос вырос на 9,5%. Этому способствовали несколько факторов. Прежде всего, снижение ключевой ставки Центробанка до 14%. Кредитование стало доступно для покупателей, а также подстегнуло реализацию отложенного спроса. Кроме того, сыграла роль и статистическая база. Рынок постепенно стабилизируется после колебаний прошлого года. Лидером по динамике стали Haval, Suzuki и Citroen. Проект крупнейшего водовода Дагестана Черкей-Махачкала-Каспийск получил положительное заключение госэкспертизы на шестой завершающий этап строительства. Ранее напомню, что в марте текущего года проект этого этапа не прошел экспертизу, однако 5 августа в реестре опубликовано положительное заключение. Ну и в Организации среднего профессионального образования в Дагестане подано уже 16 тысяч заявлений, об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. Наиболее популярностью будущих абитуриентов пользуются специальности в сфере здравоохранения и информационных технологий. Правительство разрешило до июля 2027 года производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Решение носит временный характер.

0: Характер и направлена на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго. Там отметили, кстати, что решение позволит направить дополнительный объем автомобильного бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками топлива. Но в России необходимо ввести федеральную выплату на каждого школьника к 1 сентября в размере 15 тысяч рублей. Это поможет семьям подготовить детей к новому учебному году. С этим предложением выступил замсекретаря ОП Российской Федерации Владислав Гриб. В этом году он предложил сделать ее в размере 15 тысяч рублей. Общественник, кстати, уверен, что выплату необходимо распространить на семьи, где воспитываются школьники с 1 по 11 класс. Но к концу этого года российские компании смогут автоматизировать с помощью искусственного интеллекта в среднем 25 рабочих функций. Об этом сообщает газета .ру со ссылкой на HR-специалистов. Они, кстати, отметили, что точная доля будет зависеть от цифровой зрелости, отраслевой специфики и бюджета конкретной компании. Но выпускница из Дербента Камила Искерова доказала, что результат единого государственного экзамена может быть значительно пересмотрен. Девушка не согласилась с первоначальной оценкой в 46 баллов и после пересдачи добилась максимального результата 100 баллов. О триумфе выпускницы из Дербента сообщил глава Дербента Ханлар Пашабеков на встрече с медалистами. Американский президент считает, что Пит Хэггетс ввел его в заблуждение по поводу реального количества боеприпасов у армии США. Речь, кстати, идет прежде всего о дефиците ракет ПВО у США после затяжного конфликта с Ираном. Об этом пишет The Washington Post. По информации источников издания, именно поэтому Дональд Трамп отказался от новых ударов по Исламской Республике. Арсенал действительно истощается, это в частности подтверждают и задержками в поставках вооружения на Украину. Об этом пишут зарубежные СМИ. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы. Далее здесь на Диалог FM.
1: Встреча Дональда Трампа с министрами в Кэмп-Дэвиде прошла в довольно напряженной атмосфере. Как рассказывают источники Вашингтон-Пост, во время заседания президент буквально отчитал главу Пентагона Пита Хэгсета. Последний был вынужден оправдываться и переложил вину на своего заместителя. По информации газеты, Трамп искренне считал, что дефицита боеприпасов нет. Инцидент серьезно подорвал и так пошатнувшееся доверие президента к Хэгсету. До этого главе Пентагона удалось убедить Трампа в быстрой победе над Ираном. Но на деле война продолжается уже пятый месяц. Один из американских военачальников рассказал Вашингтон-Пост, что только за первые две недели боевых действий США выпустили около 1300 ракет большой дальности, а запас атакамс, которые востребованы и на Украине, практически исчерпан. И в Белом доме, и в Пентагоне все заявления по поводу дефицита вооружений называют фейками. Накануне критика официальных лиц обрушилась на CNN. Источники телеканала сообщили, что в ходе конфликта на Ближнем Востоке США на 80% израсходовали запас ракет для комплексов ТЭД и примерно половину Патриот и Томагавк. На этом фоне Пентагон запросил у Конгресса дополнительное финансирование на 87 миллиардов долларов, но парламентарии пока не спешат с решением. Накануне Владимир Зеленский заявил, что количество зенитных ракет, которые поставляют Украине, за год сократилось в 3 раза. Возможно, отказ передавать вооружение – это политический шаг, чтобы мы были более сговорчивыми, отметил президент страны. Он добавил, что боеприпасы есть у европейских партнеров и призвал решить проблему со снабжением в ближайшие дни. В последнее время противовоздушная оборона Киева действительно становится уязвимой, пишет Financial Times. И именно нехватка ракет – ключевой фактор. Тем временем между Вашингтоном и Киевом продолжаются переговоры по поводу комплексов Patriot, сообщают источники Рейтер. Ранее Трамп отказал в прямых поставках вооружения, сославшись на нужды американской армии в Иране. Теперь же речь про производство ракет на Украине. Несмотря на сомнения американского президента, стороны обсуждают вариант с частичной сборкой этого вооружения в Германии. Впрочем, даже если переговоры увенчаются успехом, Украина получит новые Патриот только через год, заключают собеседники Рейтер.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня ожидается у нас, друзья, солнечная погода, так обещает гидрометцентр Дагестана. Ветер слабый, осадков не ожидается, море останется теплым. Это все-таки отличный повод провести вечер на побережье Каспийского моря после рабочего дня. И небольшой совет на сегодня. Если пятница уже создает настроение выходных, постарайтесь, чтобы это настроение не наступило раньше окончания рабочего дня. Впереди главные новости, любимая музыка и только хорошее настроение. Отличной пятницы, успешной завершения рабочей недели и доброго утра, Дагестан!

0: Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане начался поиск подрядчика для строительства обхода Махачкалы. Об этом сообщает временно исполняющий главу Дагестана Федор Щукин. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы и перешел в активную фазу. Я напомню, что протяженность новой трассы состоит более 31 километра. Дорога пройдет от федеральной трассы Р-217 Астрахань-Махачкала между микрорайонами Кривая Балка и селом Ахар до магистрали поселка Тюбе. Щукин напомнил, что параллельно в Дагестане возводятся также объездные и в других крупных городах, например, в Хасаюрте, новая автодорога призвана разгрузить участок трассы «Кавказ», который проходит через городскую черту. В дагестанской столице началась высадка деревьев в рамках акции «Сад памяти», которая приурочена к 40-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие направлено на увековечивание подвига махачкалинцев, которые участвовали в ликвидации последствий катастрофы. Об этом сообщают в администрации города. Всего до конца года планируют высадить 87 деревьев. Продукция из Дагестана, в том числе соки и нектары кикуни, будут широко представлены на масштабном гастрономическом фестивале «Вкусы России», который пройдет в Москве по 23 августа. Об этом сообщает Минсельхозпруд Дагестана. Гости фестиваля смогут попробовать и приобрести знаменитые дагестанские деликатесы, шашлыки и люля-кебаб из отборной баранины, а также наши напитки – вяленые томаты, сливы, баклажаны, клубнику, натуральный урбеч из полезных орехов и семян. Всего на ВДНХ производители из более 75 регионов страны презентуют свыше 5000 наименований продукции. Власти США внесли в санкционные списки по Кубе 5 юридических и 8 физических лиц. Такие данные опубликованы на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Число физических лиц, в отношении которых введены санкции, попала военная атташе Кубы в России Моника Милес-Гома. Среди юридических лиц, включенных в санкционные списки, военно-промышленное предприятие имени Юрия Гагарина. Я напомню, что отношения Вашингтона и Гаваны резко обострились в январе, когда США ввели пошлины для стран, которые поставляют нефть на Кубу. Минпросвещение предложило усилить контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников. Об этом пишет парламентская газета. Порядок испытаний хотят согласовать с Рособорнадзором и использовать часть инфраструктуры ЕГЭ. Речь идет о разработке и хранении заданий, сроках проведения и утверждении результатов. Авторы инициативы считают, что это повысит объективность олимпиад, победители которых могут поступать в вузы без вступительных экзаменов. Ну и Лакский музыкально-драматический театр представил Дагестан на всероссийском марафоне фестиваля «Россия. Театр общества» в парке «Зарядье» в Москве. Мероприятие посвятили 150-летию Союза театральных деятелей России. Артисты Лакского театра показали фрагмент спектакля «Украшение строптивой» по пьесе Шекспира в постановке народного артиста Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Гиви Валиева. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 7 августа 1893 года в Греции торжественно открыли Коринфский канал. Проект, который должен был серьезно перекроить морскую торговлю в Восточном Средиземноморье. С точки зрения бизнеса и логистики, главная выгода была в сокращении пути. Суда больше не обязаны были огибать Пелопоннес. Канал экономил свыше 400 километров маршрута. Для судовладельцев и экспортеров это означало меньше топлива, меньше времени в пути и, как следствие, снижение себестоимости перевозок, а значит и конкурентные преимущества на рынке. Проект изначально задумывался на мощный экономический драйвер. После успеха Суэцкого канала инвесторы верили, что Римский станет столь же востребованным. Строить начали в 1882 году, но французская компания, стартовавшая работой, не справилась с финансовой нагрузкой и вышла из проекта. Завершить стройку удалось благодаря греческому банкиру и меценату Андреасу Синграсу. Отличный пример того, как частный капитал спасает крупные инфраструктурные инициативы. Однако экономический эффект оказался скромнее ожиданий. Узость канала не позволяла проходить крупным судам, а высокие известняковые стены провоцировали оползни. Из-за этого полноценное судоходство стартовало лишь в ноябре 1894 года, спустя год после открытия. Сегодня Коринфский канал в основном обслуживает небольшие суда и остается важной туристической точкой. Его стены высотой до 76 метров и необычная геометрия привлекают путешественников, а на мостах даже протекают банджи-джампинг. Так, грандиозный бизнес-проект XIX века со временем сменил профиль. Из транспортного узла превратился в инфраструктурный символ и магнит для туристов.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ахтынский район, село Ахты. Один из самых древних населенных пунктов Дагестана. Существенную роль в продвижении цивилизации сыграл приход в Самурскую долину в 7 веке арабов и распространение ислама и мусульманской культуры в широких массах. За более чем 2500 лет своего существования название селения меняли несколько раз. Причем меняли его или завоеватели, или нарекали новым именем правители тех стран, куда входил Самурский округ. Климат здесь отличается удивительно благоприятным сочетанием элементов, почти постоянным атмосферным давлением, которое всего лишь на 85 мм ниже нормального, умеренно жарким летом, теплой и сухой осенью и почти полным отсутствием сильных ветров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Новости спорта.
1: Вице-чемпион мира Руслан Терновой выиграл золото чемпионата Европы в прыжках с 10-метровой вышки. Для него это вторая победа на парижском турнире. Ранее 25-летний спортсмен стал лучшим в синхронных прыжках с вышки в паре с Никитой Шлейхером. Также в активе Руслана серебряная медаль в смешанных командных соревнованиях в дуэте с Екатериной Беляевой. Пресс-служба московского «Спартака» объявила о переходе нападающего сборной Албании Мирлинда Даку из казанского «Рубина». 28-летний форвард подписал с красно-белыми трехлетний контракт. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 11 миллионов евро. За три сезона в Казани албанец забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. Он стал вторым лучшим бомбардиром в истории клуба после Гёкдениза Карадениза и вторым снайпером российского чемпионата позапрошлом сезоне. Регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября матчем между Ярославским «Локомотивом» и Челябинским «Трактором». Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в прошлом сезоне во второй раз подряд выиграл главный трофей лиги, взяв верх в финальной серии над Акбарсом. В отличие от предыдущих лет, в этом сезоне традиционного матча за Кубок открытия не будет. Лига решила провести в стартовый день сразу несколько игр. 5 сентября состоятся еще 5 матчей. Автомобилист примет московское «Динамо», «СКА» сыграет с «Ладой», «Спартак» с «Торпедой», «Северсталь» с «Салаватом Юлаевым», а «Акбарс» с «Сибирью». Шестая ракетка мира Даниил Медведев завершил выступление на мастерсе в Монреале уже во втором круге, уступив 70-му номеру мирового рейтинга нидерландцу Ботику ван де Занскупу в двух сетах. Позже вслед за Медведевым из борьбы выбыл и Карен Хачанов, который также уступил во втором круге французу Терансу Антману 4-6, 6-7. Для 39-й ракетки мира это поражение стало особенно болезненным. Он не смог защитить 640 очков за прошлогодний финал мастерса в Торонто. В результате Хачанов, уже покинувший топ-30 на прошлой неделе, по итогам монреальского турнира рискует опуститься за пределы топ-40. Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный дисквалифицирован на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняли на заседании профильного комитета, и 35-летний футболист назвал его справедливым, признав необходимость отвечать за ошибки. А положительный допинг пробе Заболотного стало известно еще в мае. Контракт нападающего со «Спартаком» истек в конце июня, и клуб не стал его продлевать. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Реклама на Диалог FM.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
4: Российская Федерация готова к рассмотрению возможностей для организации прямого авиасообщения с Аргентиной и Бразилией, если авиаперевозчики этих стран проявят соответствующую заинтересованность. Пока российские авиаперевозчики не планируют выполнять полеты, однако в случае, если бразильские авиакомпании выразят заинтересованность, их заявки будут рассмотрены, прокомментировали в ведомстве возможность введения прямого авиасообщения из России в Бразилию. Похожее мнение министерство высказало и относительно перспектив организации прямых рейсов между Россией и Аргентиной. Министерство транспорта в начале августа информировало, что на данный момент Россия поддерживает прямое авиасообщение с 36 странами. Исследование археологов Российской академии наук доказывает, фальшивые монеты на Руси чеканили уже в конце 14 века при Василии Дмитриевиче, сыне Дмитрия Донского. Изучив более 13 тысяч монет, ученые нашли 151 фальшивую с всадниками, петухами и воинами. На некоторых подделках есть подлинные штемпели княжеского монетного двора. Это может значить, что в деле участвовали сами денежные мастера, рассказали газете.ру в Новгородском госуниверситете. Самые ранние фальшивые деньги ученые обнаружили, работая над полным каталогом монет Великого княжества Московского времени правления Василия I Дмитриевича. В каталог вошли более 13 тысяч экземпляров. Отдельный раздел посвящен подделкам. Их особенности монетных штемпелей, качество металла и вес говорят о том, что это фальшивые или воровские деньги. Была выявлена 151 такая монета. И в завершении выпуска: в крупных городах спортивные площадки и фитнес-клубы все чаще становятся не просто местом для тренировок, а точками притяжения для тех, кто совмещает физическую активность с поиском новых знакомств. Совместная игра на корте превращается в естественную альтернативу традиционным встречам, помогая начать разговор без напряженности и формальностей. Об этом газете.ру рассказал сооснователь сквош-клуба Александр Меркулов. На корте сразу складывается готовая структура встречи, где участникам не нужно придумывать тему для разговора, ее задает сама игра. Поводы для диалога возникают между розыгрышами, а процесс знакомства ускоряется за счет проживания общих эмоций. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Германии в 1923 году деньги обесценились настолько, что люди использовали купюры для растопки печей. История напоминает, настоящая ценность денег не в бумаге, а в доверии.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Дорожные новости.
1: Цены на бензин в России снижаются. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Штрафы за нарушение правил парковки инспектором без оформления протокола признали незаконным. Поводом стал резонансный случай в Саратовской области. Дорожный инспектор зафиксировал нарушение специальным планшетом. Штраф отправлялся автоматически, как с обычной дорожной камеры. Протокол не оформляли. Верховный суд посчитал это нарушением. Если камеру управляет дорожный инспектор, он обязан составить протокол. Получив подобный штраф за неправильную парковку, его можно оспорить, в том числе уже оплаченный. Цены на бензин в России снижаются. По данным Росстата, с 21 по 27 июля топливо подешевело в 23 регионах. Заметнее всего снижение в Мариэл. Почти минус 10% за неделю. Литр 92-го в республике сейчас стоит 76 рублей, 95-й и дизель – 81 рубль. Также топливо подешевело в Воронежской, Иркутской и Тамбовской областях, республике Карелия и других регионах. В целом, пик топливного кризиса миновал. Дефицит очереди на заправках тоже сокращаются. У неработающих россиян начали проверять источники доходов при покупке дорогих автомобилей. Новую практику ввела налоговая служба в Москве. Под прицел попадают трудоспособные люди, у которых нет официального источника дохода. Но в собственности есть люксовые машины, а также яхты, дорогая недвижимость и другие предметы роскоши. Теперь покупателям придется объяснять источник денег и подтверждать его документами. Если найдут незадекларированные доходы, ФНС может доначислить налоги и выписать штрафы. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В Дагестане продолжает расширяться инфраструктура для безналичной оплаты. По данным на апрель этого года, количество банкоматов и электронных терминалов в регионе увеличилось до 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры озвучил первый замминистра экономики республики Адильхан Ахмедов на совещании под руководством премьер-министра Дагестана Магомеда Рамазанова. Я напомню, что на сегодняшний день банковская система Дагестана насчитывает 91 учреждение. Растет и обеспеченность населения платежной инфраструктурой. Если, допустим, в 2024 году на 1000 жителей приходилось 4000 устройств, то к началу 2006 года этот показатель достиг 7,5 устройств. При этом более 45% всех терминалов сосредоточено в Махачкале, тогда как большинство районов оснащенность остается ниже средней. По итогам 2025 года Дагестан достиг плановых значений уровня проникновения безналичной оплаты.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог.
2: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
0: Реклама на Диалог-ФМ.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией Кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91-104-8.
5: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подготовил законопроект о введении с 2027 года нового государственного пособия – единовременной выплаты в размере 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы. Также законопроект ограничивает получение пособия родителям, имеющим гражданство России менее 15 лет. Этот ценз, говорится в пояснительной записке, направлен на обеспечение выплат в пользу семей, доказавших длительную и устойчивую правовую, социальную и экономическую связь с государством. По задумке автора инициативы, выплата пособия будет осуществляться территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
7: Экономика должна быть экономной.
6: С начала октября текущего года в России упростится процедура внесения наличных на банковские счета. Граждане смогут пополнять свои карты через устройство самообслуживания любой кредитной организации, используя инфраструктуру системы быстрых платежей. Данный функционал стал возможен благодаря утверждению нового нормативного акта регулятора, сообщает информационное агентство Data.ru. Указание Банка России, регламентирующее запуск целого пакета инновационных сервисов внутри СБП, включая трансграничные переводы, и теперь уже внесение купюр через сторонние банкоматы успешно прошло правовую экспертизу и было официально зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации. При этом внедрение обновленного функционала не станет принудительным для участников финансового рынка.
7: Деньги дороги, как память.
6: В первом полугодии 2026 года 38% всех заказов пришлось на дни с пятницы по воскресенье. Об этом российской газете сообщили аналитики платформы «Броневик» по итогам исследования. Средний чек за ночь в уикенд-поездках составил 4700 рублей, на 12% выше, чем в остальных бронированиях – 4200. Планируя короткий отдых, туристы чаще готовы увеличивать бюджет на проживание ради комфорта, а высокий спрос по выходным дополнительно влияет на стоимость. Главными направлениями для поездок выходного дня стали города Центральной России. Лидером стал город Торжок в Тверской области. 68% заказов составляют краткосрочные бронирования. Популярность локации аналитики связывают с сохранившимся историческим центром и расположением между Москвой и Санкт-Петербургом. На этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
7: Кошелек.
0: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: 7 августа 1817 года начала действовать Нижегородская ярмарка. Это один из крупнейших в мире центров оптово-розничных сделок. Она расположилась на стрелке Мыси, образованном при падении.

0: В 1946 году было переведено товаров на сумму до 60 миллионов рублей, а продано примерно на 50 миллионов рублей серебром. Для XIX века это были астрономические суммы. Строительство ярмарочного комплекса началось в 1817 году. Его возглавил приглашенный для этого инженер Августин Бетанкур. Центральный выставочный комплекс включал гостиный двор, складские и торговые ряды, Спасский собор. Комплекс окружал канал Бетанкура, который обеспечивал работу первой канализации европейского типа в России и защищал от пожаров. Ярмарка прекратила существование в 1917 году, затем возобновила работу в 1921 по 1929 годы. Весной 1990 года, после 60-летнего перерыва, было принято решение о ее возрождении. Ярмарка прекратила существование в 1917 году. Весной 1990 года, после 60-летнего перерыва, было принято решение о ее возрождении. В настоящее время Нижегородская ярмарка – это крупнейший конгрессно-выставочный центр Поволжья.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Диалог ФМ. Все время по делу.

Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все.

0: Все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: Исторический парк «Россия. Моя история» в Махачкале приглашает посетить самый большой на Северном Кавказе планетарий. Участники отправятся в увлекательное путешествие по бескрайним просторам Вселенной. В космическом приключении каждый сможет испытать себя в роли настоящего исследователя. Специальные полнокупольные фильмы создают ощущение полного погружения, позволяя увидеть Солнечную систему, звездные скопления, далекие галактики и разгадать тайны космоса. Планетарий работает со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов. 8 августа в Дагестанском театре «Кукол» пройдет показ детского спектакля «Тайна персиковой косточки». Действие происходит в старинном дагестанском ауле, где девочка Зейнаб живет с добрым дедушкой. Но властный и злой эмир приказывает ей добыть редкие персики. После долгих странствий Зейнаб их приносит. Эмир хочет вырастить персики во дворце, но они растут только у добрых людей. В итоге эмир будет вынужден стать добрым. Начало спектакля в 11:00. В прокат вышла семейная комедия «Последний богатырь Колобок». В картине покажут, для какой хитрой цели испекли главного героя, как он сумел убежать, как скитался и оказался в банде разбойников, а затем стал вынужденным напарником неудачливого пекаря Тихона и девушки по имени Лада. В этом приключении Колобок и его неожиданные спутники найдут свое истинное «я». Главного персонажа озвучивает комик Гарик Харламов. Ну а в Дербенте стартовал новый мультимедийный проект. Так, в вечернее время на древних стенах крепости оживают исторические сцены благодаря видеопроекции. На данный момент инсталляции доступны на двух площадках – вдоль улицы Мамедбекова и у ворот Артакапы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Екатеринбурге из-за атаки дронов в ИСУ загорелся логистический объект «Валберес». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Людей заблаговременно эвакуировали, пострадавших нет. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты, об этом отметили в компании. На месте ЧП сейчас работают пожарные расчеты. Ну а единый гарантирующий поставщик электроэнергии информирует потребителей Дагестана о том, что с 1 июля именно эта компания является законным поставщиком электроэнергии в Дагестане. Распространяемая некоторыми организациями Дагестана информация о сохранении старых договоров и возможности платить по-прежнему не соответствует действительности и может ввести граждан в заблуждение. Платежи в адрес неких компаний, таких как «Ласточка» и иных посредников, не имеющих договора с единым гарантирующим поставщиком, не считаются оплатой за электроэнергию. Это грозит образованием задолженности, начислением пени, судебными исками и даже ограничениями подачи электричества. Но число пенсионеров в России почти достигло 40 миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные социального фонда. Сведения приводятся по состоянию на 1 июля этого года. Индикатор отражает число россиян, которые получили пенсионные выплаты от государства. Я напомню, что 1 июля соцфонд в беззаявительном формате увеличил страховые накопительные выплаты 10 миллионам пенсионерам. Минздрав полностью пересмотрел систему оказания акушерско-гинекологической помощи. Новый порядок уже вступил в силу и применяется на практике. Об этом РИА Новости сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова. Документ охватывает все этапы от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Особый акцент в обновленном порядке сделан на комплексном сопровождении женщины в послеродовом периоде. Но Дональд Трамп подписал два указа, которые ограничивают получение гражданства по праву рождения и усиливают борьбу с родильным туризмом. Автоматически получать гражданство не смогут некоторые дети дипломатов, других представителей иностранных правительств и граждан враждебных государств. Об этом сообщил замруководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер, об этом передает ТАСС. Ограничения могут распространить и на детей, которые родились на заморских территориях США, но для этого Конгресс должен изменить законодательство. Но в России нужно создать спортивную карту по аналогии с Пушкинской. С ней молодые люди могли бы бесплатно или со скидкой посещать занятия, бассейны, катки или фитнес-центры. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов. Его слова передают РИА Новости. Он подчеркнул, что спорт должен быть доступен для каждого человека. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
0: Новости спорта.
5: Первый сеянный монреальского тысячника Александр Зверев сенсационно завершил выступление уже во втором круге, уступив 69-му номеру рейтинга голландцу Талану Грикспору в трех сетах. Зверев признал, что это был, возможно, его худший матч в сезоне. Мадридский Реал объявил о подписании контракта с 19-летним вингером сборной Кот-д'Ивуара Яном Диаманде, который перешел из Лейпцига за 125 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма сделки может достичь и 140. Это самый дорогой трансфер в истории клуба. За Джуда Беллингема сливочные отдали 127 миллионов. Ивуариец подписал с мадридским клубом соглашение до 2033 года. В то же время Реал продлил контракт с бразильским вингером Винисиусом Жуниором до 2032 года, поставив точку в слухах о его возможном уходе в Арсенал. Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри дал согласие на переход в Барселону, пишут СМИ. 30-летний испанец одобрил проект главного тренера Ханса Дитера Флика, а каталонский клуб уже готовится к подписанию контракта. Ранее Родри считался главной трансферной целью мадридского Реала, однако игрок предпочел Барсу. В стане каталонцев полузащитник воссоединится с 8 партнерами по национальной команде, с которыми он выиграл чемпионат мира и был признан лучшим игроком турнира. Сити рассчитывает выручить за обладателя золотого мяча до 70 миллионов евро. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в первом же матче за Интер Майами после чемпионата мира, принеся своей команде победу над мексиканским Атлетико Сан-Луис в стартовом туре Кубка Лиг 4-2. Аргентинец сравнял счет на 11-й минуте, перед перерывом забил победный гол, а еще отдал голевую передачу. Дубль сделал 39-летнего нападающего лучшим бомбардиром в истории турнира. Второй номер легкого веса UFC Арман Царюкян проведет бой с бразильцем Маурисио Руфи на турнире UFC 331, который пройдет 20 сентября. На счету 29-летнего Царюкяна 23 победы и 3 поражения в профессиональной карьере, при этом 15 из них он одержал досрочно, тогда как у 30-летнего Руфи 14 побед и 2 поражения, причем бразилец идет на серии из 2 нокаутов подряд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
6: В 2009 году появился биткоин – цифровые деньги без банков и центрального управления. Кто-то назвал их революцией, кто-то экспериментом. Но факт один – деньги впервые стали существовать только в компьютере.
7: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог FM.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы вновь говорим о земельном законодательстве, о тех изменениях, которые произошли за последнее время. Но при этом я хочу еще раз напомнить, что раз в квартал мы обязательно отвечаем на вопросы наших радиослушателей, качающихся деятельностью, касающихся вопросов регистрации недвижимости и в целом вопросов именно управление Росреестра. Итак, если говорить вопросы, которые приходят к нам, что такое, правда ли, что дачную амнистию продлили, и какие еще изменения в законах о недвижимости произошли? Да, дачная амнистия продлена до 1 марта 2031 года. Также с 1 марта 2022 года разрешено строительство жилых домов на землях сельхозназначения. Но есть очень важные условия, о котором, ну, как бы нужно помнить. Это дом должен быть именно для нужд фермерского хозяйства. И его площадь не должна превышать 500 квадратных метров. Но тут еще есть и пропорции. То есть он не должен быть не более 0,25% от участка. Если дома уже построены на таких землях, до 1 марта 2023 была вот упрощенная процедура регистрации. Итак, как теперь регистрируют недвижимость садоводческих товарищ СНТ и ТСЖ в Дагестане? Да, действительно, есть определенные изменения. И с 1 января 2026 года для юридических лиц в сфере ЖКХ, садоводства и сельского хозяйства, включая СНТ, ТСЖ, же гаражные жилищные кооперативы вводится обязательная электронная подача документов на регистрацию недвижимости. Бумажные заявления вот этих организаций, нужно понимать, что эти организации это как юридические лица, бумажные заявления от этих организаций больше не принимаются. Подать документы нужно через личный кабинет на сайте Росреестра, используя усиленную квалифицированную электронную подпись. И тут еще нужно понимать, что практически все СНТ должны обладать квалифицированной электронной подписью. Получают они ее в налоговой, есть определенная процедура, ее пройти совершенно несложно. В принципе, усиленную электронную подпись может получить и физическое лицо, то есть обычный гражданин. Это намного упрощает взаимодействие с электронным документооборотом. А сейчас, в принципе, страна вообще в принципе, старается перейти именно на электронный документооборот. То есть не хранить бумажные документы, боясь, что в случае ЧП они могут быть уничтожены, а именно в электронном формате это гораздо безопаснее. Еще один вопрос, касающийся очень важный, межевание и уточнение границ участков. Вопрос, обязательно ли проводить межевание земельного участка? Вот это, наверное, самый популярный вопрос, потому что, да, есть определенные изменения. С 1 марта 2025 года в России новые правила. Большинство сделок с землей, даже ну, практически все сделки с землей, это включая продажу, дарение, аренду, ипотеку, без установленных и внесенных ЕГРН границ земельного участка провести невозможно. Что значит внесенные границы? У вас есть земельный участок, вы знаете его границы, но нужно понимать, что эти границы должны быть четко обозначены и кадастровым инженером, и запись об этом должна быть внесена в ваше право собственности, в ЕГРН. Если этого нет, то продать этот участок вы не сможете, подарить его, оставить, ну, как бы очень много процедур, это будет очень затруднено. И плюс еще отсутствие границ, это тоже своего рода такой камень преткновения для соседей, потому что всегда отсутствие границ, это может стать причиной споров, причиной недосказанности и конфликтных ситуаций. Вот теперь вопрос, как провести, проверить, проведено ли межевание моего участка. Ну, действительно, если раньше не было указано в ЕГРН, если граница участка, то собственника, купившего там участок лет 5-6, а то и 10 назад, нет понимания, был ли это проведена эта процедура или не была. Что для этого, как это сделать? Проверить это можно несколькими способами. Ну, вы просто заказываете выписку из ЕГРН через МФЦ, госуслуги, ну, или сайт Росреестра. И второй способ, который вот с недавних пор стал возможен и, кстати, достаточно удобен, это зайти на сайт «Публичная кадастровая карта», то есть вы так и набираете «Публичная кадастровая карта», либо «НСПД» — «Национальная система пространственных данных». И там есть выпадающее меню, где вы можете указать адрес объекта, то есть республика, город или село, кадастровый номер, либо просто адрес. Ну, гораздо проще, быстрее будет указать кадастровый номер. И выйдет вся информация о данном участке. То есть, если пометка без границ координат или граница не установлена, межевание не проводилось. То есть, вот эти две надписи без координата границ или граница не установлена, то это означает, что межевание не проводилось, и значит, вам нужно решить этот вопрос. Что вы для этого делаете? Вы приглашаете кадастрового инженера, имеющего определенную сертификацию. Ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров тоже можно на сайте управления Росреестра, вкладка «Управление Росреестра по Республике Дагестан», раздел «Статистика и аналитика», и сбоку будет уже меню, где вы увидите рейтинг кадастровых инженеров. Там вы узнаете, будут имена, фамилии, количество и оценка, и качество и выполненных ими работ. Вот, вы приглашаете кадастрового инженера, это услуга платная, он проводит межевание границ, и уже вы приходите, установленные границы, вы по заявлению вносите, просите внести в ЕГРН через МФЦ, либо через госуслуги. Итак, вообще, в принципе, в Дагестане, если говорить о решении проблемы неучтенных границ, то благодаря вот комплексным кадастровым работам, которые затронули практически все регионы республики, уточнены границы и внесены в сведения в ЕГРН порядка 271 970 объектах недвижимости, из которых почти 173 это тысячи это земельные участки. То есть 173 тысячи земельных участков в Дагестане до 2025 года практически не имели границ. Итак, у нас небольшая пауза, и мы вернемся к вашим вопросам буквально через минуту.
0: Реклама на Диалог.ФМ.
9: А вы знаете, наш народ без чая не может.
10: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
11: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру?
9: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
11: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
12: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
13: Натуральный витамин.
12: Папа вкусный сок томатный.
14: Да чего же он приятный?
12: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
15: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
16: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
17: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
6: Однажды обычная монета превратилась в миллионное сокровище. Редкая американская монета 18 века была продана более чем за 10 миллионов долларов. Иногда мелочь из кармана может оказаться настоящим состоянием.
7: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог.ФМ.
8: Итак, мы вновь в эфире. Напомню, что сегодня я отвечаю на вопросы наших радиослушателей, которые приходят нам в чате в Максе, а также по номеру телефона. В конце передачи я обязательно его назову, контакты, по которым приходят все вопросы. Итак, вопрос очередной. Как установить запрет на сделки без личного участия? Это... Мы не раз на это отвечали, представители Росреестра, которые здесь у нас присутствовали, но в любом случае напомню. Итак, что значит запрет на сделки без личного участия? Это значит, что если вы лично не придете и не подтвердите, что вы согласны на эту сделку к нотариусу, в МФЦ, то сделка не состоится, то есть должно быть ваше личное присутствие. Для чего это делается? Во-первых, это... нередки случаи, когда человек по какой-то причине или в состоянии, ну, измененном состоянии мог оформить кому-то доверенность. И либо подписать документы, не зная, что за этим стоит. И этим могли правом воспользоваться. Плюс еще есть очень сотни ситуаций, когда мошенники умение мошенников действовать на вымогательство личного имущества и денег, это как бы уже сейчас оспорить очень сложно, с учетом того, что сотни людей, там тысячи людей потеряли не только деньги, но и квартиры, и личное имущество. И вот этот вот запрет, он позволяет защитить свою недвижимость. То есть нотариус должен вас увидеть, он должен оценить ваше эмоциональное и психическое состояние. И это тоже дается гарантией того, что эта сделка не является какой-то мошеннической схемой. То есть получается, что Росреестр вернет без рассмотрения любое заявление о сделке с вашим объектом, если его не подаст сам собственник. Что для этого нужно сделать? Ну вот если говорить о пошаговой инструкции, то первое – это необходимо подать заявление. Делается это бесплатно. Можно это сделать через портал госуслуги. Тут вам нужна усиленная квалифицированная электронная подпись УКЭП. Ну, ее тоже получить, это вы можете уже самостоятельно узнать в интернете. И мы тоже, кстати, об этом не раз рассказывали. Для этого необходимо приложение «Госключ». И ее могут получить и как физические, так и юридические лица. Дальше. Через официальный сайт Росреестра. Здесь уже УКЭП не нужен. То есть вы заходите в личный кабинет Росреестра. Оттуда вы переходите уже, вас перебрасывает автоматически на госуслуги, где вы просто ставите галочку на строке «Запрет на сделки без личного участия». Ну и можно это сделать и в любом офисе МФЦ. То есть просто написав простое от руки заявление, прошу вас установить запрет на сделки без моего личного участия и через МФЦ направить его уже в Росреестр. Запись будет вноситься практически в течение суток, ну это максимальный срок 5 рабочих дней, и в едином государственном реестре недвижимости появится отметка о запрете. Вы получите уведомление либо на свой номер телефона, либо почтовый адрес, который вы укажете при регистрации на госуслугах, либо при подаче заявления через МФЦ. Тут есть еще такой момент, который важно помнить при подаче заявления. Запрет на сделки без личного участия действует бессрочно. То есть вы сделали это один раз, и это до тех пор, пока вы сами лично не отмените данный запрет. Второе. Если у объекта несколько собственников, то запрет можно установить только на свою долю. То есть вы только то, чем вы располагаете лично. Запрет не действует, если заявление подает нотариус в рамках нотариальной сделки при оформлении наследства или по решению суда. То есть если вы пришли к нотариусу при заключении, к примеру, процедуры дарения, да, сейчас это обязательно проводят только через нотариуса. И нотариус лично, ну, как бы самостоятельно продает документы в Росреестр, то да, здесь уже действует совершенно иная норма закона, и нотариус имеет право подать документы за вас, ну, точнее, как бы опосредованно вместо вас. Еще один вопрос, который чаще у нас уже не раз звучал ответ, но он все равно продолжает быть актуальным. Как изменить адрес в ЕГРН, если он изменился? Я так понимаю, что речь идет о том, о ситуации, когда адрес улицы или дома, нумерация домов изменилась, но при этом записи ЕГРН до сих пор существует старое название, старая улица и старый дом. В Махачкале, к сожалению, это достаточно распространенное, да и в Каспийске тоже. А с недавних пор вот есть жалобы, ну, и в других городов Дагестана. Это очень частая, скажем так, проблема, и это при подаче документов даже на тот же устройство ребенка в детский садик, школу, это появляется проблема, потому что не связь, отсутствие связи между фактическим адресом и адресом в документах, это предоставляет сложность при оформлении каких-либо льгот, при оформлении следующей документации. И что нужно сделать? Тут важно понимать, что обращение в Росреестр вам ничего не даст, потому что Росреестр не меняет адреса. У него нет таких полномочий. За это отвечает администрация муниципального образования, которая, собственно, и меняли адреса. И порядок действий у вас таков. Первое. Проверьте, не внесли ли уже административные изменения в федеральную информационную адресную систему. Есть такая система ФИАС. Для этого на сайте ФНС нужно ввести, то есть вы, в принципе, так и набираете ФИАС ФНС. Вы введите кадастровый номер вашего объекта. Если ФИАС – это федеральная информационная адресная система, относящая к федеральной налоговой службе, если ФИАС – адрес актуальный, то есть вы написали, к примеру, улица Жамидина Гаджимурадова, и она так и остается Жамидина Гаджимурадова, либо там Гагарина, и увидели изменения, что это уже далеко там, уже, адрес уже не тот, то информация, если ФИАС-адрес тот же, что и у вас после изменения, то эта информация скоро поступит в Росреестр. То есть ее отправили, но на данный момент изменения не были внесены. И если этого не произошло, вы можете самостоятельно, только в этом случае вы подаете заявление в Росреестр через сайт или МФЦ, указав, что просите внести изменения в соответствии со сведениями ФИАС. То есть это простое письмо, это даже можно прийти именно в Росреестр, написать заявление от руки, прошу внести изменения в записи адреса ЕГРН в соответствии со сведениями федеральной информационной адресной системе ФИАС. Но чаще всего ситуация бывает совершенно иная. ФИАС-адрес устаревший или отсутствует. То есть вы знаете, что улица поменяла адрес, вы знаете, что ваш номер дома не 2, а 4, но тем не менее в ФИАСе вы видите старый адрес. Это означает, что значит, в ваших документах тоже старый адрес. Что вам нужно сделать? Вам нужно обратиться в администрацию муниципального образования, на территории на которого находится объект. Итак, это можно сделать по почте, через портал госуслуги, либо лично. Вы просите внести изменения в заявление. Имя, фамилия и так далее. Прошу вас внести изменения в федеральную информационно-адресную систему в соответствии с фактическим измененным адресом. Ответ. Администрация должна принять решение и внести изменения в ФИАС в течение 3 рабочих дней. И уже через 3 дня, если вы видите, что адрес изменен, то нужно дождаться уже обновления данных в ЕГРН. После того, как данные появятся в ФИАС, то, как правило, средний срок – это около 5 дней. Они должны поступить в течение 5 дней в Росреестр, и адрес ЕГРН будет автоматически обновлен. Еще раз подытожу. Изменение адреса, фактического адреса, и изменения в ЕГРН не всегда следуют друг за другом. В первую очередь это может быть связано как с перегрузкой системы, так и с отсутствием сведений федеральной информационной адресной системе, которая относится к ведомству Федеральной налоговой службы. Поэтому именно алгоритм. Сначала вы проверяете свои данные в этой федеральной информационной адресной системе. Вы просто так и набираете в поисковой строке любого браузера, и первая же строчка выйдет именно ФИАС, указанием на ФИАС. Если адреса там нет, то значит и изменения в ЕГРН не могут произойти автоматически. Для этого вы сначала просите администрацию муниципального образования, где вы живете, произвести соответствующие изменения, направить сведения на портал. И только после этого изменения появятся в ЕГРН. То есть процедура достаточно простая, но требует определенного внимания. Еще один момент, касающийся упрощенного оформления прав на общее имущество СНТ в Дагестане. Вот я уже отвечала, ну, давала ответ на этот вопрос ранее, но тем не менее хочу еще дополнить. И почему эти дополнения возникли? Потому что, ну, вот следующий вопрос у нас именно касающийся социальной газификации. Социальная газификация – это огромная программа, которая идет по всей стране, она касается в том числе Дагестана. Это льготное проведение газа для жителей нашей страны, включающее бесплатное строительство газопроводов до границ земельных участков. Итак, если говорить и попадать под эту программу, в том числе и СНТ, и села нашей республики. Итак, в Дагестане на сегодняшний день порядка около сотни СНТ. Особенно их много, это в пригородах Махачкалы, Каспийска, Дербента, Избербаша, Хасаюрта и Кизляра. Практически до сих пор многие не имеют, продолжают работать, выращивать яблоки, груши и прочее, не имея оформленных прав на общее имущество. То есть, да, есть участок, есть дом, есть садово-дачная книжка, которая подтверждает ваши права на эту дачу, на этот сад. Но при этом дорога, водопровод, газопровод, электрические сети, вот все это, оно бесхозное, оно ничье. То есть никто за это не отвечает. А раз за это никто не отвечает, значит, их состояние тоже ни для кого не важно. И даже если участники СНТ скидываются на строительство новых электрических сетей, газопровода, водопровода, он не является их собственностью, потому что данные об этой общем имуществе, они не внесены в ЕГРН. То есть, чем это грозит? То есть, во-первых, это препятствует развитию инфраструктуры, в том числе именно социальной газификации, программе, позволяющей подвести газ до границ участка бесплатно. Вот. То есть проблема по закону, если говорить по закону, то 217 ФЗ. Обозначает, что общее имущество СНТ находится в долевой собственности владельцев участков. То есть каждый участник дачного общества или садоводческого общества имеет право на право собственности на какую-то часть дороги, газопровода, водопровода и так далее. Но процедура оформления, она достаточно сложная, требует собраний, множество документов, иногда суда, то есть нужно собрание всех членов кооператива, общее решение и так далее. И плюс еще в Дагестане это усугубляется тем, что большинство СНТ были созданы еще в советские времена, потом они не раз меняли название, это название менялось налоговое, то есть это очень многие документы были утеряны, это действительно достаточно сложно. И вот этот законопроект, он позволяет устанавливает, что имущество общего пользования СНТ переходит бесплатно в общую долевую собственность пропорционально площади участков со дня их кадастрового учета. То есть процедура кадастрового учета, она становится максимально упрощенной и цифровизированной. То есть это все подается в электронном варианте. И право собственности возникает в силу закона с момента кадастрового учета. То есть как только объект поставлен на кадастровый учет, каждый владелец участков в данном СНТ имеет право на этот объект общего пользования. То есть это значит, что не нужна отдельная регистрация права на каждый объект. При этом новый механизм полностью бесплатен. Переход имущества в общую долевую собственность не облагается налогом и не требует госпошлины. Право возникает в силу налоги по, в силу закона по аналогии с общим имуществом в многоквартирных домах. Ну, к примеру, вот лестничная площадка. А, да, с одной стороны, это ничейные, но с другой стороны, каждый владелец квартиры имеет право на... является в том числе собственником и подъезда, лестницы. Ну, то есть все, что находится в доме, это является общей собственностью. Никаких дополнительных сделок, собраний или отдельных регистраций этого не требует. И тем более, что вот, как бы это момент очень актуален, именно потому что в Дагестане вот это идет вот эта активная реализация закона о социальной газификации. Напомню, что это было постановление от 16 апреля 2024 года за номером 484. Газораспределительные сети до границ земельных участков СНТ, расположенные в газифицированных населенных пунктах, проводятся бесплатно. Но тут важно учесть, что это речь идет только до границ участка. А от границы до вашего дома тут уже вас нужно будет заключать договор. Но тут еще есть такой момент, есть категории льгот, льготные категории граждан. Об этом вам тоже, конечно, можно узнать и на сайте «Газпром газораспределения Махачкала». И, в принципе, в одном из эфиров нашей программы мы тоже... частенько приглашаем сюда представителей газораспределительной компании, которые нам рассказывают о том, как правильно проходит эта программа газификации в Дагестане и что она нам дает. И еще вот завершу ответ на вопрос по газификации. Вот тут еще есть такой момент, что на практике подключение вот, домовладельцев, именно владельцев домов газовым сетям, блокируется отсутствием оформленных прав на внутрипоселковые газопроводы как объекты общего пользования. То есть важно для все-таки оформить эти права, потому что без этого невозможна газификация именно самого всего СНТ. И вот данный законопроект, он практически снимает именно именно эту проблему. После постановки газопровода на кадастровый учет право общей долевой собственности возникнет автоматически. Мы прервемся буквально на минуту.
0: Реклама на Диалог ФМ.
18: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
19: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
13: Натуральный витамин.
19: Папа вкусный сок томатный.
14: Да чего же он приятный.
19: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
15: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
16: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблоко. Яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
17: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
6: Когда испанцы пришли в империю инков, они увидели храмы, где золото использовали почти как обычный металл. Для инков золото было не просто богатством, это был символ солнца. Испанцы искали золото, а нашли целую цивилизацию.
7: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
8: Итак, мы вновь в эфире. Сегодня мы отвечаем на вопросы наших радиослушателей. Вопросы, которые приходят к нам на номер телефона 8-928-950-57-96. Это номер телефона, связанный с программой МАКС. Вы можете писать, вы можете звонить, вы можете отправлять сообщения на этот номер. И все ваши вопросы, которые вы пришлете, они будут обязательно озвучены, и ответы. И напомню, что ответы даю не я, ответы составлены представителями управления Росреестра по Республике Дагестан. Я их лишь озвучиваю, поэтому это вполне профессиональная консультация. Итак, вопрос, касающийся термина освоения земельного участка. Вот это тоже вопрос, да. Вы вот говорили у нас в эфире, что осталось 2 года на освоение земельного участка. Что это значит для меня? Могу ли я потерять землю, если ничего не буду делать? Да, вопрос действительно очень актуальный, и многие, кто просто вот слышал краем глаза формулировку, да, изъятие земли, если вот через 2 года, то, конечно, это пугает и настораживает, по меньшей мере, как бы даже серьезно. Но действительно, речь идет не о строительстве домов, а там разбитии там плантации, устройстве парников или о чем-то таком глобальном, а просто о приведении участка в состояние, пригодное для целевого назначения. То есть законодательно был закреплен перечень конкретных работ, что должно быть сделано на участке, чтобы вы ничего не опасались. Первое – это очистка, то есть убрать мусор, отходы, спилить лишние деревья, вот высохшие, которые задевают провода, и так далее. Спилить лишние деревья и кустарники, скосить сорную траву, то есть привести участок в порядок. Второе – это подготовить почту, если это земли сельхозназначения, земли, которые вы получили именно как для садовой деятельности, то действительно нужно, если это заболоченный участок, то нужно его осушить. Если это сухая земля, то действительно то лучше увлажнить, чтобы там что-то росло. То есть привести в порядок, подготовить почву для работы. И если речь идет о разрушенных землях, то это речь идет о рекультивации. Но это достаточно резкий термин, и редко к ним сталкиваются. Это, как правило, речь идет о землях, которые действительно получены именно в рамках определенной программы, именно с целью восстановления плодородного слоя. Но если участок находился изначально в хорошем порядке, пригоден для использования, то никаких особых действий по его освоению не требуется. Кому же стоит все-таки на самом деле беспокоиться этого закона о трехлетнем периоде, хотя уже двухлетнем, учитывая закон, что был принят в 2025 году, и сейчас у нас на дворе 26-й, осталось, получается, 2 года. То есть закон касается участков в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земель, независимо от их категории. Трехлетний срок отсчитывается по-разному. Если вы купили участок после 1 марта 2025 года, срок начинается с даты регистрации права собственности в Росреестре. То есть если это 1 марта 2026 года, то у вас есть время до 1 марта 2029 года. Но если вы купили участок до 1 марта 2025 года, к примеру, в 2024 году, то у вас осталось 2 года. То есть срок идет именно с 1 марта 2025 года. Далее, если участок уже был у вас в собственности до 1 марта 2025 года, срок начал идти с 1 марта 2025 и истекает 1 марта 2028 года. Что будет, если вы не уложите срок? Важно понимать, что последовательность. Сначала дается время на освоение. Рассвоение, вам вам придут, вам скажут, предупредят, что да, вот действительно у вас участок в плохом состоянии, там строительный мусор, там сорняки, и это, ну, он выглядит неприглядно, груды мусора, к примеру, да, это все надо вывести, нужно привести в порядок участок, нужно, если нет забора, нужно восстановить забор. Нужно срезать деревья, которые мешают электрическим сетям или представляют угрозу, потому что могут, в силу ветхости могут свалиться и повредить не только ваше имущество, но и угрожать жизни людей, которые проходят мимо вашего участка. Далее, если вы ничего не сделали, вот что будет? После 3 лет начинается отсчет срока для фактического использования. Если вы не начнете использовать участок, если это касается участка, который вы получили под сельхозработы, то есть огородничество, садоводство, то есть вы его не очистили. Если это дом, полученный под строительство дома, то есть вы не начали строить дом, то это грозит административным штрафом. Ну, на первом этапе он достаточно небольшой и не превышает 5% от общей кадастровой стоимости, если она определена. Вот. А что же касается вот этой ужасной истории с изъятием, то это крайняя мера, до которой вам, скажем так, нужно будет еще дойти и допустить. А участок не, если участок не используется по назначению в течение 3 лет после истечения срока на освоение, и вы игнорируете все предписания, не контактируете с проверяющими органами, то орган власти может обратиться в суд с иском об изъятии. Участок будет продан с торгов, а бывшему собственнику вернут вырученную сумму за вычетом расходов. То есть вы теряете собственность, право собственности на данный участок, но не теряете деньги, равные кадастровой стоимости вашего участка. То есть вам после выставления участка на торги вам возвращается именно кадастровая стоимость участка. Ну, понятно, что за вычетом судебных расходов и прочих. Тут еще важно понимать, что если речь идет об объекте, который вы получили от земли, который под индивидуальное жилищное строительство, то ну, как бы посадить деревья, там разметить огороды, дорожки и так далее, этого недостаточно. Вы должны действительно построить дом. А наличие на объекте любого строения, которое не отвечает нормативам строительным, то есть это ветхое жилье, жилье с поломанными окнами, с проломатой крышей, с отсутствием коммуникаций, не считается выполнением условий, именно вот, то есть это тоже нарушение. Это должен быть действительно что-то жилое помещение, пригодное для жилья. Поэтому как бы стоит отнестись сильнее. Тут еще нужно понимать, что автоматического и упрощенного изъятия не было или не будет. Это крайняя мера, и ей предшествуют многочисленные проверки, предписания. По факту этот закон, он рассчитан, он призван для борьбы с захламленными и заброшенными участками. А таких, поверьте мне, немало. То есть, и они представляют определенную угрозу, потому что представьте себе участок, который находится где-то там, пусть даже в каком-то садоводческом обществе, и на который просто соседи все привыкли сваливать мусор, потому что хозяина нет, он давно не появлялся, он просто забыл, что у него там где-то когда-то была дача. И к чему это приводит? Мусор – это рассадники болезни, потому что не всегда туда строительный мусор, там еще и пищевые отходы некоторые сваливают, а почему бы и нет, все же кидают, я тоже кину. И все это приводит к тому, что участок захламляется, и этот мусор создает определенную угрозу. То есть да, с этим надо бороться, но как с этим бороться? Это же частная собственность, да, туда что-то кто-то кидает, и ты же не можешь проследить, кто кидает, потому что самому собственнику это не важно, он не появляется. Вот тогда вот это на первый план выходит этот закон, который позволяет в рамках закона, ну, скажем так, принудить владельца участка привести его в порядок, построить забор, запретить вывести этот мусор, запретить соседям сваливать туда мусор, если это не его вина, да, в конце концов он должен следить за своей частной собственностью. И что касается конкретных признаков неиспользования, то правительством Российской Федерации утверждены четкие критерии. Это постановление номер 826, по которым участок может быть, могут признать неиспользованным

точки зрения закона, они сейчас есть, с ними можно ознакомиться. Напомню, что это постановление номер 826 правительства Российской Федерации. Можно набрать в поисковике, в браузере и ознакомиться уже детально. И вопрос, который тоже достаточно часто задают, у нас следующий вопрос, это касающийся ареста на недвижимость. Да, ситуация, при которой... Вы арест, ну, как бы погасили все долги, ну, неважно, с чем они были связаны, но долги погашены. Но отметка, связанная с арест недвижимости, которая препятствует совершению любых сделок с недвижимостью, все еще остается. Что делать? Эта ситуация возникает достаточно, ну, как бы не так, чтобы часто, но достаточно, ну, нередкая. Это из ЕГРН. Ну, как бы запись об аресте или запрете не исчезла с момента погашения долга. Почему это бывает связано? Это связано, в первую очередь, с несвоевременным поступлением документов из органов, наложивших ограничения, в частности, службы судебных приставов. Что делать? Заинтересованному лицу, например, ну, как бы человеку, который был должен, необходимо самостоятельно обратиться в Росреестр с заявлением о внесении изменений в ЕГРН и приложить к этому заявлению документы от уполномоченных органов. То есть это, если это был суд, в результате суда был снят арест, то решение суда. Если у вас есть подтверждение, что ваши долги уже оплачены от службы судебных приставов, то вот представьте вот этот документ. То есть должно быть подтверждение того, что подтверждающий документ о снятии ограничений. Документы можно подать через МФЦ. И еще один вопрос, вот, который поступил буквально недавно, это как попасть под программу социальной газификации в СНТ. Да, действительно, это попасть под программу социальной газификации не так сложно. Это можно для этого у вас должен быть жилой дом. Не просто жилой дом, а дом, предназначенный для постоянного проживания. Садовые дома, именно вот категории, которые вот, садовые дома, они подходят для участия в этой программе по умолчанию. Что нужно делать? Чтобы получить газ по программе социальной газификации, нужно перевести статус вашего объекта недвижимости из категории садовый дом в жилой дом. Да, вот действительно есть такая запись. То есть, если вы фактически живете в доме, если вы считаете, что ваш дом это уже как бы не садовый домик, а реально жилой дом, то должна быть об этом соответствующая запись. Вы должны обратиться в местную администрацию с заявлением и пакетом документов, включающих заключение о соответствии дома требованиям безопасности. Кроме того, ваше и СНТ должно быть находиться в границах газифицированного населенного пункта. То есть процедура достаточно простая. Это вы обращаетесь даже в принципе свой председателю своего СНТ, который должен подтвердить, что действительно дом является жилым домом, а не садовым домом, и уже. И вот это заключение, ну, скажем так, уже подаете в местную администрацию вместе с вашим заявлением. Итак, что же касается еще одного вопроса, достаточно, который проистекает из нашего прошлого эфира, это как пользоваться, разъясните подробнее, как пользоваться сайтом НСПД. Сайт НСПД, а точнее это аббревиатура «Национальная система пространственных данных», это единый портал для получения информации о земле недвижимости в России. Он объединяет данные из разных ведомств в одном месте. Пользоваться им можно в бесплатном режиме, но некоторые функции бывают доступны при авторизации через госуслуги. Вот это тоже очень важно знать. То есть если у вас есть аккаунт на госуслугах, то, в принципе, вам будет намного легче пользоваться сайтом НСПД. Итак, что вам нужно сделать? Вы переходите на сайт НСПД. То есть это, в принципе, в браузере вы набираете строчку. Если говорить вот буквенным, то это nspd.go.

0: ру. Если вы входите без аккаунта, то вы можете пользоваться публичной кадастровой картой и какими-то базовыми сервами. Например, посмотреть участок, как он выглядит, да, в 3D-формате. А если вы пользуетесь с авторизацией госуслуг, то вы открываете полный сервис ко всем сервисам платформы. Это нужно для работы с личными объектами недвижимости, подачи заявлений. Вообще, в принципе, главный инструмент – это интерактивная карта. Карта основа НСПД. Вся информация на ней представлена в виде определенных тематических слоев, которые вот, включаются по вашему запросу. Итак, какие он. Вот, я сейчас перечислю буквально несколько сервисов. У нас осталось буквально минуты до конца эфира. Итак, какие сервисы у нас предлагает НСПД? Это мои объекты недвижимости. То есть вы можете отслеживать изменения по своим объектам. То есть там есть выпадающая строка, вы набираете свой кадастровый, выбираете регион, выбираете муниципальное образование, вбиваете свой кадастровый номер своего объекта либо адрес, и вы можете в режиме реального времени посмотреть, какие изменения. Если у вас межевание границ, там, например, записи, аресты, или, ну, в общем, действительно, размеры участков, вся информация будет в этом разделе. Вот, на этом мы, к сожалению, завершаем наш эфир, и подробнее еще раз о портале НСПД мы расскажем в одной из наших следующих передач. До новых встреч!
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Самые большие деньги не всегда самые богатые. В Венгрии после Второй мировой войны выпустили купюру номиналом 100 квантиллионов. Число было настолько огромным, что его трудно было даже представить. Иногда больше нулей – это не больше богатства.
1: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загиров. В столице Дагестана зафиксированы перебои с подачей электроэнергии уже вторые сутки. Причиной, как говорят энергетики, стало срабатывание автоматической защиты оборудования на фоне рекордно высокой температуры и повышенной нагрузки на электросетевой комплекс Дагестана. Мы, в свою очередь, добавим, что температура за окном сейчас в Махачкале составляет 31 градус. Из более 150 воздушных линий электропередача, которая обеспечивает электроснабжение Махачкалы, временно ограничена в работе 3. По завершению восстановительных работ по поручению правительства Дагестана будет проведен анализ причин технологических нарушений и увеличения нагрузок непосредственно по отключенным участкам. Но администрация Махачкалы ввела временное ограничение для автотранспорта в целях обеспечения безопасности в период проведения международного гастрономического фестиваля, который будет проходить в Радобском парке. Об этом сообщили в мэрии города. В честь этого праздника движение будет закрыто на участке улицы Пушкина от улицы Ливаневского до улицы Магомеда Яракского. Ограничения продлятся до 9 августа до 23.00. Суд взыскал с двух жителей Дагестана более 27 миллионов рублей за незаконные банковские операции. Об этом сообщает пресс-служба Кировского райсуда Махачкалы. С 2018 по 2021 год фигуранты проводили банковские операции с использованием подконтрольных организаций и фиктивных договоров займа. Общая сумма поступивших средств превысила 58 миллионов рублей. Помимо общего штрафа в более чем 27 миллионов рублей, каждый из мужчин получил по году колонии. Жители Дагестана за первое полугодие этого года купили в аптеках лекарств на 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает издание «Эксперт Юг». Это на 0,3% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом продажи лекарств в упаковках упали в регионе почти на 19%. Но Минцифры нашей страны опровергла, что планирует вводить ограничения на доступ детям в соцсети. Таких намерений нет, об этом заявили в ведомстве. Там, кстати, пояснили, что во втором пакете мер против мошенников, принятом в июне, прописана возможность для операторов дополнительно защищать детские сим-карты. Я напомню, что ранее сегодня некоторые средства массовой информации сообщили, что в России обсуждается возможность ограничения доступа детей к ряду социальных сетей. Но этим летом 80% продаж бахчевых приходится на арбузы и только 20% на дыни. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на аналитиков. В сравнении с прошлым годом позиции арбузов укрепились. Тогда их доля составила 77%, а дынь – 23%. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
6: Бизнес, инвестиции, благотворительность и честный разговор о деньгах. Предприниматель, меценат и автор подкаста «Объясни Марату». Прямо сейчас подкаст «Объясни Марату» в студии Марат Шайдаев на Диалог ФМ.
7: Это выпуск про наследство.
8: А меня вообще этот вопрос не волнует. Пускай там сами разбираются. Когда у меня выключится свет, мне вообще все равно, что будет происходить в этой комнате.
9: Он выстроил систему наследования более чем для 100 семей.
8: То есть можно, в принципе, вопрос отложить. Завещание все рассудит. А можно даже завещание не делать, и там по законодательству все поделится. А можно сейчас начать вот этот воспитательный процесс и вот эту ответственность тренировать уже сейчас. Она все равно придет к вашим детям.
7: Наш гость помогает сохранять капитал и передавать его без конфликтов и потерь.
8: Примерно 30% всех активов теряется при наследовании, потому что люди, принимающие наследство, просто не знают, где это что находится.
9: Он совмещает работу адвоката и многодетного отца. Именно поэтому он отлично понимает вопросы и профессионально, и лично.
8: Вот, допустим, чисто теоретическая ситуация, что кого-то из ваших партнеров не стало. Давайте откроем устав и почитаем, что у вас там написано по поводу перехода к наследнику.
7: Сегодня с нами один из лучших юристов России по вопросам наследования Андрей Крупский. Привет, это подкаст «Объясни Марату». Объяснять нужно мне. Каждый человек в какой-то момент понимает, что он конечен. И, следовательно, возникает вопрос о наследстве. Этот вопрос возникает на семейном кругу. Обсуждать очень сложно. Поэтому я пригласил, чтобы мне было полегче, мою супругу, многодетную мать, экс-главу Правета Сбербанка России, финансиста Евгению Тюрикову.
9: У нас на двоих 7 детей. У нас есть бизнесы.
8: Есть о чем поговорить.
9: И нам есть о чем поговорить. Спасибо, что ты с нами сегодня.
7: Когда, по-вашему, надо задумываться о наследстве?
8: Возраст поднятия этого вопроса падает. Если традиционно за много лет практики это был такой переходный период в жизни человека, 45, уже где-то кому-то ближе к 50, человек начал, прожив кризис среднего возраста, начинает заглядывать в эту тему, то сейчас все чаще доверители, которые приходят с началом размышления, отчитывают возраст от 35.
7: Наверное, можно быть на твоем примере, мы скажем, ты расскажешь о том, как ты ведешь диалог с людьми, которые боятся запутаться в этом вопросе.
8: Личный кейс действительно личный. Я пополнил статистику граждан нашей страны, которые помогли нашему государству выйти на 4-е место в мире по количеству разводов. Когда это произошло? Ну, как бы происходит естественное последствие.
7: Ты не одинок.
8: Я не одинок. Нас еще таких очень много. И происходит следующее, внутренний разговор. Твои дети, они начинают жить в отдельном от тебя пространстве. И получается, что и так твое время, которое ты проводишь с самыми важными людьми в твоей жизни, оно сокращено, потому что мы все занятые люди. Возникает внутренний разговор. Вот у меня так и было. А что же я в это сокращенное время все-таки хочу туда вложить? Возникает больше запроса на какие-то инструменты, на какие-то цели, как там поступить, что там дать. И это была первая такая внутренняя волна. А вторая еще более фундаментальная. Вот если я вас спрошу, назовите 3 своих главных ценности. Вы на первое место поставите семья. И наверняка многие так же делают точно так же. Я говорю, хорошо. А почему так получается, что на первом месте вы поставили семья, а количество времени, развития, исследований вы тратите, как правило, на второе и следующие места в своей жизни? Бизнес, деньги и так далее, и так далее. Получается какая-то несправедливость этого мира. Это для меня более важно, но занимаюсь я этим гораздо меньше. Почему так?
9: Андрей говорит, для меня самое важное – семья. Я отвечаю себе на вопрос, для меня самое важное – безопасность. И время, которое я трачу на свою собственную безопасность и безопасность семьи, и дальше по списку, для меня в приоритете.
8: Хорошо, я тебя спрошу тогда, а безопасность чего ты поставишь на первое место?
9: Безопасность себя. Потому что я ощущаю зависимость очень многих людей от себя. И тогда моя безопасность – это безопасность семьи, безопасность родителей, безопасность моего бизнеса. То есть для меня… Я в данной ситуации, как бы это эгоистично не звучало, но я считаю, что эгоизм – это хорошее чувство. Вот. А для меня это приоритет.
8: Так вот, слово «безопасность», оно у многих вышло на первое место, потому что мир слишком сильно меняется, и уровень там, и вызовов такой большой, что это чувство подорвано у многих людей, у которых есть активы. И поэтому тема, про которую мы говорим, а давайте продумаем про послезавтрашний день – это как раз и укрепление вот этого самого фундамента безопасности.
9: А Марат, а ты бы как ответил на вопрос, Андрей? Что самое ценное?
7: Что для меня ценно? Ну, наверное, семья и все, что с этим связано, в том числе и безопасность, и безопасность и экономическая, и физическая, любая безопасность. Но, тем не менее, о наследстве, о самой философии наследства нужно размышлять всегда, когда ты воспитываешь ребенка, когда ты живешь обычной жизнью, когда ты ведешь свои дела. То есть каждый твой шаг в конечном счете может быть отражен в том или ином виде и иметь те или иные последствия на твоих детях.
8: Я искал какой-то образ, какую-то картинку. А что там впереди, дальше-дальше у меня вообще находится? Я вам нарисую, какой образ пришел ко мне
7: любопытно
8: в качестве ответа. У меня получился стол, он круглый, и за этим столом сидят мои дети, внуки, я, и мы сидим все вместе. Очень важная составляющая, что стол без углов, это понятная там метафора, что все хотят быть за этим столом, я там присутствую, все собрались, то мне удалось выстроить такую систему отношений, что большая многодетная семья вся собралась, и все хотят там присутствовать. То есть моя система отношений с ними, с каждыми, с их женами, мужьями, она такая, что они все собрались за этим круглым столом.
9: И ты это считаешь наследием?
8: Да. Я считаю, что я тогда поработал в этой теме не зря, если они все хотят.
9: Для тебя это скорее система отношения между людьми внутри, ну, сообщества.
8: Сначала ты делаешь много хорошей работы с отношениями, с настройками, взаимопониманием, а потом важно все равно это юридически оформить. Что в российской действительности наилучшим решением считается личный фонд, потому что он придуман для того, чтобы построить долгосрочную систему, мою личную, как я, не с партнером, не с братом, а я там с супругой, создаю вот этот вот механизм этих отношений, управления и настраиваю его на долгосрочную перспективу.
7: То есть структура личного фонда – это, по сути, такова и есть конституция, по которой ты говоришь, что твоя семья должна жить.
8: По сути, да. Ты создаешь самое главное – правило. Там даже так, документ так и называется. И он отдельный от устава, конфиденциальный. Он хранится только у меня, у нотариуса. Я никому не сдаю его. Он называется «правило».
9: А как правило воспитания вообще можно прописать в Конституции правила отношений? То есть я плохо себе представляю, как можно куда-то перенести твои ощущения о детях, твое отношение к тому, что происходит. Это прописать невозможно. Это же на уровне эмоций, на уровне химии, на уровне ощущений. То есть я чувствую своих детей, поэтому я делаю одни или другие действия. Я не понимаю, как не копированием передать этот процесс воспитания.
8: В реальности правила есть. Даже если они не написаны текстом, в вашей семье они есть. Вы как-то ставите задачи детям, как-то их контролируете, как-то развиваете отношение к деньгам, и есть какие-то принципы. Правила существуют. Весь вопрос. Мы либо их формулируем и легитимизируем, и стараемся передать уже там дальше внукам, правнукам, чтобы как бы все пользовались. Либо я, как говорю, ну, я вот так придумал, а ты, говорю детям, можешь как-то по-другому.
7: Ну, вопрос тут такой. Насколько ты считаешь внутренне вправе рулить или там, определять направление своей жизни твоих детей, запрещать то или разрешать это? В конце концов, вопрос глубоко философский и вопрос каждого отдельного человека, отдельного родителя по отношению к своей семье.
8: Именно в этом и будет ответ на вопрос, а какую форму наследства я выберу. Если я считаю, что каждый из них свободен и самостоятельная личность, я всех поделю поровну, скажу, забирайте каждый и идите своей дорогой там и так далее. Если я захочу, что я как бы говорю, слушай, это ты можешь забрать, но при каких-то условиях. То есть я, допустим, требую, ожидаю от него определенного набора там навыков, опыта, я составлю такое условие и скажу, вот это при условии, если и тогда. Если я хочу, чтобы они были вместе и вместе какую-то историю реализовывали, я их закрываю в модель личного фонда и говорю, развивайтесь вместе.
9: У нас дети от разных браков. Если себе представляем, да, нам хочется, чтобы дети общались, но это абсолютно разные личности. И мы хотим, чтобы они были вместе.
7: Жень,
9: какой инструмент может быть? Давайте все вместе сядем со стола, все поговорим.
8: Как можно попробовать поиграть в эту игру? Называется не факт, что получится, но я хочу попробовать. Пришел доверитель и говорит, я хочу вот фонд туда все сложить, а там основной вопрос, как бы, а какой срок вот этого вот этой фантазии, вот этого проекта? Он говорит, срок будет такой: фонд существует всю мою жизнь, я туда все положу, и 3 года после моей смерти. А после 3 лет говорю, что будет. А после 3 лет они могут единогласно все проголосовать, что мы расходимся, и каждый возьмет там свою долечку от этой общей истории. Я говорю, зачем 3 года? Он говорит, а я хочу, чтобы они, когда меня не будет в этой комнате, попробовали жить, принимая решения вместе. И, как ты правильно сказал, они будут вынуждены это делать, потому что он их замотивировал деньгами на это упражнение. А вдруг получится создать семейный совет, который будет коллективно, эффективно взаимодействовать.
9: Да, у нас младшие 9 лет, а старшие уже зрелые, взрослые люди, живущие самостоятельно жизнью. Ты их за один стол не посадишь. Или обсуждали еще, давай хорошо отсечем тех, которые 18+. То есть, а которому 17, с ним мы что делаем, да? Сразу начинается какое-то неравноправие внутри. Тогда вопрос, а когда правильно начинать этот диалог? Почему твой клиент, который ты называешь доверитель, не поговорил со всей своей семьей заранее, дал им 3 года после ухода?
8: Задумал реализовать эту всю историю сейчас, все положить в фонд, и они уже, пока он отруливает этот разговор, они уже будут пытаться принимать решение вместе.
7: Можно изменить правила фонда после смерти учредителя?
8: Нет.
7: Нельзя?
8: В этом основной недостаток нашей конструкции личных фондов, что пока законодательство не позволяет. То есть получается, что поколение, которое основывает вот эту конструкцию, должно как настолько ответственно подойти к проектированию этого здания, что на все случаи риска там должны быть какие-то ответы.
7: Прошло 20 лет, изменилась ситуация, изменились требования к бизнесу и так далее, и так далее. Все наследники согласны. Почему они не могут изменить?
8: Мы можем им дать право расформировать фонд. Мы можем дать им право забрать существенную часть активов. Но поменять правила такой опции нет.
9: Да, если мы остаемся в нашей стране, это для нас единственный инструмент по передаче и наследия, несмотря на то, что мы разобрали что-то через KPI, только по факту, мотивационная модель, да, и наследство как имущество. Правильно? То есть прошло 50-60 лет, не знаю, даже дети умерли, все равно конструкция должна быть неизменной. Что должно мотивировать людей идти в эту конструкцию?
8: Что мотивирует людей строить долгосрочные компании? Они понимают, что в нашей стране куча рисков.
9: Поэтому надо продать и поделить деньги.
8: Можно так, а можно поиграть в другую игру. Вот есть хорошая мечта, у меня такая миссия – увеличить количество семейных компаний в нашей стране. Почему у нас считается неправильным, не работающим передать семейный бизнес там дальше. Нет, я не хочу, чтобы мой ребенок страдал, я хочу дать ему право выбора, поэтому вот все продам, разделю и все такое.
9: Никто из моих детей не занимается и не планирует заниматься, и не учится в том направлении, в котором у меня есть бизнес. То есть я художнику говорю, а теперь, дорогая моя, когда меня не стало, ты начинаешь заниматься wealth-менеджментом. Либо еще каким-то бизнесом, который я создала, не знаю, гостиничную, у меня любимая. Она говорит, мам, подожди секундочку. Я художник, я рисую, у меня своя собственная галерея. Я получаю удовольствие от того, что я делаю, а теперь я должна управлять твоей гостиницей, заниматься wealth-менеджментом и еще чем-то.
8: Мы выбираем, а кто же будет управлять, когда меня не будет в этой комнате, деньгами, чтобы все там правильно распределялось. И здесь мы смотрим на примеры, как ни крути, трастовых структур, которые работают за границей. И там 2 принципа формирования управления этими деньгами. Первый принцип – коллегиальность. Там обязательно должна быть какая-то группа лиц, какой-то совет, чтобы ни одному в руки человеку отдать все там нажитое непосильным трудом. А второй принцип – сдержек и противовесов. То есть есть совет, который или там кто-то, кто принимает решение продать, распределить, выплатить. И есть второй орган, который ничего не решает, он только контролирует первый орган. И вот такая система может претендовать на долгосрочность. Ну, естественно, сменяемость надо обеспечить.
9: Представим себе, что ООО, в котором активно принимает участие бенефициар и учредитель этого личного фонда, передано в личный фонд. Как компания дальше управляется?
8: В чем преимущество личного фонда? Что органы, состав органов управления, он будет такой, как я захочу. Захочу, там будет совет, где я буду пожизненным президентом, и у меня, согласно тексту правил, единоличное право решать все вопросы.
9: Подожди, тогда, а как, зачем задумывался личный фонд? Разве вот. Законодатель не закладывал туда принцип того, что все активы, которые переданы в личный фонд, должны быть отделены от учредителя и должны жить самостоятельной жизнью? Потому что в твоей конструкции
8: правильный
9: есть некая
8: вопрос.
9: Противоречие.
8: Правильный вопрос. Задумал я, как учредитель фонда, не могу быть директором этого фонда. Запрещено по закону. Я должен еще хоть кого-то вовлечь в эту всю историю.
9: Но при этом могу управлять по факту.
8: Проблемы, связанные с личным фондом, сейчас делятся на два больших блока. Первое – это нечеткость налогового регулирования жизнедеятельности этого инструмента. Приведу пример. Если вы хотите положить коммерческую недвижимость в личный фонд, то даже если вы сейчас зарегистрированы в качестве ИП, и владеете этими объектами, то государство считает, что при таком вложении нужно заплатить 20% НДС. Возникают неожиданные налоговые последствия, на наш взгляд, как налоговых консультантов, на определенные операции. Потом еще есть определенные недостатки, связанные с торговлей ценными бумагами. Не все классы активов там четко подпадают под налоговую льготу в 15%.
9: Нет, это пассивное и активное управление, ты имеешь в виду?
8: Все верно, да. Поэтому не хватает четкости в налоговом регулировании. А второй блок, что точно нам важна, как с чего мы начали, что ты подняла как флаг, это безопасности. Хотя вроде бы личный фонд – это инструмент, ответ тем людям, кто хотят безопасности своих активов. Почему это так? Потому что там дополнительная конфиденциальность, закрыты сведения о том, кто является учредителем. В ЕГРЮЛ эта информация скрыта. Если я вложил, спустя 3 года нельзя из фонда забрать, кредиторы мои не могут забрать.
9: Ну, по-моему, там срок может быть увеличен до 5 лет.
8: До 5 лет. И это вроде как тоже безопасность. И третий аспект безопасности. Источником проблем для наших активов являемся мы, а на втором месте наши наследники. Потому что как только они получают эти активы, риски, что все будет профукано, увеличиваются в 100 раз. У них они женятся, разводятся, у них свои какие-то предпринимательские штучки. Масса сложностей. Поэтому наша задача еще активы защитить от наследников. И фонд решает этот вопрос. То есть, вроде как, фонд – это про безопасность, но мы совершенно не понимаем, какие стресс, как фонд пройдет стресс-тесты судебной практики. И эта норма, она так странно изложена, что вроде юристы читают и говорят, это безопасно, читают другие юристы, говорят, это все тут отнимут, все развернут.
9: Слушай, но ты знаешь, у меня как было впечатление, честно говоря, о личном фонде, так сейчас и осталось, я поговорю с тобой, наверное, еще больше в этом укрепилось, что инструмент недоработанный, инструмент, который влечет налоговые последствия и не всегда правильные, инструмент, который вполне может тебя догнать, даже если ты все сделал абсолютно правильно. Вот. И еще вообще нет никакой юридической практики, как его использовать в будущем. Тогда что делать? Вернуться к завещанию, посмотреть, пока сколько-то людей пообжигается, понаблюдать за этим. Что делать?
8: Нужно диверсифицироваться. И многие доверители так и разбивают. Они говорят, хорошо, я маленькую часть активов все-таки положу в фонд и буду играть в эту игру. Семейный совет, там вот начну коллективное управление. Но цена ошибки должна быть небольшой. Поэтому я положил туда только маленький кусочек, а часть активов так и остается у меня структурирована через какие-то иностранные структуры, а часть активов там завещание на мне, на ком-то, на близких. Нужно создавать семейный совет. И в этот семейный совет вовлекать тех, кто готов вовлечься.
9: Может Но быть, они же 17... ничего не понимают в бизнесе.
8: Так, а когда ты будешь учить это делать? Пора сейчас. Вот сейчас, вот знаешь, как есть, не знаю, японская там поговорка. Когда самое лучшее время посадить себе сад? 100 лет назад, а второе, какое лучшее время, сейчас.
7: Люди имеют удивительное качество. Для того, чтобы получить хороший сад, они набирают садовника. Для того, чтобы иметь хорошую еду, они берут повара. Для того, чтобы хорошо осматривать и ухаживать за машиной, они берут водителя. Но когда речь идет о таких важных, фундаментальных вещах, как вопросы там, наследования, вопросы управления семьи и так далее, они следуют опыту своих родителей в лучшем случае. В лучшем случае. Хотя родители жили в совсем другом социальном слое, жили в совсем другие времена, при совершенно других правилах. И передать что-то, посоветовать человек с цивилизационным разрывом там, 20-30 лет, ему крайне сложно. Начинать нужно с самого себя, и начинать нужно с бесконечного диалога со своими детьми и с размышлениями о том, как управлять семьей. И, соответственно, как будет строиться семьи твоих детей, и что будет дальше. Но есть другая позиция. Есть я, есть мир. Нет меня, нет мира. И что будет потом, меня тоже не интересует.
8: Люди, которые живут в этой парадигме, они принимают решения по обсуждаемой теме, а меня вообще этот вопрос не волнует, пускай там сами разбираются. Когда у меня выключится свет, мне вообще все равно, что будет происходить в этой комнате. Ну, как бы имеет право на жизнь? Ну, в принципе, да. Но все кейсы, которые, по которым потом снимают кино или разбирают на судебных юридических конференциях про раздел наследства, они вот из этой парадигмы. Человек жил по принципу, ну, как-то сами разберутся, а потом детям, там, женам и так далее прилетает очень прекрасный период жизни. Давайте все поругаемся и поймем, что было неправильно.
7: Что для тебя факт выполненной работы? Когда ты кайфуешь от своей работы, от того, что ты сделал?
8: Это помогать, создавать и проектировать будущее. Задача этой работы, если уже кто-то на нее решается, сделать стресс-тест. А что будет, если? А, вот тут, вот так, вот здесь, вот это. Вот. Если человек хочет минимизировать сложности в своей жизни в будущем, он должен разделять активы личные, одна корзинка, одни юридические инструменты для оформления, там оформление на других лиц, личные фонды, трасты. Ну, то есть есть масса там фидуциарных разных штучек. И вот эти все долги, вот эти все сложности. Проблема в том, что все это обычно собирается, человек держит все в своих руках, потому что мы такие сильные.
7: Самый известный наследник в русской литературе – это Пьер Безухов. На твой взгляд, его папаша, какие допустил ошибки? Что он такой был беспомощный в своей жизни? Что бы ты порекомендовал Пьеру Безухову или его папаше, когда он придет? Как ему быть?
8: Слушай, ну, вспоминая все нюансы его поведения и реакции, понятно, что Пьер-то ну, не был готов как человек.
7: Упущенный ребенок.
8: Да. Есть типология управления в семьях. Вот мы все как-то управляем на работах, вот там как-то вот, кто-то жестко, кто-то, значит, бирюза, разные акценты. Дома мы тоже управляем. Есть система управления, называется династия. Это понятная тема. У меня там дерево висит, я там корни, все, значит, вот исследую. Есть система управления, называется автономия. Это когда вы детям говорите, так, каждый автономен может делать, что хочет, но главное, вы приходите ко мне, я с вас поддержу. И мы как бы в результате каждой активности мы начинаем быть партнерами. То есть вот у меня там, вот у меня у ребенка есть какая-то идея. Я говорю, он говорит, пап, я там придумал какой-то проект. Я говорю, классно, давай я буду твоим партнером. Я тебе денег дам, но только с условием, что мы как партнеры с тобой встречаемся, обсуждаем все этот вопрос. Я начинаю как-то вокруг вот этой активности чуть-чуть ближе становиться и делиться своим опытом и навыками. Не назидательно, а в партнерском ключе. У кого-то манера университета называется бизнес-университет. Это когда цель моего воспитательного процесса и рождения детей – это дать им хорошее образование. Я говорю, вот это я дам, а дальше, ребята, не ко мне. И я как бы четко за этим слежу. Но самая распространенная модель управления обычно внутри семьи называется изоляция. Смысл в следующем. Я занимаюсь всеми проблемами, зарабатываю деньги, несу риски, переживаю, там, не сплю по ночам, еще что-то разруливаю, а семья кайфует. Мальдивы, последняя модель айфона, все хорошо, там все. Я же их люблю, я вроде как проблемы отодвинул от них, потому что я их люблю из заботы. Но у этой истории есть вопросики, а как они там
9: очень
8: готовы?
9: Очень сильная оборотная сторона.
8: Да, и ты такой, слушай, что-то я не так сделал, что-то я вот моя любовь какая-то, она где-то, надо каких-то трудностей чуть-чуть им вовлечь их в мои трудности. И семейный совет, добро пожаловать, принятие совместных решений.
9: Ну, ты знаешь, там вот последняя модель, которую ты писал, на мой взгляд, не решает основное, что должен дать родитель. Да, он не учит принимать ответственность. То есть он до какого-то момента учил, ложку давал, да, ребенок начинал сам кушать, ходить учил, да, отпускал руки, да, когда он лазил по деревьям, немножко его поддерживал, потом перестал по этому поводу волноваться. То есть он вроде делал эту работу, да, передавал ответственность, потом раз и бросил.
8: Поэтому, отвечая вот еще раз на вопрос, который мы все пытаемся ответить, когда же начать, то есть можно, в принципе, вопрос отложить, завещание все рассудит. А можно даже завещание не делать, и там по законодательству все поделится. А можно сейчас начать вот этот воспитательный процесс и готовить, и вот эту ответственность, как ты говоришь, тренировать уже сейчас. Не потом, когда все это свалится на человека, и он не готов к этой ответственности, она ему все равно придет, она все равно придет к вашим детям. Вопрос, вы готовили или вы не готовили. То готовить лучше сейчас.
7: Каким образом не вляпаться для того, чтобы в ситуацию, когда ты неожиданно унаследовал долги?
8: Если человек владеет какими-то активами, и при этом он попал в субсидиарную ответственность, или он поручителем являлся по кредитам, или какая-то у него еще другая личная претензия, просто долгов набрал. И если он вдруг не пережил вот этого всего ощущения, и свет выключается, то есть получается, что на нем же оформлены активы, и на нем же есть обязательства. И эти обязательства не обнуляются, потому что в нашем законодательстве есть институт банкротства умершего человека. Человека нет, кредиторы собираются и говорят: так, давайте смотреть, что осталось-то, что на нем было. И получается, что в этом случае, если наследники принимают наследство, то есть хотят получить те активы, которые были на нем, они же должны отвечать по тем обязательствам, которые следуют за личностью умершего. Получается, что кредиторы подают на банкротство умершего человека, назначают управляющего, приходит независимый управляющий, начинает продавать эти активы. И если денег хватило, очень хорошо. Если не хватило после продажи, он идет к наследникам и говорит: добро пожаловать в этот разговор.
7: Если человек наследует имущество, которое находится в другой юрисдикции, в этой юрисдикции достаточно суровые законы и суровые налоговые последствия наследования. Он живет на территории Российской Федерации, является резидентом Российской Федерации. В этом случае каким образом он может вступить в наследство, он тоже может отказаться от наследования, отказывается, поскольку он не вытягивает налоговые последствия вступления в наследство.
8: Доверителям, которые обращаются за этой поддержкой, мы всегда рекомендуем оформить национальное завещание в стране нахождения соответствующего объекта, чтобы...
7: Национальное завещание.
8: В той стране. Угу. В той стране. То есть, если у тебя квартира там, не знаю, в Турции тебе нужно оформить завещание на эту квартиру. Уже мы не говорим про всеми там любимые страны МЕНА с законами шариата. Там вообще есть...
9: Ну, там просто тоже надо оформить.
8: Тоже просто надо оформить отдельное завещание. То есть, и даже люди, которые делают личный фонд или вот в России, мы все равно рекомендуем это отдельно. Вот все, что за границей, надо в санкциональных...
9: То есть, тогда, получается, структур должно быть достаточно много, если у тебя имущество распределено по миру.
8: Чем больше в странах я, так сказать, диверсифицировал свои активы, тем больше мне надо заглянуть в каждый отдельный инструмент, в каждый институт, и там какую-то бумажку оформить, чтобы была процедура.
9: В общем, довольно затратная вся эта история вполне может быть, да? Про диверсификацию активов и диверсификацию наследования как уже институции.
7: Жизнь дорого.
9: Жить дорого.
7: Жить дорого. Да, умереть это... еще дороже.
9: Я почему-то вспомнила сейчас про одну вещь, которая тоже касается наследства, когда заговорили про дети-партнеры. Получается, что если компания какая-то у тебя с партнерами, то тогда в уставе тоже должны быть зашиты правила, как меняется директор, да, кто как голосует. Если 75 на 25... Ты умираешь, я с тобой, вот, и наши дети неважно, сейчас не знаю, даже кому мы что-то писали, у нас остается все это партнеру, и наши дети не могут не поменять директора, допустим, если стоит в уставе смена директора, не знаю, двумя третями или большинством голосов. Это же разница есть.
8: Поэтому самый распространенный этот ответ, когда я пытаюсь начать эту тему с доверителями, чтобы эти риски как-то минимизировать, они говорят: Андрей, успокойся, я не собираюсь умирать. Я говорю: смотрите, давайте поиграем в игру. Вот, допустим, чисто теоретическая ситуация, что кого-то из ваших партнеров не стало. Давайте откроем устав и почитаем, что у вас там написано по поводу перехода к наследникам. Мне человек перезванивает там, в холодном поту, говорит: там просто написано, что доля по наследству не переходит, точка, все. И дальше ты в этой как бы фразе должен каким-то образом понять, а сколько, а когда, а кому сколько выплаты, а при каком условии. Ничего не понятно. То есть мы падаем во что? В судебный процесс, потому что дети придут, скажут: хотим миллиард, тот скажет: какой миллиард, тут надо докладывать в этот бизнес, сейчас у нас столько проблем, и мы уходим в прекрасную жизнь.
7: Еще раз, я не понял, что значит доля не переходит по наследству?
8: Вот, допустим, мы партнеры. И как-то там, неважно, какая у кого доля. У нас, как бы, как обычно, мы взяли устав там из интернета, что-то подписали, и потому что мы уже 25 лет вместе и доверяем друг другу душа в душу. Нету вообще никаких вопросов. Вопрос: а что будет, если у кого-то выключается свет? Обычно из текста устава, скачанного из интернета, там вопрос перехода права по наследству написаны какие-то конкретные варианты. Первый вариант. Там написано: переходит к наследникам, точка. Ну, то есть, в принципе, хоть какая-то история, хоть какой-то разговор, и то там 55 вопросов, потому что если вдруг окажется, что у кого-то малолетние дети, это означает, что маленькая долечка, как обязательная доля несовершеннолетнего наследника по законодательству, перейдет несовершеннолетнему ребенку. Это значит, что компанию нельзя продать до достижения 18 лет. То есть получается, что вот эта формулировка имеет определенные нюансы. Но больше вопросов вызывает другая формулировка, которая звучит, что у нас запрет на переход доли по наследству. Это означает, что в случае дня X, когда все произошло, по идее, второй партнер, который остался в комнате, должен выкупить этих наследников, достать из кармана деньги и сказать: ребята, ну вы же, вам доля не может переходить, смотрите, вот написано у нас в уставе, не может. Значит, я вас выкупаю, вот вам деньги. И возникает правильный обычный разговор: а сколько денег и когда ты нам заплатишь? И там могут быть как это, разные толкования этой ситуации.
9: Но есть еще туда же, в эту же копилку, что мне пришло в голову. Допустим, один из владельцев, где партнерство, был генеральным директором. Он ушел из жизни, миноритарный акционер остался, миноритарный партнер остался. А как можно поставить директора другого, если, допустим, он назначается двумя третями голосов? Либо той долей, которая, собственно говоря, была у того человека, который ушел из жизни. На самом деле, только диалог наш с тобой сегодня вызвал во мне все эти вопросы.
8: Важно определить там в наследстве доверительного управляющего. И вот чтобы... То есть есть кто-то вообще в этом мире, если меня нету, кому я доверяю принимать решения?
7: Слушай, с этим самая большая проблема. У нас неоднократно возникали ситуации, и неоднократно мы задавались вопросом: хорошо, если нет там меня, то есть ты, если нет тебя, то есть я, а если нет нас обоих, то есть кто? И тут ступор.
9: Мы не ездим на одних машинах. Ну, то есть, если мы едем куда-то, мы едем, да. Но это не жесткое правило. На самолетах мы летаем вдвоем.
7: Представить себе, что ты можешь доверить какому-то чужому лицу, и это чужое лицо может быть как-то кем-то контролируется, каким-то там органом опеки или органом здравого смысла.
8: Мы либо вообще не входим в этот разговор, либо мы входим, но не находим в своей телефонной книжке такого человека, которого я могу назвать душеприказчиком. А в то же время, если мы опираемся на опыт купечества, который что-то понимал в управлении и в масштабировании, и в деньгах тоже, у всех купцов были назначены заранее душеприказчики, определенные в завещаниях. Кто будет отруливать, заниматься всем хозяйством, чтобы все это было. И ответ, опять, для минимизации рисков, которые мы как бы не забываем всегда, он, как обычно, в принципе, коллегиальности. Как правило, назначали двоих.
7: То есть сейчас институт душеприказчика есть?
8: Да.
7: Есть. Он юридически определён.
8: Юридический термин. Весь вопрос в определении этого человека. Примерно процентов 30 всех активов теряется при наследовании, потому что, не потому что кто-то, какие-то мошенники или какие-то...
9: Номиналы.
8: А потому что люди, принимающие наследство, просто не знают, где это, что находится. Я куда-то где-то все это на кого-то оформил, куда-то положил, где-то у меня там в Германии брокерский счет, о котором никто не знает. Чтобы люди определились с кандидатурой душеприказчика, это человек, которому я просто хотя бы передам информацию, где и что у меня находится.
7: Ты являешься душеприказчиком?
8: Я являюсь душеприказчиком. Приезжают жены, дети, меня показывают на меня пальцем. Я в комнате присутствую, что я, да, обладаю информацией. Я говорю, да, у меня заклеенный конверт. Смотрите, сергучевая печать, я специально купил, как вот раньше. Я говорю, даже я не знаю, в какой стране какие брокерские счета. Вот здесь вот написано, я это все убираю, все защищено адвокатской тайной. Я не претендую там на, как сказать, это просто инструментарий. Да,
7: душеприказчиком как... являешься ты или твоя компания?
8: Ну, являюсь я, но если со мной что-то случилось, то есть там институт преемственности хранения этого информации. То есть наша задача просто сохранить информацию, и когда произошел DNX, ее передать. Потому что почему-то многие думают, что наш вот нотариус – это такой, знаете, такой Эркюль Пуаро, который все найдет, обязательно разберется, где что лежит. Да некогда им заниматься этой историей. Господи, вы что? Вы были в нотариальной конторе, господа? Там люди заняты, у них работы, во. Никто ничего не ищет. Поэтому то, что вы заботливо сложили куда-то где-то в ячеечку, об этом узнает банк, когда будет через там, 55 лет скрывать эту ячейку.
9: А помнишь, мы когда с тобой обсуждали и делили активы, одна из тем была тот самый резервный фонд, что, чтобы у детей, у семьи были какие-то деньги до момента вступления в наследство. То есть это та же самая часть...
8: Важно,
9: чтобы того они, самого
8: чтобы
9: резервного
8: они знали,
9: фонда.
8: Чтобы они знали.
9: Да, чтобы было описано, где это было бы описано. То есть это вот бумажка, вот все имущество.
8: Да.
9: И вот денежка, чтобы тебе дожить до того, чтобы вступить в наследство.
8: Простой.
7: Это дорогая услуга?
8: Да она может ничего не стоить. Глубина и ширина проработки, она вообще не так важна, как просто сам факт, что это есть.
9: Что я сегодня поняла? Что диверсификация в наследстве... передачи наследства не менее важная штука, чем и при управлении активами, я написала себе, что инструмента идеального в российском контуре все равно нет, и он требует доработки. Структурирование наше все так же, как диверсификация, это касательно активов, которые находятся за пределами Российской Федерации. Что есть институт душеприказчика, для меня сегодня это было открытие, и нам есть с тобой о чем подумать, мне кажется. Хотя мы искали доверителя, но пока не нашли. И важно очень описать все активы, которые у тебя есть, и этому душеприказчику, собственно говоря, и передать. Мне легче не стало от сегодняшнего разговора.
7: После того, как ты говоришь, вообще дополнить мало что можно.
9: Спасибо, дорогой. И как ты говоришь все время, последнее слово, что я говорю, дорогая, я согласен.
7: Да.
9: Ну, тогда его надо произнести.
7: Да. У нас последнее слово всегда за мной. И это слово «я согласен, дорогая». Это был подкаст «Объясни Марату». Спасибо вам. Спасибо, Андрей.
8: Спасибо.
9: Спасибо, Андрей, за интересную беседу.
7: До встречи.
1: Реклама на Диалог ФМ.
10: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения. В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
11: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага» – вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага» – вкусный союз. Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
11: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
12: 7 августа 1890 года Джеймс Дьюк основал табачную компанию и за несколько лет превратил ее в гиганта табачного рынка. Ключ к успеху – механизация. Дьюк одним из первых массово внедрил машины для скручивания сигарет. Это резко подняло объемы и снизило себестоимость. Компания смогла давить на конкурентов ценой. Параллельно шли масштабные рекламные кампании, объявления в газетах, коллекционные карточки, сувениры. Так формировались потребительские привычки по всей стране. Используя прибыль и кредиты, Дьюк скупал соперников и выстроил вертикально интегрированный бизнес от сырья до розницы. К концу 1890-х годов табачная компания фактически монополизировала рынок. Но в 1911 году Верховный суд США постановил разделить компанию из-за нарушения антимонопольного закона. Появились новые игроки. Наследие табачной компании – это стандарты массового маркетинга, развитая дистрибуция и пример того, как технологии и масштаб меняют целую отрасль.
11: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
13: В 18 веке тысячи людей бросали дома и ехали искать золото. В Калифорнию отправились фермеры, моряки и авантюристы. Многие не нашли золото, но именно они построили новые города. Иногда погоня за деньгами меняет историю.
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Казанском театре «Кукол» пройдет показ детского спектакля «Тайна персиковой косточки». Действие происходит в старинном дагестанском ауле, где девочка Зейнаб живет с добрым дедушкой. Но властный и злой эмир приказывает ей добыть редкие персики. После долгих странствий Зейнаб их приносит. Эмир хочет вырастить персики во дворце, но они растут только у добрых людей. В итоге эмир будет вынужден стать добрым. Начало спектакля в 11:00. В прокат вышла семейная комедия «Последний богатырь Колобок». В картине покажут, для какой хитрой цели испекли главного героя, как он сумел убежать, как скитался и оказался в банде разбойников, а затем стал вынужденным напарником неудачливого пекаря Тихона и девушки по имени Лада. В этом приключении Колобок и его неожиданные спутники найдут свое истинное «я». Главного персонажа озвучивает комик Гарик Харламов. Ну а в Дербенте стартовал новый мультимедийный проект. Так, в вечернее время на древних стенах крепости оживают исторические сцены благодаря видеопроекции. На данный момент инсталляции доступны на двух площадках – вдоль улицы Мамедбекова и у ворот Артакапы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
1: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подготовил законопроект о введении с 2027 года нового государственного пособия – единовременной выплаты в размере 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы. Также законопроект ограничивает получение пособия родителям, имеющим гражданство России менее 15 лет. Этот ценз, говорится в пояснительной записке, направлен на обеспечение выплат в пользу семей, доказавших длительность и устойчивую правовую, социальную и экономическую связь с государством. По задумке автора инициативы, выплата пособия будет осуществляться территориальными органами фонда пенсионного

0: и социального страхования за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
1: Экономика должна быть экономной.
0: С начала октября текущего года в России упростится процедура внесения наличных на банковские счета. Граждане смогут пополнять свои карты через устройство самообслуживания любой кредитной организации, используя инфраструктуру системы быстрых платежей. Данный функционал стал возможен благодаря утверждению нового нормативного акта регулятора, сообщает информационное агентство Data.ru. Указание Банка России, регламентирующее запуск целого пакета инновационных сервисов внутри СБП, включая трансграничные переводы и теперь уже внесение купюр через сторонние банкоматы, успешно прошло правовую экспертизу и было официально зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации. При этом внедрение обновленного функционала не станет принудительным для участников финансового рынка.
1: Деньги дороги, как память.
0: В первом полугодии 2026 года 38% всех заказов пришлось на дни с пятницы по воскресенье. Об этом российской газете сообщили аналитики платформы «Броневик» по итогам исследования. Средний чек за ночь в уикенд-поездках составил 4700 рублей, на 12% выше, чем в остальных бронированиях – 4200. Планируя короткий отдых, туристы чаще готовы увеличивать бюджет на проживание ради комфорта, а высокий спрос по выходным дополнительно влияет на стоимость. Главными направлениями для поездок выходного дня стали города Центральной России. Лидером стал город Торжок в Тверской области. 68% заказов составляют краткосрочные бронирования. Популярность локации аналитики связывают с сохранившимся историческим центром и расположением между Москвой и Санкт-Петербургом. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог FM.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Около 132 миллиардов инвестиций привлек Дагестан для реализации проектов в этом году. Об этом сообщает Министерство экономики и территориального развития Дагестана. Речь идет о развитии Каспийского, плодоовощного, стекольного и транспорта логистического кластера проекта «Город обувщиков». После их реализации будут созданы 20 тысяч рабочих мест. Уже созданы условия работы для 3000 специалистов. Я напомню, что общая стоимость инвестпроектов 584 миллиарда рублей. Ну а Хасавюрт с 10 по 14 августа останется без газа. Об этом сообщает Центр управления города. Из-за ремонтных работ на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед будут остановлены газораспределительные станции Хасавюрт и Новомихельта. Газ перестанет поступать жителям Хасавюрта с 10 августа до 14 августа включительно. Ну а 14-летний житель села Какашура утонул в четверг вечером в Каспийском море недалеко от базы отдыха «Актеров» в Карабалакенском районе Дагестана. В поисках уже с вечера были задействованы 9 человек и 3 единицы техники. В ночное время из-за волн поисковые работы в море были приостановлены, но трое спасателей продолжили осмотр прибрежной полосы. С самого раннего утра сегодня поисковые мероприятия были возобновлены, в них участвуют 15 специалистов. К поискам также подключились 30 волонтеров, об этом сообщает МЧС Дагестана. Ну а в нашей республике за первые 6 месяцев этого года на свет появились 18 тысяч детей. Об этом и проводимой в регионе диспансеризации здоровья рассказала главный специалист Минздрава республики по репродуктивному здоровью Муминат Хархарова. Кстати, по ее словам, Республиканским центром охраны здоровья семьи и репродукции создана система мониторинга, которая позволяет отслеживать реализацию мероприятий по оценке здоровья населения. Ну и напомню, что на сегодняшний день в каждой поликлинике Дагестана женщины и мужчины в возрасте от 18 до 49 лет могут бесплатно проверить свой репродуктивный потенциал. В новой продуктовой концепции портала госуслуги не предусмотрен собственный мессенджер. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев на форуме «Цифровая эволюция в Калуге». При этом он отметил, что главная задача и амбиции портала госуслуг – стать большой социальной медиаплатформой. Я напомню, что новую концепцию портала в Калуге представят пока в закрытом режиме. Но Исландия и Черногория могут вместе стать членами Евросоюза в 2028 году, если в августе исландцы на референдуме выскажутся за возобновление переговоров о членстве. Об этом пишет газета «Политика». Кстати, по данным издания, еврокомиссар по вопросам расширения назвала Исландию особым случаем в связи с ее участием в европейской экономической и шенгенских зонах. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Все время по делу. Новости спорта.
1: Первый сеянный монреальского тысячника Александр Зверев сенсационно завершил выступление уже во втором круге, уступив 69-му номеру рейтинга голландцу Талану Грикспору в трех сетах. Зверев признал, что это был, возможно, его худший матч в сезоне. Мадридский Реал объявил о подписании контракта с 19-летним вингером сборной Кот-д'Ивуара Яном Диаманде, который перешел из Лейпцига за 125 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма сделки может достичь и 140. Это самый дорогой трансфер в истории клуба. За Джуда Беллингема сливочные отдали 127 миллионов. Ивуариец подписал с мадридским клубом соглашение до 2033 года. В то же время Реал продлил контракт с бразильским вингером Винисиусом Жуниором до 2032 года, поставив точку в слухах о его возможном уходе в Арсенал. Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри дал согласие на переход в Барселону, пишут СМИ. 30-летний испанец одобрил проект главного тренера Ханса Дитера Флика, а каталонский клуб уже готовится к подписанию контракта. Ранее Родри считался главной трансферной целью мадридского Реала, однако игрок предпочел Барсу. В стане каталонцев полузащитник воссоединится с 8 партнерами по национальной команде, с которыми он выиграл чемпионат мира и был признан лучшим игроком турнира. Сити рассчитывает выручить за обладателя золотого мяча до 70 миллионов евро. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в первом же матче за Интер Майами после чемпионата мира, принеся своей команде победу над мексиканским Атлетико Сан-Луис в стартовом туре Кубка Лиг 4-2. Аргентинец сравнял счет на 11-й минуте, перед перерывом забил победный гол, а еще отдал голевую передачу. Дубль сделал 39-летнего нападающего лучшим бомбардиром в истории турнира. Второй номер легкого веса UFC Арман Царюкян проведет бой с бразильцем Маурисио Руфи на турнире UFC 331, который пройдет 20 сентября. На счету 29-летнего Царюкяна 23 победы и 3 поражения в профессиональной карьере, при этом 15 из них он одержал досрочно, тогда как у 30-летнего Руфи 14 побед и 2 поражения, причем бразилец идет на серии из 2 нокаутов подряд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Диалог FM. Все время по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашшар – село в Курахском районе Дагестана, расположенное на реке Курах в 11 километрах к северо-западу от районного центра села Курах. Селение Ашшар образовалось тысячи лет назад. По имеющимся сведениям, оно несколько раз было разрушено захватчиками, потом горцы опять восстанавливали село. Последний раз, примерно 600 лет назад, горцы, пришедшие с разных мест, построили новое селение и дали ему название Ашшар. После землетрясения 1966 года большая часть ашшарцев переселились в Кизлярский район. Там возникло новое село Сасар и совхоз Ашшарский. Село имеет богатую историю. Оно окружено кладбищами и памятниками, зироятами шейхов. Старое кладбище занимает территорию в 15 гектар, что также свидетельствует о древности села. А самые старинные могилы снесены селевыми потоками. Даже встречаются двухъярусные могилы. До революции в селе действовало две мечети медресе. В селе было много алимов-арабистов. Среди зироятов особо выделяется мавзолей Гаджибубы Эфенди, который является гордостью села. Известными и почитаемыми шейхами являлись Сулейман, Салман, Ибрагим, Абдулла и Рамазан. Также ученый-арабист поэт Ашшар Рамазан оставил после себя поэтическое наследие, в том числе и удивительное оригинальное стихотворение о войне горцев под руководством имама Шамиля против царских захватчиков. Основным занятием села является скотоводство, земледелие. Было развито и ремесленничество. В советский период из села вышли известные республики люди. Среди них доктор физико-математических наук Абдулла Абдуллаев, кандидат филологических наук Касум Магомедов, исторических наук Абдулла Гафуров и бывший министр финансов Республики Дагестан Даниил Закиржаев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
6: Российская Федерация готова к рассмотрению возможностей для организации прямого авиасообщения с Аргентиной и Бразилией, если авиаперевозчики этих стран проявят соответствующую заинтересованность. Пока российские авиаперевозчики не планируют выполнять полеты, однако в случае, если бразильские авиакомпании выразят заинтересованность, их заявки будут рассмотрены, прокомментировали в ведомстве возможность введения прямого авиасообщения из России в Бразилию. Похожее мнение министерство высказало и относительно перспектив организации прямых рейсов между Россией и Аргентиной. Министерство транспорта в начале августа информировало, что на данный момент Россия поддерживает прямое авиасообщение с 36 странами. Исследование археологов Российской академии наук доказывает, фальшивые монеты на Руси чеканили уже в конце 14 века при Василии Дмитриевиче, сыне Дмитрия Донского. Изучив более 13 тысяч монет, ученые нашли 151 фальшивую с всадниками, петухами и воинами. На некоторых подделках есть подлинные штемпели княжеского монетного двора. Это может значить, что в деле участвовали сами денежные мастера, рассказали газете «Ру» в Новгородском госуниверситете. Самые ранние фальшивые деньги ученые обнаружили, работая над полным каталогом монет Великого княжества Московского времени правления Василия I Дмитриевича. В каталог вошли более 13 тысяч экземпляров. Отдельный раздел посвящен подделкам. Их особенности монетных штемпелей, качество металла и вес говорят о том, что это фальшивые или воровские деньги. Была выявлена 151 такая монета. И в завершении выпуска: в крупных городах спортивные площадки и фитнес-клубы все чаще становятся не просто местом для тренировок, а точками притяжения для тех, кто совмещает физическую активность с поиском новых знакомств. Совместная игра на корте превращается в естественную альтернативу традиционным встречам, помогая начать разговор без напряженности и формальностей. Об этом газете «Ру» рассказал сооснователь сквош-клуба Александр Меркулов. На корте сразу складывается готовая структура встречи, где участникам не нужно придумывать тему для разговора, ее задает сама игра. Поводы для диалога возникают между розыгрышами, а процесс знакомства ускоряется за счет проживания общих эмоций. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Диалог FM. Все время по делу. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В Дагестане продолжает расширяться инфраструктура для безналичной оплаты. По данным на апрель этого года, количество банкоматов и электронных терминалов в регионе увеличилось до 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры озвучил первый замминистра экономики республики Адильхан Ахмедов на совещании под руководством премьер-министра Дагестана Магомеда Рамазанова. Я напомню, что на сегодняшний день банковская система Дагестана насчитывает 91 учреждение. Растет и обеспеченность населения платежной инфраструктурой. Если, допустим, в 2024 году на 1000 жителей приходилось 4000 устройств, то к началу 2006 года этот показатель достиг 7,5 устройств. При этом более 45% всех терминалов сосредоточено в Махачкале, тогда как большинство районов оснащенность остается ниже средней. По итогам 2025 года Дагестан достиг плановых значений уровня проникновения безналичной оплаты.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Дорожные новости.
1: Цены на бензин в России снижаются. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Штрафы за нарушение правил парковки инспектором без оформления протокола признали незаконным. Поводом стал резонансный случай в Саратовской области. Дорожный инспектор зафиксировал нарушение специальным планшетом. Штраф отправлялся автоматически, как с обычной дорожной камеры. Протокол не оформляли. Верховный суд посчитал это нарушением. Если камеру управляет дорожный инспектор, он обязан составить протокол. Получив подобный штраф за неправильную парковку, его можно оспорить, в том числе уже оплаченный. Цены на бензин в России снижаются. По данным Росстата, с 21 по 27 июля топливо подешевело в 23 регионах. Заметнее всего снижение в Мариэл. Почти минус 10% за неделю. Литр 92-го в республике сейчас стоит 76 рублей, 95-й дизель – 81 рубль. Также топливо подешевело в Воронежской, Иркутской и Тамбовской областях, республике Карелия и других регионах. В целом, пик топливного кризиса миновал. Дефицит очереди на заправках тоже сокращается. У неработающих россиян начали проверять источники доходов при покупке дорогих автомобилей. Новую практику ввела налоговая служба в Москве. Под прицел попадают трудоспособные люди, у которых нет официального источника дохода. Но в собственности есть люксовые машины, а также яхты, дорогая недвижимость и другие предметы роскоши. Теперь покупателям придется объяснять источник денег и подтверждать его документами. Если найдут незадекларированные доходы, ФНС может доначислить налоги и выписать штрафы. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Диалог FM. Все время по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В июле спрос на автомобили с пробегом в России вырос на 11% относительно этого же месяца 2025 года. Средняя цена машины составила 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказали «Известиям» эксперты из авто. По итогам 7 прошедших месяцев спрос вырос на 9,5%. Этому способствовали несколько факторов. Прежде всего, снижение ключевой ставки Центробанка до 14%. Кредитование стало доступно для покупателей, а также подстегнуло реализацию отложенного спроса. Кроме того, сыграла роль и статистическая база. Рынок постепенно стабилизируется после колебаний прошлого года. Лидером по динамике стали Haval, Suzuki и Citroen.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло я яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
9: Супер, это второй этап.
10: Это второй этап.
9: Третий.
10: Подготовив презентацию... Ну, как мы сделали. Я не знаю, как другие делали. Мы приехали с Аиткой на месяц сюда жить, чтобы параллельно какие-то другие вещи контролировать, смотреть. Мы раздали эту презентацию абсолютно каждому риэлтору, которого встречали и знали. Потому что у риэлтора все равно какие-то есть коммуникации с девелоперами. Девелоперы – это вот основные владельцы коммерческой недвижимости. Это MR, Dubai Holding, Nahil, их много здесь таких крупных компаний, Aldar Properties, которым принадлежат премиальные локации в Dubai Mall, во всех вот этих вот премиальных моллах.
9: То есть третий этап – сделать как можно много соприкосновений, да, просто вот сделать максимальную рассылку от
10: максимально.
9: Себя.
10: Максимально. Друзьям, друзей, друзьям. Всем абсолютно звонили. Кому можно, только мы раскидывали эту презентацию. Потому что это, как знаешь, цепь там семи рукопожатий. Где-нибудь она и пролезет, может быть.
9: Вот тут тоже стоп-инсайт можно, вот прямо у нас посыпалось. Это называется, я слышал такой термин, есть заманьячить. То есть, когда ты берешь какую-то цель, и у тебя нету проблем там, то есть ты просто ее бьешь. Это как пример такой классный, я слышал тоже в одном из подкастов, типа, если, не дай бог, у тебя кто-то из родственников заболеет, ты же не скажешь, типа, ну, блин, не получилось вылечить, ну, или там, ну, ладно, в следующий раз найду врача.
11: У меня была такая история с мамой.
9: Ну, да, то есть ты...
11: Я звонила во все колокола.
10: Она заманячила тогда.
9: То есть и в бизнесе то же самое.
11: Да, да.
9: То есть ты берешь и до талого ищешь все возможности.
11: Насколько важно, настолько ты это делаешь.
9: Сколько вы сделали вот таких соприкосновений перед открытием Бейкериста здесь?
11: Все возможные.
10: Наверное, ну, вот честно, больше 50-60 точно.
9: Окей, хорошо. Но это уже, да, учитывать, что...
10: Мы никого не знали.
9: Ну да, но имеется в виду, вы же не новичок, вы же сразу знаете кого. То есть эти 50-60 контактов, это были... Ну, уже вы понимали, кому
10: это,
9: вы обращаетесь.
10: Это контакты, до которых дошла моя презентация.
9: А, окей.
10: Да, кому-то не пришла она, кому-то я отправлял, кто-то не смотрел ее даже, кто-то не открывал ее. Ну, то есть это те люди, которые действительно вот имели какие-то коммуникации с этими девелоперами.
9: Супер. Это третий этап. Сделать как можно больше соприкосновений. Четвертый этап.
10: Четвертый этап – это уже выбор локации. Угу. То есть в любом случае, вот как в нашем случае, к нам прилетела долгожданная локация именно от того застройщика, которую мы хотели, это MR. Компания MR – один из самых основных игроков здесь. Вот. Соответственно, нам предложили локацию в Dubai Hills Mall. Это на сегодняшний день он третий мол по посещению, по трафику и по популярности после Dubai Mall и Mall of Emirates. Но на тот момент он был молодой. Мы когда первый раз туда зашли, там не было народу вообще. Вообще не было. Было страшно реально заходить. Еще и 600 квадратных метров.
11: Я просто молчала.
9: То есть это был стресс просто, да?
10: Да, понимаешь?
11: Да,
10: мне просто... Я чуть-чуть расскажу. Это интересная такая история.
9: Я думаю, да.
10: Мы ждали, мы прождали две недели, и тут в один момент мне позвонили. Говорят, ну, вы Нурлан? Я говорю, да, Бэйкейст, да. Тогда он у нас, ну, в общем, нас пригласили на встречу в Дубай Хиллз, один из лизинг-менеджеров. Презентуйте, пожалуйста. Здесь ты уже рассказываешь, здесь идет основное соприкосновение. Они профессионалы. То есть здесь тоже, кстати, инсайт. Именно лизинг-менеджера, лизинг-менеджер – это те, кто занимается поиском тенантов. Нет, вот таких, как мы.
9: А, кто ищет локации.
10: Да, нет, да.
9: Да.
10: То есть уникальные бренды.
9: Окей.
10: Да, любой хороший молл, он всегда пытается затащить какую-то уникальную концепцию в свой молл, понимаешь? То есть есть шансы, есть возможности, но ты должен быть уникальным, и продукт твой должен быть уникальным. Вот, соответственно, он открыл нашу презентацию, и она его зацепила сразу же, понимаете? И он позвонил уже риэлтору, через которого она пришла, сказал, дай мне телефон их. Сам нашел, набрал, позвонил и сказал, приходите на встречу. И тут вот первое соприкосновение с ним идет, и ты должен показать, насколько ты любишь. Потому что они смотрят как психологи. Потому что завтра они отвечают, если они приведут тебя в молл, если ты не отработаешь, они отвечают, откуда ты их взял, почему ты в них поверил. Это же их репутация в первую очередь, правильно?
9: То есть вот. Очень важный
11: это
9: момент
11: дело, да.
9: Настолько любить свое дело, гореть им, потому что на
10: он,
9: это люди
10: он это
9: смотрят.
10: Увидит, да, он это сразу увидит и поймет, он профессионал, он это увидит моментально.
9: А, он то есть уже понимает, ну все, если человек так топит, он по-любому трафик будет загонять в его интересах.
10: Конечно,
9: он
10: конечно. Там будет... А здесь другая история еще. Здесь история, у них же есть фиксированная аренда, либо есть 12% от turnover, это от всего товарооборота. То есть... Либо ты платишь фиксированную аренду до тех пор, пока твой товарооборот, 12% твоего товарооборота не превысит фиксированную аренду. Понимаешь?
9: Окей.
10: То есть, условно, 100 тысяч дирхам у тебя аренда, но если ты наторговал на 2 миллиона, то 12% составило 240 тысяч дирхам, правильно?
11: Ну, в Казахстане тоже так, по-моему.
10: Ну, в Казахстане тоже так.
11: Торговый центр.
10: Вот. Если ты превысил этот порог, значит, ты считаешься крутым арендатором.
9: Окей, хорошо, принял.
10: Вот, соответственно, первый контакт произошел, и он нас пригласил, он сказал, мы с вами свяжемся. И в этот же вечер опять звонит он же опять и говорит, с вами хочет встретиться мой шеф. А его шеф – это Дубай Молл лизинг-менеджер. Потому что ему тоже понравилась наша концепция. Мы пришли на встречу на следующий день, и он открывает карту. Я уже понимаю, что нам дают локацию. И он говорит, вот есть локация вот эта вот. 600 квадратных метров. Я тогда в поисках был 300 квадратов.
9: Офигеть.
10: Я говорю, это много.
9: Ага.
10: Это, во-первых, удорожание проекта в два раза. Удорожание аренды в два раза. На начальном этапе, когда ты не знаешь рынка, очень тяжело, сложно заходить. Да. Они тоже красавчики. Они говорят, я тебе дам эту локацию по цене 300 квадратных метров. Понимаешь? Вот насколько можно было доказать, что ты уникальный. Ну, то есть мы зацепили эту локацию. Я вообще ни о чем не думал. Я даже не знал. Да, то есть я просто взял, сказал, все, без проблем.
9: А можно вопрос? Вот часто я слышу про слово уникальность. А как создать уникальный проект?
10: Ну, это уникальный проект.
9: Какая у вас методология? Как вы ищете? Вот вы же в ресторанах понимаете, что уникально?
10: Но ты в каждом бренде ты должен создать ценность. Какую-то ценность.
9: Угу.
10: Которая будет вызывать ассоциации у твоих гостей.
9: Можно на примере, вот Бейкерист или там какой-то бренд известный?
10: Ну, давай, хорошо, возьмем Бейкерист. Основная наша ценность в том, что даже у нас слоган «In bread we trust».
9: Mm-hmm.
10: Ну да, мы там немножко позаимствовали.
9: Да. Из доллара, да?
10: Да, okay. Да, немножко позаимствовали. Да. В Казахстане он звучит «Печемся о хлебе».
9: Ну,
10: да, здесь двойная смысловая нагрузка такая,
9: так.
10: И заботимся, и, соответственно, все вокруг хлеба, основная ценность вокруг хлеба. Соответственно, все наше меню, оно заточено в каждом практически блюде, вы найдете какой-то вид хлеба, либо тортин, либо багет, который мы печем, понимаете? И люди, когда кушают этот хлеб, они понимают, а мы уверены 100% в своем продукте, потому что его готовит звезда. Реальная звезда, которая она и звезда, он и звезда Инстаграма, и он сам, по сути, готовит как звезда.
9: А вот сейчас видно и чувствуется, что такое зажигает и вот этот вот уникальность.
11: Да, вообще создание... Как вообще создавался этот проект? И вот ты говоришь, пошаговая инструкция.
9: Да.
11: Вот смотри, он ходит шаги. Нам делать нечего, мы закрыты дома, он ходит шаги. 10 тысяч шагов утром, 10 тысяч шагов вечером. Еще я ему накидываю сверху. Ты будешь ходить без телефона, да, чтобы мысли разгонялись, чтобы там не музыку слушал и так далее, чтобы не заглушать.
10: У нас же когнитивная жвачка в голове постоянно, да. У каждого человека, да. Только просыпается. То есть у нас блуждающий ум, мы постоянно о чем-то думаем. Да. А когда мы убираем телефон, когда мы соприкасаемся с природой, то есть мы...
11: Он остался сам собой, да. И в течение двух часов
10: момент,
11: каждый день,
10: кстати,
11: он ходит.
10: Рождаются, да, хорошие идеи.
11: Да, и вот
9: когда
11: он ходит.
9: Когда мало отвлекающего фактора. Да. Так, мы идем в следующий этап. У нас предыдущий какой
10: выбор
9: был?
10: Выбор локации.
9: Выбор локации. Да. Все, выбрали
10: локацию. В один день, да, позвонили, выбрали локацию.
9: Все, теперь?
10: Вот. Ну, создание проекта. То есть у вас есть, с чем вы заходите, у вас есть продукт.
9: Уникальность,
10: у вас есть,
9: какая-то.
10: Да, у вас есть локация конкретно, есть планировка. Здесь тоже очень важный аспект – это выбор конструктора. Конструктор, по-нашему, подрядчик.
9: Окей.
10: Ну, подрядчик,
11: строители.
10: Тот строитель, те, кто будут строить.

0: А отработали этот проект, вообще нареканий не было никаких.
1: Супер. А можно такой вопрос? Просто на простом языке. Я сам тоже сейчас, у нас строится дом. Я первые 3 месяца провалил эту стройку, я на нее не обращал внимания, и она стояла. И я заметил, что когда там пинаешь, штрафуешь, начинается процесс. Как правильно контролировать стройку?
0: Ну, во-первых...
1: У вас же их было много, скорее всего.
2: Ты вспомни теперь опыт в Казахстане, потому что здесь-то он другой.
0: Здесь он совсем другой, здесь совсем все по-другому.
2: Здесь ты отдыхаешь.
1: Ну так, в среднем.
0: В Казахстане в любом случае ты должен, глаз да глаз ты должен контролировать. Но, во-первых, у меня за сколько лет уже я строю, наверное, 20 лет мы строим. То есть, понятно, у меня были первые факапы тоже, как и у тебя. То есть, где-то я не усмотрел, где-то у меня даже, у нас один проект сгорел. То есть мы его восстанавливали.
2: Задымление было.
0: Задымление было, да, сильное. Это опять же вот меня чему-то научило я, опыт. После этого я начал использовать только дорогостоящий материал, качественный материал, скажем так. Только качественные строители. Вот после этого я подошел совсем по-другому.
1: Угу.
0: То есть пусть квадратный метр будет дороже в 2 раза, но я возьму качественных строителей.
1: Окей.
0: Потому что на старте лучше заплатить, нежели ты оплатишь в 3 раза дороже уже, когда проект...
1: Скупой плачет дважды. Да,
0: это однозначно. Это просто и легко.
1: Окей. А как контролировать? Вот как правильно контролировать?
0: Ну, у вас есть дизайн-проект.
1: Да.
0: Есть рабочий проект. Просто... Ну, я просто умею контролировать. Я разбираюсь в этом. Это все поэтапно идет. Все ты оговариваешь со строителями, с прорабом, которого назначают стройки. Но у меня на данный момент, у меня технический директор есть. Который, мы с ним садимся, и мы знаем уже поэтапно, прямо
2: ну
0: у нас
2: вот
0: вместе с управляющим.
2: Дома у тебя был бы ремонт, например, он спрашивает. Просто он знает дедлайн, спрашиваешь, да, там вот за какое время вы постелите полы, они тебе условно говорят, там, месяц,
0: ну,
2: через месяц
0: поэтапно
2: приезжаешь.
0: Поэтапно все раскладывается, вся стройка поэтапно раскладывается.
1: Okay.
0: То есть за этот период вы должны сделать электромонтажные работы, там, вентиляционные работы, далее идут там какие-то облицовочные вещи, кафель,
2: хочешь,
0: растяжка.
2: Он тебе поможет?
1: Не, я просто свою какую-то такую методологию сейчас сделал, и она у меня сработала. Я просто думал, вот, получается, я так, я обозначил этапы, и напротив даты
2: ну вот,
1: поставил.
0: Ну вот,
2: вот
0: я же говорю уже, поэтапность идет, и тайминг.
1: Да, если да, идет да. Отклонение уже на плюс 2 дня и дальше, это штраф. За все каждый правильно. Этап я определил там сумму, и просто мы договорились со строителем.
0: Ну, бывает там форс-мажорные какие-то.
2: Самое главное, чтобы они сами эти дедлайны выставляли.
1: Да-да-да, мы вместе
2: чтобы
1: с ними,
2: было,
1: я,
2: да?
1: конечно,
2: да?
1: вот сжимал, потому что они там растянули, там предвидели
0: ну,
1: какие-то...
0: Ну, адекватно
1: там...
0: все должно ну, быть.
1: Да,
0: да
1: то
0: все мы, правильно,
1: мы
0: абсолютно все правильно.
1: То есть вот правильный методология.
0: Да, все правильно.
1: Окей,
0: есть дизайн-проект, есть
2: да?
0: рабочий.
1: Хорошо.
0: Поэтапность и тайминг.
1: Все, принято. Теперь мы, ну, стройку там углубляться не будем, мы
0: да.
1: не строители, и зрители тоже не все строители, думаю. Теперь следующий этап. Построили.
0: Выбор строителя, вот единственное я скажу,
1: окей.
0: акцент сделаю. Выбор строителя, здесь опять же мы решили сэкономить здесь, и начали приводить со стороны строителей. А оказалось совсем по-другому. Оказалось, нужно выбрать строителей именно из списка МАР, которые аккредитованы у них. Mm-hmm. Мы потеряли 2 месяца только на поиске. Мы приводим, они отказывают. Приводят, отказывают.
1: Отказывают,
0: отказывают
1: кто?
0: Принять их на площадку.
1: Торговый центр?
0: Торговый
2: да.
0: центр, да.
2: Ты не можешь прийти
0: ты
2: со своим?
0: Ты не можешь со своим. То есть у них должны быть, у них целый список есть аккредитованных компаний. Почему это? Я не понимал, почему. Как это так?
1: Да.
0: Это же мой выбор.
1: Да.
0: Нет.
2: А
0: оказалось,
2: там ценники же разные были.
0: Даже, ну, ценники, да,
2: да
0: но мы все равно нашли адекватного, выбрали из списка, а потом я понял, они знакомы с работой инспекции.
1: То есть... Знают правила.
0: Да, они вовремя сдают объемы, вовремя сдают, проходят эти инспекции. Потому что каждый день просрочки $1300 у каждого девелопера. То есть у меня была конкретная закреплена дата, когда я должен был открыться.
1: И она так и произошла тут?
0: Нет, она была задержка на 2 месяца. 1 месяц по вине МАРа, они нам списали его, и 1 месяц по вине строителя.
1: А, окей.
0: Я наложил на них.
1: Окей.
0: Все, как бы мы практически чистые вышли
1: окей.
0: оттуда, да.
1: Все, стройка есть.
0: Да.
1: Следующий этап.
0: Строительство проходит, пока строительство идет, мы занимаемся уже командообразованием.
1: Угу.
0: Параллельно.
1: Расскажите, как вы набираете команду? Какие
2: ну,
1: ключевые?
2: У нас
1: на что
2: вообще,
1: вы смотрите?
2: Да, смотрите, у нас этот бейкерист уже существующий проект.
1: Да.
2: Открыли мы его в Атрау.
1: Да.
2: Да, то есть у нас есть шеф-пекарь, у нас есть шеф-повар в проекте, да, бренд-шеф. У нас есть вообще бейкерист, это проект, название вот этого бейкериста. Я же вот говорю, мы сидели 2 месяца, разгоняли вообще про философию, да, и бренд-бук. Это бейкери и бариста. То есть мы соединили 2 профессии в названии, да, что
1: круто.
2: Это пекарь и
0: бариста.
2: Бариста.

0: то да, кофе делает, да. Бейкери это кто печет.
1: Круто.
2: Вот. Ну, плюс у нас еще есть целая история с едой. Угу. Да, весь день завтраки. В общем, на начальном этапе мы вообще думали, что мы чуть ли не 70% людей привезем сюда работать. Ну, да, хотя бы, типа, они, да, они нам должны нас поддержать. В первые там 3-4 месяца мы их всех привезем.
1: Угу.
2: Мы искали им виллы, уже мы морально к этому готовились. Но потом, когда вот как только мы нашли управляющего, как только он начал нам объяснять, как здесь, какие принципы, как здесь работать, как здесь с персоналом нет проблем. Ты даешь заявку на HeadHunter, тебе через 3 дня прилетает 1000 заявок, кандидатуры. У тебя должна быть HR-команда, которая полностью занимается отбором этих кандидатов. То есть просмотреть резюме очень большое время,
0: какое количество занимает. Какое удовольствие мы получили. То есть, да.
2: Приходят
0: здесь конкуренция
2: интересные
0: бешеная
2: люди.
0: На одно место.
1: Люди есть, голодные.
0: Да. Да, ну, конечно, очень много ребят приходит без опыта. Самое сложное это было выбрать из 1000 CV-шек именно да. те лица, которые отобрали, более-менее да. Да, проходят
2: для,
0: по нашим
2: для собеседования.
1: А вот критериям. Еще раз вопрос. По каким критериям вы отбираете?
2: Опыт.
0: Так, в первую очередь, мы никогда не берем человека, если он проработал в одном месте меньше 3 лет. То есть это важно, самое важное.
1: А что это говорит вам о чем?
0: Ну, постоянство это в первую очередь. Потом, когда человек, да, каждый год меняет место, ну, либо он набирается где-то какими-то навыками и уходит дальше, либо человек, ну, проблема не в работодателях, а в нем.
1: А можно вопрос? А если, допустим, это сфера какая-то, маркетинг, да, допустим, где там постоянно все меняется там и так далее, там сроки уменьшаются или тоже важно смотреть?
0: Я
2: всегда
0: думаю,
2: важно смотреть.
0: Всегда важно смотреть, конечно.
2: Не то чтобы даже на стабильность, но если человек растет,
1: да.
2: Вот ты смотришь резюме, и ты видишь, вот он условно там, сейчас же вообще возрастных таких ограничений сильно нет, они там и в 15 могут начать работать. Вот девушка приходила недавно, с 14 лет она печет торты, ей 19, она управляет целым цехом, 19 лет. Как это возможно, да? Ну окей. Вот такое
0: но
2: тоже
0: но сейчас
2: есть.
0: Это нормально, абсолютно.
1: Офигеть.
2: Да. И если она вот на своем месте работает, то есть это, если человек занимается тем, что ему нравится, конечно, он в процессе может поменять ориентир, как у нас это было.
1: Да.
2: Да? Но, по идее, минимум 3 года – это очень хороший показатель.
1: Супер. Зафиксировали. Что да. еще?
2: Дальше обязательно должен показать свое влечение к этой, увлечение этой работой.
1: То как есть... это можно? Ну, как вы, на что вы смотрите?
0: Но здесь больше мы говорим о топ-составе, потому что линейный персонал в основном выбирает именно управляющие, топы. Да, да. Топы да, да. Да. А если мы говорим о топ-составе…
1: Так, хорошо.
0: Да, то есть для меня в первую очередь… Есть ли у человека образ его будущего?
1: Mm.
0: То есть для меня это очень важно. Если вот приходит условно там шеф-повар, да, я его спрашиваю, о чем ты мечтаешь? Расскажи мне, пожалуйста, планы на твои там 5-10 лет. То есть если у него он визуализирует и знает то, что он хочет конкретно, то нам точно по пути, 100%. И ему по пути с нами.
1: То есть вы синхронизируете ваши цели, да?
0: Конечно, конечно. У нас одна цель.
1: Я не знаю, я для себя огромное количество инсайтов вытащил, я думаю, аудитория тоже выписала, сейчас думаю, вот такие вот блокноты, завтра уже пойдут открывать заведение. Все, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Все, кайф.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загиров. В столице Дагестана зафиксированы перебои с подачей электроэнергии уже вторые сутки. Причиной, как говорят энергетики, стало срабатывание автоматической защиты оборудования на фоне рекордно высокой температуры и повышенной нагрузки на электросетевой комплекс Дагестана. Мы, в свою очередь, добавим, что температура за окном сейчас в Махачкале составляет 31 градус. Из более 150 воздушных линий электропередача, которая обеспечивает электроснабжение Махачкалы, временно ограничена в работе 3. По завершению восстановительных работ по поручению правительства Дагестана будет проведен анализ причин технологических нарушений и увеличения нагрузок непосредственно по отключенным участкам. Но администрация Махачкалы ввела временное ограничение для автотранспорта в целях обеспечения безопасности в период проведения международного гастрономического фестиваля, который будет проходить в Радобском парке. Об этом сообщили в мэрии города. В честь этого праздника движение будет закрыто на участке улицы Пушкина от улицы Ливаневского до улицы Магомеда Яракского. Ограничение продлятся до 9 августа до 23:00. Суд взыскал с двух жителей Дагестана более 27 миллионов рублей за незаконные банковские операции. Об этом сообщает пресс-служба Кировского райсуда Махачкалы. С 2018 по 2021 год фигуранты проводили банковские операции с использованием подконтрольных организаций и фиктивных договоров займа. Общая сумма поступивших средств превысила 58 миллионов рублей. Помимо общего штрафа в более чем 27 миллионов рублей, каждый из мужчин получил по году колонии. Жители Дагестана за первое полугодие этого года купили в аптеках лекарств на 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает издание «Эксперт Юг». Это на 0,3% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом продажи лекарств в упаковках упали в регионе почти на 19%. Но Минцифры нашей страны опровергла, что планирует вводить ограничения на доступ детям в соцсети. Таких намерений нет, об этом заявили в ведомстве. Там, кстати, пояснили, что во втором пакете мер против мошенников, принятом в июне, прописана возможность для операторов дополнительно защищать детские сим-карты. Я напомню, что ранее сегодня некоторые средства массовой информации сообщили, что в России обсуждается возможность ограничения доступа детей к ряду социальных сетей. Но этим летом 80% продаж бахчевых приходится на арбузы и только 20% на дыни. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на аналитиков. В сравнении с прошлым годом позиции арбузов укрепились. Тогда их доля составила 77%, а дынь – 23%. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
3: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Спонсор новостей – компания «Элко».
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: Исторический парк «Россия. Моя история» в Махачкале приглашает посетить самый большой на Северном Кавказе планетарий. Участники отправятся в увлекательное путешествие по бескрайним просторам Вселенной. В космическом приключении каждый сможет испытать себя в роли настоящего исследователя. Специальные полнокупольные фильмы создают ощущение полного погружения, позволяя увидеть Солнечную систему, звездные скопления, далекие галактики и разгадать тайны космоса. Планетарий работает со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов. 8 августа в Дагестанском театре «Кукол» пройдет показ детского спектакля «Тайна персиковой косточки». Действие происходит в старинном дагестанском ауле, где девочка Зейнаб живет с добрым дедушкой. Но властный и злой эмир приказывает ей добыть редкие персики. После долгих странствий Зейнаб их приносит. Эмир хочет вырастить персики во дворце, но они растут только у добрых людей. В итоге эмир будет вынужден стать добрым. Начало спектакля в 11:00. В прокат вышла семейная комедия «Последний богатырь Колобок». В картине покажут, для какой хитрой цели испекли главного героя, как он сумел убежать, как скитался и оказался в банде разбойников, а затем стал вынужденным напарником неудачливого пекаря Тихона и девушки по имени Лада. В этом приключении Колобок и его неожиданные спутники найдут свое истинное «я». Главного персонажа озвучивает комик Гарик Харламов. Ну а в Дербенте стартовал новый мультимедийный проект. Так, в вечернее время на древних стенах крепости оживают исторические сцены благодаря видеопроекции. На данный момент инсталляции доступны на двух площадках – вдоль улицы Мамедбекова и у ворот Артакапы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог».

0: Новости спорта.
1: Вице-чемпион мира Руслан Терновой выиграл золото чемпионата Европы в прыжках с 10-метровой вышки. Для него это вторая победа на парижском турнире. Ранее 25-летний спортсмен стал лучшим в синхронных прыжках с вышки в паре с Никитой Шлейхером. Также в активе Руслана серебряная медаль в смешанных командных соревнованиях в дуэте с Екатериной Беляевой. Пресс-служба московского «Спартака» объявила о переходе нападающего сборной Албании Мирлинда Даку из казанского «Рубина». 28-летний форвард подписал с красно-белыми трехлетний контракт. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 11 миллионов евро. За три сезона в Казани албанец забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. Он стал вторым лучшим бомбардиром в истории клуба после Гюкдениза Карадениза и вторым снайпером российского чемпионата позапрошлом сезоне. Регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября матчем между Ярославским «Локомотивом» и Челябинским «Трактором». Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в прошлом сезоне во второй раз подряд выиграл главный трофей лиги, взяв верх в финальной серии над «Акбарсом». В отличие от предыдущих лет, в этом сезоне традиционного матча за Кубок открытия не будет. Лига решила провести в стартовый день сразу несколько игр. 5 сентября состоятся еще 5 матчей. Автомобилист примет московское «Динамо», «СКА» сыграет с «Ладой», «Спартак» с «Торпедой», «Северсталь» с «Салаватом Юлаевым», а «Акбарс» с «Сибирью». Шестая ракетка мира Даниил Медведев завершил выступление на мастерсе в Монреале уже во втором круге, уступив 70-му номеру мирового рейтинга нидерландцу Ботику ван де Занскупу в двух сетах. Позже вслед за Медведевым из борьбы выбыл и Карен Хачанов, который также уступил во втором круге французу Терансу Антману 4-6-6-7. Для 39-й ракетки мира это поражение стало особенно болезненным. Он не смог защитить 640 очков за прошлогодний финал мастерса в Торонто. В результате Хачанов, уже покинувший топ-30 на прошлой неделе, по итогам монреальского турнира рискует опуститься за пределы топ-40. Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный дисквалифицирован на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняли на заседании профильного комитета, и 35-летний футболист назвал его справедливым, признав необходимость отвечать за ошибки. А положительный допинг пробе Заболотного стало известно еще в мае. Контракт нападающего со «Спартаком» истек в конце июня, и клуб не стал его продлевать. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Замсекретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей к 1 сентября каждому школьнику. Об этом сообщает РИА Новости. Нужно обязательно к 1 сентября делать, индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника, отметил Гриб. Он подчеркнул, что подготовка к школе включает в себя не только покупку учебных принадлежностей, но и школьные формы, спортивной одежды и обуви и всего необходимого для учебы. Сегодня в России нет единой федеральной выплаты для школьников, но существуют региональные меры поддержки многодетных семей. Большинство российских работников готовы отказаться от увольнения, если работодатель повысит им зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Суперджоб», который приводит РИА Новости. Согласно исследованию, для 63% сотрудников, ранее принявших решение об увольнении, главным стимулом остаться стало бы повышение оклада. Еще 15% передумали бы уходить при изменении отношения со стороны руководства и урегулировании конфликтов внутри коллектива. По 13% опрошенных заявили, что готовы остаться при снижении нагрузки или улучшении условий труда. Каждый десятый сотрудник согласился бы не увольняться при наличии реальных перспектив карьерного роста. Еще 5% остановило бы выполнение ранее данных начальством обещаний, а 2% – перенос офиса ближе к месту проживания. И в завершении выпуска: каждый второй опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». На втором месте оказались Мальдивы, на третьем – Испания. Провести свадебное путешествие в России хотел бы каждый четвертый респондент. В топ-10 наиболее желанных зарубежных направлений для свадебного путешествия также вошли Сейшелы, Франция, Таиланд, Япония, Китай и Индонезия. Примечательно, что для 22% респондентов тип отдыха не имеет решающего значения. Для них главное – быть рядом со своей половинкой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахику бакраан рокуэмир бакулу. Раньше огонь разведешь, больше золы будет. Ахику бакраан рокуэмир бакулу. Рокобхелику котибан кику. Дома петух, на улице курица. Рокобхелику котибан кику. Жиндир гурат чухул ибел, чиярат бестал ибел. Своя земля мать родная, чужая земля мачеха. Жиндир гурат чухул ибел, чиярат бестал ибел. Хехапшим растасишулару. Быстрая вода до моря не дошла. Хехапшим растасишулару. Боцу кумру бичуге, чадих намус. Пичуге. За благо мирские жизни не отдавай, за хлеба кусок совесть не продавай. Боцу кумру бичуге, чадих намус бичуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
5: Ребят, всем привет. Нам сегодня невероятно повезло, потому что у нас сегодня не просто подкаст, а у нас бро-подкаст. Да-да, этот термин я только что украл у Оскара Хартмана.
6: Это Оскар, брофист, привет. Да, брофист.
5: Брофист. Вот такой у нас сегодня замечательный гость. Уникальный предприниматель, инвестор с фантастическим уровнем энергии. Оскар, да. Привет. Спасибо, да, что привет. К нам пришел.
6: Я очень рад. Я даже вижу, ты волнуешься. Я никогда не видел, чтобы Миша волновался. Видимо, для тебя очень важно делать вот такие брокасты.
5: Мы разбираем какие-то бизнесы, стараемся смотреть их как бы так вот суть, чтобы это было понятно аудитории. Но у тебя столько бизнесов, что мне хочется разбирать не отдельно взятые из них, а в целом посмотреть на бизнес-бизнес-ангела и разобрать бизнес-бизнес-ангела. Вот давай такой простой вопрос. Сколько в жизни ты сделал инвестиций?
6: 130.
5: 130. Ты можешь дать какую-то статистику, потому что я, насколько я понимаю, вообще вот бизнес-ангел – это в том числе про статистику. Ты не можешь быть бизнес-ангелом, и сделав 3 инвестиции, правильно?
6: Да, из 130, 30 были некоммерческие инвестиции, 100 коммерческие. Из некоммерческих – это значит просто гранты. Ну, ты хочешь, чтобы что-то в мире появилось, ты даешь грант. И из некоммерческих организаций, из 37 что-то сделали, 23 ничего не сделали. Из 100 коммерческих 14 стали лидирующими компаниями в своем деле, там невероятно, 2 стали 10-миллиардными, да, 10 миллиардов долларов.
5: Как называется, когда капитализация 10 миллиардов
6: Декакорн.
5: Долларов? Декакорн.
6: Да, угу. Декакорн, это 10-рог.
5: Значит, 2 декакорна у тебя в портфеле, 12.
6: 2 декакорна, да, и 12 единорога, да, и все остальное, в принципе, без разницы, Миш, да, чтобы ты понимал, да, средние исходы, они только время отнимают, но очень много средних исходов, таких прям жестких банкротств, таких прям хардкор на полной скорости в стенку в дребезги, примерно 30, угу. Да, как бы это прям такие... Ну, больно, да, вот на прошлой неделе у меня единорог умер, но я считаю, это на полной скорости 750 миллионов долларов оборот, прибыльная компания, берет кредиты на плохих условиях и просто, ну, сейчас там идет борьба за оставшиеся активы, там ничего не останется просто, ну.
5: Как вообще работает вот статистика бизнес-ангела? То есть я так понимаю, надо сделать 100 инвестиций, какой да. средний вот размер чека, сколько ты денег всего проинвестировал?
6: Ну, сейчас у меня средний чек последние 7 лет примерно 350 тысяч долларов. Я только последние 7 лет начал вот более-менее считать, смотреть. Я не очень про деньги, да, я просто вот так же, как и ты, я люблю проживать истории. Для меня это как будто я заказал вот поездку на Мальдивы, но на самом деле я здесь заказал поездку в бизнес-мире, да, как бы по сути вот я на это так смотрю. Это очень своеобразная деятельность. Давай коротко. Большинство людей не знают, что такое вообще существует. При этом это очень большая вещь. Бизнес-ангелы инвестируют в год в мире 50 миллиардов долларов.
5: Какую долю от общих инвестиций
6: это примерно,
5: занимает примерно?
6: Это в ранней стадии это 75%. Это больше, чем все венчурные фонды вместе взяты в 3 раза. Да? Соответственно, бизнес-ангелы – основные люди, которые говорят «да». Вот какой-то
5: предприниматель. Получится или нет.
6: Да. Обычно для какого-то бизнес-приключения нужны какие-то ресурсы. Да? И иногда это маленькие денежные ресурсы, там, не знаю, 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, 200 тысяч, по-разному. И в основном эти ресурсы дают бизнес-ангелы. Это большое явление, оно есть везде в мире, в каждой стране, от Афганистана до Токио, до везде это есть. И это основной драйвер предпринимательства. Когда кто-то, вот как ты, например, с опытом, видит талант, говорит, слушай, у этого человека, и дает ему ресурсы, ставит свои ресурсы вместе с талантом, и там что-то начинается. Да? Примерно 1 миллион раз в год бизнес-ангел говорит предпринимателю «да, давай». Это как смазка, которая смазывает то, что не делают банки, то, что не делают фонды, но есть огромная масса, да, это вот такие люди, которые вот закрывают сегменты
5: да-да.
6: В основном на доверии, на личном знакомстве.
5: При этом, получается, они оказывают фундаментальное влияние на экономику.
6: Фундаментальное просто. Вот можно посмотреть все большие истории успеха, и в 90% из них присутствовал бизнес-ангел. У этой деятельности есть несколько свойств, которые делают ее очень особенной. Первое свойство, да, что это супер высокорискованная деятельность. Причина того, что туда не идут банки, фонды и так далее, что это самое рискованное, что есть. Самое рискованное, но более рискованного нет. И второе, вот очень большинство людей это не понимают, риск многие понимают, то, что большинство не понимает людей, что там присутствует так называемый power law, это закон физики, что очень маленький процент вещей сделает 100% твоего исхода. Да? Это вот есть вещи...
5: То есть это даже не принцип Парето, где 20 на 80.
6: Это вообще, да.
5: Это, там условно 2 – это 80, наверное. Ну, на примере нет, твоих
6: декакорнов. Я думаю, 1% – это 99. Ну, например, вот сейчас становится так, потому что все меньше и меньше компаний делают всю прибыль мира. И сейчас, по сути, вся игра только в то, кто попал вот в эту маленькую часть компании. Да? Либо ты в них, либо тебя нет. Да? И если ты в них... Вообще даже не имеет значения, какая у тебя доля. У NVIDIA, основатель NVIDIA, у него, как ты думаешь, какая у него доля в компании?
5: Осталось после да. всех размытий. Я думаю, несколько процентов.
6: Да, 3,6%. 3,6%. Но он, эти 3,6%, это сейчас 100 миллиардов долларов. Да? Соответственно, сейчас самые богатые люди мира, если возьмешь, да, они в основном владеют маленькой долей очень крупных компаний. И в бизнес-ангельстве то же самое. Да? Соответственно, Power Law... он сильно меняет твою логику мышления. Да? Тебе очень важно попасть в именно вот эти очень экстраординарно успешные компании. Поэтому это называется охота за единорогами. Да, потому что действительно единорог – это что-то очень редкое, что-то очень фантастическое, да, нереальное практически. Это очень... И если ты это поймал, это сразу окупает весь твой портфель. Вот все твои инвестиции в несколько раз. Да? А если ты не поймал, что бы ты там ни делал, это будет плохой результат. Да? Соответственно, если у тебя нет единорога, все остальное не имеет значения.
5: То есть можно тогда так сформулировать мысль, что первая твоя отсечка, ты смотришь, может ли компания получить капитализацию $1 миллиард. Если она не может, все, ты сразу уже в нее не инвестируешь.
6: Даже $1 миллиард уже недостаточно. Да? Там, сейчас как бы $1 миллиард – это уже не конец, это, наоборот, только начало игры. Да? Там ты получаешь... $1 миллиард дает тебе возможность привлечь еще больше ресурсов, чтобы еще больше расти. Да? Я оцениваю, да, есть ли у этого основателя, у этой команды, у этой сборки, есть ли у нее действительно шанс стать экстраординарной компанией.
5: Какие еще критерии важны для тебя, по которым ты принимаешь свое инвестиционное решение?
6: Поезд должен уже ехать. Я не вкладываю в ситуации, где поезд поедет только если я положу деньги.
5: То есть выручка уже?
6: Да.
5: Есть клиенты?
6: Уже все, команда уже решила это делать, и они это делают. Да, как бы очень часто люди ждут, чтобы пришел бизнес. Вот у нас все готово, нам только топливо. Да, соответственно, я ищу людей, которые все-таки идут в неизвестность, и поезд уже едет. И потом мы докладываем деньги, и он ускоряется. Да. Для меня очень важна должна быть логика историй. Человек тебе рассказывает истории про себя, откуда он, что он, про что он. Когда я слушаю истории человека, они должны складываться в какую-то в чувство во мне, что этот человек очень сильно будет идти вперед, и, он, и даже если будут трудности, препятствия. Вот, например, плохая история. Консультант из McKinsey решил уйти из McKinsey, потому что сейчас есть тема агрегация маркетплейс-селлеров, вот она много денег привлекает, и он решил. Это, скорее всего, не получится, потому что он просто оппортунист. Как только встретится с первыми трудностями, он будет сравнивать себя с теми людьми, которые не ушли из хорошей компании, и он... Ему будет больно, да?
5: Как бы. То есть он не водитель автобуса, он пассажир. Он впрыгнул в какой-то автобус, который едет, но при этом он сам не за рулем этого автобуса.
6: Да. И у него нет ни одной причины этим заниматься, кроме... У него есть референтная группа, которая будет идти вперед, и у него он будет отставать при первых же трудностях и, скорее всего, не сможет это препятствие пройти. Да? А человек, например, идеальная история, вот это типа... Человек заработал первые деньги только для того, чтобы собрать ресурсы, чтобы сделать важную компанию, например, чтобы излечить эпилепсию, потому что у него сестра болеет неизлечимым видом эпилепсии, и он хочет сделать фундаментальный сдвиг, чтобы помочь своей сестре. И он заработал уже, да, там, например, два, и он идет, и он уже собрал, у него уже... Вот ты можешь себе представить, какая это энергия, да?
5: Да.
6: Вот эта энергия, это... Вот
5: и так... он готов преодолевать любые трудности.
6: Да.
5: То, что для него стоит гораздо больше на флаге успеха, чем просто деньги.
6: Да. Я думаю, что на самом деле вот в моей системе вещей деньги не определяющий фактор. История определяющий фактор. Человека не мотивирует $100 миллионов, его мотивирует... что я смогу создать научный центр по этой болезни. Да? Или человека мотивирует, что я смогу купить недвижимость всем своим родственникам. Или вот это истории, это то, что мотивирует человека. Да? Когда я встречаюсь с человеком, мне очень сильно не хочется инвестировать, потому что, скорее всего, не получится. Соответственно, все, что мне расскажет, должно поменять мое нежелание инвестировать. Мне должно хотеться сильнее, чем мне хочется. Вот это то, что я ищу, такие хорошие комбинации, которые возникают, и это комбинации единороги, которые действительно могут сделать большую проходку. Я в основном вкладывал в существующий рынок, банковский рынок, недвижимость, ритейл, да, соответственно, я, например, скорее всего, бы не проинвестировал в Airbnb, потому что создание абсолютно нового рынка очень еще выше риск, да, там может быть.
5: То есть ты смотришь на компании, которые меняют культуру потребления, но уже на существующих рынках,
6: да.
5: Но не которые создают новые рынки, получается так больше.
6: Смотри, Миша, если совсем честно, да, Есть код до сегодняшнего дня и дальше. И два разных «Оскара». У меня сейчас есть ресурсы, фундамент. Я могу быть намного более смелый, чем я был раньше. Да? Раньше я почти все единороги, которых я нашел, это были копии существующих бизнес-моделей в других рынках.
5: Uh-huh.
6: Да, у меня 4 единорога в Индии. Это все повторение бизнес-моделей, которые были в другом месте. Сейчас в Индии уже появляются свои бизнес-модели, которые возникли там. Их, например, сейчас копируют в Африке, в Южной Америке. Да? Соответственно, я всю жизнь занимался бизнес-трансфером. Аукционы подержанных машин я тоже в многих рынках сделал. Вот там быстрая доставка продуктов питания в многих рынках, да, потому что в каждом рынке есть локальный чемпион. Соответственно, я нахожу бизнес-модели, в которых появляются локальные чемпионы, и потом нахожу, кто этой бизнес-моделью занимается, и в них вкладываю. Это была моя первая стратегия. Вот не то, что это не значит, что это моя будет стратегия будущего, да, но чтобы прийти сюда, где я сегодня, я изучал диффузию бизнес-моделей. Как она происходит, в каких ситуациях возникают локальные чемпионы, в каких не возникают, в каких глобальных.

0: кто же ко мне придет в гости попросить деньги? И тогда обычно к тебе приходит адверсивная селекция. Приходят люди, которые уже у Sequoia не получили, Excel им отказал, все им отказали, и они думают, дальше мы идем по тупым деньгам. Да. В Дубай там много тупых денег, да, там и другие места. И если ты будешь сидеть и ждать, к тебе придет мусор. Мусор. Я практически вообще не смотрю то, что ко мне приходит. Единственное исключение – это сообщество, в которых очень круто, например, физтех сообщество, мое ВХУ. Если из сообщества приходит introduction, кто-то меня знакомит, ты меня знакомишь с кем-то, тогда я точно посмотрю. Да? Это единственное. Но так я проактивный, я называю это стратегией снайпера. У меня стратегия снайпера. Я выискиваю себе таргеты и потом туда залезаю.
1: Имеет значение вот в этом бизнесе ну, такой своеобразный top of the mind. Вот я знаю, что есть там какой-то рейтинг, в котором ты занял 18-е место.
0: Да, я вошел.
1: Ты мне рассказывал, что ты сделал свой рейтинг.
0: Я просто хотел встретиться с топ-1000 бизнес-ангелами мира. Я когда взял существующие рейтинги и начал встречаться с людьми, я увидел, что там люди абсолютно другого уровня, которые инвестируют 5-10 тысяч долларов там, и так далее. Я понял, что все существующие рейтинги не дают мне крутых людей. Поэтому я посадил свою аналитическую команду, и мы действительно взяли все данные, которые существуют в мире, и сделали, кто самый больше всего ценности создает для экосистемы предпринимательства в мире, как бизнес-ангел. И у нас получился свой список 1000, и я из этих 1000 с 500 уже встретился. Они университеты строят, филантропия, они много поддерживают. Это очень крутые люди.
1: Вот эта вот некая такая медийность в этой среде, она важна, правильно? Потому что я имею в виду медийность не в том плане, что есть какие-то YouTube-каналы, где там есть миллионы просмотров, а в том, что вот когда предприниматель думает, кого бы он хотел привлечь к себе на первом этапе, вот попасть вот в этот список, вот этот шорт-лист, да, это очень дорогого
0: конечно,
1: стоит. Потому что
0: это дорого
1: в этом
0: стоит.
1: Это значительно повышает твои шансы на успех, потому что одно дело, ты попал в этот шорт-лист, а другое дело, ты уже смотришь проекты, от которых отказался Оскар Хартман, понимаешь, да?
0: Конечно, конечно. Нет, играет ключевую роль, играет твоя репутация.
1: Вот несколько таких, дай, ну, моментов, да, каких-то вот инсайтов, вот что влияет, как сделать так, чтобы быть вот top of the mind для всех венчуров мира?
0: Смотри, быть честным, беречь свою репутацию, как будто от ней жизнь зависит, да? Всегда быть на стороне основателя, я всегда founder-friendly. Если я в какой-то компании, я знаю, как это быть предпринимателем. Да? Многие другие инвесторы не знают, как это быть им. Они думают, что мир делается через Excel-овские таблицы и бизнес-планы и так далее. Да? Я знаю, как быть предпринимателем. Я очень быстро устанавливаю связь с предпринимателем. И я с точки зрения людей, которые построили единорогов, если ты сейчас всех их спросишь, как думаешь, с Оскаром, они скажут, да, с Оскаром надо работать. Потому что Оскар мне не делал жизнь сложнее там, где не надо, он не ставил мне искусственные препятствия. Знаешь, бывают такие советы директоров, принеси нам это, проанализируй нам это, сделай. И так жизнь тяжело, да, и так компанию строить тяжело. А если тебе совет директоров еще выстраивает кучу барьеров, не создаю, я только стараюсь помогать. Потому что если этот человек взлетит, он потом будет как олимпийский чемпион, очень как Хусейн Болт, он будет известен. И он потом твою репутацию разносит.
1: И уже есть некий сарафан, правильно,
0: конечно,
1: сарафанное радио, которое, собственно говоря, наверное, есть такие как бы адвокаты Оскара Хартмана,
0: да,
1: которые
0: да.
1: говорят, вот этот парень, он классный, да. берите, он вам поможет.
0: Невероятно, как это работает. Я уже занимаюсь этим 15 лет, из года в год люди, и это вот, когда прединвестиция происходит, так называемый reference calls, да, там 4-5 звонков, кто с тобой работал?
1: Uh-huh.
0: Я, вот это все решает. Да? Google тебя, например, я выхожу на компанию, я снайпер. Да? Я выхожу на компанию, говорю, мне нравится то, что вы делаете, я посмотрел всех, кто это делает, мне нравится ваша история, давай познакомимся. Им всегда интересно со мной познакомиться. Что, ну, понимаешь, я на них выхожу, не они на меня. Им уже это интересно. Обычно они бегают за инвесторами, а здесь я. Особенно в развивающихся странах, они вообще не привыкли, да, что инвесторы на них выходят. Я выхожу, я им сразу даю ценность, ноу-хау, что я знаю про рынок, какие инсайты, что работает где, что не работает где и так далее. Я знакомлюсь с ними, и потом я говорю, да, я хочу быть с вами. Да? Uh-huh. В этот момент они делают быстро чек, Google, смотрят, кто ты такой, что звонят пару людям, и там должно быть зеленый свет, зеленый.
1: Это такое своеобразное KYC на входе.
0: Да, да. И, кстати,

0: информация, если ты начинаешь беспредельничать где-то, делать проблемы, не подписываешь документы, создаешь, ну, это прям распространяется, ну, как молния просто. Это очень быстро распространяется.
1: Но смотри, ведь, давай так вот, я знаю, что у тебя на лице 16 шрамов.
0: Да.
1: То есть, в принципе, ты готов как бы, ну, к любым сценариям. Теперь вот, как бы мы ни говорили, что там founder-friendly и так далее. Представь ситуацию, что ты ошибся, и человек просто мошенник, не знаю,
0: все,
1: он
0: я
1: создал
0: инвестицию.
1: Аффилированный какой-то
0: да.
1: бизнес,
0: все,
1: еще
0: списал,
1: что-то сделал.
0: Списал инвестицию, все.
1: Институт репутации работает, ты, если ты увидишь, что этот человек поднимает потом деньги, ты будешь кому-то рассказывать, что он мошенник?
0: Буду, если мне будут звонить.
1: Если будут звонить. Да. Ну, я, то есть,
0: это работает очень быстро. Вот я только что был на прошлой неделе, у меня у самого самая большая конференция для бизнес-ангелов. Ангелы стоят, обсуждают, о, и прям, о, этого не пускай, у него там, вот они, я, все, все уже разложилось по полкам, кто-то вылетел из сделок, кто-то сел в сделки, и все. Это работает, ну, смотри, я не буду конфликтовать. Жизнь слишком короткая, чтобы заниматься этим, Миш. Да?
1: Чтобы тратить время на негатив.
0: Вот, вот смотри, статистика, ты любишь статистику. 130 инвестиций – это не так много, да? Ну, я плюс-минус близко общаюсь с другими бизнес-ангелами, у нас тысячи данных, да? Проблемы нечестного характера возникают в 5% случаев. Это прям вранье, документы, подкладывают подпись, деньги направляют не туда, там счет замен... Ну, просто все, все бывало.
1: Такой фрод, настоящий фрод. Фрод.
0: Много фрода бывало, все. Но если я из-за 5% буду оставшиеся 95% мучить, там, прописывать огромные документы на 150 страниц, да, буду пытаться себя защитить везде от всего. Самое главное, что эти защиты, как liquidation preference и так далее, как правило, они все равно не срабатывают. Когда случилось, обычно нечего делить, понимаешь?
1: Да.
0: Он просто, вот как сейчас, ну, нечего, ноль. Просто как бы там можно драться сколько угодно. Эти документы – это иллюзия защиты, да?
1: Я согласен, эту энергию лучше потратить на то, чтобы найти еще несколько сильных проектов.
0: Конечно, 100%. А представляешь себе, если ты из 5% отрицательных выбросов статистики, ты портишь. Ты теперь начинаешь быть недоверчивым. Представляешь, я встречаюсь с тобой, я говорю, я хочу с тобой работать, ну смотри, если ты будешь воровать, вот это будет, если будет вот это будет, и уже все.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Около 132 миллиардов инвестиций привлек Дагестан для реализации проектов в этом году. Об этом сообщает Министерство экономики и территориального развития Дагестана. Речь идет о развитии Каспийского, плодо-овощного, стекольного и транспорта логистического кластера проекта «Город обувщиков». После их реализации будут созданы 20 тысяч рабочих мест. Уже созданы условия работы для 3 тысяч специалистов. Я напомню, что общая стоимость инвестпроектов 584 миллиарда рублей. Ну а Хасавюрт с 10 по 14 августа останется без газа. Об этом сообщает Центр управления города. Из-за ремонтных работ на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед будут остановлены газораспределительные станции Хасавюрт и Новомихельта. Газ перестанет поступать жителям Хасавюрта с 10 августа до 14 августа включительно. Ну а 14-летний житель села Какашура утонул в четверг вечером в Каспийском море недалеко от базы отдыха «Актер» в Карабалакенском районе Дагестана. В поисках уже с вечера были задействованы 9 человек и 3 единицы техники. В ночное время из-за волн поисковые работы в море были приостановлены, но трое спасателей продолжили осмотр прибрежной полосы. С самого раннего утра сегодня поисковые мероприятия были возобновлены, в них участвуют 15 специалистов. К поискам также подключились 30 волонтеров, об этом сообщает МЧС Дагестана. Ну а в нашей республике за первые 6 месяцев этого года на свет появились 18 тысяч детей. Об этом и проводимой в регионе диспансеризации здоровья рассказала главный специалист Минздрава республики по репродуктивному здоровью Муминат Хархарова. Кстати, по ее словам, республиканским центром охраны здоровья семей и репродукции создана система мониторинга, которая позволяет отслеживать реализацию мероприятий по оценке здоровья населения. Ну и напомню, что на сегодняшний день в каждой поликлинике Дагестана женщины и мужчины в возрасте от 18 до 49 лет могут бесплатно проверить свой репродуктивный потенциал. В новой продуктовой концепции портала госуслуги не предусмотрен собственный мессенджер. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровая эволюция в Калуге». При этом он отметил, что главная задача и амбиции портала госуслуг – стать большой социальной медиаплатформой. Я напомню, что новую концепцию портала в Калуге представят пока в закрытом режиме. Но Исландия и Черногория могут вместе стать членами Евросоюза в 2028 году, если в августе исландцы на референдуме выскажутся за возобновление переговоров о членстве. Об этом пишет газета «Политика». Кстати, по данным издания, еврокомиссар по вопросам расширения назвала Исландию особым случаем в связи с ее участием в европейской экономической и шенгенских зонах. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
2: Для детей старше 12 лет. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
3: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Эмисией Амировой на Диалог ФМ.
5: Приветствую, друзья! В эфире партнерский с фондом «Чистое сердце» проект, где мы рассказываем про реализуемые в Дагестане благотворительные акции, направленные на помощь людям. С 2010 года в республике действует программа по дистанционному обучению детей-инвалидов. Суть ее заключается в том, что наряду с традиционными уроками ученикам на дому предлагают заниматься с педагогами-предметниками посредством интернета. При этом все необходимое оборудование, адаптированное для каждого вида заболевания, равно как и оплата услуг связи, предоставляется за счет государства. Сегодня у нас в гостях руководитель Республиканского центра дистанционного обучения детей-инвалидов Усманилаев Гаджимурат Магомедович. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую вас в этой замечательной студии.
5: Гаджимурат Магомедович, как возникла идея создать этот центр? Я понимаю, что такие же центры параллельно создавались и в других регионах страны.
6: Да, с развитием информационно-коммуникационных технологий у нас появилась возможность использовать те возможности, которые дает нам интернет. И в 2009 году постановлением правительства Республики Дагестан 16 октября был создан Центр дистанционного обучения детей-инвалидов при Министерстве образования и науки Республики Дагестан. По сути, это, наверное, можно отметить, что это была идея президента Российской Федерации на тот момент Дмитрия Анатольевича Медведева. И повсеместно, по всей России начали создаваться аналогичные центры. Ну, надо сказать, что раньше такой формы обучения детей не было. У нас была традиционная школьная форма обучения, надомное обучение, когда учителя проходили к детям с ограниченными возможностями здоровья, проходили на дом. И была семейная форма обучения. И вот добавилась дистанционная форма обучения, которая позволила детям, которые не могут посещать учебное заведение, передвигаться из кабинета в кабинет, учиться в удобных для них условиях на дому.
5: Угу. Какие цели ставил перед собой центр при создании?
6: Ну, основная цель нашего центра была — это создание условий для получения общего среднего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
5: Угу. Как вы с ними справляетесь и сколько сегодня у вас уже учеников обучается ежегодно?
6: Ну, в среднем ежегодно у нас обучается 370 и выше учеников. Это 42 муниципалитета республики, которые мы отхватываем. Максимальное число у нас было в 2015-2016 учебном году. 575 детей мы охватывали из 47 муниципалитетов нашей республики.
5: Для руководителя, для вас, что самое важное в этой работе?
6: Ну, знаете, вопросов очень много, чтобы развивать дистанционную форму обучения. Нужна какая-то основа. И вот государство нам предоставило республике такую основу, чтобы мы могли закупить, обеспечить наших детей учебным оборудованием, компьютерным оборудованием. И мне, как руководителя, было важно создать коллектив, который бы соответствовал требованиям именно работы с такими детьми. И вот, мне кажется, нам удалось это сделать. И на сегодняшний день в нашем центре работает 164 педагога. Мы работаем 5 дней в неделю в соответствии с АМПИНом. И помимо основной нашей задачи обучения детей, мы социализируем настолько, насколько это возможно, проводим огромное количество различных мероприятий.
5: Как устроена структура вашего центра?
6: Ну, структура, по сути, когда центр только создавался, аналога у нас практически нигде в России не было. Только Центр технологии обучения Департамента образования города Москвы, где мы могли посмотреть в том числе и нормативные документы. Но создали центр, но, соответственно, и основу в нормативных документах нужно было привести в соответствие. И по аналогии Центра технологии обучение Департамента образования города Москвы, у нас руководители, заместители руководителей, два отдела. Это отдел технической поддержки и информационно-коммуникационный отдел. И заучи младших классов, старших классов.
5: Все как в обычной школе.
6: Как обычная школа, да. В принципе, сама структура подразумевает работу как обычной школе. Только разница в том, что у нас продолжительность урока в младших классах 30 минут, в старших 35 минут. Это требование СамПина. И дети у нас обучаются в удобных для них условиях, в домашних условиях. Дело в том, что если в младших классах в школе бывает один педагог, и дети сидят в течение там, максимум 5 уроков в одном кабинете. Да, а в старших классах дети должны уже перемещаться из класса в класс, идти к другим учителям, другие классы. И не у всех есть такие возможности. В нашем случае дети в удобных для них условиях обучаются.
5: Как проводится отбор детей в классы, и есть ли какие-то медицинские или психопедагогические критерии для отбора?
6: Ну, изначально центр создавался для создания условий для детей с ограниченными возможностями, с сохранным интеллектом. Дело в том, что дети должны быть обучаемо. Тем более, когда это происходит на дистанции и рядом нету педагога, сфокусировать внимание детей на учителя, это очень стоит усилий. И поэтому заключение психолого-медико-педагогической комиссии — это для нас основной документ для принятия того или иного ребенка. И в этом заключении специалисты указывают именно по какой учебной программе обучать данного ребенка.
5: Под каждого конкретного ребенка подбирается ли комплект, например, для деток с нарушениями опорно-двигательного аппарата?
6: Вообще, если говорить об оснащении учебного места ребенка, изначально, когда центр создавался, это было финансирование федерального центра и софинансирование Республики Дагестан. Рабочее место ученика тогда, когда у обычного офисного сотрудника оценивалось 50-55 тысяч рублей, средняя стоимость рабочего места нашего ученика центра дистанционного обучения оценивалась 141 тысячу рублей. Мы устанавливали детям самые последние разработки, самые последние компьютеры, принтеры. Учебное место входит, рабочее место ученика входит компьютер. Раньше это был Apple-овский компьютер, ноутбук, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат с батарейками, с многоразовыми батарейками, зарядным устройством, для электронным микроскопом. Соответствующий
5: это вот еще в 2010 году было создано это, такое оснащенное рабочее место.
6: Это оснащенное рабочее место, которое позволяет, в отличие от других форм обучения, полноценно получить среднее общее образование. Дело в том, что когда мы столкнулись с переходом детей с домашнего обучения на дистанционную форму обучения, выяснилось, что домашняя форма очень сильно уступает другим формам обучения, в том числе и дистанционной форме. Дело в том, что учитель проходит на дом два раза в неделю, там полтора-два с половиной часа проводит с учеником, и, естественно, за это время получить полный цикл учебной нагрузки и даже при помощи педагога, который рядом, практически невозможно. И к нам дети поступали, которые по возрасту соответствовали уровню там 8-9 класса. Но уровень знаний этих детей очень сильно отставал. Поэтому мы вынуждены были все это добирать ускоренными темпами с этими детьми работать. И вот такой комплект оборудования, который позволяет им проводить лабораторные работы на дому. Мы используем, наши учителя используют в своей работе все, что можно найти в интернете, рекомендованное Минпросвещение Российской Федерации. Учебники, рекомендованные Минпросвещение Российской Федерации. В отличие от родителей, которые, дети которых учатся в обычной школе, у нас используются электронные учебники. Покупать родителям учебники не приходится. А в рабочее место ученика входит графический планшет, по сути, которая заменяет и учителю, и детям
5: доску.
6: Учебную доску. Все, что пишет ученик, видят учителя. То, что пишет учитель, видят ученики.
5: А выход в интернет как вы обеспечиваете?
6: Ну, надо отметить, что в первые годы, когда в 2010 году мы первых 37 детей приняли на обучение...
5: 37 и почти 600.
6: Да, и почти 600. И вот так вот каждые последующие три года нам дополнительно давали оборудование, и по мере возможности мы добирали, уже принимали детей. К нам в центр могут поступить любой ребенок с любого конца нашей республики, хотя по закону об образовании дистанционная форма обучения не привязывает ребенка по месту жительства. Поэтому, где бы он ни проживал, он имеет право там в любом центре, в любой точке нашей страны
5: То есть дагестанец, который, допустим, зарегистрирован здесь, но проживает где-то на Камчатке, может обучаться в вашей школе?
6: У нас есть дети, которые проходят длительное лечение, длительную реабилитацию в других регионах Российской Федерации. Если медицинское учреждение, где они лечатся или проходят реабилитацию, не создает у них,
5: для них условий, возможностей.
6: Да, если у них нет возможности, мы продолжаем обучение этих детей, если их не физическое здоровье позволяет им в это время обучаться. Поэтому мы обучаем детей. Сегодня мы можем принять всех детей, которые нуждаются в этом, по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, которая нам указывает именно по какой форме, адаптированная, там, коррекционная форма. В этом заключении указывается специалистами, по какой форме обучать того или иного, учитывая психофизические развития ученика.
5: Сам процесс уроков, как он выстроен, как синхронизируется время занятий у ребенка, педагога по необходимости, у других специалистов, например, если параллельно нужны медицинские процедуры?
6: При приеме документов в наш центр у родителей есть возможность выбрать сменность. Если дети в первую половину дня ходят
5: проходят на реабилитацию,
6: да, реабилитацию, лечение, они могут выбрать сменность, и мы их сажаем в класс, который занимается во вторую смену. Уроки проходят, знаете, как обычно. В принципе, утром родители будут своих детей.
5: Готовят их.
6: Готовят их к уроку, садят за компьютер. Учитель вызывает класс. Одновременно в классе в среднем 3 ученика, поэтому, наверное, вот эффективность деятельности наших учителей в том, что если в школе 30-35 учеников в классе, и учителю очень нелегко определить усвоение...
5: Количество времени на каждого.
6: Усвоение того или иного учебного материала. Для этого нужно провести самостоятельную работу, контрольную работу и проверить их уровень знаний по темам предыдущего периода. У нас в ежедневном формате, ежеминутно учителя на связи со своими учениками. Поэтому даже вот в рамках вот этой дистанционной формы, наверное, надо отметить, что и родители тоже все время
5: в курсе,
6: на
5: успеваемости,
6: связи,
5: прогресса,
6: обсуждения с родителями,
5: своих детей.
6: Там, какие-то корректировки, пожелания родителей выслушать можно в режиме онлайн, вот так вот непосредственно от родителей. Контакт очень тесный, ежедневный. Утром проснулись, сели за компьютер, провели по расписанию уроки. Уроки длятся 30 минут с младших, старших 35 минут по санпину. И есть большая перемена для детей. Если вдруг в какой-то период что-то изменилось в графике этой семьи, мы можем изменить график наших учителей под этих детей. У нас учителя работают и в первую, и во вторую смену.
5: А есть ли специальные инструменты для отслеживания заданий и обратной связи?
6: Это ежедневная работа.
5: В течение которой, в принципе, весь процесс и происходит.
6: Ежедневная работа – это промежуточная аттестация, итоговая аттестация. И, наверное, все-таки больше то, что непосредственно учитель контактирует с каждым из детей, ну, разница ведь огромная, 30 учеников и 3 ученика.
5: Колоссальная.
6: Поэтому непосредственно контакт ежедневно...
5: Можно сказать, индивидуальное обучение проходит.
6: Практически можно к этому привести, что это индивидуальное обучение. Дело в том, что при комплектовании класс-комплекта нам... очень тяжело подобрать в один класс детей с одинаковым уровнем знаний. Вот предыдущие места обучения и условия были разные. И с возможностью, психофизическими возможностями этого ребенка, чтобы в классе сидели 3 ученика, которые могут равномерно, одновременно проходить учебный материал. Вот это для нас очень большая проблема, но мы стараемся тестировать присматриваться, и первый месяц в сентябре для новых детей, которые к нам поступили, мы анализируем ситуацию, и потом можем даже пересадить его из одного класса в другой, чтобы он не тянул класс назад. И, потому что разбивать урок в 35 минут на несколько частей ломает схему урока. Потому что если одному ребенку можно давать урок там и проходить учебный материал довольно быстро, а второму это тяжело, приходится этот урок разбивать на части. А это не имеет положительного.
5: Как организована поддержка педагогов? Проходят ли они какое-то специальное образование? Все-таки это достаточно редкое явление обучения в дистанционном формате.
6: Наши педагоги все прошли курсы по работе с детьми с ограниченными возможностями на базе Дагестанского института развития образования. Это обязательное требование для педагогов, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. И наши учителя все прошли курсы по работе с этими программами, которые используются в дистанционной форме обучения. И каждый год что-нибудь новое привносится. Ну, информационно-коммуникационные технологии развиваются.
5: Наука не стоит на месте.
6: Да, и стоять на месте наши учителя тоже не имеют права. Поэтому мы практически все, что в интернете есть, мы используем в своей работе. Например, при пандемии Центр дистанционного обучения детей-инвалидов был региональным оператором перехода на дистанционную форму обучения всех школ республики.
5: Ну, у вас уже был опыт.
6: У нас был опыт, у нас была огромная база сведений, которые мы можем предоставить нашим учителям со всей республики. И на базе нашего центра мы проводили обучающие семинары для представителей муниципальных органов управления образованием. И по цепочке они дальше проводили вот эти вот. Мы консультировали, мы разместили на сайте Минобра огромный пласт материала, который мы сами используем. Ну, чтобы вам было понятно, вот ребенок, который обучается на дому, лишен возможности проводить элементарные там какие-то лабораторные работы. Учитель не пойдет к нему на дом с реактивами, с колбами. А у нас в интернете можно организовать видеопросмотр любой лабораторной работы по любой теме. Например, если в школе ученикам дают задание прочитать басню Крылова «Лебедь, рак и щука», это тема одного из уроков, к примеру, и наш педагог уже заранее готовит наиболее там подходящий, самой лучшей форме снятый фильм «Басню Крылова», или ищет в интернете, готовит заранее видеозарисовку по той или иной теме, какие-то исторические моменты по той или иной теме, и они совместно просматривают вместе с учителем, ученики просматривают, что в разы увеличивает вовлеченность детей в сам образовательный процесс. И им это интересно, они с удовольствием выходят на уроки. Как одна моя знакомая сказала, была в гостях у своей подруги, ее ребенок сказал, что ненавидит выходные, суббота, воскресенье. Я спросила, почему. Она сказала, что у меня не бывает уроков. А где ты учишься, когда спросила? Она сказала, центр дистанционного обучения. Поэтому приятно слышать такое от наших учеников, когда они с удовольствием вовлечены в этот процесс. И заслуга в этом, конечно, коллектива.
5: Педагогов, учителей, в первую очередь. Как можно мотивировать учеников, их семьи? Есть ли какие-то дополнительные активности, проекты, которые помогают деткам социализироваться? Ведь все-таки они в этом нуждаются.
6: В этом плане мы с самого начала приняли такое вот такое решение. Дело в том, что это особенные семьи. Не просто дети, семьи особенные. В этих семьях родители порой привязаны к своим детям, потому что ну, вот состояние психофизическое такое, что их надо опекать все время. А эти дети не так много посещают культурно-массовых мероприятий. Наверное, общаются в основном в своей массе с родственниками. Поэтому мы приняли такое решение, чтобы социализировать их. Мы проводим огромное количество мероприятий для того, с участием наших детей. Вот. За один год, за 9 учебных месяцев, один год, мы провели 47 мероприятий. Даже там, в школе, где есть свои ученики, они проходят, да, такого количества мероприятий редко когда проводят. Это общешкольные мероприятия. Поэтому мы проводим огромное количество мероприятий с целью большего охвата, большего количества учеников. Мы проводим мероприятия выездные. Например, вот мы при проведении там мероприятия объединяем несколько мероприятий. Самый большой урок в мире – это экология, это сохранение водного ресурса нашей планеты, брейринг и какие-нибудь выступления артистов. Угу. Выездные мероприятия мы проводили в Дербенте, Дербентском районе, на базе одной из дербентских школ. С удовольствием идут нам навстречу директора школ, помогают в этом. Потом мы в неформальной обстановке после этого мероприятия садимся с родителями, с учениками, накрываем сладкие столы. Это был Дербент, Дербентский район, Кизилюрт, Кизилюртовский район, Хасавюрт, Хасавюртовский район. И мы проводили два мероприятия к юбилею Расула Гамзатова и к юбилею имама Шамиля прямо в комплексе Ахульго. Мы провели там научно-практическую конференцию с участием учащихся местных школ. Были привлечены с театрализованными постановками, с докладами самих учеников к юбилею имама Шамиля. Вот такие вот подобные мероприятия мы с целью большего охвата учеников проводим в нашем центре.
5: С какими трудностями все-таки приходится сталкиваться в вашей повседневной работе и как вы с ними справляетесь?
6: Трудности первого этапа создания нашего центра, это было, конечно, коммуникация. Дело в том, что в 2010 году, когда мы только начинали свою работу, не каждый населенный пункт был обеспечен высокоскоростным интернетом. Это было очень тяжело. Второй момент. Электроснабжение, которое есть у нас в горных районах, оно порой не позволяло нам полноценно по графику вести свою работу. Со временем эта ситуация сильно изменилась. Наши все дети подключены к высокоскоростному интернету на сегодняшний день. И это одна из таких главных проблем, которая существовала. Она уже ушла на второй план. Но проблема у нас, наверное, все-таки... Я, наверное, озвучу это. К сожалению, не все родители серьезно относятся к тому, чтобы их дети могли получить образование. Вот мы имеем дело, мы работаем с детьми с ограниченными возможностями здоровья. А я всегда говорю тем, кто сомневается. Завтра ситуация может измениться. Вашему ребенку может стать лучше, намного лучше. Но не лишайте его возможности получить фундамент образования, который позволил бы им со временем стать самостоятельными и сами себя могли бы обеспечивать. Поэтому я призываю родителей не опускать руки.
5: Не ждать улучшения, а уже сегодня давать возможность детям получить качественное образование.
6: На том уровне, который ребенок может получить образование, вот его физические возможности, психофизические возможности, которые ему позволяют, родители должны, обязаны это делать. И мы для этого будем способствовать всем тем, что государство нам дает, коллектив, который у нас работает. Мы всем, чем можем, поможем родителям в этом плане.
5: Гаджимурат Магомедович, есть ли какие-то у вас сложности во взаимодействии с другими учреждениями, например, с медицинскими?
6: Мы, помимо основной своей деятельности дистанционного обучения детей, которые прикреплены уже на балансе нашего учреждения, к нам обратились учреждения здравоохранения, такие как Бавтугайская туберкулезная больница. При этих туберкулезных больницах есть учреждения, которые проводят реабилитацию. Дело в том, что вот эта категория детей, им запрещено контактировать в течение определенного времени, даже после получения лечения, насколько я понимаю, им
5: изоляция нужна.
6: Угу. Поэтому мы очень плодотворно сотрудничаем с этими учреждениями Министерства здравоохранения и обеспечиваем детям, которым необходимо длительное лечение, обеспечиваем их непрерывностью получения образования. Если ребенка, например, полгода или больше полгода нет в школе, его могут оставить там на повторный год обучения. Чтобы этого избежать, мы можем обеспечить этих детей всем, чтобы получить на этот период полноценное образование. После окончания вот этой формы обучения мы даем выписку из табеля, и эти оценки, которые мы даем в школе, заносятся в журнал, соответственно, его можно уже дальше вести и аттестовать. Помимо этого, у нас есть населенные пункты, которые не имеют по тем или иным предметам педагогов. И довольно значительное время, долгое время. У нас есть населенные пункты отгонного животноводства. Это совхозы, колхозы, прикутанные хозяйства, где нету тех или иных учителей, просто дефицит. И вот по инициативе руководителя управления образования отгонного животноводства, зоны отгонного животноводства, мы подготовили педагогов, которые дистанционно могли бы в этих школах вести уроки по тем предметам, где учителей, которых у них не хватает. И это оказалось очень эффективно, качественно, по тем предметам, например, английский язык. Вот, не было предмета 20 лет в той школе. И то, что там за неделю должны были дети проходить, на следующий урок уже они подготовили. И
5: получается, вы не интерес. Только свои закрываете боли, но еще и пытаетесь помочь тем, кто оказался в той или иной сложной ситуации, связанной с обучением деток.
6: Это совместная работа Министерства образования, нашего центра, потому что мы непосредственно подведомственны Министерству образования и науки Республики Дагестан. Это наши учредители, они ставят нам задачи, и мы те или иные задачи на сегодняшний день довольно успешно справляют.
5: Перспективы. Какие видите перспективы для развития дистанционного формата обучения? И какие направления вам хотелось бы развивать в первую очередь?
6: Я часто говорю, особенно в последние годы, когда у нас выпускники, а у нас около 300 выпускников
5: уже
6: за эти годы. Нет, выпускников было больше, а поступивших
5: за эти 16 лет?
6: За эти 16 лет более 300 выпускников поступило в высшее учебное заведение, среднее специальное учебное заведение. В рамках того вопроса, который вы озвучили, должен сказать, что, к сожалению, у нас нет непрерывности обучения. Дети, которые дистанционно обучались, они не посещали школу, соответственно, не могут посещать вот эти учебные заведения по окончанию школы. Для них нет условий в средних специальных учебных
5: заведениях чтобы
6: продолжить и получить
5: среднее специальное или высшее
6: профессию, и чтобы они могли в дальнейшем в жизни быть самостоятельным. Вот у нас, к сожалению, таких условий в республике нет. Вот я бы хотел бы там обратить внимание и руководителей вузов, СУЗов, чтобы они обратили на это внимание. А есть огромное количество профессий, которые дистанционно, неприкладных, где необходимости присутствия там того или иного студента нет, которые можно было бы получить нашим выпускникам тоже. Ну, по поводу выпускников, у нас, например, прошлый учебный год 21 выпускник 11 класса. Из них 2 золотых медалиста. Для такого учреждения, где обучаются особенные дети, конечно, это результат. Это показатель того, что в нашем центре можно получить знания. В этом году у нас 2 выпускника претендовали на золотые медали. Но чуть-чуть не дотянули на ЕГЭ. Возможно, сказалось волнение, возможно, как-то чуть-чуть они перегорели. Практически ежегодно 18-22 среднего выпускника нашего центра, из них 1-2 ученика получают золотые медали.
5: Очень хорошие кейсы, прекрасные примеры. А вот есть ли такой пример, когда дистанционное обучение прям вот кардинально помогло изменить жизнь ребенку, помогло закрыть, может быть, какой-то пробел, повысить мотивацию и подготовиться к той или иной аттестации?
6: Ну, по этому вопросу я бы хотел бы вам рассказать такую ситуацию. У нас была ученица, которая потеряла свою подругу, у них было аналогичное заболевание, она потеряла свою подругу и впала в сильнейшую депрессию.
5: Поводу утраты.
6: И это было очень тяжело. Они вместе лежали в больнице, вместе лечились на протяжении долгих там лет и стали близкими подругами. И обе были наши ученицы. Мама одной из них обратилась ко мне. Вот эта депрессия, стресс, который она пережила, она уже даже перестала лечиться. Она не давала возможности ставить ей капельницы, делать ей уколы. Вот такая депрессия была, тяжелая ситуация. И мы девочку вовлекали во все мероприятия, ставили ведущие. Там, где можно, везде ее использовали, проталкивали, нагружали определенной долей ответственности, везде ее привлекали. Ребенок расцвел. Со временем все это ушло, расцвел ребенок. А в одном из интервью она говорит: вот я не планировала там дожить до 7 класса, а уже я перехожу в 9 класс, теперь мне уже задумываться о будущей профессии. А вот такие вот слова были у ребенка там на ранней стадии. Девочка закончила медицинский вуз, работает врачом, вышла замуж, родила ребенка. Не это ли пример того, что вот центр поддерживает таких детей? И таких случаев, между прочим, немало. У нас мальчик с нарушением опорно-двигательного аппарата, Расулов Магомед, двукратный чемпион мира по армрестлингу, молодежного чемпионата мира. Двукратный на правой, на левой руке. Этот мальчик, который такую силу духа проявился, такую силу духа имеет. И пример для любого взрослого, молодого человека, как нужно относиться к трудностям в жизни, как их нужно преодолевать. И таких примеров в нашем центре огромное количество.
5: Гаджимурат Магомедович, в завершение хотелось бы вам предложить, какими словами вы бы хотели обратиться к своим землякам, к дагестанцам?
6: Я пользуюсь случаем, хотел бы поблагодарить, выразить огромную благодарность благотворительному фонду «Чистое сердце». Это фонд, который с первых буквально лет рядом с нашим центром, как прям правая рука подставляет плечо. Там, я бы много-много эпитетов руководителю этого центра, фонда сделал бы. И сделал бы огромное количество, выразил бы огромное количество благодарности тем сотрудникам, которые работают в благотворительном фонде «Чистое сердце». В ходе своей деятельности мы проводим огромное количество мероприятий. Соответственно, у нас расходы на то, чтобы организовать то или иное мероприятие. Например, самое большое мероприятие, которое мы в центре проводим, это ежегодное мероприятие под слоганом «Сильные духом». Мы проводим его в декабре в банкетном зале «Европа». Должен отметить, что и банкетный зал «Европа» идет нам навстречу, и огромное количество меценатов, которые нас поддерживают. Кто канцтоварами, кто игрушками, кто одеждой. И для каждого ребенка, а на мероприятии бывает в среднем 750-800 человек, это наши ученики и их родители. И часто дети, которые вместе с ними проходят, члены семьи. И мы проводим огромное количество этих мероприятий, чтобы этим детям какую-то хотя бы радость сделать. Вот «Чистое сердце» нам всегда в этом помогает. Я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить наших артистов, которые отзываются и идут на наши мероприятия. Я не буду отдельно перечислять тех, кто это делает. Все артисты, которых мы приглашаем, всегда идут с удовольствием на наши мероприятия. Наши артисты просто молодцы. После того, как они порадовали своим творчеством детей, они идут в зал, они фотографируются. Это все снимается на видео. Огромное большое мероприятие. Наши дети потом показывают, как родители рассказывают, показывают эти фотографии, видеоматериалы, где они с этими артистами, с всем родственником, который их посещает. Они их насильно тянут к компьютеру. Мы все это выкладываем в облако и ссылки рассылаем нашим детям, чтобы на память осталось у них все это. Я хотел бы вот этих меценатов, которые сотрудничают с нами, их огромное количество артистов, благотворительный фонд «Чистое сердце», огромное-огромное им спасибо, и я надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Я хочу пожелать нашей республике процветания, всем жителям мирного неба над головой, чтобы специальная военная операция, в которой участвуют и братья, мужья наших учителей, наших учеников, закончилась скорейшей победой наших, и все вернулись бы к своим семьям, в свои дома.
5: Спасибо, Гаджимурат Магомедович, за беседу и за то большое нужное дело, которое вы делаете.
6: Спасибо вам. Спасибо за приглашение.
5: Дети никак не должны делиться на детей и детей-инвалидов. Будем надеяться, что благодаря коллективу Республиканского центра дистанционного обучения детей-инвалидов дети с ограниченными возможностями здоровья не будут чувствовать себя изолированными от общества. У всех должно быть единое право жить полноценно, учиться, общаться, делать открытия, добиваться успехов, радоваться удаче друг друга, участвовать в совместных проектах. В студии работала Емисия Мирова, и до новых эфиров.
7: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Голос добра с Емисией Амировой на Диалог FM.
2: Реклама на Диалог FM.
8: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
9: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
10: Натуральный витамин.
9: Папа вкусный сок томатный.
11: Да чего же он приятный?
9: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
12: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
13: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
14: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
15: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
16: Сегодня бумажные деньги есть у всех стран мира, а впервые их придумали в Китае более 1000 лет назад. Причина была проста. Металлические монеты стали слишком тяжелыми. Люди поняли, носить бумагу удобней, чем мешок металла. Так и появился предок современного кошелька.
2: Новости страны и мира. О главном.
17: С 1 сентября в России билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление. Об этом РИА Новости рассказала член общественного совета при Минтрансе Российской Федерации Кира Доросева. По ее словам, в данной ситуации речь идет не про красивый дизайн, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира. Эксперт добавила, что с сентября на проездном документе на городской автомобильный и наземный электрический транспорт нужно будет указывать реквизиты билета, багажные квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа наряда для перевозок по заказу. Она отметила, что подобное может сократить число серых билетов и даст пассажирам возможность доказывать факт их покупки. Большинство российских работников готовы отказаться от увольнения, если работодатель повысит им зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Суперджоб», который приводит РИА Новости. Согласно исследованию, для 63% сотрудников, ранее принявших решение об увольнении, главным стимулом остаться стало бы повышение оклада. Еще 15% передумали бы уходить при изменении отношения со стороны руководства и урегулировании конфликтов внутри коллектива. По 13% опрошенных заявили, что готовы остаться при снижении нагрузки или улучшении условий труда. Каждый десятый сотрудник согласился бы не увольняться при наличии реальных перспектив карьерного роста. Еще 5% остановило бы выполнение ранее данных начальством обещаний, а 2% – перенос офиса ближе к месту проживания. И в завершении выпуска: туроператоры зафиксировали кратный рост спроса на поездки на концерты мировых звезд и спортивные события, однако доля таких туров пока не превышает 1,5-3% от общего объема продаж. Тревел-эксперт Яна Климакова заявила, что один из самых востребованных событий среди россиян был концерт рэпера Канье Уэста в Стамбуле. По ее словам, входные билеты на выступление артиста начинались примерно от 250 евро. Климакова отметила, что сейчас у россиян популярны поездки на концерт певца Энрике Иглесиаса в Астане и на этап Гран-при Азербайджана. Она подчеркнула, что на «Формулу-1» в Баку свободных билетов почти не осталось. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подготовил законопроект о введении с 2027 года нового государственного пособия единовременной выплаты в размере 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы. Также законопроект ограничивает получение пособия родителям, имеющим гражданство России менее 15 лет. Этот ценз, говорится в пояснительной записке, направлен на обеспечение выплат в пользу семей, доказавших длительность и устойчивую правовую, социальную и экономическую связь с государством. По задумке автора инициативы, выплата пособия будет осуществляться территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
0: Экономика должна быть экономной.
1: С начала октября текущего года в России упростится процедура внесения наличных на банковские счета. Граждане смогут пополнять свои карты через устройство самообслуживания любой кредитной организации, используя инфраструктуру системы быстрых платежей. Данный функционал стал возможен благодаря утверждению нового нормативного акта регулятора, сообщает информационное агентство Data.ru. Указание Банка России, регламентирующее запуск целого пакета инновационных сервисов внутри СБП, включая трансграничные переводы, и теперь уже внесение купюр через сторонние банкоматы успешно прошло правовую экспертизу и было официально зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации. При этом внедрение обновленного функционала не станет принудительным для участников финансового рынка.
0: Деньги дороги, как память.
1: В первом полугодии 2026 года 38% всех заказов пришлось на дни с пятницы по воскресенье. Об этом российской газете сообщили аналитики платформы «Броневик» по итогам исследования. Средний чек за ночь в уикенд-поездках составил 4700 рублей, на 12% выше, чем в остальных бронированиях – 4200. Планируя короткий отдых, туристы чаще готовы увеличивать бюджет на проживание ради комфорта, а высокий спрос по выходным дополнительно влияет на стоимость. Главными направлениями для поездок выходного дня стали города Центральной России. Лидером стал город Торжок в Тверской области. 68% заказов составляют краткосрочные бронирования. Популярность локации аналитики связывают с сохранившимся историческим центром и расположением между Москвой и Санкт-Петербургом. На этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Приговор Верховного суда Дагестана, который вынесен в отношении двух жителей республики по резонансному делу о похищении и убийстве 8-летней Калимат Омаровой, вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Как мы ранее сообщали, главный фигурант дела – 37-летний житель Левашинского района, который приговорен к пожизненному заключению свободы с отбыванием колонии особого режима. В свою очередь мы напомним, что данный резонанс еще произошел 29 июля 2018 года в Каспийске. Тогда 8-летняя Калимат вышла из подъезда своего дома и пропала без вести. К поискам тогда подключились более 1000 неравнодушных граждан. Тело ребенка, к сожалению, с признаками насильственной смерти было обнаружено лишь в начале сентября в Сточной канаве. Прокуратура Дагестана отреагировала на сигнал о нарушении прав жителей села Каланюрт, это Хасаюртовский район Дагестана. Ранее в интернете появилась информация о том, что местные жители задыхаются от дыма из-за регулярного сжигания отходов на стихийной свалке. В ходе надзорных мероприятий, проведенной прокуратурой Хасаюртовского района, информация была полностью подтверждена. На окраине населенного пункта была обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов с действующими очагами горения. После вмешательства надзорного ведомства свалка была полностью ликвидирована. Новая поликлиника появится в Ахвазском районе Дагестана вместо сгоревшей. Подготовку к строительству объекта обсудили во время рабочей поездки временно исполняющего вице-премьера Абдурахмана Махмудова. Чиновник осмотрел земельный участок, выделенный под строительство будущей поликлиники, и обсудил с ответственными лицами сроки начала работ. Также он посетил Ахвазскую центральную районную больницу, где оценил работу отделения. Прежнее здание, я напомню, что поликлиники в Ахвазском районе, как мы ранее сообщали, было полностью уничтожено пожаром, причиной которого стало короткое замыкание электропроводки. Ну и модернизацию 53 центров занятости населения проведут в Дагестане в этих годах по федеральному проекту управлением рынка труда. На эти цели направлено уже 733 миллиона рублей, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В 2027 году обновят управляющий центр и 19 территориальных центров, приведут здания к единому стилю работы в России, поднимут зарплаты сотрудникам, а в 2028 году модернизируют еще 27 центров и построят 17 модульных зданий. Ну и рабочий день во время сильной жары предложили сокращать как минимум до 6 часов. С такой инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. Речь идет о случаях, когда температура превышает 30 градусов, а работодатель не может обеспечить сотрудника кондиционированием. По словам общественника, при экстремальной жаре продолжительность рабочего дня можно уменьшить и до 5 часов. Наиболее 100 махачкалинских пар уже выбрали для свадьбы 7 и 27 июля 2027 года. Даты с семерками стали одними из самых популярных. Всего на июль следующего года уже подано более 100 заявлений. Красивые даты выбрали около 40% будущих молодоженов. В числе востребованных также 27 февраля следующего года, 5 и 26 июня, а также 2, 8, 10, 17 и 20 июля. Подать заявление можно онлайн или во дворце бракосочетания. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Малакент. На берегу Седого Каспия у правого берега непредсказуемой бурной реки Рубас расположено одно из красивейших сел Куракского района – Малакент. Аул красив своими домами, ухоженными садами и широкими улицами. Облик этого села начал очерчиваться в 1950-е годы, но первые поселенцы здесь появились, по словам старожилов, примерно в 1880 году. Первые выходцы из села Кутул Куракского района оказались на этих землях, чтобы накормить свои семьи. Позже, в 1920 году, начали обживать территории сегодняшнего Малакента еще несколько семей из Кутула. Жили они в очень трудных условиях – землянках. Была лихорадка, смертельные исходы. Но люди не испугались и постепенно стали переселяться и другие семьи. В 1950-е годы малая часть жителей села Кутул осталась в горах, а большая переселилась на низменность и стала обживать новые территории. Сейчас село Малакент относится к крупным селам Куракского района. Здесь около 400 ухоженных и благоустроенных хозяйств. В селе есть средняя школа, дом культуры, участковая больница. Также узел связи и административные учреждения. Здесь же живут и знатные люди, такие как ветераны Великой Отечественной войны Ибрагимов Рашид и Гаджимурадов Бубахва.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Компания Wildberries изменит условия регистрации для продавцов из Китая в рамках специального предложения, действие которого ограничено по времени. Об этом сообщил ведомостям представитель маркетплейса. Речь идет о временной плановой акции, в рамках которой на ограниченный период изменены условия регистрации. Подобные акции Wildberries регулярно проводит в странах присутствия. Об этом заявили в компании. Представитель маркетплейса добавил, что после завершения акции условия регистрации вернутся к стандартам. В свою очередь мы напомним о том, что 4 августа министр торговли Казахстана Арман Шакалиев сообщил, что Wildberries планирует строительство складских комплексов на территории Казахстана.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: С 1 сентября в России билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление. Об этом РИА Новости рассказала член общественного совета при Минтрансе Российской Федерации Кира Доросева. По ее словам, в данной ситуации речь идет не про красивый дизайн, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира. Эксперт добавила, что с сентября на проездном документе на городской автомобильный и наземный электрический транспорт нужно будет указывать реквизиты билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа наряда для перевозок по заказу. Она отметила, что подобное может сократить число серых билетов и даст пассажирам возможность доказывать факт их покупки. Большинство российских работников готовы отказаться от увольнения, если работодатель повысит им зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Суперджоб», который приводит РИА Новости. Согласно исследованию, для 63% сотрудников, ранее принявших решение об увольнении, главным стимулом остаться стало бы повышение оклада. Еще 15% передумали бы уходить при изменении отношения со стороны руководства и урегулировании конфликтов внутри коллектива. По 13% опрошенных заявили, что готовы остаться при снижении нагрузки или улучшении условий труда. Каждый десятый сотрудник согласился бы не увольняться при наличии реальных перспектив карьерного роста. Еще 5% остановило бы выполнение ранее данных начальством обещаний, а 2% – перенос офиса ближе к месту проживания. И в завершении выпуска: туроператоры зафиксировали кратный рост спроса на поездки на концерты мировых звезд и спортивные события, однако доля таких туров пока не превышает 1,5-3% от общего объема продаж. Тревел-эксперт Яна Климакова заявила, что один из самых востребованных событий среди россиян был концерт рэпера Канье Уэста в Стамбуле. По ее словам, входные билеты на выступление артиста начинались примерно от 250 евро. Климакова отметила, что сейчас у россиян популярны поездки на концерт певца Энрике Иглесиаса в Астане и на этап Гран-при Азербайджана. Она подчеркнула, что на «Формулу-1» в Баку свободных билетов почти не осталось. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк куна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк куна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. И чикапуни гзафван, пустая посуда громче звенит. И чикапуни гзафван. Фиқи не кайхаит анижеда, и тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда, и тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Наталья Пескунова, доцент факультета мировой политики МГУ.
2: Прекрасно.
1: Спасибо вам большое, что пришли.
2: Спасибо за приглашение. Здравствуйте.
1: Сегодня у нас с вами интересная задача стоит, потому что у меня в гостях за последние несколько месяцев было несколько очень крупных предпринимателей, которые рассказывали о том, что они начали делать бизнес в Африке, и что они переводят производство туда, что они открывают там филиалы и так далее. По случайному стечению обстоятельств и совпадению, вы африканист, и, собственно, вы занимаетесь именно этим направлением. И очень интересно позадавать вам вопросы, потому что мы так привыкли говорить про Китай, про Соединенные Штаты, а про Африку не так популярно говорить. Но там происходит что-то необычное, что мы не до конца понимаем. Вот давайте начнем, наверное, с базы. Мы знаем про Африку, что там все очень плохо, что там все очень бедно, но при этом там есть довольно много каких-то разных ресурсов, за которыми все гоняются. Верно?
2: И да, и нет. Давайте отмечу. Здесь в Африке не только все плохо, в Африке еще и по-разному. То есть я бы не говорила, что прям совсем все плохо, и не говорила бы, что совсем все хорошо. Оно очень неравномерно. Да? Во-первых, Африка разная, хотя чаще всего воспринимается как такой некий единый континент. На самом деле очень разный набор стран, очень разный набор субрегионов. И на самом деле мы говорим, конечно же, сегодня про Африку как такую кладезь мировых ресурсов. Да? Прежде всего говорим, конечно же, про полезные ископаемые, без них никуда. И именно этим и обуславливается интерес огромного количества и государственных компаний, и компаний коммерческих, которые, соответственно, прежде всего пришли в Африку много лет назад из разных стран для добычи полезных ископаемых, собственно, для вывоза их и для поднятия собственной промышленности, да, вот в странах-метрополиях. Да. Помним, что Африка долгое время находилась в именно системе взаимодействия колония-метрополия. Да, то есть мы говорили про колониальную Африку, и, собственно, вывоз ресурсов — это вот первое, что обычно на слуху у всех, кто, значит, воспринимает слово «Африка, континент, экономика».
1: Да, у меня восприятие такое, что, значит, оттуда вывозят ресурсы, а туда привозят мусор. Вот я примерно так себе представляю.
2: Ну, туда привозят деньги, да. Насколько деньги мусор — это отдельная дискуссия, наверное. Но туда привозят деньги, туда привозят коммуникации, туда привозят людей. Тут мы, конечно, делаем референс в пользу Китая, который привозит туда не только свои деньги, но и собственных же сотрудников, да. Но это отдельная история такого периметрального вовлечения Китая в Африку. И сегодня мы видим, на самом деле, что Африка тоже сама себе много чего привозит. Да, это уже Африка 21 века. Да? То есть очень часто встречаются стереотипы, например, да, вот я там читаю там в прессе, да, где-то какие-то выступления, что говорят про Африку, ну, уровня где-то с середины 70-х, 80-х. Да? То есть почти что вся освободившаяся или освободившаяся, но не очень давно, и еще не совсем понимающая, в какую сторону метнуться, какой экономический путь выбрать, вообще кому прислониться и вообще что с этим делать. Сейчас это Африка 21 века. Да? Что имеется в виду? Имеется в виду, что после 2000-2001 года африканцы поняли, решили, что они хотят жить сами. Да, что они не хотят вот той классической привязки, такого поклона метрополиям в лице определенного набора европейских стран. Они хотят диверсифицировать свой пул партнеров, ну, выражаясь современным языком. И, собственно, тогда и начинается вот эта вот азиатизация Африки, первое. И второе в рамках бизнеса – это бизнес между африканцами и африканцами. Да, и поэтому сейчас мы говорим, что, ну, буквально, если возьмем статистику там 23-24 года, вот кто у нас топ-десятка инвесторов в Африке? Мы берем по странам, да, то есть не по компаниям, по странам. Мы, конечно же, увидим там Европейский Союз, без Британии, но европейский. Мы, конечно же, увидим там Индию, и мы, конечно же, увидим там Россию, Турцию, Китай, а кого мы там не увидим в первую там топ-тройке, топ-пятерке, множество сейчас рейтингов есть, мы не увидим там классических игроков, классических для 20 века, Великобританию, для второй половины 20 века США и так далее. То есть сейчас пул партнеров африканских для Африки и азиатских для Африки, или евразийских, да, в лице России, для Африки, он совсем другой. То есть Африка это сделала целенаправленно. После 2002 года они объявили, ну, фактически такой лозунг «Африка для африканцев», но не столько в идеологическом смысле, сколько в экономическом. То есть они, грубо говоря, сказали, давайте вылезать из наших страшных черных долгов во всех смыслах, да, потому что к моменту там середины 90-х годов Африка в страшных долгах, и конец 90-х все равно в страшных долгах, а выплачивать их нужно.
1: Я вот здесь немножечко перебью. Смотрите, то есть на сегодняшний день, когда мы говорим про инвесторов, эти инвесторы, они инвестируют не только в добычу полезных ископаемых,
2: абсолютно,
1: а уже в разного рода бизнесы.
2: Абсолютно. Они инвестируют и в экологические проекты, и в зеленую Африку. Они инвестируют в строительство магистралей транссахарских, трансконтинентальных и так далее. Они инвестируют в банковский сектор, они инвестируют в инновационное сельское хозяйство и целый список других, соответственно, областей, которые для Африки 20 века, да, уже прошлого, угу, считались бы совершенно, ну, кроме сельского хозяйства, обычного, да, традиционного, они считались бы абсолютно чем-то таким недостижимым, да, невозможным. Сейчас это абсолютно реальные такие классические сферы для прихода инвесторов внутрь Африки, причем инвесторов и азиатских, и европейских, и российских, и любых других.
1: А когда мы говорим про Африку, то есть африканский континент, он наполнен странами, там, я, к сожалению, не скажу точно, вы точно знаете, я точно не знаю, сколько там всего стран, но я правильно же понимаю, что когда мы говорим про, вот, про то, что Африка там развивается, сейчас начала Африка перспективы, мы говорим не про всю Африку, а про какие-то конкретные вот точечные страны.
2: Да, но вот, знаете, как я бы сделала здесь оговорку, честно говоря, то есть мы, если берем континентальную, то есть с Магрибом, да, с Северной, да, Африкой, то нам нужно сказать в целом, да, то есть если, тут два будет сюжета, сюжет первый, если берем общие показатели, да, и, значит, когда мы хотим понять, как развивается континент, мы смотрим так, а по сравнению с мировым вообще ростом, как хуже, лучше, угу, да, постковидная история, да, значит, ковид, кстати говоря, не сильно покосил Африку, он сильнее покосил Европу, это была абсолютно фантастическая история. Почему? Потому что Африка была готова к таким вещам, им они привыкли.
1: Ну, у них же огромное количество инфекций разных там, и так далее.
2: Да, это они привыкли с этим бороться, да, то есть была масса политических программ, ООНовских программ, программ других организаций, которые вот в это вкладывались. Но речь не о том, здесь вот какой интересный момент. Дело в том, что если берем средний там, ну, темп, вот глобальный, да, общепланетарный рост, да, экономический, да, там, насколько хорошо растет там ВВП, uh-huh, то где-то, ну, там, 2,5, там, максимум 3% по разным подсчетам. А давайте посмотрим, как растет Африка. 4,5-4,3% в год. То есть получается, что прирост экономический в Африке, да, Африка растет в полтора раза быстрее, чем вообще оставшаяся, mm-hmm, планета вместе с Китаем, Индией, Россией и всеми-всеми остальными. Да, соответственно, возникает вопрос, так, а это они все растут на 4% в год? Это значит, у них там бум такой экономический? Да, у них есть экономический бум, но не везде. Конечно, есть там топ-пятерка стран, которые развиваются быстрее, но тут еще у нас ловушка получается. Большой ВВП не означает, что все очень хорошо у населения. Большой ВВП есть у ЮАР, у Египта, у Нигерии колоссальнейшая, да, там она там в топ-5 стран входит по континенту.
1: Но
2: да,
1: при этом ВВП на душу населения будет не очень большое, да?
2: Да, потому что вот у них там 200 миллиардов, uh-huh, у них есть, прекрасно, да, 90% идет, значит, от нефти, да, это такая же страна, которая сидит на нефтяной игле, как и целый список других, да, европейских там государств, да, и там азиатских, арабских государств и так далее. Нигерия нефтяная держава, там одна страна, основатель СОПЕК и так далее. Но когда начинаем пересчитывать вот эти колоссальные там прибыли нигерийские, которые там оседают, возникает вопрос, а где эти деньги? А эти деньги уходят, во-первых, ну, коррупционные компоненты, и плюс эти деньги очень хорошо вывозятся. Они вывозятся в Европу, они вывозятся в Штаты, в Китай, куда угодно еще. В итоге у населения не остается ничего. Поэтому вот эти печальные картины, которые вы наблюдали, ну, в Южной Африке, в, угу, Намибии, они, к сожалению, характерны практически для всех стран, даже если это там высочайшие, соответственно, там темпы роста или колоссальнейшие там ВВП на душу населения, там 30 тысяч долларов на душу населения, далее там 15 тысяч на душу населения. Это там государство, которое многим знакомо по туризму, да, там Сейшельские острова, это тоже к Африке относится, и Маврикий.
1: Вот, вот самые причина.
2: Богатые, да, вот самые богатые по, если мы так попересчитаем,
1: два главных офшора,
2: то это будет Маврикий и Сейшелы, да, вот у них там хорошо, да, в цифрах. Да, но сколько там этих офшоров, куда эти деньги выводятся,
1: ну, конечно, да,
2: да, то есть один путь вывода там через Кайману, другой через Сейшелы, очень удобно. Поэтому все это знают, так как бы совмещают, да, эти вещи. Ну, на Сейшелах большая проблема есть, там, насколько есть шанс попасться мировым пиратом, этим самым морским пиратом.
1: Угу.
2: Большая проблема. Сейчас немножко они как-то ее ретушируют, но проблема есть. Опять же, если возвращаемся, ну, как бы к континенту, да, вот от островов немножко отойти, то, конечно же, мы увидим хорошие показатели у Египта, у ЮАР, у Нигерии. Из севера Африки мы увидим там неплохие показатели у Алжира, несмотря на политические проблемы, нестабильность, да, вот все, все, угу, эти сюжеты были знакомы, и у Марокко. То есть на самом деле континенту, континента все неплохо. И они делают интересную вещь. Они прошли от модернизации к цифровизации. То есть сейчас мы говорим, что Африка цифровизируется точно так же, как цифровизируется весь остальной мир. И даже в некоторых регионах африканских цифровизация и уровень доступности мобильной связи, уровень покрытия, например, да, там, сотовой связи, да, там, всеми Wi-Fi и прочими, и стоимость в расчете на человека, да, будет лучше, чем в Европе.
1: Это я тут я точно могу подтвердить, я просто там по роду своей деятельности очень четко вижу эти статистики, и я всегда поражаюсь, там, например, в наших продуктах, сколько нигерийцев, это просто всегда страна номер один. И там, в Нигерии, например, сейчас же катастрофически растет, там, не знаю, блогинг и так далее, то есть это же просто сумасшествие
2: там,
1: какое-то.
2: Там растет и кино, там растет и блогинг, да, потому что они нашли вот эту нишу, у них начались реформы несколько лет назад, опять же, да, Нигерия — это топ-шестерка, да, по континенту, это африканский лев развития, да, то есть они проводили реформы, они начали именно вкладываться вот в этот сервисный, этот самый сектор экономики, да, то есть они, понятно, что есть и аграрный сектор, понятно, что они сидят на нефтяной игле, но они поняли, что, ну, мы не очень можем с промышленностью как-то, да, развиваться, потому что, да, замещение французских товаров — это прекрасно, но не всегда работает. Что мы можем сделать? А мы можем пойти вот в эту цифровую зону, так же, как и Кения, да, если берем, допустим, уже Восточную Африку.
1: Смотрите, здесь у меня такой вопрос. Я вот не до конца понимаю следующий момент. Значит, вот у нас есть Африка, там есть куча стран, и часть из них обладает большими ресурсами. Окей, эти ресурсы...
2: Практически все.
1: Ну, да, окей, ну, просто не все их освоили качественно, да? Там и так далее. Да. Соответственно, у нас есть страны, например, та же самая Нигерия, которая сидит на этих ресурсах уже достаточно давно.
2: Да.
1: Но что за катализатор такой вот случился, который подстегнул их начать эти деньги не просто куда-то выводить, а начать эти деньги инвестировать в развитие собственной экономики и всего вообще внутри страны?
2: Знаете, я думаю, что катализаторов было несколько. Во-первых, 2001-2002 год, когда Европа и Америка немножко отвлеклись на проблематику борьбы с терроризмом, соответственно, начали уводить оттуда деньги, это раз. Второй момент, когда случается кризис 2008 года, мировой финансовый экономический кризис, и тоже отвлекаются крупные игроки на, грубо говоря, свои проблемы. И, соответственно, африканцы понимают, что в 21 веке они остаются, ну, практически одни. Да? То есть они независимы, у них там есть там, 40-50 лет опыта независимого развития, там, разного, но независимого. И они понимают, что нет гарантии того, что любые европейские, американские, какие-то еще партнеры будут, так сказать, у них всегда на подхват, и будут им помогать, да, выплачивать долги, выдавать новые, соответственно, требовать институциональной реформы, значит, под определенный образец приводить. И хорошо бы договориться друг с другом. Да, и, соответственно, этот процесс интеграции межафриканской, общеафриканской и так далее, он начинает происходить не просто так, потому что масса была африканских саммитов, да, региональных, потом был общий, значит, африканский саммит, да, и они говорят о том, что, вообще-то говоря, вот после 2002 года, после 2008 и особенно, не очень-то нам нужна вот эта вот привязка с реверансами, европейским партнером, американским партнером, там, Всемирному банку, Международному валютному фонду и так далее. Слишком это не очень хорошо работает, да, то есть мы это уже поели. Давайте попробуем договариваться друг с другом и за счет интенсификации региональной торговли, да, ну, просто в своем регионе друг с другом попытаться друг друга вывести из вот этой долговой ямы. И это начало происходить. И плюс они поняли, что нам нужно, вот как я говорила уже в начале, да, немножко диверсифицировать, посмотреть на кто еще есть. Да? То есть к тому моменту подрастает Китай, к тому моменту подрастает Индия, да, начинается заход и российских компаний, и турецких компаний, иранских, там, эмиратских и так далее. Они все начинают идти в Африку как раз вот начало вот нашего с вами 21 века. И вот это как бы набор факторов, он и выступает в качестве такого как бы спускового крючка. Да? То есть начинают африканцы, у них появляются деньги, которые не кредитные, которые не зависят от того, выполнят они условия МВФ или не выполнят. Выдадут, значит, им там второй, третий, пятый транш или не выдадут. Да? Сработают там Ломейские конвенции по кредитованию, не сработают, что с этим будет. У них есть другие партнеры. Они понимают, что Индия стабильный партнер, Китай, ну, относительно стабильный партнер. Да? Да, Россия, Турция, Иран, Эмираты относительно стабильные партнеры. Саудовская Аравия, естественно, да, и им бы лучше работать именно вот с азиатскими игроками, да, потому что это больше рынки сбыта, да, это более выгодные условия, это меньше политизированных условий. И в итоге получается, да, что сейчас топ-партнеры африканские, это, ну, кроме первого места ЕС, все остальные — это азиатские партнеры.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух.
1: Рим постоянно находился в состоянии войны. Эпидемия опустошала целые города. Политические кризисы угрожали империи. И все же в самом центре этого вихря один человек тихо записывал размышления о спокойствии, разуме и контроле над умом. Это римский император Марк Аврелий, правитель одной из величайших империй в истории и одновременно один из главных мыслителей стоицизма. В своих личных записях, собранных в книге «Размышления», Марк Аврелий сформулировал идею, которая пережила почти 2 тысячелетия. Человеческое страдание редко возникает из-за самих событий. Чаще оно рождается из того, как мы их воспринимаем. По его мнению, настоящее поле битвы находилось не только на границах Рима, но и внутри человеческого разума. Пока эпидемии, конфликты и политические кризисы захватывали империю, император развивал внутреннюю дисциплину, основанную на простом вопросе: что на самом деле находится под нашим контролем? С точки зрения стоической философии,

Можно. Человек должен сосредоточиться на контроле собственных поступков, мыслей и суждений. Эта точка зрения основана на важном различии, которое стало одним из главных принципов стоицизма. Есть вещи, которые находятся под нашим контролем, и есть те, которые не зависят от нас. Под нашим контролем наши решения, ценности, выбор и реакции. Вне нашего контроля внешние события. Кризисы, потери, болезни, решения других людей и неожиданные обстоятельства. Когда мы пытаемся контролировать то, что от нас не зависит, неизбежно возникают разочарование, тревога и гнев. Марк Аврелий превратил эту философию в ежедневную практику. Во время военных кампаний или в моменты политического давления он записывал личные размышления в тетради, которые позже стали известны как «размышления». Эти тексты не были публичными речами и не предназначались для публикации. Это были напоминания самому себе, своего рода тренировка ума, помогающая сохранять ясность, дисциплину и внутреннее равновесие перед лицом трудностей власти и неопределенности жизни. В этих записях император часто напоминал себе, что мир управляется событиями, которые не поддаются человеческому контролю. Люди могут поступать несправедливо, кризисы могут возникать внезапно, а потери случаются даже тогда, когда мы делаем все правильно. В записях, которые позже были собраны в книге «Размышления», Марк Аврелий постоянно напоминал себе одну ключевую мысль. Настоящая сила человека заключается в том, как он воспринимает происходящее. В одном из самых известных отрывков он пишет: «У тебя есть власть над своим разумом, но не над внешними событиями. Пойми это, и ты обретешь силу». Эта фраза отражает один из главных принципов стоицизма. Стоики считали, что события сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Страдание возникает тогда, когда разум автоматически выносит суждения и превращает нейтральные события в источник страха, гнева или разочарования. Поэтому Марк Аврелий постоянно тренировал своего рода внутреннюю внимательность. Когда происходило что-то неприятное, критика, потеря или неожиданная проблема, он напоминал себе о важном различии. Сам факт уже произошел, но его интерпретация все еще остается выбором. Такое упражнение создает паузу между событием и эмоциональной реакцией. И именно в этом промежутке, по мысли стоиков, рождается внутренняя свобода. Другим важным принципом было принятие непредсказуемости жизни. Войны, болезни, политические конфликты и личные потери были частью мира, которым управлял Марк Аврелий. Вместо того, чтобы ожидать от мира справедливости или стабильности, он старался заранее готовить свой разум к неизбежным трудностям. У стоиков эта практика называлась предвосхищением трудностей, размышлением о возможных испытаниях заранее. Не для того, чтобы вызывать тревогу, а чтобы укрепить ум. Когда трудность действительно возникает, человек уже психологически готов встретить ее. Кроме того, Марк Аврелий выделял три ключевые добродетели, которые помогают сохранять спокойствие среди хаоса – разум, самообладание и принятие. Разум позволяет ясно видеть происходящее, самообладание удерживает от импульсивных реакций. А принятие помогает признать, что некоторые вещи просто нельзя изменить. Соединяя эти три практики, стоицизм предлагает радикально изменить точку внимания. Вместо попыток контролировать внешний мир, что почти всегда невозможно, человек начинает учиться управлять собственным разумом. Но если именно контроль над разумом ведет к спокойствию, почему мы все еще реагируем на хаос так, будто он полностью находится вне нас? Почти 2000 лет спустя главная идея стоицизма продолжает звучать актуально. Большая часть человеческих страданий возникает из попытки контролировать то, что находится вне нашей власти. В современном мире, полном экономических кризисов, политической нестабильности и потока информации,

0: информации, это различие становится еще более важным. Исследователи и преподаватели отмечают, что стоические принципы, такие как устойчивость, самообладание и принятие, помогают людям справляться с неопределенностью и эмоциональным давлением повседневной жизни. Вместо импульсивной реакции на внешний хаос, внимание переносится на внутреннюю устойчивость. Именно это пытался практиковать Марк Аврелий, управляя империей во времена кризиса. Не контролировать мир, а дисциплинировать собственный разум. В конечном итоге стоическая философия предлагает радикально изменить взгляд на жизнь. Проблема заключается не только в том, что с нами происходит, но и в том, что мы делаем с тем, что происходит. И перед лицом неизбежных бурь жизни остается тот же вопрос, который звучит со времен Древнего Рима. Хаос действительно находится во внешнем мире, или он начинается внутри нас?
1: Мысли вслух.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Работа частного образовательного учреждения «Гулливер» в Махачкале приостановлена по решению суда. Школа вела образовательную деятельность без обязательно санитарно-эпидемиологического заключения, создавая угрозу здоровью учащимся, об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Дагестану. Возобновить работу «Гулливер» сможет только после устранения всех нарушений и получения санитарно-эпидемиологического заключения. Ну и грузооборот Махачкалинского морского торгового порта с начала года составил около 2 миллионов тонн, на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост обеспечен перевалкой наливных грузов до 1 миллиона тонн и увеличением экспорта зерна более чем в 3 раза, до 260 тысяч тонн. В текущем году порт планирует увеличить перевалку на 25%. Порт является, напомню, что единственным незамерзающим глубоководным портом России на Каспии. Ну и Каспийский городской суд удовлетворил исковое заявление администрации города Каспийска, запретив местному жителю осуществлять предпринимательскую деятельность до момента его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Как установлено судом, ответчик вел коммерческую деятельность в местном павильоне без необходимой регистрации. Ранее в отношении него уже составлялся протокол об административном правонарушении. Однако, несмотря на предыдущее привлечение к ответственности, последующая выездная проверка подтвердила, что гражданин продолжит свою незаконную предпринимательскую деятельность. Из-за чего представленные материалы дела суд сейчас признал требования администрации обоснованными. Жители России смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа. Об этом рассказали в московском планетарии. Там уточнили, что лучшее время для наблюдения с полуночи до рассвета. Максимум ожидается в 5 утра, когда в зените будет пролетать до 100 метеоров в час. Скорость Персеиды составит около 60 км в час. Ну и практика студентов на реальных строительных объектах должна стать основой подготовки специалистов для отрасли. Об этом заявила замглавы Миноборнауки Ольга Петрова. Ее слова передает парламентская газета. По ее словам, уже со второго курса студенты могут работать на конкретных стройках и сразу применять полученные знания на практике. Ну а телефонные мошенники начали убеждать россиян срочно обновить сим-карту, чтобы получить доступ к их банковским счетам. Об этом пишет РИА Новости. Сначала злоумышленники выманивают код, который позволяет войти в мобильный банк и списывают небольшую сумму. Затем жертве звонит другой мошенник, представляется сотрудником ФСБ и предлагает перевести оставшиеся деньги на так называемый безопасный счет. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Предпочтительные темы в общении с исландцами. Традиционной темой беседы является погода. Она очень непредсказуема и в течение дня может поменяться несколько раз. Жизнь исландцев очень зависит от погоды, поэтому эта тема всегда на повестке дня. Исландцы с удовольствием расскажут вам о чудесных природных явлениях и необычных местах, которыми известна Исландия. К ним относятся горячие источники, гейзеры, северное сияние, ледяные пещеры, водопады и вулканы. Путешествия в целом, места, которые вы посетили, особенно в Исландии. Ваши впечатления связаны с поездками. Темы табу. Будьте осторожны, обсуждая экономические проблемы, особенно глобальные экономические кризисы недавнего прошлого. Ваш исландский коллега может эмоционально отреагировать на эту тему, поскольку Исландия больше других пострадала от последствий последнего финансового кризиса, и люди до сих пор это помнят. Даже если погода устроит вам день сюрпризов, сменяя дождь на град со снегом и ветром, не показывайте свое раздражение по этому поводу. Противоречивые внешнеполитические события и их оценка разными людьми.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Тукита. Этот аул занимает одно из живописных мест, расположенных в высокогорных районах Дагестана. Он находится на высокой изолированной горе, со всех сторон окруженной высокими неприступными скалами и утесами. Гора образует плоскогорье, протянувшееся до хунзахской границы. Путь к селению идет по крутому подъему, покрытому лесами и субальпийскими лугами. Высота расположения села составляет примерно 2000 метров над уровнем моря. По преданию, поселение было образовано тремя братьями. Их звали Ганс, Дог и Гуд. Они были хорошими охотниками и прекрасно ориентировались в прилегающей к селу местности. Братья были рослыми, статными, сильными и смелыми людьми. Место, где они скрывались, располагалось на гребне высокого холма и изобиловало естественными природными укрытиями, пещерами со сквозными проходами. Позднее, как гласит легенда, к ним примкнула определенная часть их тухума – жены и дети. После прибытия на место обитания братьев их родственников, каждый из них со своей семьей занял определенную пещеру в черте нынешнего села и заселил ее. Происхождение названия селения Тукита относится к свинцу. Якобы селение Тукита располагается у серебро-свинцовых месторождений. Однако проведенные геологические исследования не подтвердили подобные высказывания. Имеется и другая версия происхождения названия села, которая исходит от окрестных сел. Якобы село получило название от слова «крыша» – «тох», так как оно расположено на одной из горных вершин, с которой, как с крыши, видна вся округа. И действительно, с центра села видно большинство сел Ахвахского и Ботлихского районов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Печально опираться на славу других, ибо с падением этих устоев рушится все здание. Децим Юний Ювенал. Римский поэт-сатирик.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк куна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк куна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. Ичи капуни гзафван. Пустая посуда громче звенит. Ичи капуни гзафван. Фики никай хаит анижеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фики никай хаит анижеда. И тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

будете в Сухокумске, не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили возвращать деньги за услуги риэлторов в случае обмана. Об этом пишут ведомости со ссылкой на материалы к третьему пакету мер по противодействию кибермошенничеству. По информации издания, силовики предлагают возвращать деньги за услуги риэлторов, если суд признает сделку недействительной. Окончательная позиция по инициативе не сформирована. В частности, Генпрокуратура предлагает дождаться доклада Росреестра, который выступает против включения подобной меры в антифрод-пакет, хотя в целом поддерживает необходимость регулирования деятельности риэлторов. Отмечается, что после усиления антифрод-процедур мошенники все чаще выбирают преступления, связанные с отчуждением недвижимости. К концу 2026 года российские компании смогут автоматизировать с помощью искусственного интеллекта в среднем 15-25% рабочих функций. Об этом газете «Ру» рассказала начальник центра карьеры Валентина Киося. По ее словам, точная доля будет зависеть от цифровой зрелости, отраслевой специфики и бюджета конкретной компании. Сейчас ИИ применяют в бизнес-процессах 17% российских организаций, еще 31% планируют начать его внедрение, сказала эксперт. Она добавила, что большинство крупных компаний уже используют технологию как минимум в одной бизнес-функции. В первую очередь ИИ можно передать рутинные и однотипные задачи, работу с документами и отчетами, обработку заявок и первичные ответы клиентам. И в завершении выпуска: каждый второй опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». На втором месте оказались Мальдивы, на третьем – Испания. Провести свадебное путешествие в России хотел бы каждый четвертый респондент. В топ-10 наиболее желанных зарубежных направлений для свадебного путешествия также вошли Сейшелы, Франция, Таиланд, Япония, Китай и Индонезия. Примечательно, что для 22% респондентов тип отдыха не имеет решающего значения. Для них главное – быть рядом со своей половинкой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков Кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
9: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Минимализм. Новый взгляд на жизнь. Более 3 лет я каждое утро надеваю одну и ту же футболку. Бывают исключения – семейные ужины в ресторане, свадьбы, праздники у знакомых и родственников. Однако в большинстве случаев, день за днем, я расхаживаю в одном и том же. У многих людей возникает вполне логичный вопрос. Почему каждый день я надеваю одну и ту же футболку? Этому есть практическое объяснение, которое никак не связано с веянием моды или моим плохим вкусом. Еще в далеком 2010-м я решил проводить эксперименты с простой жизнью. Шкаф стал одним из легких путей к очищению. Я встал у гардероба и начал перебирать все свои вещи. Одна за одной шмотки уходили в стопку «подарить». Разбирая шкаф, я осознал, что в нем полно вещей от известных брендов и ширпотреба. На большинстве из них даже не сорваны этикетки. Некоторые шмотки приводили в недоумение. В каком состоянии я их покупал? Ведь я такое никогда не носил и не планирую этого делать. Разбор вещей заставил меня взглянуть на гардероб с иной стороны и задать себе вопрос: зачем же я все это складирую? Ведь пользоваться таким количеством вещей не буду, они просто лежат и покрываются пылью. Я решил выбросить те вещи, которые не носил более 1 года. Таким образом, я избавился от 90% своего гардероба. Когда я эти вещи выбросил, многие раздал и даже продал, то в шкафу осталась лишь пара джинсов и футболок. Это были мои любимые вещи, и я все время их носил. Поразмыслив, я решил, что буду покупать новую одежду только тогда, когда появится полная уверенность в том, что я ее буду носить. Мне хотелось минимизировать не только финансовые расходы, но и временные затраты на выбор из каталогов, пролистывание страниц магазинов. Спустя 2 лет после первого расхламления я стал замечать, что всякий раз, когда я обращался к своему шкафу и доставал оттуда одежду, это всегда была одна и та же шмотка, при условии, что она была чистая. И тогда я подумал, а почему бы мне все лишнее не выбросить и оставить только мои любимые вещи? Купить 10 пар моих любимых маек и надевать их каждый день? Так я и поступил. Я многому научился, когда кардинально упростил гардероб. Я осознал, всем глубоко безразлично, во что ты одет. Если ты не на показе мод, конечно. Люди редко замечают, что ты 4 дня подряд носишь одно и то же. А вот потные пятна они замечают. Так что держи этот вопрос под контролем. Большинство людей тратит уйму времени на мысли о себе, что на оценку твоего гардероба у них его не остается. Даже если ты носишь одну и ту же футболку. Мораль проста. Носи то, в чем тебе комфортно. Забей на мнение единиц, которые пытаются тебя в этом постоянстве укорить. Одно из главных преимуществ внедрения такого правила в гардеробе – разгрузка моего утра. Мне не нужно переживать, что надеть. Есть люди, которые по утрам часами не могут определиться, в чем пойти на работу или учебу. Им доставляет удовольствие ежедневно перебирать шмотки в шкафу и примерять их перед зеркалом. Ну и пусть, если им это нравится. Самое большое практическое преимущество, которое я обнаружил, в том, что мой подход к вещам освобождает почти 40-50 минут, чтобы войти в работу, а также уменьшает затраты на принятие решений. Термин «усталость от принятия решений» пришел из психологии. Он ухудшает качество принимаемых решений, когда перед тобой много вариантов, а ты мечешься. Чем больше решений ты принимаешь за день, тем меньше на дистанции из них будет качественных, чаще всего сводимых к иррациональному «наугад». Тебе нужно сократить число принимаемых решений, и тогда за этим последует простота. Ты принимаешь одно решение только 1 раз и строго придерживаешься его. Когда ты поступаешь так со многими вещами, начинает действовать накопительный эффект. Задай себе вопрос: что я не надевал весь прошлый год? Это будет не менее 90% твоего гардероба. Идея в том, чтобы начать задаваться подобными вопросами и выяснить, что ты носишь, а что можешь раздать из своего гардероба тем, кто в этом больше нуждается. Минимализм приводит к осознанному потреблению, освобождает мозг и жизнь от ненужных вещей. Попробуй, возможно, тебе понравится. Минимализм прочно войдет в твою жизнь и сможет изменить что-то не только в ней, но и в мышлении, и в восприятии мира.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она так и не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: До этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: Надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас... В городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе.

0: 18 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тыщу.
1: И показывала неудачу. Тыщу.
0: Конечно. В основном, как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться. Не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила. С тахиром мы остались. 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
0: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
0: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
0: Нет.
1: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана Б. И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
0: Конечно.
1: Без вариантов.
0: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
0: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто... Я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так. Сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. Я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. Я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа, он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть, вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
0: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
0: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи?
0: Ну, типа, добиваешь,
1: перевод.
0: Да.
1: Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
0: Ну,
1: и она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
0: Да.
1: Вот, это классное качество.
0: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
0: спасибо.
1: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
0: Спасибо большое.
1: Да, пусть
0: будем
1: так
0: стараться.
1: И будет. Да.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Вам
1: будет спасибо. Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
0: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю...

0: Желаю вам сил, желаю вам терпения и желаю вам найти то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 19 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Работа частного образовательного учреждения «Гулливер» в Махачкале приостановлена по решению суда. Школа вела образовательную деятельность без обязательно санитарно-эпидемиологического заключения, создавая угрозу здоровью учащимся, об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Дагестану. Возобновить работу «Гулливер» сможет только после устранения всех нарушений и получения санитарно-эпидемиологического заключения. Но и грузооборот Махачкалинского морского торгового порта с начала года составил около 2 миллионов тонн, на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост обеспечен перевалкой наливных грузов до 1 миллиона тонн и увеличением экспорта зерна более чем в 3 раза, до 260 тысяч тонн. В текущем году порт планирует увеличить перевалку на 25%. Порт является, напомню, что единственным незамерзающим глубоководным портом России на Каспии. Ну и Каспийский городской суд удовлетворил исковое заявление администрации города Каспийска, запретив местному жителю осуществлять предпринимательскую деятельность до момента его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Как установлено судом, ответчик вел коммерческую деятельность в местном павильоне без необходимой регистрации. Ранее в отношении него уже составлялся протокол об административном правонарушении. Однако, несмотря на предыдущее привлечение к ответственности, последующая выездная проверка подтвердила, что гражданин продолжит свою незаконную предпринимательскую деятельность. Изучив представленные материалы дела, суд сейчас признал требования администрации обоснованными. Жители России смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа. Об этом рассказали в московском планетарии. Там уточнили, что лучшее время для наблюдения с полуночи до рассвета. Максимум ожидается в 5 утра, когда в зените будет пролетать до 100 метеоров в час. Скорость Персеиды составит около 60 км в час. Да и практика студентов на реальных строительных объектах должна стать основой подготовки специалистов для отрасли. Об этом заявила замглавы Миноборнауки Ольга Петрова. Ее слова передает парламентская газета. По ее словам, уже со второго курса студенты могут работать на конкретных стройках и сразу применять полученные знания на практике. Ну а телефонные мошенники начали убеждать россиян срочно обновить сим-карту, чтобы получить доступ к их банковским счетам. Об этом пишет РИА Новости. Сначала злоумышленники выманивают код, который позволяет войти в мобильный банк и списывают небольшую сумму. Затем жертве звонит другой мошенник, представляется сотрудником ФСБ и предлагает перевести оставшиеся деньги на так называемый безопасный счет. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей. Компания Элко.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: А вечером
6: после работы.
5: А вечером кто в пути?
6: А вечером.
5: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
7: Уважаемые дамы и господа, приветствуем всех на волне радиостанции Диалог ФМ. Это программа «Вечерний сеанс». Говорим остро, важно и... Вы знаете, вот живем мы, так сказать, по жизни, да, потребляем любые товары, все мы потребители. Именно с таким девизом к нам пришла сегодня заместитель председателя Дагестанского отделения в защиту прав потребителей Айшат Нажалова. Айшат, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
7: Айшат, ну, расскажите, пожалуйста, об организации в целом, чем она занимается, так понимаю, защищает права потребителей. В целом бы хотелось узнать вообще об организации.
8: Ну, организация называется «Дагестанское региональное общественное движение в защиту прав потребителей». Угу. Расположена по адресу Яракского, 15, офис 200. Организация занимается, принимает жалобы от граждан-потребителей, может участвовать в экспертизе, может участвовать в судах, угу. дальше сопровождать материал, когда уже доходит до суда, проводить угу. общественный контроль. Ну, в основном занимаемся принятием жалоб и дальнейшим разрешением этих вопросов.
7: Угу. А значит, любой абсолютно потребитель, будь то да. я, будь то кто бы ни был, может обратиться в вашу организацию, и его права
8: как
7: будут...
8: в защиту конкретного потребителя, так и неопределенного круга потребителей.
7: Ага, все понял. Скажите, пожалуйста, да, какие законы или статьи чаще всего нарушаются в сфере защиты прав потребителей?
8: Во-первых, права потребителей в основном защищаются согласно закону о защите прав потребителей, который принят 7 февраля 1992 году. Есть постановление Пленума Верховного Суда номер 17 28 июня 2012 года. Это Гражданский кодекс и Гражданский процессуальный кодекс. А основные статьи, которые нарушаются, они сегодня уже одним только товаром с дефектом или недостатком не ограничиваются. Они угу. есть и надлежащее качество товара, когда они возвращаются, есть дистанционный, это интернет-заказ, угу. есть предварительно оплаченный товар. Сейчас жалобы разного рода. На оказание услуги химчистки, медицинские угу. услуги, как ОМС-страхование, так и платные услуги.
7: Угу. Так и, вы сказали, и банковские да, обслуживания и, тоже.
8: Да. Это тоже в том числе, угу. где распространяется закон о защите прав потребителей. Оно распространяется в тех случаях, когда товар или услуги приобретены или используются только для бытовых, личных, семейных угу. целях, а не для получения прибыли и не для предпринимательской деятельности.
7: Угу. Айшат Назалова, вот сразу такой вот вопрос задам. Да? У нас сейчас Дагестан в последнее время, да? Здесь очень большой турпоток. Чаще всего, я так скажу по своей практике, да, это лично мое мнение, я буду высказывать о том, что чаще всего, да, люди не могут расплатиться банковскими картами в магазинах, да, то, что там, например, где-то, да, в центре нашей страны, это обычное явление. У нас почему-то это как-то... Но многие предприниматели для того, чтобы, я как понимаю, да, это мое предположение, чтобы там скрыть какой-то определенный доход, они как переводом, либо там наличкой мне, идите снимите, тем самым нарушается законодательство. Я стал сам недавно свидетелем, когда я прихожу в одну из столовой, пытаюсь расплатиться банковской картой, либо переводом даже, я согласен на это, на что мне говорят, нет, мы только наличкой принимаем. Имеет ли право вот организация принимать только вот мы наличными, банковским счетом нет?
8: Конечно, не имеют. Сейчас в данном случае mm-hmm. это уход от налога или каким-то образом их карты заблокируются. Mm-hmm. Зачастую бывает, что не всегда туда, куда мы перечисляем деньги, получателем является этот предприниматель или руководитель этой организации. Тоже mm-hmm. нарушение ухода от налога. Ну, недостаток нашего дагестанского потребителя в том, что при покупке товара, приобретении, оказании услуги не берут оправдательный документ. Это кассовые товарные чеки угу. или приходно-кассовые ордера. Но сейчас есть какое-то спасение, что хоть есть онлайн-Сбербанк оплата, угу. что хоть какой-то след остается. Ну и в этом случае предприниматель старается... перевод денег оформить то ли на сестру, то ли на продавца, то ли на отца. Uh-huh. У нас есть сейчас случай в суде, когда предприниматель в 2021 году снялся, uh-huh. а оплата была произведена на его карту. А оказался предпринимателем его сын.
7: Uh-huh.
8: Когда мы даже пришли в магазин, а у потребителя, кроме перевода денег по онлайн, она там перевела и мать, и сестра, и она, там 350 тысяч за спальный гарнитур.
7: Никаких доказательств не имелось, кроме
8: нет,
7: этого перевода?
8: Нет, перевода ага. кроме нету. Ну и в итоге, получается, в 2021 году он снялся с предпринимательства, угу. магазин-то существует, получается, он не ИП угу. в данном магазине, выясняется, что его сын. Естественно, мы не заменили ответчика, мы оставили того, с кем, потому что заключен договор. Угу. Все-таки деньги-то ему перешли.
7: Угу.
8: Но и привлекли второго ответчика, это сына, который действует в этом магазине предпринимателем.
7: Так, я Прекрасно, теперь понимаю, с какими ситуациями вам приходится сталкиваться. Вы сейчас в начале эфира сказали о том, что сейчас это не только заключается с каким-то дефектом товара, сейчас, ну, на самом деле, 21 век, цифровые технологии, прям, вы знаете, вот даже слушая нас, это тоже потребление какого-то товара. Так, скажите, пожалуйста, какие пробелы, Алишат, существуют в законодательстве, которые затрудняют защиту, так сказать, прав? Что нужно изменить, на ваш взгляд?
8: Законодательство каждым днем, каждым годом меняется, дополняется. У нас же не было раньше и интернета, и цифрового, другого, третьего. Это, да, сейчас интернет-магазин – это очень удобно. Не выходя из дома, можно заключить договор, это дешевле. Но здесь есть и подводные камни, которые, конечно, надо знать потребителю. Оно регулируется статьей 26.1 «Дистанционная торговля». С момента заключения договора вот на той площадке, которую ему предложили, и на тех условиях, которые предложил продавец, имеется в виду по тем ценам, то потребитель, это называется публичная оферта. Он согласился на его условиях и оплатил этот товар. В дальнейшем то, что продавец будет говорить, что технический сбой произошел, цена изменилась, продавец не имеет права. Есть судебная практика, которая как раз в обзоре судебной практики 18 октября 2023 года оговорено, что в одностороннем порядке продавец не может изменить. Есть часто судебная практика сейчас, что в этом случае можно подать в суд, взыскать, обязать продавца, чтобы товар был доставлен по той цене, пускай это даже низкая цена. Ага. Здесь технический сбой или что цена была занижена, не пойдет. По той цене, которую продавец оплатил, потребитель оплатил, то и товар должен быть доставлен. Помимо этого можно взыскать и неустойку, и моральный вред, и штраф. Продавцу, конечно, выгодно удовлетворить требования в досудебном порядке, потому что взыскивается неустойка. Это по товару 1% за каждый день. Неудовлетворение требований потребителя. По услугам 3%, не превышая цены заказа. За предварительно оплаченный товар это 0,5%. Ну, зачастую бывает, что наш менталитет дагестанцев как бы заключая, например, зачастую письменный договор не заключает. Очень часто бывает на визитной карточке написано «оплачена сумма». Это вот настолько далек наш потребитель, что даже не заключает письменный договор и тем самым себе же ищет проблемы, можно сказать. Не оговаривает сроки окончания работы, в течение какого времени должна быть сборка, доставка, все эти моменты. И в последующем письменном договоре не оговорено сборка за счет кого, доставка за счет кого. Вот эти все моменты, что письменного договора нет, нету ни кассового, ни товарного чека. Единственное, там вот сейчас последняя онлайн-оплата. И вот получается непонятно, кому предъявить иск, претензию в дальнейшем.
7: Айшат Омарова, я извиняюсь, да. А это получается ситуация следующая. Если, допустим, беру услугу, например, сантехника, допустим, да, нашел на Авито. Да. Я беру услугу, я покупаю, я потребитель этой услуги. Соответственно, я оплачиваю, чтобы он произвел какой-то ремонт, допустим, да, у меня там.
8: Да, установку, допустим.
7: И у меня только вот попросил человек переводом оплатить. Я оплатил ему переводом, и человек потерялся, вот, грубо говоря, да, вот, ну, потерялся как? Я завтра приду, я послезавтра, как извечная тема, да, я там у родственников на соболезнование, кто-то там вечно у них там, да, в селах, получается. Имею ли я право здесь вот какие-то доказательства, кроме этого перевода, вы сейчас говорите, да, вот могу ли я вернуть деньги, например, за эту услугу или как-то это
8: данный
7: каким
8: момент,
7: образом?
8: Данный момент, то, что связано с Авито, покупка товара, если это не торговая площадка, не торговая организация, то, в принципе, очень сложно, очень сложно, я в дальнейшем буду говорить об этом. И в случае, когда, будем говорить так, условно, из-под моста наняли рабочих на оказание какой-то услуги, там установку другого, третьего, но будет установлено с недостатком, в принципе, некому предъявить, потому что здесь закон о защите прав потребителей не будет действовать, потому что вряд ли он будет предпринимателем, вряд ли он будет самозанятым. На самозанятых тоже распространяется закон о защите прав потребителей и на индивидуальных предпринимателей или организации, которые осуществляют ту или иную деятельность. Но часто вот сейчас с нарушением логистики из-за военных действий есть разрешенный параллельный импорт. Есть импорт, который товар, например, отсутствует в стране, и потребитель то ли из-за цены покупает на Авито. Вот был случай, когда обратился к нам, там сгорел довольно-таки дорогой деталь, но мы ничем помочь не могли, потому что гарантия не распространялась.
7: На оно параллельный было... импорт, да?
8: Нет, это был неофициально не параллельный импорт, который разрешенный. Это он по своей инициативе приобрел на Авито, и в дальнейшем гарантия не распространяется, и получается, ему надо самостоятельно, это почти стоимость товара.
7: А я вот хотел бы подробнее узнать, на параллельный импорт даже в разрешенных товарах есть какая-то вот гарантия?
8: Да, на параллельном импорте, который разрешенный товар, например...
7: Та же самая Coca-Cola, допустим, да.
8: В этих случаях, например, гарантийный срок действует. А если по истечении гарантийного срока, например, на товар сложенный технический, допустим, год гарантии, а по истечении гарантийного срока потребитель может обратиться в течение 2 лет. По закону защиты прав потребителя, это...
7: В течение 2 лет, получается.
8: Да, пункт 5, статья 19, вот можно обратиться, но надо доказать в этом случае, что дефект был образован не по вине потребителя, а по вине изготовителя, продавца. Ну, изначально, вот скажу, когда, например, товар попалось потребителю, вот говорят иногда, в каком магазине можно купить качественный товар. Этот вопрос не актуален, потому что из 100 штук в партии может быть один бракованный. Это не означает, что магазин виноват в этом. Ну, никто не застрахован ни от чего, как говорится. В этом случае, например, приобрел товар, есть сложный технический товар, есть товар обычный. Обычный товар можно обменять на аналогичный товар, если там недостаток. Можно обменять на товар более дешевый, с перерасчетом покупной цены. Можно устранить недостатки за счет продавца или третьими лицами. Можно, в конце концов, расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги. В этом случае потребитель возвращает товар с недостатками. И все понесенные убытки по продаже этого товара с недостатками можно вернуть, вплоть до почтовых расходов. Но в отношении сложно-технического товара, это статья 18, там действуют другие порядки.
7: Вот, это, например, мобильные телефоны, да, имеется в виду?
8: Сложно-технические – это холодильники, телевизор, стиральные машины, мобильные телефоны. Там, получается, до 15 дней, не 14 дней, как надлежащее качество товара, а 15 дней. Надо использовать товар по всем параметрам, согласно инструкции, использовать, посмотреть. Но может так быть, что в течение 15 дней товар прекрасно работал, а на 16 дней уже испортился, появился дефект. В этом случае до 15 дней можно вернуть товар в том случае, если там существенный недостаток. Второй момент – это если на устранении недостаток находился товар более 45 дней, уже на 46-й день можно расторгнуть. И третий случай – это когда товар пользовался в течение гарантийного срока не более 30 дней каждого периода гарантийного срока с появлением разного рода недостатков, устранениями. Получается. Вот, например, после этого товар по истечении 15 дней мы должны вернуть товар, ну, отнести в магазин товар. Магазин должен принять товар для проверки качества. На это у него есть 10 дней. И не должны мы в сервисный центр относить товар потребитель. Потребитель должен отнести в магазин.
7: Потому что купил.
8: Да, договор у него с сервисным центром нет. Отсутствует. Магазин обязан принять товар и не отправлять его. Товар более 5 килограмм, согласно статье 7 закона о защите прав потребителей, 18 статья, пункт 7, магазин должен сам забрать. Вот, например, стиральная машина, холодильник, телевизор, приехать и забрать сам в магазин и дать заказ о том, что, да, о том, что принял товар. Потребитель не должен платить за доставку, за спуск, за подъем. Это все в отношении товара с дефектом. 10 дней, например, для проверки качества потребитель имеет право присутствовать во время проведения проверки качества. Очень угу. часто раньше бывало по мобильным телефонам, что...
7: В сервисный центр отправляли.
8: Отправляли и могли сказать, что там механическое повреждение. Конечно, в тот момент, когда оформляют товар обратно, угу. возврат, то надо внимательно смотреть, что там указано. Продавец может указать не то или не согласиться с каким-то пунктом. Угу. Вот если, например, товар взяли на ремонт, угу. сервисный центр забрал, ну, магазин отдал сервисный центр, потребитель имеет право в течение 3 дней написать заявление, и чтобы ему дали подменный товар, угу. пока ремонтируется его товар угу. использовать. Ну, а если прям не аналогичный товар, ага. но который можно использовать. То ли стиральная машина, то ли холодильник.
7: То ли это мобильный телефон.
8: Да, мобильный телефон часто дают, конечно...
7: Фонарик какой-нибудь.
8: Да, фонарик, это точно на самом деле.
7: Тем самым не нарушая закон.
8: Да, и не нарушает. Если подменный товар не дают, то 1% неустойки можно взыскать. Раньше часто было МВидео, они подменный товар не давали, но сейчас дают. Ну, платили неустойку. А на сегодняшний день они представляют подменный товар. Есть такой момент.
7: Это у нас в Махачкале происходила такая ситуация.
8: Да, да. Надо только обращаться в письменном виде, приложив копии того документа, который приняли товар. Это у нас все по отношению товара ненадлежащего качества. Это статья 18. Есть товар надлежащего качества, статья 25. Это, например, когда вы приобрели там обувь, сорочку и пришли домой, что-то не понравилось. Вы имеете право в течение 14 дней, не считая дня покупки, обменять данный товар.
7: На... Не считая дня покупки.
8: Да. Если товар,
7: 15 дней можно.
8: Ну, не считая... Получается, тот товар, который не подошел по размеру, комплектности, габаритам, по расцветке. Но в этом случае товар должен быть в таком же виде с фабричной упаковкой, ярлыком, как вам продали. Вот если, например, очень часто бывает, что ярлык порезал и хочет вернуть. Увы, закон не позволяет в этом
7: вот,
8: случае.
7: Вот, кстати, Айша Тамарова, хотелось бы затронуть такую тему. В каких случаях я не могу вернуть уже товар? Вот продавец
8: есть
7: здесь
8: товар
7: прав.
8: Надлежащего качества, который возврату обмену не подлежит. Вот это сказали... лекарственные препараты, сложный технический товар, пластиковая посуда, потом медицинские оборудования, например, ну, даже самая грелка медицинская не подлежит возврату.
7: Нижнее белье, извините.
8: Нижнее белье, парфюмерия. Вот это все не подлежит. Печатные издания не подлежат.
7: Газеты
8: и
7: прочее.
8: Потому что их можно почитать и вернуть.
7: Ага, все понял.
8: Да,
7: и книги тоже в том числе.
8: Ну, часто бывает, что наш потребитель купил телефон, на следующий день хочет вернуть. Увы, мы не можем помочь в этом
7: если
8: случае.
7: Если он в рабочем состоянии,
8: да,
7: то нет. Если есть дефект,
8: если дефект да. В этом случае. Вот сложный момент, хотела бы подчеркнуть, когда потребитель, мы не можем помочь, и когда потребитель проявляет невнимательность. Это в отношении, например, в магазине посмотрел телевизор, была доставка. При приемке, обычно доставляет там водитель или кто-то, курьер, при доставке, приемке товара надо проявить внимательность. Посмотри со всех сторон товар. Есть ли там сколы, трещины? Потому что экспертиза не определяет время, когда произошел этот скол. То же самое касается сантехники. Потому что под картонной упаковкой может быть царапина. Надо все внимательно осмотреть. Может иногда такое быть, что товар с магазина отправили в склад. Вообще товар должен пройти препродажную подготовку. Его должны раскрыть, с упаковкой освободить и показать потребителю, в каком виде товар. Это бывает часто по отношению сантехники, телевизоров, скол. Невозможно определить время, когда произошел скол. Экспертиза не определяет. Вот, например, мы говорили, тут магазин должен принять товар на проверку качества. И могут дать заключение о том, что товар, ну, не, потребитель нарушил там какой-то. Если потребитель не согласен с этим заключением, то он может его оспорить в судебном порядке. Это уже экспертиза. Есть досудебное это заключение специалиста. Сейчас, на данный момент, мы досудебную экспертизу, заключение не делаем. Мы уже в суде ходатайством о проведении судебной экспертизы то ли товароведческой, то ли там оценочной, то ли по химчистке бывает с моментом износа.
7: Айша Тамарова, я вот сейчас хочу перейти уже в другую сферу, в сферу услуг. Мы сейчас и к онлайн как бы этим вернемся. Говорят, есть такое поверье, не знаю, вы нам как бы этот миф рассудите. Вот листаю меню ресторана. Красивый, сочный бургер. Я не знаю, кому-то сейчас подниму аппетит, да, вот на картинке. Ну вот выдали мне, ну, чуть по-другому товар. Имею ли я право, вот как на картинке вот написано, вот нарисовано данное, да, данное блюдо, потребовать именно в таком формате?
8: Существует конечно, такой... имеете. Тем более вы еще имеете право узнать технологическую карту
7: ресторана.
8: Да, имеется в виду именно на это блюдо. Что туда должно войти в состав? Ингредиенты, которые пользуются. Это ваше законное право.
7: А вот конкретно ресторанов коснемся сейчас. Это, наверное, наболевшая тема, потому что их чуть не на каждой подворотне здесь у нас и кофейни, и рестораны. И в Махачкале, когда вот туристы уже приезжают, уже думаешь, да, ну, парков не осталось, только вот, знаете, кофейни, рестораны, всех уже гонишь в Дербент, как бы. Услуга, которая там покупается, чаще всего, вот, как бы, да, вот очень много туристов сталкиваются с тем, что ну, то, что банковскими картами не могут оплатить, понятное дело, да, чаще всего сталкиваются с тем, что вот была ситуация в одном из ресторанов прямо передо мной. Человек официанту вот, не указал, что у него какая-то аллергия есть на то или иное блюдо. После всего этого как бы официант принял заказ и принес ему это блюдо. В конце выясняется, что у человека аллергия. Ну, вот человек доказывает, нет, я вам сказал. Официант доказывает, нет, вы мне не говорили. Как бы. Хотя как бы, я здесь видел, что о том, что на самом деле, да, вот в таких случаях, как защита прав потребителей действует. Когда одна сторона обвиняет другую, другая говорит, нет, такого не было.
8: Ну, конечно, здесь трудно доказать то, что это словесное как бы, общение обоих, да, договор. Устный, да, договор. Но в тех случаях, например, когда ну, или в ресторане, или там в коллективе бывали такие жалобы, когда, например, ну, как сказать, пищевое отравление, там кому-то что-то, несовместимость. Ну, в этих случаях надо, конечно, обращаться к врачам, в первую очередь, если есть такое, что отравление, например, пиццу могут доставить домой, и там семья там отравилась. Но вместе с тем не все члены семьи отравились, а отравились там дети, допустим, что-то там было нарушено. В этих случаях надо вызывать, конечно, обращаться в первую очередь, это остаток пиццы сохранить, чтобы в дальнейшем его отправить на проверку качества, и обратиться, вызвать скорую помощь и зафиксировать, что было обращение к врачу. А в дальнейшем все расходы по приобретению лекарств, там, обращение к врачам, это все должно возместить та, ну, та организация, которая по чьей вине это произошло.
7: Ну, сейчас вопрос не только ресторанов касается, но и гипермаркетов, и всех магазинов. На ценнике одна цена, на кассе совсем другая
8: это
7: цена.
8: Это очень наболевший вопрос. Вот, не только вы, все мы сталкиваемся с этим. Ориентируемся на одну цену, подходим к кассе. Это бывает, когда обычно по каким-то праздникам скидки. Часто такое наблюдается. Но, в принципе, в любом магазине должны пробить чек по той цене, которой указан ценник. А то, что они не успели поменять, это не проблемы потребителя. Это магазин должен отпустить по той цене. Но часто у нас бывает, что мы не успели поменять ценник, и, конечно, магазин не хочет убытки нести, естественно. Это в больших супермаркетах наблюдается.
7: Очень такой вот наболевший вопрос. Вы сказали про ценник, да, который не купили. Говорят о том, что вот если старая цена, та, которая, да, вот, должны пробить именно по той цене, которая указана. Если ценник не присутствует на товаре, существует такое вот поверье, не знаю, насколько это правда, что потребитель вправе купить этот товар за ту цену, которую он считает приемлемой. Есть такой миф. Это правда или нет?
8: Нет, отсутствие ценника – это уже нарушение правил торговли. Ценники должны быть на всех товарах. И должна быть такая информация для потребителя, то ли емкость, то ли вес в обязательном порядке. Дата выработки, срок годности должно быть. Вот то, что у нас часто отсутствует, это в фасованном товаре не указывать дата изготовления. Там будет указана дата фасовки. Это не означает, что оно там срок годности, например, на кондитерские или там на то же самое печенье, например, может быть 3 месяца. А дата изготовления может быть ранее. Это только дата изготовления будет указана на коробке. Очень часто такого рода жалобы бывали, и мы обращались. Но не у всех эта программа нормально действует, даже в больших супермаркетах.
7: Скажите, Айша Тамарова, вот если магазин принял уже товар и одобрил о том, что должно быть возмещение денежных средств, да, допустим, уже дошло до этого, и денежные средства в долгое время не причисляются. Есть ли какое-нибудь законодательство, которое вот обязывает магазин, ту или иную, там, например, организацию вернуть в строго определенное время?
8: Да, конечно. Ага. С момента предъявления претензии, то ли о возврате, то ли о замене, там есть сроки. 10 дней, например, должен магазин решить вопрос возврата денег. Вот, например, товар надлежащего качества. Это в течение 3 дней. Замена, например, товара должна быть в течение 7 дней. Но если нужна там дополнительная проверка, это 20 дней. Ну, для дальнего, крайнего севера, там может быть и месяц. А так есть определенные сроки. Но если потребитель сам договорился с продавцом о каких-то конкретных сроках, более которые это, то в этом случае, конечно, надо ориентироваться на те сроки, которые договорились. Вот, например, максимальный срок устранения недостатка в письменном виде – это 45 дней. По истечении, вот сложный технический товар, по истечении 45 дней, на следующий 46-й день потребитель имеет право расторгнуть договор купли-продажи и требовать возврата денег.
7: А если продавец все-таки отказывается возвращать деньги или менять товар?
8: Ну, в этом случае только идти в суд. А что другое остается?
7: Либо в вашу организацию можно обратиться, да, и она
8: Ну да, организация представляет интересы, сопровождает до момента получения исполнительных листов и вплоть до передачи исполнительных листов на исполнение службы судебных приставов.
7: Айша Тамарова, скажите, пожалуйста, а как все-таки вот слушателям, которые только вот сейчас подключились к нашему диалогу, как все-таки обращаться к вам в организацию? Есть ли номер телефона, чтобы вот их права были нарушены?
8: Организация находится по адресу улица Яракского, 15, здание ДАК Потребсоюза, офис 200, телефон 8-928-950-47-50. Любое время можно обратиться. Мы и устно даем консультацию, никому не отказываем. Даже тем же самым предпринимателям, которые мы сталкивались ранее в судах, в дальнейшем обращаются к нам, мы всегда отвечаем, подсказываем.
7: Айша Тамарова, а бывают такие случаи, когда вот ваша организация и тот же самый, может быть, Роспотребнадзор, они становились на сторону предпринимателя?
8: Ну, как сказать, вот потребитель пришел, одел платье и хочет его вернуть. Увы, мы не можем ему помочь. Извините, магазин тут в чем виноват? Одел платье, носите дальше.
7: А законно ли то, что вот есть такая услуга от некоторых магазинов, как вещи на прокат, допустим, да, та самая одежда или прочее? То, что в залог они просят паспорт, это законно ли?
8: В залог паспорт требовать не имеет права. У нас очень часто бывает такого рода жалобы по поводу свадебных платьев, где написано, что залог не возвращается. Это аванс, он возвращается. Если, например, сегодня посмотрел, дальше там посоветовал, раздумала будущая невеста или там по каким-то причинам отменяется свадьба, возвращается. И вот то, что они пишут у себя там объявление, что не возвращается, это незаконно. Точно так же, как и будет указано, куплен товар, возврату, обмену не подлежит. Вот сейчас у нас перед Уразой было очень много жалоб такого рода, что купили товар, в дальнейшем отказывается. Подлежит товар.
7: Получается, ну, конечно, паспорт не имеют права брать?
8: Не имеют права.
7: А если требует магазин, это нарушение законодательства?
8: Нет, паспортные данные они могут занести, им эти данные нужны. А, например, оставлять там другого, третьего, такого нету. И в том виде, в каком, например, потребитель видел это платье, которое он себе как бы отметил, оно должно быть в таком же виде, без всяких недостатков, изъянов. Очень часто бывает, что ему обещают там ушить, там по его фигуре там подогнать, другое, третье, но к моменту, когда уже приходится забирать, это бывает в таком же виде, что не всегда. И он хочет в этом случае расторгнуть, забрать свои деньги. А предприниматель не хочет вернуть. Часто это касается особенно свадебных платьев.
7: Айша Тамарова, а все-таки как быть предпринимателем? Я сейчас, ну, я понимаю, что вы в защиту прав потребителя. Как быть предпринимателем, который ту или иную услугу даже так оказывает так на прокат одежды? Они берут залог определенный, да? Но у нас не застрахованные, так сказать, предприниматели, что... как бы вот, понимаете, эту вещь могут вернуть. Соответственно, аванс должен быть по большой цене или как? Или что?
8: Смотрите,
7: как защититься предпринимателем все-таки в этой ситуации?
8: Предпринимателем защититься в таком случае, например, если он, например, как бы аванс оставили, залог оставили за ту или иную вещь, там, например, и в последующем потребитель отказался, если он понес какие-то расходы по тому, как ну, авансировал этот товар, будем говорить, или отложил его, он может свои расходы вернуть с расторжением договора, например, статья 32 закона о защите прав потребителей, даже если подрядные работы, например, наняли вы там какого-то мастера, какую-то работу он проделал, за эту работу надо ему оплатить. В дальнейшем вы не хотите с ним работать, вас не устраивает его работа, но за ту проделанную работу потребитель должен оплачивать.
7: Вернемся, так сказать, к онлайн-площадкам. Сейчас очень много, да, популярно в Валберисе, на Озон сидеть. Как минимизировать там риски все-таки? Вот?
8: Во-первых, в первую очередь надо знать, с кем заключается договор. Конечно, лучше заключать в письменном виде. Очень много жалоб, и мы ничем порой не можем помочь, потому что это однодневки фирмы. Часто это бывает, когда заказывают... запчасти автомобильные. Очень часто бывает, что даже не изучают. В последующем получается, что там они разрабатывают такую схему, что это товар бывший употребление, что якобы она поступила с другой страны, его проверяли. И, в принципе, потребителю потом возвращается мизерная сумма. У нас были случаи такие. Но даже если в суде выиграет это дело, то порой не с кого взыскать. Юридическое лицо закрывается, или там нету никаких, на него арест наложен, обеспечительные меры, и нечего взыскать. И с закрытием юридического лица, если индивидуальный предприниматель несет своим имущественную ответственность, то с закрытием юридического лица ничего не взыскать.
7: Айша Тамарова, еще такой вот вопрос. Да. Вернемся к нашим туристам, любимым, замечательным, да, которого сейчас летом опять к нам приедет в Дагестан. Я бы хотел бы поговорить о звездностях гостиницы. Вот кто выдает право на звездность гостиницы? Я знаю, Роспотребнадзор, да, должен давать 3 звезды, 2 звезды, 4 звезды. А многие гостиницы просто чуть ли не 7 звезд уже себе ставят.
8: Ну, наверное, Министерство туризма, в первую очередь, я думаю. Вот даже взять у нас, вот, например, гастроном, супермаркет, в любом месте, даже там, где торговая площадка не позволяет, вы увидите там, что написано супермаркет или еще чего-либо. Точно так же ресторан и столовый, и кафе – это разные статусы. Там должно быть, естественно, и порядок обслуживания, и посуда должна соответствовать. Точно так же по звездности гостиниц, наверное, это... должно соответствовать тому, что они каким-то образом добились себе такого ну, названия, и оно должно соответствовать тому, что они указали, той информации, которую потребителю обещали при заключении договора, ну, останавливаясь в какой-либо гостинице, оно должно соответствовать. Именно конкретно все. Если там предусмотрен бассейн, он должен быть. Если предусмотрено и другие виды услуг, то они тоже должны соответствовать. Ведь он заплатил заранее за какую-то определенную услугу, а то, что ему не оказали услугу, одно дело, оно не надлежащее качество, а другое дело, что там объем не соответствует. Оно я должно соответствовать.
7: Айша Тамарова, расскажите, пожалуйста, вот, ну, всем интересно, всякие интересные все-таки случаи, наверное, за практику вашей работы. Вы сказали, что вы работаете с самого основания
8: организации. Это 2000 года. Конечно, много, да, много случаев, когда дело доходит до суда, и, конечно, и ни одной инстанции суда заканчивается дело. Если, например, с 2019 года сумма до 100 тысяч рублей, это рассматривают мировые судьи, свыше 100 тысяч рассматривают районные суды. Потребитель до миллиона суммы освобожден от оплаты госпошлин. Они сейчас 9 сентября поднялись, довольно-таки прилично поднялись. Но потребитель освобожден от этой суммы. Потребитель, согласно статье 17 Закона о защите прав потребителей, имеет обращаться в суд по месту заключения договора, по месту исполнения имеется в виду, по месту своего пребывания или проживания, по месту нахождения организации и по месту проживания индивидуального предпринимателя. Право выбора подсудности имеет право потребитель. Куда ему обратиться, это он сам выбирает. Если, например, товар был приобретен в Москве, он может обратиться здесь, по месту своего проживания. Не обязательно ездить в Москву.
7: Я присутствовал лично на одном из ваших, так сказать, собраний, которое происходит каждый год. Это в Национальной библиотеке имени
8: Расула Гамзатова. Да, 15 марта – это Всемирный день защиты прав потребителей.
7: Ага, ну, там один из ваших гостей, как бы, данного семинара, встречи, он рассказал такую интересную историю, как обманывают все-таки наших туристов. Были ли вот на примере какие-то интересные вот случаи, которые вот именно с туристами, либо с нашими людьми связаны за практику вашей деятельности? Вот просто интересно послушать. Я понимаю, что работа интересная у вас здесь.
8: Ну, вместе с тем интересная, наверное, и немножко скандальная. В том случае, когда отсутствует информация для потребителей, это, конечно, хлопотно. Нету никаких данных для обращения последующим и магазину с претензией. Не знаем, то ли это предприниматель, то ли это юридическое лицо, то ли это самозанятый. Конечно, если бы был бы кассовый товарный чек или ход оплата какая-то, там была бы информация ИНН, в дальнейшем можно уже выяснить, кто является. В том, что туристы тоже обращаются к нам, порой по телефону тоже удается разрешать вопрос, что товар, например, на рынке ЧКЗК был приобретен, но сумма небольшая, 1200 рублей там, в слезах позвонила. Обидно за наших предпринимателей, которые плохо относятся к этим туристам. Так не должно быть. Она говорит, вы же субъект Российской Федерации, закон о защите прав потребителей действует. Естественно, закон о защите прав потребителей действует во всех субъектах Российской Федерации. И относиться к туристам должны как и к своим, не нарушая закон.
7: Мы все граждане одной страны,
8: россияне. Да, да, поэтому от того, что они приехали, в последующем, увидев такое негативное, он в следующий год не приедет сюда. Поэтому надо относиться к ним со всем уважением. Хотя Дагестан гостеприимный народ, я считаю, что везде и всюду. Ну, наверное, вместе с тем не все на должном уровне. Я думаю, из года в год, наверное, будет улучшаться условия. Мы все знаем, что на самом деле в сельских местностях сейчас ездят, но не везде есть те условия, которые хотелось бы, на которые жалуются туристы.
7: Ну, высокогорные, это уже они должны были готовывать. Это одно дело в городах,
8: Ну, не везде оно есть.
7: Ну, я так понимаю, Шатамарова, да, вот глядя на работу Роспотребнадзора, глядя на работу вашей организации, глядя на работу вот... Потому что за последние 3 года... учитывая начало специальной военной операции, очень большой турпоток именно начал идти в Дагестан. Да. Получается такой момент, что вы за эти 3 года работы, вот честно, взглянуть на 3 года назад в Дагестан, где ну, не каждый раз можно было банковской картой той самой да, расплатиться в магазинах, сейчас они практически во всех магазинах присутствуют. Это большой объем работы, и за это вам хочется сказать отдельное и огромное спасибо за эту работу, которую вы делаете. Айша Тамарова, вот напоследок нашим слушателям, что бы пожелали? У нас сегодня прекрасный эфир, вы более развернуто на все отвечали, мне приходилось молчать, поэтому...
8: Мы немножко не затронули вопрос по поводу кредита. Вот, например, если оформлен кредит и товара недостаток, то в этот момент как бы надо продолжать оплачивать кредит, но по поводу недостатка товара обращаться в магазин. Но в последующем магазин должен вернуть все его расходы по оформлению этого кредита, по оплате, проценты. Это все возвращается. Точно так же, такой момент, статья 24 закона о защите прав потребителей. Если, например, товар был приобретен по одной цене, условно говоря, 10 тысяч рублей, к моменту, когда обнаружился дефект, товар подорожал, то потребитель имеет право требовать разницу между той ценой, которую приобрел, и которая была уже повышенная.
7: Высокая, получается. получается.
8: Да, да.
7: На примере тот же самый iPhone я покупал за 60 тысяч рублей, да. Если поднялся доллар, он стоит 80, да. Я имею
8: вот
7: право 80.
8: Вот эту разницу можно требовать, и даже если товара нету такого аналогичного, то можно выяснить, средняя цена какая есть. Если этот товар уже снят с производства там или там его нету, но ближе к этому товару цену можно выяснить и взять разницу требовать. Иногда бывает, в магазине консультируются и спрашивают, это правильно ли? Да, это правильно.
7: Айша Тамарова, все-таки напоследок нашим гостям.
8: Напоследок еще хотелось бы сказать, во-первых, чтобы наши потребители меньше попадали в такие ситуации, но никто не застрахован ни от какого случая, в том числе и я, конечно. Чтобы брали кассовые товарные чеки, заключали письменные договора, чтобы где оговаривалось бы о том, какой срок доставки, все условия договора.
7: Все-таки, если человек имеет кассовый чек, так легче облегчить возврат.
8: Да, отсутствие чека не является основанием для отказа. Можно свидетельские показания на рынке порою и не выдают чек, хотя сейчас их тоже обязывают иметь кассовые аппараты. Достаточно даже свидетельские показания. Но в любом случае, конечно, лучше иметь кассовый чек. В крайнем случае онлайн-оплата, хоть какой-то след, потому что порой трудно установить дату покупки товара по истечении, например. Можно вернуть товар в течение 2 лет, если гарантийный срок кончился. Точно так же мы сегодня не сказали о сертификатах подарочных. Их тоже, если не отоварились или вам подарили такой сертификат, вы не хотите дальше пользоваться этим сертификатом, вы можете забрать деньги за этот, что наши продавцы порой не хотят.
7: А есть же внутренние правила магазина, где написано: сертификат возврату и обмену не
8: это
7: подлежит.
8: Незаконно. Это незаконно. Можно вернуть. Даже можно вернуть и даже на туристические услуги. Был случай, когда к нам тоже звонили. Договор заключил один. Естественно, этот договор надо иметь при себе. Оплатил, например, он и подарил. Это в дальнейшем тот по каким-то причинам не смог поехать или не хочет поехать. Естественно, с этим договором и с этой оплатой он идет в эту турфирму и расторгает договор и возвращает свои деньги. Это законно и можно вернуть. В любом магазине, где написано, у нас недавно даже была тоже жалоба на косметологические услуги, вернула она сразу, когда частично получила услуги, а на остаток она не захотела туда уже пойти, естественно.
7: Вы еще затронули тему, так у нас время тоже ограничено, о том, что залоги, вот многие организации, те же самые рестораны, да, за банкет хотят свадьбу, да, оформляешь там или в банкетном зале, хозяева мероприятия вносят залог.
8: Да.
7: Если вдруг свадьба отменилась или что-то, или заняли какого-нибудь певца на свадьбу, да, какого-нибудь, да, перечислили залог, но свадьба отменилась.
8: Ну, в данном случае, например, если заключен письменный договор, и вы его подписали, например, неделя осталась до свадьбы, вы отменяете. Ну, порой бывает там, никто не застрахован ни от какого там несчастный случай или еще что-то там, по каким-то причинам отменилась свадьба там. В таких случаях порой бывает. И такие жалобы часто были. Ресторан сам идет, человеческий фактор, там навстречу. Но бывают случаи, когда письменно оговорено, и ресторан же теряет в этом случае, банкетный зал теряет. Например, он решил перекинуться на другой зал подешевле. Или там. В этих случаях...
7: Есть ли срок?
8: Например, если есть письменный договор и где это оговорено, то в этом случае будет трудно оспорить там, что сроки возврата. Но в любом случае, если ресторан, кафе понес какие-то затраты по бронированию этого кафе или там, как бы говорить, что заранее банкет, он должен понести эти расходы, оплатить этому банкетному залу или кафе, там, ресторан, потому что он же потерял упущенную выгоду в этом случае.
7: Айша Тамарова, вам огромное спасибо за уделенное нашим слушателям время. Это была программа «Вечерний сеанс». Дорогие слушатели, каждый вечер по будням в 6 вечера здесь выходит наша программа. Обсуждаем остро важно. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была Нажалова Айша Тамарова. Это заместитель председателя Дагестанского отделения в защиту прав потребителей. Всем спасибо и до новых встреч.
9: А вечером после работы.
10: А вечером кто в пути?
9: А вечером
10: вечерний сеанс.
9: Вечерний сеанс на Диалог FM.
2: Реклама на Диалог-ФМ.
11: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения. В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
12: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
13: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
14: Знаете ли вы, что Ротшильды считаются одним из самых богатых и влиятельных семейств в истории человечества, а их финансовые правила, заложенные основателем Майером Амшелем Ротшильдом, до сих пор используются практически всеми современными миллиардерами? Представьте, что вам тоже посчастливилось бы следовать этим золотым принципам и встать на путь богатства и успеха в кратчайшие сроки. И именно в этом видео мы поговорим о тех самых эталонных советах Ротшильдов. Некоторые из них могут удивить и даже шокировать, но если правильно воспринять их слова, финансовый успех гарантирован. История семьи Ротшильдов началась с еврейского мальчика Майера Амшеля из Франкфурта, который сначала открыл антикварную лавку, где продавал монеты, найденные на свалке, а потом сумел построить крупный банковский бизнес и создать собственную империю. Его дело продолжили 5 сыновей. К концу своей жизни Майер Амшель создал ряд правил, которыми Ротшильды руководствуются и по сей день, и это позволяет им оставаться одним из самых влиятельных людей на планете. Уже более 200 лет семейство Ротшильдов соблюдает заветы основателя рода. На протяжении веков члены семьи занимались сделками поистине исторического масштаба. Образ всемогущих кукловодов, которые действуют за кулисами, формировался под впечатлением от их деятельности. Так, конспирологи были уверены, что знаменитая семья, деятельность которой не ограничивалась какой-то отдельной территорией, контролирует мировые финансы с помощью Федеральной резервной системы и создает целые пандемии. А это значит одно. Если вокруг семейства Ротшильдов настолько много интриг и тайн, значит они действительно знают, как добиться успеха. Об их правилах поговорим прямо сейчас. Правило первое. Финансы только для семьи. Майер Ротшильд говорил, что все важные посты в бизнесе должны занимать только члены семьи, а не наемные работники. Все финансовые вопросы должны полагаться на членов семьи мужского рода. Мужчины семейства должны жениться на своих двоюродных и троюродных сестрах, чтобы накопленное имущество оставалось внутри рода и служило общему делу. Дочери должны выходить замуж за аристократов, сохраняя свою веру. В каких бы ситуациях ни оказалась семья, несмотря ни на что, ее имущество не должно подвергаться описи, размер состояния не должен оглашаться, даже в завещании. Споры и возникшие конфликты между членами семьи должны быть разрешены внутри семьи, сохраняя единство и непоколебимость дома. Информация о всех фирмах, предприятиях и банках, принадлежащих семье, должна быть строго конфиденциальной. Более того, Майер Ротшильд указывал на важность того, что принимать участие в делах могут только потомки мужского пола, а наследовать только прямые наследники мужского пола. Майер предписал, что главой семьи должен становиться старший сын, если братья единодушно не признали иное. Если упустить гендерный вопрос, который в современном мире может оказаться излишне диковинным, на семейный аспект стоит обратить внимание. Ныне живущие богатейшие люди нашей планеты также продолжают следовать данному правилу. Так, сыновья Уоррена Баффета в свое время были директорами и членами правления компании своего отца, а дети богатейшего человека Европы Бернара Арно до сих пор занимают те или иные должности в семейном деле. Возможно, это правило Ротшильдов связано с какими-либо предрассудками их родоначальника, но все-таки подобный совет не стоит упускать из виду.

0: любимых занятий могут стать стартовой площадкой для обогащения. И что самое важное, если вы увидели хотя бы малейший намек на перспективу, начинайте действовать. Не зря Генри Форд говорил: «Лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби». Правило номер 3. Помните о мире. Семья Ротшильдов знала, что не стоит гнаться за непомерной прибылью и ограждала себя от любых случайностей. Каждый потомок должен был знать во всем меру и никогда не терять цель из виду. Следуя этому правилу, сыновья Майера Ротшильда так и делали, стараясь вкладываться только в продуманные и солидные долгосрочные проекты. Да, иногда некоторые члены семьи могли соблазниться на быстрый заработок, однако в своей основе они всегда держали фокус на конкретной, проверенной и надежной цели. Часто нам могут вскружить голову быстрые успехи и взлеты. Однако обычно за таким резким поднятием в гору всегда идет и такой же резкий спуск вниз. Погоня за быстрыми деньгами может привести к катастрофическим последствиям. Человек либо теряет все эти деньги и идет на дно, либо, приобретая большой капитал, теряет репутацию. Определив свою цель, следуйте за ней до конца, не дав внешним факторам изменить вашу траекторию. Четвертое правило – скромность равно богатству. Майер Ротшильд был убежден, что скромность ведет к баснословному богатству. До сих пор совокупное состояние Ротшильдов по самым скромным оценкам варьируется от 2 до 4 триллионов долларов. Семейство очень тщательно скрывает свои доходы и имеющийся контролируемый капитал. А теперь взгляните на действительно богатых людей современности. Скромно одетые, не выпячивающие свои особняки, яхты и другое дорогостоящее имущество, жертвующие колоссальные деньги на благотворительность. Вот так себя ведут действительно богатые люди, без лишнего пафоса и ненужного внимания к их жизни. Не мудрено, что и Ротшильды делали особый акцент на скромности. Правило номер 5. Информация – ключ к успеху. Знаете ли вы, что знаменитая фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром» принадлежит именно Ротшильдам, а конкретнее основателю английской ветви династии Натану? В 19 веке именно своевременное знание информации помогло всему семейству сделать самое крупное состояние на тот момент. Вся суть заключалась в том, что именно Ротшильды первыми узнали о поражении Наполеона в битве с англичанами при Ватерлоо. В тот момент, когда все были в неведении о том, кто победил в решающей битве, Натан Ротшильд немедленно приступил к массовой продаже своих акций. Все остальные биржевики сразу же последовали его примеру, так как решили, что сражение проиграли англичане. Поднялась паника. Английские, австрийские и прусские ценные бумаги дешевели с каждой минутой. Лондонская биржа буквально ломилась от обесцененных акций. В этот же момент их тайно и спешно скупали подставные агенты Ротшильда. О том, что Наполеон проиграл битву, на бирже узнали лишь через сутки. Тогда Ротшильд за один день заработал 40 миллионов фунтов стерлингов и овладел большой долей британской экономики. Такую же операцию на парижской бирже осуществил брат Натана, Якоб Ротшильд. Семейство прекрасно ориентировалось в информационных потоках. Они подготовили все, чтобы информация попадала в первую очередь к ним. Подобный пример является ярким определением того, как информация, актуальная, свежая и проверенная, может значительно повлиять на успех. Обеспечьте себя знаниями и данными, которые вы сможете использовать себе во благо. Интересуйтесь новыми технологиями, способами заработков и всем тем, что сегодня может казаться нереальным, но уже завтра вполне вероятно, сможет вывести ваши финансы на новый уровень. Один из главных принципов, которых придерживались все Ротшильды, как минимум до начала 20 века, не бояться рисковать, вкладывая деньги в новые проекты и идеи. Вслед за ним идет второй, не менее важный постулат – деньги должны работать. Это факт давно известный, а открыли его далеко не Ротшильды. Однако именно они возвели простую истину чуть ли не в ранг идеологии. Интересно, что представители Ротшильдов никогда не попадали в топ-списки Forbes. Между тем, аналитики считают, что семейство контролирует до половины денежных оборотов в мире.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 20 часов.

0: Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Около 132 миллиардов инвестиций привлек Дагестан для реализации проектов в этом году. Об этом сообщает Министерство экономики и территориального развития Дагестана. Речь идет о развитии Каспийского, плодоовощного, стекольного и транспорта логистического кластера проекта «Город обувщиков». После их реализации будут созданы 20 тысяч рабочих мест. Уже созданы условия работы для 3000 специалистов. Я напомню, что общая стоимость инвестпроектов 584 миллиарда рублей. Ну а Хасавюрт с 10 по 14 августа останется без газа, об этом сообщает Центр управления города. Из-за ремонтных работ на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед будут остановлены газораспределительные станции Хасавюрт и Новомихельта. Газ перестанет поступать жителям Хасавюрта с 10 августа до 14 августа включительно. Ну а 14-летний житель села Какашура утонул в четверг вечером в Каспийском море недалеко от базы отдыха «Актеров» в Карабалакенском районе Дагестана. В поисках уже с вечера были задействованы 9 человек и 3 единицы техники. В ночное время из-за волн поисковые работы в море были приостановлены, но трое спасателей продолжили осмотр прибрежной полосы. С самого раннего утра сегодня поисковые мероприятия были возобновлены, в них участвуют 15 специалистов. К поискам также подключились 30 волонтеров, об этом сообщает МЧС Дагестана. Ну а в нашей республике за первые 6 месяцев этого года на свет появились 18 тысяч детей. Об этом и проводимой в регионе диспансеризации здоровья рассказала главный специалист Минздрава республики по репродуктивному здоровью Муминат Хархарова. Кстати, по ее словам, Республиканским центром охраны здоровья семьи и репродукции создана система мониторинга, которая позволяет отслеживать реализацию мероприятий по оценке здоровья населения. Ну и напомню, что на сегодняшний день в каждой поликлинике Дагестана женщины и мужчины в возрасте от 18 до 49 лет могут бесплатно проверить свой репродуктивный потенциал. В новой продуктовой концепции портала госуслуги не предусмотрен собственный мессенджер. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев на форуме «Цифровая эволюция в Калуге». При этом он отметил, что главная задача и амбиции портала госуслуг – стать большой социальной медиаплатформой. Я напомню, что новую концепцию портала в Калуге представят пока в закрытом режиме. Но Исландия и Черногория могут вместе стать членами Евросоюза в 2028 году, если в августе исландцы на референдуме выскажутся за возобновление переговоров о членстве. Об этом пишет газета «Политика». Кстати, по данным издания, еврокомиссар по вопросам расширения назвала Исландию особым случаем в связи с ее участием в европейской экономической и шенгенских зонах. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы, мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Гоор. Верхнее селение Гоор когда-то давно состояло из 7 башен и жилых строений, примыкающих к ним. Сейчас от домов остались одни руины, но кое-что все-таки сохранилось. В первую очередь это 3 высокие каменные башни без перегородок. Высота этих строений составляет примерно 15-20 метров. Однако наиболее впечатляющая башня, которая на данный момент разрушена, возвышалась над селением на 25 метров. Стоит отметить, что над разрушением зданий старого Гоора потрудилось не только время, но и сами люди. Многие из них, когда переселялись вниз на более пологий склон, в качестве стройматериалов брали древние камни башен. Описание селения Гоор также стоит дополнить одной интересной деталью. Все башни кверху сужаются. Это не архитектурная прихоть. Подобное было сделано намеренно. Дело в том, что если бросить с высоты башни камень, то он отлично отскакивает от стены, расположенной под углом, и поражает врагов на большом расстоянии. Но как древним архитекторам удалось этого достичь, по сей день не знает никто. Помимо башен, в селе есть множество других интересных локаций. Одни из таких – так называемые языки тролля. Первый язык находится на высоте около 1,5 километра, и именно возле него останавливаются большинство людей. Также можно увидеть еще несколько утесов. Один из них очень схож с человеческим профилем, а если быть точнее, с женским. Будто в отчаянии вызывающим кому-то. Но даже горное эхо не в состоянии воспроизвести этот немой призыв. Глядя на утонченный скорбный профиль, вполне верится в легенду, что раньше с этих каменных выступов прыгали юные девушки, не дождавшиеся взаимности в любви. Именно поэтому гора Гоор по-другому называется Девичья скала. Это место особенно сильно привлекает туристов и в каждом сердце оставляет свой отпечаток.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.
3: Один богатый человек решил раздать милостыню так, чтобы об этом никто не знал. Вышел он ночью на улицу, встретил женщину и дал ей деньги. Утром, узнав, что это была очень плохая женщина, он расстроился. Следующей ночью он тоже вышел и отдал деньги бедному на вид человеку. Утром, услышав, что тот оказался богачом, снова расстроился. Третий раз он вышел в надежде встретить, наконец, действительно нуждающегося человека и дал деньги одному мужчине. Утром услышал в селе разговоры о том, что кто-то дал деньги вору. Злой на себя и расстроенный, он обращается ко Всевышнему. «Я хотел раздать деньги нуждающимся, чтобы никто об этом не знал, но дал тем, кто не нуждался и не был их достоин». Ночью во сне к нему пришел человек красивой наружности и произнес: «Не расстраивайся, добрый человек, Всевышний принял твой благой поступок, видя твое намерение, и деньги твои пошли на пользу всем, кому достались. Плохая женщина раскаялась в своих поступках. Богач, который был очень жадным, получив твои деньги, почувствовал стыд за свою скаридность, раскаялся и стал раздавать средства нуждающимся. Вор перестал воровать. Доброе намерение приносит только пользу».
2: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста на радио Диалог.ФМ.
7: Ошибка и неудача не одно и то же. Не всякая ошибка оборачивается неудачей. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Врач, который вводит пациенту 15-процентный раствор лекарства, тогда как предписан 10-процентный, совершает ошибку. Ошибки непреднамеренны, в противном случае это нарушение. Неудача – это действие, которое не привело к желаемому успеху. Контейнеровоз должен был прибыть в порт. Но вот он уперся в берега и мешает движению. Типичная неудача. Почему мы не любим неудачи? Человеческий ум не любит неудачи по 3 вполне очевидным причинам. Причина первая. Неудачи вызывают сильные негативные эмоции, а мы к ним чувствительнее, чем к позитивным. Добавим сюда привычку винить себя даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. И стремление все всегда делать идеально. В такой атмосфере любые трезвые суждения о своих поступках чахнут. Причина вторая. Мы судим о неудачах вне контекста, а он многое объясняет. Часто именно от контекста зависит тип неудачи. Простая она, комплексная или разумная. Ниже мы подробно объясним, как все это связано. Причина третья. Мы боимся, что неудачи дискредитируют нас в глазах окружающих. Страх мешает поделиться своей неудачей, даже если признание уберегло бы от более серьезных ошибок. Еще страх подавляет аналитические способности, так что становится сложнее оценить неудачу по достоинству. Многое зависит от того, насколько наше окружение терпимо к неудачам. Диапазон реакций между порицанием и одобрением огромен. Эксперимент, не подтвердивший гипотезу, одобряется учеными. Он дал новую информацию. Саботаж на производстве однозначно заслуживает порицания. Где-то между ними неудачи по причине обычной рассеянности. Но если рассеян наш 90-летний дедушка, это одно. А если вечно отвлекающийся племянник, совсем другое. Насколько порог терпимости к неудачам высок в вашей семье, дружеской компании, корпорации? Помогает ли это извлекать из неудач необходимую пользу?
8: Виды неудач. Разумные неудачи.
7: Широко известна фраза Эдисона о том, что, изобретая лампочку, он не потерпел 10 тысяч неудач, а нашел 10 тысяч способов, которые не сработали. Эдисон знал толк в полезных, разумных неудачах. Как и все хорошие ученые и изобретатели. Разумная неудача помогает корректировать маршрут. У нее 4 отличительных признака.
8: Незнакомые обстоятельства.
7: Переезжая в другую страну, изучая новый язык, осваивая новый навык, мы точно не знаем, с чем имеем дело. Неудачи будут закономерны. Контрольный вопрос. Правда ли, что для достижения цели мне нужно двигаться именно этим путем?
8: Новые возможности.
7: Указывая на то, как не надо действовать, разумная неудача в то же время показывает, где и как стоит приложить усилия. Контрольный вопрос. Возможности, которые открывает эта неудача, важны для меня?
8: Гипотеза, исходя из которой вы действовали.
7: Разрабатывая новый продукт, компания изучает рынок. Готовя эксперимент, химики договариваются о том, что они хотят обнаружить. Словом, всегда имеет место базовая подготовка. Вот зачем нужны пилотные проекты. Правда, нередко они оказываются в разы лучше тех продуктов, которые выводятся на рынок. Пилоты как будто становятся самоцелью. Не попадайте в эту ловушку. Целевая аудитория пилота не должна ограничиваться начальством, вкусы которого доподлинно известны. Условия тестирования пилота должны быть максимально приближены к реальным, а результаты тестирования учитываться в дальнейшем. Авторы пилота должны получать гонорар за готовый продукт, а не за идеальную демо-версию. Контрольный вопрос. В чем заключается моя рабочая гипотеза?
8: Польза, которую принесла неудача, оправдывает ее цену.
7: Увы, мы слишком часто упускаем этот момент. Хуже нет проекта, который продолжают финансировать только потому, что уже потратили на него немало денег и сил. Берегитесь ловушки невозвратных потерь. Привлекайте к оценке сомнительных проектов сторонних экспертов, чтобы они вынесли взвешенное решение. Контрольный вопрос. Цель в самом деле оправдывает средства. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта присказка прежде всего про разумные неудачи. Делать, пробовать. Вот тактика мастеров разумных неудач. Итерации – их главный инструмент, а эффективным его делает анализ сделанного. Почему все пошло не так, как было задумано? Какой следующий шаг самый рациональный? Конечно, проще переложить вину на других. Чем последовательнее мы это делаем, тем меньше полезной информации дает такой анализ. Всегда начинайте разбор полетов с собственных действий.
8: «Все, чего мы достигли, мы сделали, терпя неудачу».
7: Это слова Рене Редзепи, датского шеф-повара, придумавшего ресторан «Нома». Это место неизменно входит в любую пятерку лучших ресторанов мира. Гурманы бронируют столик за год вперед, чтобы отведать жареный во фритюре ягель или печень морского черта. Чтобы найти новые сочетания вкусов, команда Редзепи экспериментирует в режиме нон-стоп, порой на грани фола. Когда ресторан переживал трудные времена, Редзепи объявил, что меню из отходов, включающее, скажем, карамелизированную свиную шкуру, и будет их трендом. Неудивительно решение Редзепи закрыть в конце 2024 года культовый ресторан и сосредоточиться на лаборатории для разработки новых кулинарных изобретений. Лаборатория – колыбель разумных неудач. Однако, и это важное замечание, они не покидают стены лаборатории. Опыты идут за закрытыми дверями. Это касается и новых блюд Нома, и новых гаджетов Apple. Клиентам предъявляется лучший результат.
8: Простые неудачи.
7: Пересоленное блюдо. Кофе, пролитый на клавиатуру. Сорванная из-за разрядившегося телефона важная беседа с боссом. Вот они, простые неудачи. В них нет ничего поучительного. Они сводятся к одной единственной причине. Это случилось, потому что мы были слишком уверены в себе. Или невнимательны. Или небрежны. В общем, простые неудачи не бином Ньютона. Это не значит, что они безобидны. В августе 2020 года Ситибанк ошибочно перевел кредиторам 900 миллионов долларов. Менеджер просто не поставил нужные галочки в нужных окошках. Типичная простая неудача, но очень дорогостоящая. Больше половины суммы клиенты не вернули, и суд их поддержал. Про простые неудачи можно сказать одно. Не повторяйте их, и дело с концом. Примите тот факт, что такие неудачи время от времени случаются. Люди несовершенны. Порой они переоценивают свои силы, не высыпаются, забывают или отвлекаются. В этом наша уязвимость. И порой в ней нужно просто признаться. Не увлекайтесь перекладыванием вины на других. Да, этот совет уже встречался в прошлой главе. Но в науке о неудачах он имеет фундаментальное значение. Признание вины не принижает нас в глазах окружающих. Напротив, они проникаются к нам доверием. Скрывая же причину происходящего, мы позволяем ситуации усугубляться. Учитесь такому стоическому отношению у спортсменов. Любой гроссмейстер за десятилетия практики совершал сотни обидных простых ошибок. Но ни одна из них не стала ему препятствием. Выявляйте ошибки своевременно. Когда работник завода Toyota видит неисправность, он дергает андон шнур. В переводе с японского андон – лампа, световой сигнал. Для начальника смены это знак, что нужно, не откладывая, разобраться в ситуации. Это занимает не больше минуты. И если проблема обнаруживается, линию останавливают. Гениальный способ не накапливать простые ошибки и воспитывать ответственных сотрудников. Простую неудачу всегда дешевле предотвратить. Не наказывайте людей за плохие новости, а поощряйте сообщать их. За 20 лет, в течение которых в Федеральном управлении гражданской авиации США действует система анонимного ненаказуемого информирования, число ошибок пилотов снизилось на 40%. Не пренебрегайте профилактикой. Регулярно посещая врача и автомастерскую, можно избежать множества проблем. Увы, часто мы предпочитаем приемлемую выгоду сегодня немалой выгоде в неопределенном будущем. Вот почему микрокредиты так популярны. Используйте контрольные списки. Такие практикуют летчики и хирурги. Цена их просчета слишком высока. Однако чек-листы приходят на помощь и в самых безобидных ситуациях, когда легко что-нибудь упустить, например, при сборах на работу. Делайте анализ ошибок частью обучения, сочетая это с практикой ненаказуемого информирования. Затрудняйте процесс совершения ошибки. Вспомним труднооткрываемые крышки на флаконах с чистящими средствами или таблетками.
8: Комплексные неудачи.
7: В августе 2020 года столицу Ливана сотряс чудовищной силы взрыв. Один из самых мощных из неядерных в истории человечества. Он был слышен за десятки километров. Сотни человек погибли, сотни тысяч лишились жилья. Взрыв произошел в порту. На воздух взлетели почти 3000 тонн хранившейся там селитры. Сначала это казалось простой в нашей классификации ошибкой. В порту проводили сварочные работы, рабочие были небрежны, от случайной искры вспыхнула пиротехника. Потом, однако, возникли большие вопросы к портовому начальству. Катастрофа случилась в разгар экономического кризиса в Ливане, а тут еще пандемия. И вот уже в стране одна за другой проходят массовые акции протеста. В результате правительство страны ушло в отставку. Одна маленькая проблема тянет за собой другую. И вот уже возникает комплексная неудача. У нее несколько типичных признаков. Она не сводится к одной единственной причине. Она случается в знакомых, привычных обстоятельствах, которые до поры считались безопасными. Она не происходит вдруг, прежде имеют место опасные сигналы. Неполадки на советских ядерных реакторах случались и до 1986 года. Но на них не обращали должного внимания, пока не произошла Чернобыльская катастрофа. Комплексная неудача нередко включает непредсказуемый фактор, который все меняет. Мы в таких случаях сетуем. Не повезло. Если бы сварщики в Бейруте были бдительнее. Случившись, комплексная неудача не проходит без ощутимых последствий. Смена власти в Бейруте, зараженная на десятилетия территория вокруг Чернобыля. Горькая ирония комплексных неудач в том, что предотвратить их порой легко. Но понимаем мы это лишь задним умом. И часто до истинной причины произошедшего доискаться непросто. Эксперты считают, что если бы Boeing в конце 20 века не купила своего конкурента McDonnell Douglas и в связи с этим не пересмотрела политику компании в пользу прибыли, а не качества инженерных решений, то в 2018-19 годах не случилось бы катастроф технически несовершенных самолетов серии 737 MAX. Между тем, мир вокруг усложняется с каждым годом, и все сложнее контролировать все факторы, которые могут обернуться неприятностями. Некоторые социологи даже полагают, что некоторые сложные системы по определению чреваты комплексными неудачами. Чем сложнее, интерактивнее устроена система и чем жестче связь между ее составляющими, тем выше риск. Таковы, к сожалению, ядерные реакторы и полеты в космос. Конечно, предупреждая об опасностях, эксперты ищут и способы их обходить. Возьмем, к примеру, теорию швейцарского сыра Джеймса Ризена. Стремясь не допустить ошибку, организация создает разные уровни защиты. Каждый может иметь изъян, дырку. Главное, чтобы эти изъяны не выстраивались в один причинно-следственный ряд, в тоннель для ошибки. В Чернобыле и Бейруте, увы, вышло именно так. К Какой уровень защиты самый важный? Не антивирусные программы, не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Социологи называют это культурой HRO – организации высокой надежности. Для таких компаний естественно. Извлекать максимум опыта из уже случившихся комплексных неудач. Падение авиалайнеров, аварии на атомных реакторах, взрывы на нефтяных танкерах расследуются очень тщательно. Выводы становятся основой для новых руководств и инструкций. Что мешает остальным корпорациям устанавливать строгие стандарты проверок? Не игнорировать подозрительные сигналы. Под капотом что-то стучит? Проверю немедленно. И даже ложные тревоги. Работников заводов Toyota никогда не наказывают за андон-сигнал, даже если он оказался холостым. Список определенных подозрительных сигналов можно сделать обязательным протоколом для сотрудников. Пользоваться временем, когда еще можно исправить ситуацию. Пилоты Boeing не один год жаловались на недостатки самолетов серии 737 MAX. Но руководство к ним не прислушивалось, и драгоценное время было упущено. Это касается и нашей повседневной жизни. У вас еще есть время. А. Пройти необходимое медицинское обследование. Б. Создать финансовую подушку. В. Побеседовать с маленькой дочерью о правильном отношении к незнакомцам, что крутятся неподалеку от школ. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске и анализе тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги. Летом 2019 года самолет уральских авиалиний, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел на кукурузном поле. К счастью, все остались целы. Экипаж наградили высокими званиями. А фраза бортпроводника «Идем правее на солнце, вдоль рядов кукурузы» стало мемом. Вскоре, однако, выяснилось, что к экстренной посадке привела куча ошибок награжденного экипажа. Героическое решение возникшей проблемы всегда привлекает внимание. Предотвращенная неудача не фотогенична. Но именно благодаря предотвращенным неудачам самолеты продолжают летать.
8: Три фактора неудач.
7: Что делает неудачи такими опасными, частыми, непредсказуемыми? Три фактора. Системы, часть которых – все мы. Контекст, в котором следует оценивать неудачу. Мы сами. Первый фактор – я и неудачи.
8: Предвзятость подтверждения.
7: Рэй Далио – один из самых авторитетных финансистов в мире. Его состояние исчисляется миллиардами долларов, и они заработаны благодаря хорошему знанию рынка. Американские медиа называют Далио Стивом Джобсом инвестирования. Всего этого не было бы, если бы не катастрофическая сокрушительная ошибка, изменившая жизнь Далио к лучшему. В конце 1970-х молодой финансист Далио написал статью, в которой предсказывал Америке кризис, сопоставимый с Великой депрессией. Все к тому шло. Растущая инфляция, увеличивающийся госдолг, опрометчивая политика банков, слишком много кредитов развивающимся странам. Далио полагал, что Федеральная резервная система США ничего не сможет с этим поделать. И с удовольствием делился своей гипотезой с многочисленными журналистами и коллегами. Разумеется, стратегию своего хедж-фонда Bridgewater Далио выстроил с расчетом на неминуемый кризис. И тут экономика стала расти, а инфляция пошла на спад. Развивающиеся страны-заемщики стали возвращать долги Америки. Это укрепило доллар и позволило ФРС снизить процентную ставку. Так продолжалось год, другой, третий и последующие 15 лет. А Далио потерял все свои деньги. Его кризисные инвестиции обнулились. Репутация Bridgewater повисла на волоске. В фонде, как позже с усмешкой вспоминал Далио, остался только один сотрудник. Он сам. Однако сегодня Bridgewater неизменно входит в топы американских компаний. Это стало возможным, потому что Далио решил не горевать, а разобраться в причинах произошедшего. А поскольку причиной был он сам, оставалось сменить точку зрения. Прежняя сводилась к убеждению «я знаю, как все сложится». Теперь Далио спросил себя, с чего я решил, что все сложится именно так? Этот вопрос он не перестает задавать себе и сегодня, и потому преуспевает. Вспомните свои самые любимые, самые крепкие убеждения о семье, политике, деньгах. Теперь спросите себя, почему вы думаете о них именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Все мы предвзяты. Каждый судит, исходя из имеющихся сведений. Но далеко не каждый в этом признается. Вот почему доктор психологии Даниэль Канеман называл предвзятость подтверждения матерью ментальных ошибок. Он предупреждал, предвзятая оценка, первое, что выдает наш мозг, это режим по умолчанию. Если бы мы постоянно во всем сомневались, то шагу бы не сделали. Но помимо быстрого мышления, нам свойственно и медленное. Я знаю, как обстоят дела. Это голос быстрого мышления. С чего я решил, что все именно так? Это переспрашивает медленное. Чтобы его услышать, нужно просто взять крошечную паузу.
8: Рефрейминг.
7: Однако разглядеть, осознать неудачу – полдела. Нужно в ней признаться, себе и другим. Только в этом случае можно быть уверенным, что неудача станет уроком. Но сделать это непросто, ведь слишком многие неудачи вызывают чувство жгучего стыда. Психологи утверждают, что оно куда пагубнее для психики, чем чувство вины. И неудивительно. Вина касается только наших действий. Я был резок с ней, теперь раскаиваюсь. Стыд касается самой нашей сути. Я был резок с ней. Я ужасный человек. Как с этим быть? Любое суждение о ситуации не окончательно, его можно переформулировать. Сделав паузу и спросив себя «а как на самом деле?», вы запускаете рефрейминг. На самом деле это не конец карьеры, я просто застрял в пробке по дороге на совещание. На самом деле экономику страны не поразил масштабный кризис. Я просто поверил самоуверенному блогеру. На самом деле есть миллион причин, по которым N не берет трубку. После этого остается лишь спросить себя, так как же мне стоит поступить на самом деле?
8: Мышление роста или фиксированное мышление?
7: Отношение к неудачам многое говорит о базовых настройках мировоззрения. Когда мы меняемся, то неизбежно имеем дело с новым, а значит, что-то неизбежно пойдет не так. Страх неудач, их отрицание – признак фиксированного мышления. Принятие неудач – признак мышления роста. В конечном счете все сводится к одному принципу. Всегда будьте готовы скорректировать свой взгляд на вещи. Учитесь, а не утверждайте. Психолог Адам Грант называет это силой знания, а не знание. Это больше, чем сила. Это наша суперспособность.
8: Второй фактор. Контекст и виды неудач.
7: Никакое событие не происходит само по себе. Вот почему тип неудачи зависит от контекста. Одно дело – неудача в последовательном, постоянном контексте, когда алгоритм действий заранее известен. Следуйте рецепту, и пирог не будет испорчен. Следуйте инструкции к лекарству, и осложнений удастся избежать. Следуйте правилам работы на конвейере, и не будет бракованных деталей. В последовательном контексте чаще всего имеют место простые неудачи. Другое дело – неудача в новом контексте, когда ситуация уникальна, непредсказуема. Эксперименты в ходе создания нового лекарства обычно сопровождаются неудачами, однако они дают ученым новую информацию. Писатель, сочиняя роман, вычеркивает целые страницы. Однако в результате книга становится лучше. Знать, чего больше не стоит делать, не менее важно. В новом контексте распространены разумные неудачи. Бывают еще и переменные контексты, когда мы имеем представление о ситуации в целом, но в частности непредсказуемы. Урок идет по заранее известному плану, но в незнакомом классе. Самолет летит по известному маршруту. Принципы его управления пилоты знают на зубок, но вот лайнер попадает в зону турбулентности. Или полеты отменяются из-за непогоды. Сотни пассажиров остаются в аэропортах, их планы рушатся. Все это переменные контексты. Хорошая почва для комплексных неудач. Эдмондсон уточняет. Контекст и тип неудачи не совпадают на 100%. В лаборатории может случиться и обычная неудача, если ученый по ошибке использует неправильный химикат. На сборочном конвейере возможна разумная неудача, если рационализаторское предложение не работает так, как ожидалось. Как же не запутаться в контекстах? Задать себе всего два вопроса. Какова степень неопределенности? Высоки ли ставки?
8: Степень неопределенности.
7: В последовательном контексте неопределенность низкая. Вы заранее знаете результат. В новом – высокая. Исход не ясен. Одно дело – испечь американское печенье по бабушкиному рецепту. Другое дело – придумать новый вид печенья. Кстати, американское печенье родилось благодаря ошибке. 100 лет назад некая Рут Уэйкфилд, хозяйка гостиницы, пекла постояльцам свое фирменное сахарное печенье. Но, замешивая тесто, случайно опрокинула в него шоколад, который запекся в виде капель. Типичная простая ошибка с хорошим исходом.
8: Ставки.
7: Некоторые неудачи обходятся слишком дорого. Скажем, вы отправились в поход, новый контекст, но сбились с маршрута. Или вы гениальный ученый, сегодня утром создавший вакцину от нового вируса. Новый контекст. И тут же решивший протестировать ее на себе. Проблема в том, что порой мы назначаем ставкам не ту цену. Допустим, вы решили освоить китайский язык. Это новый контекст. Вы всячески стремитесь избегать ошибок. Настолько, что предпочитаете промолчать, уйти от любого диалога на иностранном языке. Но чем на самом деле грозит ошибка? Тюремным заключением? Арестом имущества? Всеобщим позором? Так ли высоки ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Пересоленное блюдо – не катастрофа. Речевая ошибка – не приговор. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Хотел изобрести новый десерт? Изобрел? Прославился. Не вышло? Ну и ладно. Ошибаться меньше помогут два правила.
8: Не принимайте переменные контексты за постоянные.
7: Полет пройдет как обычно. В самом деле? Я проводил урок на эту тему десятки раз. Однако не в этом классе. Фактор переменности часто умаляют маркетологи, а компании теряют на этом миллионы. Газировку Pepsi пьют во всем мире. Однако это не гарантия того, что прозрачная Crystal Pepsi тоже завоюет рынок. Она и не завоевала.
8: Не умаляйте фактор новизны.
7: Создание стандартного веб-сайта и национальной онлайн-платформы, делающие медицинское обслуживание доступней, не одно и то же. Этого не поняли разработчики платформы, в результате чего запуск HealthCare едва не обернулся провалом реформы здравоохранения и без того одной из самых проблемных в США.
8: Третий фактор. Системы, в которых мы обитаем.
7: Наша семья, корпорация, в которой мы трудимся, город, в котором живем, климат в этом городе – все это примеры систем. Любая система зависит от связи между ее элементами. И именно об этом мы задумываемся реже всего. Продолжая покупать и тут же выбрасывать тонны пластика, хотя это губительно для природы. Выбирая на ужин фастфуд, а не овощной салат, хотя это чревато диабетом. У каждого сегодняшнего решения есть завтрашняя цена. И каждое решение на что-то влияет. Хотите мыслить системно? Задайте себе один вопрос. Каковы последствия для меня, семейных отношений, природы? Не желая видеть системные связи, мы увеличиваем вероятность комплексных неудач. То, что хорошо для каждого сотрудника компании или жителя страны по отдельности, нехорошо для компании, общества в целом. Экономисты называют эту закономерность трагедией общин. В развивающихся странах применение антибиотиков в течение 20 лет удваивается. Их вводят животным на фермах, чтобы те тучнели. Но если так пойдет и дальше, антибиотики станут попросту неэффективны и в лечении болезней. К 2050 году это может стать причиной смерти около 10 миллионов человек в год. Как не стать заложником своего эго здесь и сейчас? Возьмитесь за правильный рычаг. Успокоить нервы парой бокалов вина – подходящий рычаг для сегодняшнего вечера. Но для надежной борьбы с перманентным стрессом нужен другой рычаг. Например, спорт или дыхательная гимнастика. Некоторые системы, например, климат вашей страны, возникли без вашего участия. Некоторые, например, политика вашей компании, только благодаря ему. Однако мы всегда можем влиять на системы, в которых обитаем. Определите приоритеты своей семьи, компании. Это поможет не терять общего взгляда на происходящее, не тонуть в постоянных корректировках планов. Если этот приоритет – инновации, новый контекст, поощряйте эксперименты, отводите им специальное время. Как Apple, чьи инженеры могут часть рабочего времени тратить на альтернативные проекты. Воспринимайте разумные неудачи сотрудников как часть развития проекта. Если этот приоритет – качество, постоянный контекст, минимизируйте число простых неудач. Вспомните про Андон Шнур на заводах Toyota. Еще одна важная идея японских менеджеров – производство точно в срок, без накопления товара на складах. Кстати, принимая новых сотрудников на работу, руководство Toyota спрашивает их не о прошлых заслугах, а о том, какие проблемы мешают им развиваться. Суть в том, чтобы поддержать сотрудника и помочь ему стать еще эффективнее. Сложнее справляться с проблемами в переменном контексте. Таков режим работы пилотов, врачей, учителей. Руководство лучших клиник и авиакомпаний, чей опыт изучала Эми Эдмонсон, приучает сотрудников к идее, что их рабочая среда по определению чревата ошибками. Дело не в том, чтобы винить себя за эти ошибки, а в том, чтобы не умалчивать о них, пока все не стало еще хуже. В этих клиниках врачей на планерках спрашивают, все ли в вашем отделении идет так, как надо. А если нет, что с этим можно сделать? Такая система более эффективна, если ее дополняет политика ненаказуемого информирования, в том числе анонимного. Ведь исследование причин ошибки, которая позволит не допустить ее впредь, важнее, чем обнародование фамилии виновного. Правила конфиденциальности в таких исследованиях прорабатываются заранее.
8: Слабость становится силой. Такова наша суть.
7: Человеку свойственно ошибаться. Эти слова сказаны 2000 лет назад римским мудрецом Сенекой. Давным-давно нет Сенеки, сама латынь успела стать мертвым языком, а изречение живет. Мы, люди, несовершенны, и мы всегда знали об этом. Жизнь неотделима от иллюзий по ее поводу. Но Эдмонсон не унывает. Чтобы действительно преуспеть, мы, как всего лишь люди, должны научиться терпеть неудачи, предотвращать как можно больше простых неудач, предвидеть комплексные неудачи, чтобы предотвращать или смягчать их, стремиться чаще переживать разумные неудачи. Переживание неудач всегда сопровождается досадой, сожалениями. Психолог Дэниел Пинк задался целью узнать, о чем люди сожалеют больше всего. Он опросил более 15 тысяч человек из разных стран. Оказалось, больше всего люди жалеют не о том, что у них не получилось даже в случае крупных потерь, а о том, на что они не решились. Осторожность обходится нам дороже всего. Хорошая новость в том, что смелость можно прокачивать как еще один навык. Заведите новое хобби. Ставки невысоки, так что промахи в вышивании крестиком не будут держать вас в болезненном напряжении. В то же время очевидные успехи будут питать самооценку. Трактуйте неудачи как перемены к лучшему. Поворотные пункты на пути к будущему успеху. Теперь я знаю, как не надо, и попробую вот этот более жизнеспособный вариант. Это взгляд вперед, а не назад. Цените мастерство, а не совершенство. Будьте в чем-то хороши, а не идеальны. Станьте в чем-то более умелыми, чем были вчера. За перфекционизм не дают Нобелевских премий.

0: Подумайте, какими бы темпами развивалась мировая наука, если бы ученые информировали друг друга только об удачных опытах. Отмечает разумные неудачи. Некоторые компании устраивают вечеринки в честь особо крупных неудач. Некоторые дерзкие руководители идут еще дальше. Эдмондсон вспоминает. Когда осенью 2019 года я посещала X в прекрасном офисе Google, Астра Теллер, глава инновационного подразделения компании Alphabet, рассказал собравшейся группе сотрудников то, что я давно надеялась услышать хотя бы от одного руководителя компании. Что ни он, ни кто-либо другой не может обещать, что в компании не будет увольнений. Но если увольнения потребуются, первыми будут уволены люди, которые никогда не терпели неудач. Инновации — риск разумной неудачи. Эта цепочка неразрывна. В компании, которая занимается инновациями, босс должен слышать от своих подчиненных о том, что идет не как задумано, а не о том, что все прекрасно. Это возможно только в условиях психологической безопасности. Готовы ли вы признаться коллегам в неудаче без риска быть осужденным? Если да, вы в отличной команде, и впереди вас ждет много интересного.
1: 10 лучших мыслей.
0: Ошибка и неудача — не одно и то же. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Если ваше действие не привело к желаемому успеху, это неудача. Приветствовать нужно лишь разумные неудачи, остальные предотвращать. Неудача неотделима от контекста, постоянного, переменного или нового. Спросите себя, какова степень неопределенности и высоки ли ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Стремясь не допустить ошибку, организация создает разные уровни защиты в соответствии с теорией швейцарского сыра. Самый важный уровень защиты — не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги. Вспомните свои самые любимые убеждения. Теперь спросите себя, почему вы полагаете именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Не становитесь жертвой предвзятости подтверждения. Любое суждение о ситуации не окончательно. Его можно переформулировать. Пользуйтесь преимуществом рефрейминга. Прокачивайте устойчивость к рискам. Заведите хобби. Трактуйте неудачи как перемены к лучшему. Цените мастерство, а не совершенство. Вы будете относиться к неудачам гораздо рациональнее, проявляя упорство, когда это оправдано, обдумывая случившиеся неудачи и то, что к ним привело. Принимая ответственность за неудачи, в которых есть доли и вашей вины, и принося извинения, когда это нужно. Системное мышление помогает избегать кучи неудач, особенно в нашем переусложненном мире. Помните про трагедию общин.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста на радио «Диалог ФМ». В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Приговор Верховного суда Дагестана, который вынесен в отношении двух жителей республики по резонансному делу о похищении и убийстве 8-летней Калима Тамаровой, вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Как мы ранее сообщали, главный фигурант дела – 37-летний житель Левашинского района, который приговорен к пожизненному заключению свободы с отбыванием колонии особого режима. В свою очередь мы напомним, что данный резонанс еще произошел 29 июля 2018 года в списке. Тогда 8-летняя Калимат вышла из подъезда своего дома и пропала без вести. К поискам тогда подключили

0: более 1000 неравнодушных граждан. Тело ребенка, к сожалению, с признаками насильственной смерти было обнаружено лишь в начале сентября в Сточной Канаве. Прокуратура Дагестана отреагировала на сигнал о нарушении прав жителей села Каланюрт, это Хасаюртовский район Дагестана. Ранее в интернете появилась информация о том, что местные жители задыхаются от дыма из-за регулярного сжигания отходов на стихийной свалке. В ходе надзорных мероприятий, проведенной прокуратурой Хасаюртовского района, информация была полностью подтверждена. На окраине населенного пункта была обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов с действующими очагами горения. После вмешательства надзорного ведомства свалка была полностью ликвидирована. Новая поликлиника появится в Ахвазском районе Дагестана вместо сгоревшей. Подготовку к строительству объекта обсудили во время рабочей поездки временно исполняющего вице-премьера Абдурахмана Махмудова. Чиновник осмотрел земельный участок, выделенный под строительство будущей поликлиники, и обсудил с ответственными лицами сроки начала работ. Также он посетил Ахвазскую центральную районную больницу, где оценил работу отделения. Прежнее здание, я напомню, что поликлиники в Ахвазском районе, как мы ранее сообщали, было полностью уничтожено пожаром, причиной которого стало короткое замыкание электропроводки. Ну и модернизацию 53 центров занятости населения проведут в Дагестане в этих годах по федеральному проекту управлением рынка труда. На эти цели направлено уже 733 миллиона рублей, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В 2027 году обновят управляющий центр и 19 территориальных центров. Приведут здания к единому стилю работы в России. Поднимут зарплаты сотрудникам, а в 2028 году модернизируют еще 27 центров и построят 17 модульных зданий. Ну и рабочий день во время сильной жары предложили сокращать как минимум до 6 часов. С такой инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. Речь идет о случаях, когда температура превышает 30 градусов, а работодатель не может обеспечить сотрудника кондиционированием. По словам общественника, при экстремальной жаре продолжительность рабочего дня можно уменьшить и до 5 часов. Наиболее 100 махачкалинских пар уже выбрали для свадьбы 7 и 27 июля 2027 года. Даты с семерками стали одними из самых популярных. Всего на июль следующего года уже подано более 100 заявлений. Красивые даты выбрали около 40% будущих молодоженов. В числе востребованных также 27 февраля следующего года, 5 и 26 июня, а также 2, 8, 10, 17 и 20 июля. Подать заявление можно онлайн или во дворце бракосочетания. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Elko.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители Британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мне часто пишут с большим количеством вопросов, и я заметил у всех, что основное слабое место в плане коммуникации с людьми заключается в отсутствии хорошего словарного запаса. Многие в основном называют это так. «Теряюсь при разговоре», «Не могу точно сформулировать мысль», «Не могу донести суть до собеседника», «Неуютно себя чувствую, потому что не могу выразить свое мнение и открыть свою позицию аудитории». Поэтому сегодня в подкасте выделю 7 эффективных способов увеличения словарного запаса. Только помните, что эти способы начнут работать, когда вы начнете применять их в жизни. Поэтому, пожалуйста, берем ручку, блокнот, важно все записывать и затем внедряем все в жизнь. Итак, поехали. Первый способ. Избавьтесь от слов-паразитов. Расчистите место для новых выражений. Выкиньте из своей речи «ну», «как бы», «это самое» и им подобное, а также нецензурную лексику. К ним же отправьте чрезмерно емкие выражения вроде «реально», «реально», «зафигачить», «круто», «типа», «пипец», «нифига себе» и так далее. Беда с ними в том, что они способны заменить существенную часть лексикона и делают речь скудной. Замечайте за собой нежелательные слова. Запишите собственную речь на камеру или диктофон. Представьте, что вы на собеседовании или на презентации. Перечитайте свои сообщения в социальных сетях. Все это проанализируйте и выпишите слова и выражения, от которых хотите избавиться. Второй способ. Читайте и добавьте разнообразие в чтение. Логично, что для того, чтобы знать больше слов, нужно больше читать. Но не цепляйтесь только за высокую литературу. Также читайте короткие романы, посты в соцсетях от интересных личностей, также и журналы. Я сам, например, беру и читаю журнальчики в самолете. Кстати, в них часто попадаются новые слова для меня. Я сразу записываю, чтобы узнать значение, и как раз третий способ – это узнавайте значение непонятных слов. Не ленитесь заглядывать в словарь. Ведь давно уже существует приложение, скачайте в телефон. И еще, не стесняйтесь переспрашивать собеседника, если вам непонятно, о чем он говорит. Ничего стыдного в том, чтобы признаться в своем незнании, нет. Это лучше, чем сделать вид, что вы все поняли, продолжить непродуктивную беседу и лишиться шанса узнать что-то новое. Четвертое. Общайтесь с людьми, не похожими на вас. Ваш привычный круг общения постоянно варится в одном и том же лексиконе, потому что у вас одни интересы и темы для обсуждения. Вы наверняка замечали, когда кто-то из вашей компании находит другую работу или знакомится с новыми людьми, и меняется его речь. Он сыплет необычными словечками, шуточками, и даже манера разговора может стать совсем другой. Каждый новый человек меняет вас, поэтому стремитесь постоянно расширять круг своих знакомств. Общайтесь в спортзале, магазине, посещайте больше мероприятий и находите собеседников в интернете. Не отталкивайте тех, кто от вас отличается. Поэтому я стараюсь часто общаться и знакомиться с людьми из разных сфер, специально посещая бизнес-завтраки, разные форумы и мероприятия для этих целей. Пятый способ. Изучайте иностранные языки. Вы станете аккуратнее обращаться с грамматикой и синтаксисом, начнете тщательно подбирать слова. Кроме этого, изучая иностранный язык, вы уже отрабатываете механизм запоминания новых слов, а также введение их в активный лексикон. Шестой способ. Пишите. Заведите личный дневник, пишите от руки или ведите блог в социальных сетях. Каждый день описывайте свои мысли и события в мельчайших подробностях. Пишите о своих целях и желаниях, придумывайте истории и рассказы. Общаясь с друзьями, избегайте рваных сообщений и не используйте эмодзи вместо слов. Письмо – это отличный способ найти применение изученному и закрепить его. И седьмое. Заучивайте афоризмы, стихи и цитаты. Тронувшие за души крылатые фразы учить гораздо приятнее, чем зубрить пункты словаря по очереди. Отмечайте и выписывайте все, что зацепило. Учите, повторяйте и перечитывайте. Со временем интересных выражений в вашем лексиконе будет становиться больше. Дело не только в украшении речи. Представьте, как здорово будет блеснуть своими знаниями в беседе. Только не усердствуйте с цитатами и высокопарными строками. Вас могут принять за выскочку. Выполняя все эти пункты ежедневно, вы заметите большой прогресс уже через месяц. Ваша речь и ваш лексикон засияют новыми красками. Вы станете звучать более выразительно, научитесь формулировать мысль и со временем избавитесь от каши и путаницы в словах. Эти техники действительно работающие. Главное – ваше желание и действия, и тогда все получится. До скорого!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Притчи народов мира.
1: В одной бедной деревушке родился на свет мальчик. Он проводил свои дни бессмысленно, механически и монотонно, так же, как и остальные обитатели этой угасающей деревушки, не имея представления, что делать с собственной жизнью. И в одну прекрасную ночь ему приснилось море. Ни один из жителей деревни ни разу не видел моря, поэтому никто не смог подтвердить, что где-то в мире существует такая бескрайняя вода. А когда юноша заявил, что собирается отправиться на поиски моря из своего сна, все крутили пальцем у виска и называли его сумасбродом. Но он, несмотря ни на что, пустился в путь и долго странствовал, пока не оказался на развилке дорог. Здесь он выбрал ту дорогу, которая вела прямо, и через несколько дней добрался до поселка, жители которого вели спокойную, обеспеченную жизнь. Когда юноша сообщил им, что странствует, мечтая найти море, они начали убеждать его, что он зря тратит время, и лучше будет ему остаться в этом селе и жить так же счастливо, как и все. Несколько лет молодой человек жил в достатке, но однажды ночью ему опять приснилось море, и он вспомнил о своей несбывшейся мечте. Юноша решил покинуть поселок и вновь отправиться в путь. Попрощавшись со всеми, он вернулся на развилку и на этот раз пошел в другом направлении, пока не дошел до большого города. Восхитился его гамоном и пестротой и решил остаться там. Учился, работал, веселился и со временем совсем забыл о цели своего путешествия. Однако через несколько лет он опять увидел во сне море и подумал, что если не исполнит мечту своей юности, то впустую растратит жизнь. Поэтому он опять вернулся на развилку и выбрал третью дорогу, которая привела его в лес. На небольшой полянке мужчина увидел избушку, а возле нее уже не слишком молодую, но прекрасную женщину, которая развешивала выстиранное белье. Она предложила ему остаться с нею, так как ее муж ушел на войну и не вернулся. Мужчина согласился. Много лет они прожили счастливо, вырастили детей. Но однажды нашего героя, который уже состарился, опять навестил сон о море. И он оставил все, вернулся на развилку и пустился в путь последней доселе неизвестной ему тропой. Очень крутой и каменистой. Он шел с трудом и стал опасаться, что вскоре совсем выбьется из сил. Оказавшись у подножья большой горы, старик решил подняться на нее в надежде хотя бы издали увидеть море из своих снов. Через несколько часов, на исходе сил, он добрался до вершины горы. Перед ним раскинулись необразимые просторы. Старик увидел развилку дорог и село, в котором жители вели благополучную жизнь, и большой город, и избушку женщины, с которой провел много счастливых лет. А вдали, на горизонте, увидел глубокое бескрайнее море. И прежде чем остановилось его измученное сердце, растроганный старик сквозь слезы сожаления заметил еще, что все дороги, по которым он шел, вели к морю. Но только ни одной из них он не прошел до конца.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал Адамнис Дарман Агара. Дурному человеку нет лекарств. Абдал Адамнис Дарман Агара.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерихгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет: «У самих кубачинцев сложилась легенда о том, что они происходят от нескольких человек, которые в древности были за какие-то провинности изгнаны из Франции, попали в Дербент, там работали долгое время, а потом перебрались в горы и основали аул».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Надо понимать, что бизнес – это, прежде всего, купил подешевле, продал подороже. Как бы это цинично ни звучало, но зарплату это купил. И я понимаю, что меня сейчас сожрут со всеми потрохами, потому что это вроде как секретная информация, ее нельзя никому сообщать. Но вообще-то должен бизнес платить как можно меньше зарплату, а продавать как можно дороже. Поэтому вопрос еще так. Что значит нужно? Нужно платить меньше. Другое дело, что ты, может быть, не можешь платить меньше, потому что конкуренция, рынок труда, если не поднимешь зарплату, они уволятся, да? Изначальная постановка вопроса «нужно» говорит о том, что человек не совсем предприниматель. Возможно, он бывший наемник. Это часто бывает. Люди, когда были в найме, потом будут открывать бизнес, они пытаются создать идеальный бизнес глазами наемника. И, как правило, заканчивается разорением, банкротством и все такое. Потому что, к сожалению, что нужно с точки зрения работника, а что нужно с точки зрения предпринимателя – это разные вещи. Есть известная байка про Форда, который утверждал, что если платить работникам больше, они будут покупать твои машины. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы люди зарабатывали больше, тогда экономика будет расти, и мы заработаем в конечном итоге тоже больше, потому что экономика будет расти. Но мы находимся в конкурентной среде. И если наш конкурент платит меньше, продает дороже, у него образуется большая маржа. И вот тут важно, что многие не понимают. Это не значит, что он поехал и купил Porsche Cayenne и заработал больше. Это значит, что у него есть больше ресурсов на войну с нами. Он может больше взять рекламу, он может больше заплатить, там, не знаю, на продвижение своего продукта. И он нас просто уделает. Высокая маржинальность бизнеса – это не жадность, это вопрос жизни и смерти. На рынке победит тот, у кого будет больше маржа. Но не потому, что он заберет себе деньги, положит их в тумбочку и купит Porsche Cayenne, а потому, что у него будет больше ресурсов. В том числе больше ресурсов, чтобы потом платить больше зарплату. Кстати, это тоже элемент конкурентной борьбы. Если у меня больше маржа, я иногда могу платить больше зарплату. Вот он на что жалуется? Что у него маржинальность не позволяет поднять зарплату. И за счет этого он может проигрывать конкурентную гонку, битву за сотрудников. То есть еще раз, мы должны платить сотрудникам, нужно платить меньше, но если это точка конкуренции, если важно иметь лучших сотрудников, чем твой конкурент, надо платить больше, чем конкурент. Нужна маржа. Из этой маржи, может быть, имеет смысл платить работникам, чтобы выиграть эту конкуренцию за кадры. Но он не может, у него уже денежек нет. Поэтому мы не знаем его кейса, мы не знаем всех цифр, мы не знаем, что там у него происходит. Но глобально ответ такой. Продавай дороже, покупай дешевле, копи жир. Жир направляет там, где ты конкурируешь. Либо в рекламу, либо в продаже, либо в инженеров. Потому что будет маржа, будет что инвестировать в рост и в конкурентную борьбу с другими компаниями. И с зарплатами вопрос сложнее. Если ты конкурируешь с продавцами, души инженеров, поднимай зарплату продавцам. Это, кстати, типично для каких-нибудь enterprise-услуг, где абсолютно плевать, что ты кодишь, главное продать. Если ты конкурируешь с инженерами, души там, не знаю, продавцов, отжимая из них все, поднимая зарплату инженерам.
0: Мысли вслух.
3: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
4: Чтобы понять, что у вашего собеседника есть все части тела и физически он является целым человеком, достаточно броского взгляда в его сторону. Физические характеристики очевидны, и мы сразу распознаем, если человек, например, является калекой. Однако внутренняя или психологическая цельность не только от нас скрыта, но несмотря на свое всеобъемлющее влияние, которое часто по важности превосходит любой физический недуг, обычно никого не интересует. Обычно мы смотрим на поведение человека и заключаем – он поступает хорошо. Однако это ничего не говорит о том, почему он так поступает, и совершенно не гарантирует, что он останется хорошим во всех жизненных ситуациях. С другой стороны, цельный человек – это тот, для кого добро – это взвешенный и осознанный принцип жизни. Цельный человек, во-первых, понял, кем является, какие ценности и почему отстаивает, а во-вторых, сумел сохранить то, что понял. Он прошел через череду тяжелых жизненных испытаний и не растерял собственную сущность. Он остался верен себе, собственным идеалам и не поддался давлению обстоятельств. Иными словами, он совладал со своим существом и остался целым. Хороший человек может быть хорошим в силу обстоятельств, потому что солнышко светит. Цельный человек поступает правильно из-за осознанных внутренних причин, которые преодолели не только пасмурную погоду, но и шторм, и бурю. Таким образом, у цельного человека есть две составляющие. Он знает, кто он такой, и он остается верен себе. Однако не каждый знает, кем он является. За редким человеком стоит понимание собственной сущности, и за еще гораздо более редким – власть над ней. Большинство никогда не дорастает до цельности, потому что нет того, что можно было бы сохранять. Нет осмысленных принципов, выстраданных зароков, нет клятв и нет стержня. Человек-масс живет так, как живут окружающие. Ему неизвестен внутренний закон, поскольку вместо него он подчиняется воле толпы и вечно остается слепым в отношении той внутренней реальности, которую мы называем «личность». Дело в том, что сформировать личность или найти себя – это задача гораздо более сложная, чем кажется большинству. Юнг пишет: «Личность – это проявление величайшего мужества перед лицом жизни, ведь ее развитие – это скорее проклятие, чем радость. Первым результатом этого процесса является неизбежное отделение человека от бессознательного стада. Это изоляция, от которой никто не спасет. Юнг называет его индивидуацией. В первую очередь человек встает на свой путь. Отныне слепо шагать дорогой большинства для него неприемлемо, и дело не в том, что она порочна или неправильна. Проблема скорее в неосознанном, автоматическом, бездумном следовании ей. Человек, обладающий развитой личностью, не просто является продуктивным участником общества, но делает это сознательно, по своему выбору, а это требует изначального отделения от остальных. К сожалению, пассивное большинство всегда будет недовольно, когда кто-то своим волевым поступком ставит под сомнение разумность их пути. Поэтому, отделившись, человек часто будет встречен упреком и насмешкой. Однако возвращение в толпу под ее давлением не только нежелательно, но и означает фактическое поражение личности перед лицом безвольной массы. Психологи называют это деиндивидуацией. Чтобы показать, как она работает, взглянем на исследования американских ученых. Они наблюдали за поведением детей в Хэллоуин. Если ребенок был один и мог украсть деньги, то чаще всего воздерживался. В действительности только 8% детей крали деньги, когда у них была возможность. Однако, как только ребенка помещали в большую группу детей, где каждый был одет в маску и, следовательно, его личность была скрыта, 80% детей решались на кражу. Личность каждого отдельного ребенка размывалась в общем порыве анонимной массы. У взрослых деиндивидуация проявляется не менее ярко. Чем больше группа и чем сильнее участники похожи друг на друга, тем меньше в каждом из них личности. Человек же, кто вопреки призывам большинства решает идти своей дорогой, оказавшись за пределами бушующего стада, начинает замечать абсурдность происходящего. Как бы он ни старался, он больше не может отождествиться с толпой. С этого момента он и делает первые шаги в направлении собственной цельности. Ему предстоит узнать самого себя, а значит познать свои недостатки и содрогнуться от собственных слабостей. Поняв их, он сформирует кредо, принципы жизни, которые не позволят внутреннему хаосу поработить разум. И однажды, если он будет достаточно силен, то обнаружит, что сохранил цельность, оставшись верным самому себе. В начале же своего пути он устанавливает личный стандарт поведения. Например, говорит: «Теперь я поступаю правильно». Этот шаг нужен для того, чтобы мы начали отслеживать собственное поведение и силы, которые на него влияют. Если обычно мы действуем автоматически, согласно привычке, внутренним порывам или воле большинства, то при наличии стандарта наши действия подвергаются внимательному осмыслению. Во-вторых, мы делаем честность с самим собой высшим приоритетом. Джордан Питерсон говорит: «Урок, который нам преподала Германия во время Второй мировой войны, заключается в следующем. Люди могут быть очень нехорошими. Добрый семьянин под влиянием опасной идеологии или мнения большинства может превратиться в монстра за пару лет. И ничто не отделяет его от этой участи, кроме него самого. Только величайший героизм личности, который выражается в радикальной честности с самим собой, может противостоять безумию толпы. Сейчас солнечная погода, и быть хорошим несложно. Однако, каждый ли останется таковым, изменись погода в худшую сторону? По мнению Джордана Питерсона, большинство современных людей, оказавшись в Германии 40-х годов, ровно как и люди прошлого, заняли бы свое место в машине убийств. И не потому, что они плохие, а потому что от плохого нас отделяет только честность с самим собой и верность своим принципам. Если мы будем достаточно честны с самими собой, то быстро обнаружим, что способны на ужасные вещи. Мы можем причинять боль, совершать аморальные поступки, предавать и лгать. А если мы будем честны с собой до конца, то поймем, что в некоторых обстоятельствах эти поступки могут быть даже приятны. Тогда перед нами встает вопрос, как жить, чтобы не воспользоваться возможностью таких обстоятельств, когда она у нас неизбежно появится. Мы должны быть тем ребенком, кто, оказавшись в анонимной толпе и столкнувшись с выбором, воровать или нет, осознает в себе дурные мотивы. Такой ребенок говорит себе: «Да, я хочу украсть, но нет, я не буду этого делать». И я не буду этого делать не потому, что мне страшно, и не потому, что я не знаю, как лучше это сделать, а потому что я установил личный стандарт, и я себя не предаю. Так и только так происходит формирование и утверждение личности. Это может показаться чем-то простым или даже банальным, однако редкий человек борется с собой и поступает правильно, когда никто не смотрит. Когда весь мир говорит «сделай», а ты, повинуясь личному убеждению, отказываешься, это и есть момент триумфа личности. Несмотря на свою первичную изоляцию, цельный человек не становится вечным изгоем. Напротив, чем лучше он понимает силы, что на него влияют, и чем дольше он остается верен себе, тем острее и ярче он осознает свой долг перед обществом. Он не может быть цельным для себя самого, но ощущает непреодолимую тягу сделать мир лучше. Юнг пишет: «Рождение личности – это есть благо не только для индивида,

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Приговор Верховного суда Дагестана, который вынесен в отношении двух жителей республики по резонансному делу о похищении и убийстве 8-летней Калима Тамаровой, вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Как мы ранее сообщали, главный фигурант дела – 37-летний житель Левашинского района, который приговорен к пожизненному заключению свободы с отбыванием колонии особого режима. В свою очередь мы напомним, что данный резонанс еще произошел 29 июля 2018 года в Каспийске. Тогда 8-летняя Калимат вышла из подъезда своего дома и пропала без вести. К поискам тогда подключились более 1000 неравнодушных граждан. Тело ребенка, к сожалению, с признаками насильственной смерти было обнаружено лишь в начале сентября в Сточной канаве. Прокуратура Дагестана отреагировала на сигнал о нарушении прав жителей села Калан-Юрт, это Хасаюртовский район Дагестана. Ранее в интернете появилась информация о том, что местные жители задыхаются от дыма из-за регулярного сжигания отходов на стихийной свалке. В ходе надзорных мероприятий, проведенной прокуратурой Хасаюртовского района, информация была полностью подтверждена. На окраине населенного пункта была обнаружена несанкционированная

0: Свалка твердых коммунальных отходов с действующими очагами горения. После вмешательства надзорного ведомства свалка была полностью ликвидирована. Новая поликлиника появится в Ахвазском районе Дагестана вместо сгоревшей. Подготовку к строительству объекта обсудили во время рабочей поездки временно исполняющего вице-премьера Абдурахмана Махмудова. Чиновник осмотрел земельный участок, выделенный под строительство будущей поликлиники, и обсудил с ответственными лицами сроки начала работ. Также он посетил Ахвазскую центральную районную больницу, где оценил работу отделения. Прежнее здание, я напомню, что поликлиники в Ахвазском районе, как мы ранее сообщали, было полностью уничтожено пожаром, причиной которого стало короткое замыкание электропроводки. Ну и модернизацию 53 центров занятости населения проведут в Дагестане в этих годах по федеральному проекту управлением рынка труда. На эти цели направлено уже 733 миллиона рублей, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В 2027 году обновят управляющий центр и 19 территориальных центров. Приведут здания к единому стилю работы в России. Поднимут зарплаты сотрудникам, а в 2028 году модернизируют еще 27 центров и построят 17 модульных зданий. Ну и рабочий день во время сильной жары предложили сокращать как минимум до 6 часов. С такой инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. Речь идет о случаях, когда температура превышает 30 градусов, а работодатель не может обеспечить сотрудника кондиционированием. По словам общественника, при экстремальной жаре продолжительность рабочего дня можно уменьшить и до 5 часов. Наиболее 100 махачкалинских пар уже выбрали для свадьбы 7 и 27 июля 2027 года. Даты с семерками стали одними из самых популярных. Всего на июль следующего года уже подано более 100 заявлений. Красивые даты выбрали около 40% будущих молодоженов. В числе востребованных также 27 февраля следующего года, 5 и 26 июня, а также 2, 8, 10, 17 и 20 июля. Подать заявление можно онлайн или во дворце бракосочетания. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
5: Упражнения в воде помогают худеть без диет. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В числе полезных активностей она назвала акваэробику, а также йогу, зумбу и бег в воде. Эти активности позволяют эффективно сбрасывать вес, снижая риск травм и не нагружая лишний раз коленные и голеностопные суставы, которые обычно и так ослаблены при ожирении, пояснила Павлова. Врач уточнила, что для достижения результата упражнения в воде достаточно выполнять 2-3 раза в неделю. Это позволит сбросить 2-3 килограмма за 10 недель, то есть за 2,5 месяца. По ее словам, тренировки в воде оказались наиболее эффективны для женщин старше 45 лет.
4: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у меня в гостях человек, который очень сильно на меня в последнее время повлиял. И он помог мне выйти на какой-то новый уровень игры, можно сказать так. Михаил Дашкиев. Чем занимаешься? Кто ты такой сейчас?
2: Да. Меня зовут Михаил, мне 36 лет, я муж, отец, брат, сын, предприниматель. Я думаю, что большинство людей меня могут знать по проекту «Бизнес-молодость». Я один из основателей этого проекта. Он длился больше 10 лет, и потом, спустя 10 лет, может, даже побольше, я вышел из проекта и сейчас занимаюсь тоже деятельностью в области образования, предпринимательства, в области детского образования, методологии, а вообще меня тянет в науку.
1: О, круто.
2: Я думаю, что на данный момент я нахожусь в таком переходе в научную деятельность.
1: У меня сегодня конкретно есть намерение. Я бы очень хотел, чтобы мы по шагам вот так методологически расписали буквально вот раз, два, три, четыре, пять, как выйти на новый уровень игры. Мне это самому дико интересно, потому что я это прочувствовал. Я уверен, что у тебя за это время накопилась некая методология своя личная, да, то есть давай начнем просто буквально вот с шага один.
2: Да, по сути, когда мы говорим про трансформацию или выход на новый уровень, это означает, что нам нужно прожить опыт. И самое ключевое, я вот долго с разных сторон пытался заходить к этому понятию трансформации. Вот в нейрофизиологии я нашел этому такое подтверждение, то, что это по факту регистрация ранее недоступного опыта. И то, что нас трансформирует, это опыт. И то, что есть трансформация, это когда мы прожили опыт, мы в нем выжили, это было безопасно и выгодно. И этот опыт валидируется всеми окружающими. То есть не то, что вот мне показалось, что я как-то там вырос, просветился там, просветлился. А когда вот сама реальность поменялась. Mm-hmm. И под реальностью я тоже имею в виду не метафизическую конструкцию, а вполне конкретную. Вырос объем денег, выросли квадратные метры. Я не про уровень luxury life.
1: Да.
2: С какого-то момента это становится незначимым. На самом деле, потому что сложно постоянно играть в эту же игру, если, в принципе, ты уже все себе можешь позволить. С какого-то момента, с какой-то цифры, это уже начинается какая-то такая нездоровая история, когда ты, тебе хочется в бриллиантах всему быть или там золотую машину сделать себе, там золотые зубы и все такое. То есть, ну, это уже просто не имеет смысла никакого. Но масштаб твоего влияния, то есть то, что касается количества клиентов, то, что касается масштаба твоей выручки и прибыли, то, что касается масштаба продуктов, которые вы делаете, то, что касается там географического масштаба, международного масштаба, масштаба людей, масштаба команды, партнеров, клиентов, окружения. Вот новый уровень игры – это такое, вот как попасть в телевизор, в свой собственный, да, то, что было невероятно, и вдруг становится вероятно, да, реально. И вот меня всегда интересовала вот эта история.
1: Супер.
2: Как так делать?
1: Очень хорошее интро, и все стало реально сразу понятно. Единственный вопрос, валидируется это же, в принципе, то, что типа регистрируют все, то, что замечают, да?
2: Да, это значит, мы все это признаем.
1: А, окей.
2: Что нам не показалось. Ну, когда мы вот видим такого человека, который взлетает,
1: да.
2: Мы не можем сказать, а он правда там богатый. Да это понятно, что он богатый. А он правда известный? Да понятно. За него говорят миллионы просмотров, да, угу. То, что он известный. Или, а он правда масштабный, за него говорят его дела, то есть его действия, те факты, не его слова, а факты, которые рядом с ним находятся.
1: Окей, супер. Какой первый шаг, чтобы выйти вот на этот новый уровень?
2: Я думаю, что первый шаг – это некое накопленное несогласие с текущим.
1: Угу.
2: То есть надо понять, а зачем тебе, собственно, этот новый уровень дался? Потому что надо понять, что помимо романтической конструкции, что вот новый уровень – это так круто, надо понять цену, которую ты должен заплатить за этот новый уровень.
1: О, интересный инсайт. То есть у каждого уровня есть какая-то цена?
2: Безусловно.
1: Окей.
2: Это того, с чем тебе придется справиться на этом новом уровне и для перехода в него. Потому что новый уровень – это будет новый уровень вопросов, новый уровень проблем, новый уровень требований к себе. Это будет новый уровень вообще всего.
1: Окей.
2: И поэтому далеко не каждому человеку действительно этот новый уровень нужен. на практике.
1: То есть, может быть, это навязанная мысль.
2: Да, это может быть такая красивая идея, что мы все хотим на новый уровень, как все в предпринимательстве модно хотеть миллиард долларов, сделать единорога. А реально единицы делают этих единорогов. Потому что когда мы действительно начинаем туда идти, мы обнаруживаем огромное количество всевозможных препятствий, барьеров, прежде всего в своем сознании, прежде всего внутри себя, которые нам нужно вот преодолеть, да, для этого, развязать. Хотя биологически, по факту, мы можем не делать ничего такого особенного. То есть мы просто кому-то позвонили, с кем-то встретились, с кем-то договорились. То есть то, что мы сейчас там в WhatsApp голосовые отправляем, мы продолжаем отправлять голосовые, мы продолжаем встречаться в каких-то кафе, ресторанах и офисах, продолжаем что-то печатать и что-то, за что-то кому-то платить.
1: Да.
2: А с точки зрения вот такой вот...
1: Действий.
2: Действий, биологии, физики такой, феноменологической реальности,
1: ничего не
2: назовем это, то же самое.
1: Да.
2: Но вот эффект от этого, ну, совершенно другой. И поэтому первый шаг, наверное, через который проходят люди, которые действительно выплевываются на новый уровень, это накопленное, я говорю, иногда годами, несогласие с текущей реальностью.
1: Супер.
2: Потому что боль от сохранения статус-кво, от сохранения текущей реальности, должна быть больше, чем боль от новых действий. А обычно наоборот, есть текущий комфорт, новые действия – это большая боль. И просто по такому закону физики, да, уклон идет назад, и да. Вот мы катимся назад. А мы должны создать такой дисбаланс, да? И то же самое с удовольствием. То есть человек – это такое существо, которое стремится от боли к удовольствию. Да? Об этом написано в огромном количестве разных книг. И в данном случае мы должны создать как дисбаланс боли, то есть сзади должно быть больнее, чем спереди, так и дисбаланс удовольствия. Спереди должно быть сильно больше удовольствия и тяги, чем в текущем. И вот как только эти два баланса, дисбаланса создаются, начинается движение.
1: А вот можно вопрос? Вот у меня есть конкретный сейчас кейс. Я, то есть, получается, хочу прожить опыт международной компании. То класс. Есть я бы очень хотел создать международную компанию. Вот у меня есть какая-то картинка, что я иду в офис, и у меня иностранные сотрудники. Вот, не знаю, то есть, ну, просто мне так хочется. И теперь я нахожусь здесь. Ну, вот мы сейчас, собственно, снимаем подкаст в Дубае. И у меня мозг сильно саботирует. То есть я нахожу очень много причин, проблем, почему я не смогу этого сделать. И у меня постоянно внутри такой происходит конфликт. Я очень хочу это сделать, и одновременно мой мозг находит очень много весомых аргументов против.
2: Да.
1: Это нормальный процесс?
2: Да, это абсолютно нормальный процесс. В науке это называется гомеостаз. Да, и даже вот в нейрофизиологии есть понятие гомеостаза и аллостаза. То есть гомеостаз — это такая...
1: Сейчас пол аудитории просто система. Отключились.
2: Да, я объясню. Да. Это... Мы не умираем, потому что мы забыли, например, попить именно из-за того, что работает гомеостаз. То есть у нас... иначе мы бы замерзли уже, или сварились, или получили ожоги, или что-то еще. То есть организм сам себя регулирует.
1: Окей, это гомеостаз.
2: Да, это и есть гомеостаз.
1: Окей.
2: То есть, как только какие-то параметры, там, сердцебиение, уровня сахара или там водного баланса падают ниже нормы, нас возвращает автоматически обратно.
1: Это, вот по это... сути, некая функция внутри организма.
2: Это не просто функция, это и железо, и программное обеспечение.
1: То окей.
2: Есть, да, он жестко запрограммирован на это.
1: Окей, хорошо.
2: Выжить. Вот основная функция – это выжить. Угу. А чтобы выжить, нужно поддерживать стабильность системы. Да?
1: Да.
2: И есть не только физиологический такой гомеостаз, то есть, ну, иными словами, когда касается там, воды, сахара и там, сердцебиения и так далее, есть еще и психологический гомеостаз. То есть есть набор эмоциональных психологических параметров, то есть, по сути, то, как я привык себя чувствовать, то, как я привык тратить энергию на решение каких-то там вопросов, то, как я, в принципе, привык жить. И вот этот жизненный уклад у меня формируется,
1: да.
2: Я уже знаю, там, с кем общаться по этому поводу, с кем общаться по этому поводу, в этом смысле, как реагировать на такие проблемы. То есть и мозг, он стремится тратить как можно меньше энергии.
1: Это вот. То, что называется зона комфорта, простым языком, да, по сути?
2: Да.
1: Окей.
2: По факту, да. Ну вот. И по сути, когда ты говоришь, я хочу международного масштаба, у нас борются две силы. Одна хочет стабильности, а другая хочет исследования. Хочет нового.
1: Да.
2: И вот в предпринимателях вот эта новизна, она
1: больше.
2: Выражена больше, чем у большинства других людей. То есть поэтому происходит так. Если мы все стабильно, мы тоже начинаем страдать.
1: Да.
2: И поэтому вот мы движемся вперед. Но в то же время одна сила тянет нас вперед, другая тянет назад.
1: А как можно отключить ту штуку, которая тянет назад.
2: Отключать не надо, иначе мы погибнем. То есть, если ты отключишь, то ты, скорее всего, войдешь не в ту дверь, да? То есть, ты свернешь не туда. То есть, это нормально, нужно это осознавать. Нужно осознавать, что в тебе происходит сопротивление, потому что твоему мозгу, как механизму, как аппарату, невыгодна новая реальность, потому что потребуются огромные запасы энергии, чтобы к ней адаптироваться. Для выживания это не нужно. Ты выживешь гораздо лучше, если ты просто будешь жить, как живешь. Чем больше ты идешь выше, дальше, сильнее, масштабней, тем повышается вероятность того, что ты не выживешь.
1: Угу.
2: Потому что тебя могут атаковать, у тебя могут быть проблемы, ты можешь делать больше ошибок, цена ошибки тоже возрастает. И в этом смысле абсолютно понятна вот эта сила гравитации, которая не дает нам выйти на этот новый уровень. А вот это второе слово было «аллостаз».
1: Да, вот это, я хотел напомнить. Да,
2: это как раз, когда вот возникает какой-то, как знаешь, вот есть же эти научные картинки, когда вот есть какая-нибудь амеба там, и среди простейших она берет и поглощает какой-то соседний организм и делает его собой.
1: Угу.
2: Вот это похоже на аллостаз. То есть это некий такой сфокусированный психический выброс, когда мы справляемся с чем-то новым и делаем это частью своего мира, своей реальности. И вот в этом смысле, для того, чтобы выйти на новый уровень и стать международным предпринимателем, тебе нужно сделать этот самый аллостаз. То есть тебе нужно направить свою интеллектуальную, психическую энергию на то, чтобы преобразовать реальность эту международную, чтобы, по сути, пошли первые международные деньги, чтобы возникли первые международные клиенты, международные сотрудники, чтобы была пройдена некая точка невозврата. Опять же, ты должен прожить этот опыт.
1: Mm-hmm.
2: И, безусловно, во время этого аллостаза это будет как будто ракета взлетает. Okay. Она сожжет практически все свое топливо. Хотя потом эта деятельность уже не будет казаться чем-то таким особенным. Когда уже будет повторно там производиться, вы даже поймете, что вы кучу там ошибок наделали. То есть это похоже, как ребенок учится ходить. Мы-то ходим легко, а он там...
1: Да, да, да, да.
2: Хотя если мы поймем то количество систем, которые там синхронизируются в ребенке, то есть то, что делает реально организм при вот этих вот движениях, ты знаешь, там 70% мозга обслуживает движение. Просто движение. Это суперсложно. И вот то же самое и здесь. То есть выход на новый уровень – это такое... Это как ребенок учится ходить.
1: Окей.
2: Okay. То есть это адаптация к абсолютно новой реальности, такой бросок, рывок. И поэтому это действительно особенная тема,
1: Super.
2: Особенная сфера.
1: Окей. Okay. Можно тут сразу вот от теории к практике?
2: Давай.
1: Чтобы мне, получается, вот на моем примере, если я хочу прожить опыт международной компании,
2: да.
1: То есть мне нужно создать какой-то прецедент, какой-то случай, да. Очень маленький, небольшой да. Поначалу, чтобы просто зарегистрировать да. Небольшой да. Опыт, верно?
2: Да. Создать такой пиксель. Из нового мира, да, воплотить. Или, похоже, еще загарпунить нужно эту реальность. То есть нужно взять, там закрепиться,
1: да.
2: И потом себя к ней подтянуть.
1: Окей.
2: Да. И это значит, что нужно создать какое-то значимое событие, которое твой мозг уже не сможет игнорировать как случайно.
1: Супер. Можно я сейчас тут прервусь на практику? Вот сейчас прям остановите это видео и выпишите для себя, какой для вас опыт, а вы знаете, какой вы хотите новый опыт прожить, вы хотите прожить, и, соответственно, напишите, что, какое простое одно действие, какой простой опыт вы можете сделать в реальной жизни, чтобы зарегистрировать новый опыт. И это и будет переходом на новый уровень. Давайте прямо сейчас это сделайте, да. Это реально очень круто.
2: Да, по факту, когда мы говорим там о выходе на новый уровень, о развитии, о трансформациях, есть очень много разной такой шелухи, такой метафизической, эзотерической, философской, духовно-психологической.
1: Угу.
2: А я не говорю, что все там духовно-психологическое – это ерунда, ни в коем случае. Я лишь говорю о том, что люди очень усложняют понятие трансформации, мистифицируют его.
1: Угу.
2: Хотя на самом деле, если мы свернем все до чего-то одного – то это будет опыт. То есть это будет конкретный опыт, который нам самим нужно создать. Но тот опыт, в который мы бы не пошли по умолчанию. То есть по умолчанию мы бы игнорировали его.
1: Mm-hmm.
2: Но из-за того, что мы хотим на новый уровень, мы как раз и создаем этот опыт. И то, что я вот там в своем мастер-майнде когда-то делал, вот, ну вот с людьми, когда я работаю, по факту я как какой-то, наверное, даже сложно сказать, как химик, я подбираю вот как реагент-катализатор, то есть я подбираю вот тот именно опыт, прописываю, знаешь, вот тебе такой опыт надо прожить, Тебе надо, например, прожить опыт там найма сотрудника-профессионала. Ну, это я не тебе конкретно.
1: Да, я понял. Пример.
2: Пример, да. Потому что я понимаю, что у человека такого опыта нет. Если он его проживет, все, он уже не сможет его игнорировать. А тебе надо из интернета клиентов первых привлечь. А тебе надо один раз там, ты бы сказал, там, сделать там 20 рилсов и попробовать заработать деньги там на этой аудитории и сравнить с тем, как ты это зарабатываешь обычно. Когда мы вот получаем этот значимый опыт, который, где результат дается легче, проще, интереснее, масштабнее, системнее, ну, лучше, да, по каким-то критериям, то мозг, он как статистическая машина работает, он сравнивает то, как он привык, с тем, как теперь получилось, и если этот опыт значимый, он говорит, ну, поехали теперь вот так.
1: Угу.
2: Ты должен сначала себя спросить, окей, хорошо, я хочу на новый уровень. А кто уже на новом уровне? Могу назвать имена? Если я могу назвать имена конкретно, это Петя там, Витя, Миша, Наташа, супер. Значит, мозг тогда твой говорит, ага, я понял, хозяин, хорошо. То есть ты хочешь, как у них, да?
1: Угу.
2: И ему сразу все становится понятно.
1: О, супер.
2: Ему становится гораздо более понятно, чем просто хотение на какой-то непонятный новый уровень.
1: То есть важно сфокусировать свое внимание на каком-то конкретном примере, который уже вот достиг того, что ты хочешь.
2: И дальше.
1: Да.
2: Принять решение, напитаться их реальностью. То есть надо прям физически там оказаться.
1: Да. Второй этап. Все, я это исследовал, я это понял. И теперь я что с этим начинаю делать?
2: Ну, а дальше нужно подобрать, собственно, комбинацию, ну, действий, да, точнее, даже не действий, а опыта. То есть, по факту, трансформация произойдет тогда, когда будет пройдена точка невозврата. А точка невозврата – это вот этот вот значимый успех, ну, как у тебя с консультациями, с репостом, да, и так далее. То есть, вот этот вот, будет прожит этот конкретный опыт.
1: Угу.
2: И здесь самое сложное – понять, какой опыт меня реально трансформирует. Потому что далеко не каждый опыт трансформирует. Ты можешь чем-то заниматься, но ты на это особо никак не будешь реагировать. Либо у тебя это не получится, и ты сольешься. Либо это получится, но и чего.
1: Вот тут я для наглядности хочу привести пример. Когда мы были на обучении у тебя, прикольно, ты приводил пример, ты говорил поднять руки в зале тем, допустим, кому аномальным событием... Кстати, вот давай про этот термин немножко раскроем, да? Аномальное событие, я сейчас можно немножко на своем языке, что это какой-то опыт, который ранее был заблокирован для вас. То есть для кого аномальным событием будет работать онлайн? И я смотрю, руки люди поднимают. Я смотрю, я думаю, так как, типа, это же понятно, типа, я же, ну, как это. И я смотрю, думаю, нифига, для них это реально аномальное событие. Потом ты сказал, а для кого будет аномальным событием начать работать офлайн, в жизни что-то предоставлять? Я такой, для меня. И я такой смотрю, и так немного тоже людей подняли руки. И ты, по-моему, так несколько, 5-6 вопросов задал, и я тогда увидел об людей, что, оказывается, аномальные события, они у всех разные.
2: Да.
1: И вот это прикольно.
2: Чудо для тебя,
1: да,
2: может быть абсолютной нормой для меня. Тут надо все-таки привести эту фразу замечательную от Кастанеды, который mm-hmm. говорил, да, что чтобы стать магом, ты должен разрушить или остановить мир. А чтобы остановить мир, ты должен увидеть чудо. Если убрать вот мистику с этой фразы, то чтобы управлять своей реальностью, чтобы построить новую реальность, ты должен подвергнуть сомнению свои представления о мире, как этот мир работает. А чтобы это сделать, надо увидеть ту аномалию, по факту, которую твои текущие представления не допускают.
1: Mm-hmm.
2: Вот это чудо для этого нужно.
1: Okay.
2: И в этом смысле это и есть этот аномальный трансформирующий прецедент или событие, или опыт. Ты правильно важный тезис сказал, то, что там тебя трансформировали, то ли то, что трансформирует сейчас наших зрителей, и это будет реально прям разнос. Это будет абсолютная норма для других зрителей. То есть нам не надо искать лепреконцев с фаерболами, то есть или какой-то магии. То есть для кого-то это просто первые деньги, заработанные нанятым сотрудником для меня, например.
1: Да.
2: Офигеть. Так что бывает? То есть другие люди могут для меня зарабатывать деньги, а я при этом, что, не бегаю? Ну, класс. А для кого-то это деньги, заработанные с интернета. А кого-то это деньги, заработанные в другой стране, на другом языке, в другой валюте. Для кого-то это деньги, заработанные с более высоким чеком. Да? А для кого-то это системно повторяемые ежемесячно зарабатываемые деньги, которые я когда-то организовал. Это я сейчас вокруг денег только да. говорю. Хотя на самом деле это же можно применить и не только к деньгам, а к чему угодно. Угу. Любому значимому да. для себя результату.
1: Можно тут зафиксируем практикой. В принципе, она до этого была сказана, но я еще раз просто хочу зафиксировать, чтобы вызвать максимальную трансформацию у вас. А, реально, запишите для себя, что для вас является аномальным событием в ближайшее время. То есть, что вы должны...
2: если бы произошло, то это был бы космос.
1: Да. Вот напишите прям для себя и попробуйте выписать оттуда сразу, какое микродействие позволит вам прожить этот опыт. Не надо сразу, вот, допустим, в моем случае, я вот хочу международный опыт прожить. Не надо сразу открывать здесь компанию, да, допустим, начинать с этого. Может быть, мне нужно просто сейчас найти одного клиента на, допустим, английском языке и сделать с ним какую-то консультацию за $100. Я не знаю.
2: Да, например.
1: Например.
2: Ну, мне кажется, за $100 твой мозг может это обесценить.
1: Ну да.
2: А вот, например, там $10,000
1: за окей.
2: На международном рынке, понимаешь, да? Особенно с незнакомой для тебя аудиторией, например. То есть, потому что, окей, я тебе сейчас приведу своего друга, который по дружбе заплатит тебе $100, да?
1: Да.
2: И будет вроде доволен. Ну, твой же мозг не идиот, он сразу такой, ну, понятно, как бы, типа, не считается.
1: А, окей. То есть, действительно такой, можно сказать, трушный опыт нужно, чтобы твой мозг не смог этому найти оправдание.
2: Да, тут тоже важно не усложнять. То есть даже окей. если ты $100 кому-то сделаешь, но ты увидишь, какой восторг у этого человека, если он потом будет рекомендовать или обращаться еще, даже если это мой друг, это тоже будет неплохо. Тут важно не усложнять, да? То есть надо как бы двигаться туда, но какой-то опыт действительно станет таким. Ух ты, интересно. И вы не сможете это игнорировать. Но вопрос в том, что еще раз говорю, это звучит просто, но осознать, какой это опыт... Осознать, что он, во-первых, находится на стыке того, что я действительно могу сделать, то, что мне доступно, да? Потому что я сейчас скажу, давай-ка ты быстро запрограммируешь искусственный интеллект новый, да, который там будет лечить людей от рака, да? Ну, вот такой план.
1: Да.
2: Ну, как бы, ну, фиг знает. Поэтому это должно быть тебе доступно. Ты должен это суметь выполнить. Это то, что по умолчанию как раз, ты об этом даже не задумываешься, или ты бы этого не делал. При этом это можно сделать за сравнительно быстрый срок, да, и при этом это будет иметь вот эту значимость.
1: О, супер критерий.
2: Да, и что важно, в одного сложно это придумать. Но следующий лайфхак, что это очень легко придумать в группе. И поэтому такую популярность набирают мастермайнды, форумы, различные вот предпринимательские тусовки. Потому что если ты находишься среди... такого хорошего уровня предпринимателей, например, единомышленников, часть находится на твоем, часть выше и так далее, они видят неэмоционально тебя со стороны. И вот эти все бревна в глазу, все слепые зоны им становятся очевидны. Не потому, что они какие-то гении, а просто потому, что у них нет эмоциональной привязанности к твоей ситуации.
1: Какого-то заряда, грубо говоря.
2: Да, у них нету заряда. Они не защищают ту конструкцию, которую там ты создавал.
1: А что такое конструкция? Можешь дать понятное и простое определение?
2: Ну, конструкция...
1: Это твой же термин, да, такой, по сути?
2: Нет, ну, конструкция — это... Вот есть же конструкторы.
1: Ну, да.
2: Это набор элементов в определенной взаимосвязи.
1: Не, ну, в контексте того, что ты говоришь, конструктор, что ты имеешь в виду? То есть ты говоришь, вот у тебя есть какие-то свои внутри конструкции.
2: А, вот. Ну, я говорю слово обычно «эго-конструкция».
1: Да.
2: Но это будет другая тема.
1: Окей.
2: Я предлагаю ее пока. Ну, про эго точно надо поговорить.
1: Окей.
2: И про эго-конструкции стопудово, потому что мы потом... Скажем, вот так делай.
1: А может быть, уже это и начнем?
2: А раз... потом мы скажем, а что этому может помешать? И ответ будет эго-конструкция. Доведем мысль до конца. Как раз для того, чтобы их преодолеть, все вот эти заплеты твоего ума, который не способен увидеть под носом простое действие, ты должен услышать тех, кто видит. А это группа. И следующий важный шаг – это сформировать себе группу единомышленников. Найти друзей, впилиться в какой-нибудь мастермайнд или на какое-нибудь обучение и так далее, и так далее. Но важно, должна быть группа тех людей, которые не зависят от тебя финансово, у которых нету интересов, да, они не хотят на тебе заработать денег или наоборот, там, защитить и так далее. Они за тебя, то есть они к тебе позитивно настроены, при этом они не боятся сказать тебе правду в лоб, и ты их услышишь, и они еще обладают авторитетом. И вот эта комбинация факторов, особенно если это будет не отдельно взятое мнение одного человека, а хотя бы там 10 людей с разным опытом, способность группы всегда выше, чем способность человека, ну, отдельно взятого индивида, да? Поэтому вероятность того, что они увидят тебе вот этот опыт, который станет для тебя точкой невозврата, если вы поставите себе такую задачу, типа, давайте, ребята, обсудим, Вот что должно быть следующим шагом, условно, для меня? Что я должен прожить, чтобы это стало точкой невозврата? Давайте поштурмим. Чтобы я с этим справился, чтобы это давало мне такую значимость, поможем, во-первых, увидеть это, сформулировать и разложить туда промежуточные шаги. И как-то накидаем каких-то ресурсов. Вот супер. Простое упражнение.
1: Супер.
2: И будут звучать эти шаги.
1: Угу.
2: И тут как раз мы столкнемся с тем, что может этому помешать. Группа тебе скажет, но ты не услышишь.
1: Щит. Эго-щит.
2: Да. Эго-щит.
1: Эго-щит.
2: Эго-щит.
1: Да.
2: Shit happens. Ну вот. А потому что так это реально работает.
1: Да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимрынцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй 3 десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: К сожалению, мы должны считаться с реальностью, и мы должны считаться с законами этой реальности. Закон этой реальности достаточно суровый. Первый закон, который я хотел бы вам сказать, и который является в основе любых переговоров, это то, что миром правит сила. Вы можете здесь со мной поспорить, сказать, что миром правят законы, миром правит мораль, общественные нормы, религии и так далее, и так далее. Да, это звучит правильно, но на самом деле миром правит сила. И тому есть множество примеров, когда сильные страны могут себе позволить делать то, что не могут себе позволить слабые страны. Хотя вроде бы есть ООН, есть общие законы и правила международные, но сильным странам дозволено больше, чем слабым. Если вы хотите быть успешными в этой жизни, то я думаю, в ваших интересах себе это усвоить, что миром правит сила. Если миром правит сила, то у кого сила и как ее можно приобрести? И здесь я хотел бы вам открыть как раз-таки те 7 секретов, которыми неосознанно пользуются сильные мира сего, политики, миллиардеры и знаменитости. Сила у того, кто меньше всего заинтересован в результате, кто довольствуется малым. А малым, как правило, обычно довольствуются те люди, которые преданы какой-то идее, которые, в принципе, счастливы, им много не надо, и они довольствуются тем, что есть. Таких людей обычно на переговорах прогнуть невозможно, потому что они знают четко, что хотят, и они никогда не прогнутся. Второе, у кого есть сила? Сила у того, на чьей стороне больше ресурсов в виде власти, славы, денег. Это еще Наполеон сказал, Бог всегда на стороне больших батальонов. Третий источник силы, на чьей стороне сила? У того, на кого работает время. Понятно, что сила у молодого, нежели у старого. Потому что у старого человека время работает против него, у молодого человека время работает на него. И очень даже легко предсказать, кто больших высот достигнет. Четвертый источник силы. У кого сила в переговорах? У того, на кого работают обстоятельства. Я в жизни очень часто замечал такую ситуацию, когда на человека работают обстоятельства, и ему легче продавливать своего оппонента. Пятый источник силы – это то, на кого работает место. Место определяет силу тоже. Приведу пример. Когда вы делаете какой-то бизнес, у вас это получается, и вы делаете, условно, в Соединенных Штатах, то ваш бизнес может оцениваться в миллиарды, а ровно такой же бизнес, абсолютно идентичный, ну, например, в Казахстане, будет оцениваться там в 10 миллионов долларов или в 20 миллионов долларов. Тоже прямо показатель. Сила у того, кто находится в правильном месте. Шестой источник силы – сила у того, у кого есть альтернатива или у кого есть свобода выбора. Вспомните свои ситуации в жизни, когда у вас не было выбора. Вы чувствовали себя сильным? Ну и седьмой источник силы – сила у того, кто находится в безопасности. Потому что если вы находитесь под риском, то вам, честно говоря, не до капризов. Вам приходится действовать по обстоятельствам, и вы реагируете на обстоятельства. То есть не вы диктуете то, чем вам заниматься, а обстоятельства диктуют вам то, чем заниматься. Поэтому седьмой источник силы – это безопасность. Большинство людей, когда им говорят про эффективные переговоры, они почему-то вспоминают про техники переговоров, про то, как себя вести на переговорах, о чем говорить, как держать себя, поза, когда приходить, раньше, позже, рукопожатие, осанка и так далее, и так далее. Я вам скажу, не парьтесь. Это все мелочи, это все косметика, которая ни в коем случае не увеличивает вашу силу. Я много раз видел ситуацию, когда миллиардер приходил в драных шлепанцах и в шортах, а напротив него сидел бизнесмен, который хотел получить инвестиции в галстуке и в пиджаке, и миллиардер делал все, что хотел. И тот послушно выполнял его прихоти. Поэтому забудьте про техники. Вы больше запутаетесь, если вы будете знать основу переговоров, а основа переговоров – это то четкое понимание, кто выигрывает на переговорах и что является источником этой силы. Если вы будете знать это, то вам, в принципе, больше ничего не надо знать о переговорах.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мужество. Без него нельзя жить полноценной жизнью. Все стоящее в жизни можно получить только после хотя бы одного момента смелости. И если вы не готовы рисковать, вы потеряете шанс. Если у вас нет мужества противостоять своим вызовам, вы никогда не преодолеете свои проблемы и останетесь лишь тенью человека, которым могли бы быть. Требуется мужество, чтобы быть самим собой в мире, который ожидает, что вы будете такими, как все. Требуется мужество, чтобы идти за своими мечтами, когда большинство людей ищут безопасности и комфорта. Требуется мужество, чтобы встать, когда жизнь сбивает вас с ног. Требуется мужество, чтобы продолжать идти, когда ваша жизнь разваливается. Требуется мужество, чтобы двигаться дальше после того, как ваша душа была раздавлена. Требуется мужество, чтобы верить, что все получится, даже когда нет никаких признаков, что это случится. Вы должны иметь веру. Требуется мужество, чтобы уметь сказать самому себе: «Я буду продолжать». Вы должны копать глубоко и найти это мужество. Вы должны продолжать идти. И все обязательно наладится. Если у вас нет мужества встать в тот момент, когда это имеет значение, этот момент пройдет мимо вас. Если вы съеживаетесь или бежите от проблем своей жизни, вы никогда не проживете свою жизнь до ее максимального потенциала. Все стоящее в жизни можно получить только после минуты мужества. Требуется мужество, чтобы быть честным в мире, полном лжи и обмана. Требуется мужество, чтобы отстаивать то, что правильно, особенно когда это означает, что вы потеряете некоторых друзей или придете к финансовым трудностям. Требуется мужество, чтобы думать самостоятельно в этот век пропаганды, когда все хотят сказать вам, что, по их мнению, лучше для вас. У вас есть собственный разум. Будьте достаточно смелы, чтобы использовать его. Нельсон Мандела однажды сказал: «Я узнал, что мужество – это не отсутствие страха, а триумф над ним. Храбрый человек – это не тот, кто не чувствует страха, а тот, кто побеждает этот страх». И это действительно так. Чтобы жить большой жизнью, нужно мужество. Пусть мужество никогда не покидает вас, друзья. Живите честно и смело.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Работа частного образовательного учреждения «Гулливер» в Махачкале приостановлена по решению суда. Школа вела образовательную деятельность без обязательно санитарно-эпидемиологического заключения, создавая угрозу здоровью учащимся. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Дагестану. Возобновить работу «Гулливер» сможет только после устранения всех нарушений и получения санитарно-эпидемиологического заключения. Ну и грузооборот Махачкалинского морского торгового порта с начала года составил около 2 миллионов тонн, на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост обеспечен перевалкой наливных грузов до 1 миллиона тонн и увеличением экспорта зерна более чем в 3 раза, до 260 тысяч тонн. В текущем году порт планирует увеличить перевалку на 25%. Порт является, напомню, что единственным незамерзающим глубоководным портом России на Каспии. Ну и Каспийский городской суд удовлетворил исковое заявление администрации города Каспийска, запретив местному жителю осуществлять предпринимательскую деятельность до момента его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Как установлено судом, ответчик вел коммерческую деятельность в местном павильоне без необходимой регистрации. Ранее в отношении него уже составлялся протокол об административном правонарушении. Однако, несмотря на предыдущее привлечение к ответственности, последующая выездная проверка подтвердила, что гражданин продолжит свою незаконную предпринимательскую деятельность. Из-за чего представленные материалы дела суд сейчас признал требования администрации обоснованными. Жители России смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа. Об этом рассказали в московском планетарии. Там уточнили, что лучшее время для наблюдения с полуночи до рассвета. Максимум ожидается в 5 утра, когда в зените будет пролетать до 100 метеоров в час. Скорость Персеиды составит около 60 км в час. Ну и практика студентов на реальных строительных объектах должна стать основой подготовки специалистов для отрасли. Об этом заявила замглавы Миноборнауки Ольга Петрова. Ее слова передает «Парламентская газета». По ее словам, уже со второго курса студенты могут работать на конкретных стройках и сразу применять полученные знания на практике. Ну а телефонные мошенники начали убеждать россиян срочно обновить сим-карту, чтобы получить доступ к их банковским счетам. Об этом пишет РИА Новости. Сначала злоумышленники выманивают код, который позволяет войти в мобильный банк и списывают небольшую сумму. Затем жертве звонит другой мошенник, представляется сотрудником ФСБ и предлагает перевести оставшиеся деньги на так называемый безопасный счет. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте.

0: Диалог.фм.ру. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог.фм. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Полное официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Рукопожатие является традиционной формой приветствия в деловой среде. Привычным является легкое, иногда даже вялое рукопожатие, которым обычно начинается и заканчивается встреча. Если вы часто гость в компании, приветствуйте только тех, с кем непосредственно работаете. Нет необходимости здороваться за руку со всеми сотрудниками, находящимися в офисе. Продолжительный зрительный контакт не приветствуется, поскольку может привести собеседника в замешательство. Объятия и поцелуи возможны только между близкими друзьями и родственниками. Физических прикосновений в целом стоит избегать. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. В некоторых деловых или социальных ситуациях, носящих формальный характер, процедура представления может по-прежнему выстраиваться в соответствии с определенным протоколом. Например, более молодой человек должен быть представлен более старшему по возрасту. Обладатель низкого ранга или положения должен быть представлен обладателю более высокого ранга. Если вам нужно представить друг другу людей, близких по возрасту и положению, представьте того, с кем вы ближе знакомы другому человеку. Данный протокол отражает некоторые правила, сложившиеся в рамках своего рода кодекса поведения, принятого в британском высшем классе. Принадлежность к более высокому социальному слою по-прежнему является важной в этом обществе. Во время первой встречи британцы могут показаться несколько сдержанными и даже формальными.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы замечали, что нам, современным людям, лень читать книги? Вроде как берешь в руки, приступаешь к чтению, но внимание быстро пропадает, начинаешь отвлекаться и зевать. Да и вообще, люди 21 века не могут долго сконцентрироваться ни на одном деле, будь то медитация или занятия в университете. Почему так происходит и кто сделал нас такими нетерпеливыми? Всему виной клиповое мышление. Что такое клиповое мышление? Это потребность видеть мир через ряды коротких, ярких образов, клипов. Истории в Инстаграм, современные фильмы, сериалы, реклама, музыкальные клипы, ну и, наконец, видео на Ютубе. Все эти вещи формируют клиповое мышление, когда мы не можем сконцентрироваться на чем-то одном больше пары минут. Мы чувствуем зуд срочно проверить новости ВКонтакте, переключить вкладку на браузере или осмотреться вокруг в поисках яркого информационного стимула. Заметьте, современные фильмы и мультфильмы создаются только для клипового зрителя. Сцены в них идут маленькими блоками, часто сменяя друг друга без всякой логической связи. Пресса наполняется короткими текстами, а телевидение показывает новости, которые не связаны между собой. Например, где-то взорвалась бомба, а следующим кадром нам рассказывают о расставании голливудской пары, после чего сразу переключают на рекламу подгузников для детей. В результате человек, не осмыслив одну тему, переходит к потреблению другой, и этот процесс постоянно ускоряется. Но вот что хуже всего. Исследователи выяснили, что клиповое мышление делает людей внушаемыми. Из-за него мы банально не можем отличить истину от лжи. Сознание как бы дробится, и нами становится все легче манипулировать. Снижается способность к анализу, ведь любая информация не задерживается и быстро сменяется новой. Но и это не все. Человек теряет способность к эмпатии, мы перестаем понимать друг друга. Страдания других уже не кажутся нам такими понятными. Так как бороться с этим клиповым мышлением и уберечь себя от этих ужасов? Ведь такими темпами мы все скоро превратимся в зомби. Первое. Чтение художественной литературы. Да, друзья, не посты ВКонтакте, не статьи в интернете и даже не научпоп, а длинные тексты художественной литературы. Посоветую нескольких любимых авторов. Герман Гессе, Виктор Гюго, Толстой, Платон, Гераклит и так далее. Найдите литературу на свой вкус. Второе. Дни отдыха от информации. Это когда вы полностью выключаете все социальные сети, фильмы, сериалы и просто находитесь наедине с собой. Каждый человек нуждается в такой информационной разгрузке хотя бы раз в две недели. Советую проводить такие дни на природе. Третье. Смотрите старые фильмы. В них гораздо больше длинных диалогов, они не так насыщены образами, в них больше смысла и они гораздо более глубоки. Начните с фильма «Судьба человека» и попробуйте сравнить с современными фильмами о войне. Четвертое. Писать текст. Пишите, например, личный дневник. Начните с нескольких предложений в день и увеличивайте количество текста с каждой неделей. Это упражнение развивает системное сознание, формирует мозаичное мышление взамен хаотичному, беспорядочному потоку мыслей, к которому нас приучают. Пятое. Медитация. Поверьте, 10 минут в день, потраченные на медитацию, того стоят. Изначально эта практика дается не всем, но упорный труд всегда приносит свои плоды. Судьба вашего сознания, как и сознание ваших детей, формируется сейчас. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В глубине леса жил старый колдун. Многие говорили, что он умеет насылать на людей несчастье или, наоборот, привораживать счастье. Крестьяне его боялись, но в крайней нужде обращались за помощью. Такая крайняя нужда привела к колдуну одного крестьянина. Колдун хмуро спросил: «Чего пришел?» Крестьянин поклонился и испуганно попросил: «Помоги, отведи от меня несчастье». «Хорошо, иди за мной». Пошел крестьянин за колдуном, не чуя ног от страха. Колдун завел его в лесную чащу и пропал. Целый день крестьянин блуждал в лесу и лишь к вечеру выбрался на поле. Увидев небо золотое от заката, рассмеялся от радости, что жив. «Эх, руки-ноги у меня целы, значит, выберусь из нужды, новый дом построю», — сказал он сам себе и побежал в деревню. Смотрит, а навстречу идет колдун. Обмер крестьянин, а колдун улыбнулся и сказал: «Надеюсь, ты понял, что в любом несчастье судьба всегда оставляет дверцу для выхода. Нужно только искать эту дверцу так же настойчиво, как ты сегодня искал выход из лесной чащи».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней, и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абда абдал дешлис хуни жавап бедадли, дура абдал сайри. Если ответишь дурости дурака, ты тоже дурак. Абда абдал дешлис хуни жавап бедадли, дура абдал сайри.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока являются пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном. Личный коуч.
2: Какой ресурс для компании самый главный в нашем стремительно меняющемся мире? Не капитал, не нефть, даже не биткоин, как на полном серьезе утверждают криптоаналитики. Если хотите преуспеть в бизнесе, вам нужно покупать не биткоины, а таланты. Талантливый ум – источник всех благ, что нас окружают. Талантливые сотрудники видят новые решения и ищут там, где никто не подумал посмотреть. Посредственности же растрачивают и то, что было нажито. И все-таки год за годом HR-менеджеры слишком небрежно подходят к найму самых талантливых сотрудников. Иногда потому, что слишком верят первому впечатлению. Иногда потому, что не верят первому впечатлению. Часто потому, что следуют стереотипам. Разглядеть талант бывает непросто.
3: IQ 140? Мы вам перезвоним.
2: Умные люди должны зарабатывать больше, не так ли? В самом деле, психологи вычислили, что каждый дополнительный балл IQ прибавляет в зарплате около 5%. Дальше, однако, начинаются нюансы. Выдающиеся врачи или шахматисты не всегда обладают высочайшим IQ. Далеко не все блестящие интеллектуалы становятся главами корпораций. И только для одной категории людей высокий IQ оказывается по-настоящему значимой переменой. Это изобретатели. Если вашему заводу нужен свой Эдисон, обратите на IQ в резюме особое внимание. Жизненный успех зависит не от наличия способностей, а от того, как мы ими распоряжаемся. Исключительные способности к рисованию должны подкрепляться пониманием основ рисунка, знанием анатомии, наблюдательностью, еще терпением. Немного амбициозности тоже не помешает, но тут надо соблюдать пропорции. Словом, рецепт успеха состоит из множества ингредиентов. Важно, кого именно и на какую должность нанимаешь. Для рядового сотрудника в отдел продаж устойчивой компании IQ может иметь не такое решающее значение, как для молодого участника прорывного стартапа. А еще, желая непременно заполучить в команду суперумницу, спросите себя: не переплачиваете ли вы за его ум? Существует проклятие победителя. Участие в торгах заставляет повышать ставку, пока цена не станет совсем неоправданной. Есть риск заплатить куда больше, чем заработает для компании этот сотрудник.
3: Лишь бы человек был хороший. Большая пятерка и ее недостатки.
2: А что насчет характера? Талантливые люди порой неуживчивы. Стив Джобс славился сложным нравом. А если таких Джобсов в компании 100 человек, какие качества стоит иметь в виду, какие поощрять, а с какими смириться? Начнем с теории большой пятерки. Вы наверняка про нее слышали. В большую пятерку входят 5 ключевых черт личности. Экстраверсия, или степень открытости людям. Доброжелательность. Добросовестность. Открытость опыту. Невротизм. Что из этого сделает вас лучшим сотрудником? Судя по разным исследованиям, важно быть добросовестным экстравертом. Такие люди зарабатывают больше, чем менее ответственные и более замкнутые коллеги. А вот доброжелательность, напротив, коррелирует с более низкими заработками. Не потому ли, что доброжелательные люди уступчивее? Впрочем, с добросовестностью не все так гладко. Максимально добросовестные сотрудники не всегда самые способные. Они, как правило, не слишком хорошо работают в команде. Они в самом деле зарабатывают побольше, однако богачами не становятся. Психологи давно заметили, что с крупными заработками коррелируют когнитивные навыки, а не личные качества. Совет Коуэна и Гросса. Цените в сотрудниках не столько добросовестность, сколько выносливость. Умение долго не сходить с дистанции очень важно, особенно если у вашей компании грандиозные планы. С большой пятеркой есть еще одна проблема. Откуда мы знаем, в какой степени кандидат на должность обладает некими свойствами? Он сам об этом сказал или мы заметили по его поведению? Люди умеют притворяться. Кто согласится признать себя закоренелым невротиком? Чтобы понять, каковы сотрудники на самом деле, нужно наблюдать за ними очень и очень долго. Поэтому обратим внимание на свойства, которые не входят в большую пятерку, однако важнее каждой из ее составляющих. Это этичность. Цените тех, кто дорожит нормами морали. В решающие моменты именно это окажется самым важным.
3: Раскидываем сети или зовем рыбаков?
2: Поймать золотую рыбку в озере, где кроме нее водятся караси, пескари, окуни и прочая живность, можно двумя путями. Раскинуть рыболовную сеть как можно шире или рассадить по берегам как можно больше рыбаков с удочками. Первый способ хорош системностью. Именно так в СССР искали талантливых спортсменов. В каждом городе была спортивная школа, куда ходили все сколько-нибудь интересующиеся спортом дети. Спорт был социальным лифтом. Так отбирались лучшие из лучших. Словом, это отличный способ, если у вас есть возможность построить сеть из 1000 школ, и при этом вы заинтересованы в конкретном, легко измеряемом навыке. Но в этом и его недостаток. Поэтому в наши дни популярны рыбаки с удочками. Скаутинг или точечный поиск талантов. В отличие от традиционного найма, это своего рода разведка, обнаружение людей, которые пока, может быть, и не ищут работу, но обладают ценными для компании качествами. Это тоже хороший способ рекрутинга, особенно если конкуренты уже повылавливали большую часть золотых рыбок, но вы точно знаете, что в глубинах озера осталась еще парочка. Хороших скаутов найти непросто. Они должны быть обаятельными, убедительными, привлекать к себе внимание потенциальных звезд. Кстати, сами они не обязательно должны быть бывшими звездами. Хорошо, если скаут владеет разными методами поиска, заглядывает под разные камни. Ведь само понятие таланта усложняется. Современный мир требует комплексных, неочевидных навыков.
3: Вдохновляйте.
2: Мало найти талантливых людей. Надо вдохновить их на дальнейшие свершения. Талантливые люди энергичны. Они хотят внимания и, как правило, его заслуживают. Поддерживайте в них амбициозность. И будьте амбициозны сами. Личный

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Дагбары называли Великой Кавказской стеной? Она включала несколько десятков фортов и многочисленные башни. Эта оборонительная линия была построена в конце 560-х, в начале 570-х годов и служила для охраны стратегических путей, соединяющих Северный Кавказ и Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Передней Азией. Дагбары в переводе с тюркского и персидского – «горная стена». Дагбары является составной частью Дербентского оборонительного комплекса и тянувшаяся в горы от юго-западной башни Дербентской цитадели Нарын-Кала до вершины хребта Карасырт близ Хучни в горном Табасаране. Бытовали неправдоподобные легенды, что Дагбары была построена Искандером Зулькарнейном, Александром Македонским, и проходила по хребтам Кавказа от Каспия до Черного моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Потребитель так устроен, что любой человек очень тяжело принимает решение. Вообще главное, за что мы бьемся, чтобы он принял решение купить. Как только он принял решение, ему можно там столько напихать. Почему все допы на машину продают? Потому что все, решение принято, машину берем. Так вот, как только человек принял решение, а тем более оплатил, он настолько уверен в своем решении, так его защищает, что он попадает в ментальную ловушку, что он сам себя убеждает, что он доволен покупкой. Есть такие позитивные покупатели. Они ходят и всем рассказывают, как он доволен, как он классно сделал, что купил. Вообще сумасшедшие адвокаты бренда, вот эти первые купившие. Они всем рассказывают, почему они сделали такой классный выбор. Они защищают свой выбор перед друзьями. Это вот так работает. Мы сами начинаем защищать свой выбор и убеждать себя, что это была хорошая покупка. Самое забавное в мире продаж, когда манипуляция приобретает настолько изящно фантастическую вещь, что становится ценностью, которую люди и покупают. Я все время привожу пример этой же сумки. Вот есть сумка из кожи обычной, и стоит там, ловит он, не знаю, 2000 долларов, 3, я не знаю. А есть такая же сумка, но из крокодиловой кожи, и она стоит 15. Крокодилы не в большом дефиците на земле. То есть, как бы, крокодиловая кожа ничего не стоит. И в чем ценность этой сумки? Только в одном все знают, что она стоит 15. Никакой другой ценности нет. Ты платишь 15 вместо 3 только потому, что все знают, что это 15 вместо 3. Манипуляция? Да, но все балдеют от этой манипуляции. Все только эту манипуляцию и покупают. Но вы все знаете, что ты покупаешь только ради одного, потому что цена и является ценностью. Это обман? Конечно. В этой сумке нет ценности на 15 тысяч. Потребитель нерационально

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Работа частного образовательного учреждения «Гулливер» в Махачкале приостановлена по решению суда. Школа вела образовательную деятельность без обязательно санитарно-эпидемиологического заключения, создавая угрозу здоровью учащимся, об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Дагестану. Возобновить работу «Гулливер» сможет только после устранения всех нарушений и получения санитарно-эпидемиологического заключения. Но и грузооборот Махачкалинского морского торгового порта с начала года составил около 2 миллионов тонн, на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост обеспечен перевалкой наливных грузов до 1 миллиона тонн и увеличением экспорта зерна более чем в 3 раза, до 260 тысяч тонн. В текущем году порт планирует увеличить перевалку на 25%. Порт является, напомню, что единственным незамерзающим глубоководным портом России на Каспии. Ну и Каспийский городской суд удовлетворил исковое заявление администрации города Каспийска, запретив местному жителю осуществлять предпринимательскую деятельность до момента его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Как установлено судом, ответчик вел коммерческую деятельность в местном павильоне без необходимой регистрации. Ранее в отношении него уже составлялся протокол об административном правонарушении. Однако, несмотря на предыдущее привлечение к ответственности, последующая выездная проверка подтвердила, что гражданин продолжит свою незаконную предпринимательскую деятельность. Из-за чего представленные материалы дела суд сейчас признал требования администрации обоснованными. Жители России смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа. Об этом рассказали в московском планетарии. Там уточнили, что лучшее время для наблюдения с полуночи до рассвета. Максимум ожидается в 5 утра, когда в зените будет пролетать до 100 метеоров в час. Скорость Персеиды составит около 60 км в час. Ну и практика студентов на реальных строительных объектах должна стать основой подготовки специалистов для отрасли. Об этом заявила замглавы Миноборнауки Ольга Петрова. Ее слова передает парламентская газета. По ее словам, уже со второго курса студенты могут работать на конкретных стройках и сразу применять полученные знания на практике. Ну а телефонные мошенники начали убеждать россиян срочно обновить сим-карту, чтобы получить доступ к их банковским счетам. Об этом пишет РИА Новости. Сначала злоумышленники выманивают код, который позволяет войти в мобильный банк и списывают небольшую сумму. Затем жертве звонит другой мошенник, представляется сотрудником ФСБ и предлагает перевести оставшиеся деньги на так называемый безопасный счет. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: А вечером?
1: После работы.
0: А вечером кто в пути?
1: А вечером?
0: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
2: Уважаемые дамы и господа, добрый вечер. Это программа «Вечерний сеанс» на волнах радиостанции «Диалог-ФМ». Мы часто задаемся вопросами, которые требуют не только логики, но и глубокого понимания себя и своего места, так сказать, в мире. Все, наверное, помнят вопросы «Кто я? Зачем я? Почему я?» Это общество знания, если школьную программу помню, 4 класс. Так вот, как справиться со стрессом, с тревогой и прочими вопросами? У нас сегодня в гостях Адам Абсаламов, это психолог. Адам, добрый вечер.
3: Всех приветствую, дорогие друзья.
2: Адам, ну, давай так сразу, знаешь, вот как психология прижилась в нашем Дагестане, учитывая ментальность нашу, знаешь, вот наши люди, они такие чуть более зажатые, скрытые, ну, не всегда идут к психологам. Как сейчас эта ситуация обстоит?
3: Ну, мое личное наблюдение, с каждым днем все больше и больше потребность в психологах, угу. Нуждаемость люди ощущают и обращаются.
2: Угу. Скажи, пожалуйста, по каким вопросам чаще всего обращаются у нас, вот, так сказать, граждане Дагестана, если вот что волнует их больше? Отношения, деньги, что не так?
3: Там? Ну, больше отношения. Больше отношения. Мужско-женские отношения, детско-родительские отношения, свои личные какие-то определенные проблемы, сложности там, достичь какой-то определенной цели своей.
2: Угу.
3: Чувствует себя там на работе, в обществе где-то неуверенно, есть какие-то определенные чувства, которые мешают достигнуть какой-то определенной цели.
2: Угу.
3: Ну, в основном такие, наверное, переживания.
2: Угу. Понятное дело. А если так брать, знаешь, вот так хит-парад вопросов, номер один, вот по отношениям ты говоришь, это какие, родительские отношения или все-таки отношения между мужем, женой или парнем?
3: Мужчиной и женщиной.
2: Ага, все понятно. И такое у нас тоже случается, да?
3: Да.
2: Скажи, пожалуйста, чаще женщина обращается или мужчина?
3: Ну, ко мне где-то, наверное, 80% женщин, 20% мужчин.
2: Ага, а вообще в целом по республике, если брать статистику, если ты в курсе, больше мужчин или женщин обращаются?
3: Женщин, конечно.
2: Женщина больше.
3: Да. Здесь больше мужчинам сложно обращаться к психологам. Почему? Потому что там, ну я же мужчина, сам должен справляться со своими проблемами. Там, проходить психолога, это значит показать свою какую-то уязвимость, слабость, признаться где-то в своих проблемах, сложностях. И мужчинам же как бы это сложно. С детства внушают, что ты мужчина, ты должен всем сам справляться.
2: Ну вот это та самая ментальность, да, о которой мы вначале говорили. Адам, все-таки, ну так, мы любим поковыряться в чужом, да, так сказать. Ну, знаешь, мы вроде не такие, но давай все-таки, да. Чаще женщины обращаются с запросом, они изменить своего мужчину хотят, и что не так там в основном?
3: Ну, такое тоже бывает, да. Пишут, допустим, мне в Инстаграм, как бы... Хочу записать на сеанс своего мужа.
2: Ага.
3: Там спрашиваю, в чем проблема там? У него есть какие-то определенные проблемы. То есть она хочет его взять, как бы вылечить, да, грубо говоря, а о себе забывает. Такое бывает часто.
2: А если мужчине это не нужно, а женщина...
3: Ну вот я сразу спрашиваю, а он сам хочет этого?
2: Угу.
3: И он говорит, нет.
2: Ага. Ну, заставьте его, да, прийти к вам. Все понятно. Так, скажи, пожалуйста, Адам, учитывая, что сейчас психология в 21 веке, в частности, она так в интернет-пространстве, в социальных сетях, она очень так популярность берет, потому что смотришь, как избежать чего-то, три фразы, которые тебе мешают жить по жизни. Вот так сидишь и думаешь иногда, как мы так раньше без психологии жили. Скажи, пожалуйста, шарлатаны есть среди психологов?
3: Ну, есть, конечно, они везде есть.
2: А как отличить вот шарлатана и психолога, у которого, знаешь, вот ну, тот психолог, который вот именно может помочь?
3: Ну, если ты, допустим, хочешь записаться к психологу, да, ты можешь спросить у него, ну, прямо задать вопрос, есть ли, ну, какое у него образование, где он учится, есть ли у него личная терапия, супервизия, ну, вот такие базовые вопросы можешь задавать.
2: А можно ли документы просить у психолога, причем, да, вот об образовании?
3: Можешь, конечно.
2: Понятное дело. Так, скажи, пожалуйста, какую ответственность несет психолог перед, так сказать, клиент, пациент или как правильно?
3: Клиент. У психологов бывают клиенты, у врачей бывают пациенты. Ну, какую ответственность несет? Например, приходит ко мне клиент, я вижу, что вот здесь такая клиническая история, а я не компетентен в этой сфере, я, естественно, знаю свои какие-то определенные ограничения. И здесь я перенаправляю психиатру, либо врачу-психотерапевту. Если я понимаю, я в этом месте компетентен, я прошел обучение, я знаю, как с этим работать, то, естественно, я с этим работаю. Если какие-то сложности вижу, то перенаправляю более опытному там, коллеге. Да?
2: Понятно. На твой взгляд, вот сейчас мы вот за, к чему этот вопрос задаю, я сейчас тебе скажу, отличие психиатрии и психологии, в чем она конкретно? Вот я прошу, психиатрия-то поможет...
3: Психолог – тот человек, который имеет высшее психологическое образование, да, такую узкую специальность.
2: Ты можешь поменять, изменить свое мышление, так правильно понимаю?
3: Да, больше с чувствами, с мышлением. А психиатр, он медицинское как бы образование и психологическое. Вот. Ну, как бы психиатр, он лечит, а психолог, ну, допустим, зубы, да, метафора такая. Психолог чистит зубы, а психиатр лечит зубы.
2: Ага, вон оно что. Скажи, пожалуйста, бывает такое, что психолог вот своим вмешательством может усугубить, так сказать, положение, так сказать, клиента и отправить к психиатру его уже, так сказать?
3: Ухудшить состояние клиента.
2: Психолог сам.
3: Знаешь, как мне понравилось сразу одному моему преподавателю, как он сказал, хуже, чем их родители, вы уже им не сделаете.
2: Ага. Вот. Кстати, про родителей. Чаще всего мы вот в социальных сетях, ну, все, наверное, сталкиваются, либо у меня почему-то такой запрос выходит в Инстаграме, сейчас мне подсказывают коллеги, что да, у всех, что в ваших травмах виноваты родители, ваших вот это родители, прощайте. Что за термин «прощайте своих родителей», за что мне их прощать?
3: Вот знаешь, правда. Я никогда не говорю, что кто-то виноват в чем-то, допустим, да, там родители виноваты. Ну, так получилось. Допустим, там ребенок рос в какой-то неблагоприятной среде, и его там воспитывали, например, мужчину там ремнем били, там как-то каким-то определенным образом. Там, например, в моем детстве меня мама ремнем била, и моего старшего брата, она свято верила, что таким образом она из нас воспитает настоящих таких мужчин. То есть спроси у нее, что ты делала, она там проявляла любовь по отношению к нам, да? Но я сейчас осознаю, что эти ситуации мою психику каким-то образом травмировали. Да, в этом есть какие-то плюсы и минусы, но в целом они как бы вызвали во мне какие-то определенные переживания, которые мне по сей день есть какие-то определенные сложности в жизни. Вот. И именно поэтому, наверное, говорят, там родители виноваты, то, что так сделали.
2: Понятное дело. Адам, ну все-таки, знаешь, вот, ну, мы же не перестаем любить своих родителей, если речь о родителей, да, зашла. Нас всех чуть-чуть так иногда, да, там по одному месту могли так или тапочкой так швырнуть, как недавно прочитал, что самый точный беспилотник – это летящая тапочка была от матери, да. Все-таки, но все-таки, знаешь, мы не перестаем любить своих родителей, но тем не менее, как бы сам термин «прощайте своих родителей» – это как-то, ну вот, грубо звучит, на мой взгляд, нет?
3: Я тоже так считаю. Почему? Потому что, например, есть дети, которые испытывали очень какие-то, ну, сложные были отношения с родителями с самого детства, родители как-то себя вели, ну, так скажем, проявляли какое-то физическое, эмоциональное, психологическое насилие, и теперь ты такому человеку в возрастном возрасте скажешь, ты должен простить своего родителя, но как ему простить, если у него есть внутри много таких переживаний, которые ему мешают жить, но прощение, оно таким простым образом не выглядит. Для того, чтобы простить, нужно сначала освободиться от всех тех переживаний, от всей той боли, которая была вызвана кем-то другим человеком. Потом только у тебя есть выбор, прощать человека или нет.
2: Все-таки, на мой взгляд, знаешь, Адам, у нас точка зрения с тобой совпадает по поводу того, что ты сказал, да, на самом деле это грубо звучит. Второй момент, как бы, все-таки причины же тоже, наверное, наших родителей были, да, ну, вот, сам понимаешь, да, уже другая страна, иногда сидел, ну, разруха была как, какой-то степени, и, как бы, знаешь, причина тоже была иногда, как бы, этому всему, ну, тем не менее, выросли живы-здоровы и имеем возможность пойти, так сказать, к психологам. Так, а бывают религиозные психологи?
3: Да.
2: Ага. А это как вообще? Объясни, пожалуйста, я просто термин
3: вычитал в интернете. Они больше знают религию, больше как бы изучают, и плюс психологию тоже изучают.
2: В чем отличие гражданской психологии, вот религиозной, если брать?
3: Знаешь, гражданская психология, ну, обычная, да, вот психология, например, вот в моей сфере, я не лезу в ценности человека, в принципе человека. То есть, да, я не лезу, это его ценности, его принципы. Вот, и если, допустим...
2: Извини, пожалуйста, что подразумевается под словом «ценности» вот на примере?
3: Допустим, смотри, человек совершил какой-то грех. Религиозный психолог может там указать, к примеру, да, вот ты сделал такой грех, тебе надо пойти покаяться, тебе надо вот там то сделать. Но это моя фантазия, я точно не знаю, как бы, да. Я думаю, так делать. То есть, а я, например, обычной психологии, психолог не говорит клиенту, что делать. То есть мы можем искать причины, как человек к этому пришел, там, например, совершил там прелюбодеяние, да, как ему вот в этом состоянии, если он там чувствует вину, сожаление, вот мы с этими чувствами работаем, чтобы он освободился от своих переживаний, вот, и не говорим, что делать клиенту.
2: А это правда, что вы именно, клиент сам должен додуматься, какой выход из ситуации найти, а вы просто как собеседники или как?
3: Ну да, мы как бы...
2: Понятное дело.
3: Договаривает свою какую-то ситуацию и освобождается от каких-то переживаний и сам приходит к какому-то решению, более... разумному для него и лучшим. Угу. Чтобы было так, решение.
4: Адам, ты у нас закончил именно в Москве, да, по-моему?
3: Я учился в школе прогрессивной психологии в Москве. Я окончил вот недавно Московский государственный институт, специализировался на детской психологии, специализировался, недавно окончил специализацию по травме, прошел.
4: Угу. Понятное дело. Затронем такую тему. Я просто, причем, да, вот ты пришел к нам на эфир, я так, психология, какие разновидности бывают психологии? Я заметил о том, что религиозная психология, да, мы о ней затронули. Что такое парапсихология?
3: Патопсихология.
4: Парапсихология, это вот есть такой термин, я правда вот как-то...
3: Я
4: это гипноз или что?
3: Это, но я сейчас тебе не смогу на этот вопрос ответить. Почему? Угу. Потому что я не изучал глубоко вот именно это направление. В психологии есть много разных направлений.
4: Угу.
3: Ну, те, которые я знаю, это когнитивно-поведенческая психотерапия, гештальт-терапия, EMDR-терапия, транзактный анализ, гипнотерапия.
4: Угу.
3: Ну и множество разных других направлений.
4: Угу. Скажи, пожалуйста, во время сеанса больше как бы индивидуально, вот ты сам вот импровизацией как бы помогаешь человеку, или все-таки есть какой-то кодекс, знаешь, вот надо так, так, так, так и строго вот по методике.
3: Есть, это зависит от направления. Ага. Вот в том направлении, в котором я работаю, гештальт-терапия.
4: Угу.
3: Здесь индивидуальный подход, и здесь нет какой-то определенной инструкции, по которой нам нужно следовать. Мы работаем с человеком и со всем тем, что составляет его жизнь.
4: Угу.
3: То есть, ну, у каждого человека свой внутренний мир по-разному устроен. И моя задача, чтобы взрастить в клиенте осознанность, чтобы он понимал, как он устроен, какие у него внутренние феномены. Ну вот, больше на это ориентируюсь.
4: Скажи, пожалуйста, вообще есть такое понятие правильного и неправильного подхода, о котором ты говоришь?
3: Нет, я не считаю правильный и неправильный подход. Есть метод, который тебе подходит, а есть, который тебе не подходит.
4: Понятное дело. Скажи, пожалуйста, во время сеанса чаще всего, да, вот человек обращается с той или иной проблемой, как бы, да, к психологу, и обычно, ну, у каждого терапия, да, правильно же называют, да, терапия, да, вот это все. Она у кого-то длится там полгода, у кого-то год, у кого-то даже, говорят, и по 5, и по 10 лет даже длится. За это время психолог может стать другом, так сказать, клиента? Клиент и психолог могут подружиться?
3: Здесь чуть сначала отвечу. Есть консультация, есть психотерапия. Консультация – такие разовые приемы. Там несколько сеансов пришел, ушел, когда захотел, там полгода раз высказал что-то, какая-то ситуация у тебя наболела, получил какую-то обратную связь, поддержку. А психотерапия, когда мы заключаем контракт, раз в неделю стабильно встречаемся и работаем. Там полгода, год, 2 года, 3 года. Краткосрочная психотерапия считается до 1.5 лет. А после 1.5 лет, то уже длительная. Вот, другом быть не может. Почему? Потому что есть кодекс, есть и этика как бы психологии, что мы не можем выстраивать такие двойные отношения. Все отношения, терапевтические отношения в кабинете, у психолога. И все то, о чем хочет клиент поговорить, мы говорим во время сеанса.
4: Скажи, пожалуйста, Адам, вот так вопрос с подвохом сейчас задам тебе чуть-чуть, да, как бы хочу убедиться просто. Допустим, вот ты дружишь с человеком, очень близко. Он может прийти к тебе на терапию, либо на консультацию?
3: Прийти можно, я его не возьму.
4: Ага, все, потому что...
3: Ну, потому что у меня есть с ним отношения.
4: А, дружеские.
3: Пересечения, да.
4: Угу. Все, понятно.
3: То есть там, где есть пересечения, есть какие-то определенные отношения, он не может быть моим клиентом.
4: А с чем такое связано? Потому что вот ты уже как бы его боль принимаешь как свою или как-то...
3: Нет,
4: может быть...
3: у нас с ним уже есть отношения. Он не будет во мне видеть психолога, я не буду в нем видеть клиента. То есть у нас с ним есть уже отношения дружеские, там, не знаю, партнерские, рабочие какие-то определенные. Эта работа не получится, это прям проверено.
4: Скажи, пожалуйста, чаще ли, вот так, если мы о друзьях заговорили, чаще ли друзья там спрашивают: Адам, а как поступить в этой ту или иной ситуации?
3: Вот здесь можно, да, как-то поговорить с ним, если есть какие-то дружеские там взаимоотношения. Здесь можно поговорить, дать ему как бы какой-то совет, узнать, в чем у него сложность. Так можно, да, с другом.
4: Так, скажи, пожалуйста, психологом, вот когда приходишь на прием к психологу, если человек, допустим, доверяет, да, полностью, он не всегда с первого раза, да, каждый может довериться, поэтому несколько, я как понимаю, терапии существует. Есть моменты, вот, которые вот человек совершил, допустим, я вопрос подвохом сейчас задам, я без него не могу. Человек совершил уголовное преступление, допустим, неважно какого характера. Вон вот он пришел к психологу, так сказать, как обычно, да, вот к батюшке идут там покаяться. В данном случае он к психологу приходит и говорит: вот так я поступил. Психолог обращается в МВД, так сказать? Должен
3: Смотри,
4: ли?
3: Я всегда предупреждаю своих клиентов, конфиденциальность – это как бы основной принцип психотерапии.
4: Вот,
3: если вдруг ты мне рассказываешь о том, том, что ты, твои какие-то определенные действия угрожают твоей жизни или жизни других людей, то я буду вынужден прекратить работу и обратиться в соответствующие органы.
4: Ага.
3: Вот. Ну, у меня таких случаев не было еще ни разу.
4: Ага. Только хотел задать вопрос. Ага.
3: Но в целом мы должны обращаться, если ага. видим, что человек там что-то...
4: А как же, так сказать, вот ваша клятва о том, что Гиппократ или как это, что никуда нельзя все-таки?
3: Выносить, но мы не выносим.
4: Ну, а выносим. Нарушение законодательства?
3: Мы сразу предупреждаем, если ага. вдруг ты мне расскажешь о том, что ну, грозит жизни твоей или жизни других людей, то я буду вынужден прекратить работу и обратиться. Человек либо соглашается, либо нет. Угу. И у него дальше есть выбор, рассказывать мне что-то или не рассказывать. Угу. То есть я его уже как бы поставил в курс.
4: Скажи, пожалуйста, Адам, чуть о личном таком, знаешь, личном и рабочем. А, вот человек приходит, вот ты говорил, с отношениями часто, да, по отношениям приходит, там, по зависимостям, угу. по чему-то. Какое вот, так сказать, тебе определенное течение больше нравится, вот с которым работать? Это отношения или что, как бы?
3: Ну, в целом, мне нравится, знаешь, есть клиенты даже такие, которые более тебе подходят, mm-hmm. более которые замотивированы к работе. С такими людьми мне больше нравится работать. А как раз а конкретно с какими темами я не могу так выделить. В целом, mm-hmm. мне я люблю свою работу, мне очень нравится работать. Mm-hmm. Я люблю больше всего работать с теми людьми, которые замотивированы к изменениям каким-то mm-hmm. определенным. С такими людьми легко и просто работать.
4: Ага. Скажи, пожалуйста, как бы, да, вот на твой взгляд, вот мы сказали, любимые, нелюбимые, а нелюбимые, это какая вот? Я знаю, как-то вычитал о том, что психологи, ну, есть такое сейчас понятие, сейчас психология настолько стала развиваться о том, что начали какие-то нарциссы существуют там шизоиды, это не обязательно, да, человек с шизофренией какой-то, люди с разными расстройствами личности, потому что у каждого есть какое-то расстройство личности, да, идеально здоровых людей в психологии, как я понимаю, нет. Тем не менее, как бы, да, вот навешиваем какой-то ярлык на каждого из них. Скажи, пожалуйста, вот есть какой-то вот тип, с которым ты вот не любишь работать, но я могу... знаю, что с нарциссами не любят психологи работать.
3: Не могу конкретно выделить, какое у него расстройство. С этим расстройством я не люблю работать. Ранее я говорил, что есть какие-то определенные ограничения, клинические какие-то сложности. Особые какие-то клиенты, если я вижу, что здесь мое ограничение, я не работаю с таким клиентом. В целом я не работаю с теми людьми, хоть это простой, там, не нарцисс, любой mm-hmm. человек, который мне не нравится. Mm-hmm. То есть я вижу, вот что-то мне не нравится, его поведение, его какие-то определенные действия, он приходит, там, нарушает мои границы, я ему говорю, он там не слушает, продолжает это делать, я, ну, как бы не работаю с такими людьми.
4: Понятно.
3: Потому что мне не хочется так работать.
4: Адам, скажи, пожалуйста, какой миф о психологии либо о психотерапии вас бесит больше всего, и как бы вы его развенчали, так сказать, за 30 секунд?
3: Ну, все, что все разводы из-за психологов.
4: Ага, все разводы из-за психологов?
3: Да.
4: Ты с этим не согласен?
3: Конечно, нет.
4: Ну, смотри.
3: Знаешь, я как могу ответить на это? Вот человек живет, допустим, мужчина с женщиной живет. Они выбрали друга так. И мужчина ее бьет, унижает, оскорбляет. Она вот так жила с ним лет 10. Теперь она там вынуждена прийти к психологу. Она там устала в этом жить. И работает с психологом. Год, полтора-два поработала. Она теперь взрастила себя осознанность. Понимает, что она не хочет находиться в таких отношениях, где есть унижение, оскорбление. Вот это все. Она, естественно, говорит своему мужу, давай там прекращай это все делать. А он продолжает. И она как уже личность, которая взрастила себя осознанность, естественно, она, ну, любой разумный человек не захочет оставаться там, где ему плохо, и решает уходить из этих отношений. Поэтому кто виноват? Ну, как бы, да, психолог якобы виноват, но нормальный, адекватный, разумный человек поймет, что психолог ничего плохого в этой ситуации не сделал. Он, наоборот, создал такие условия, чтобы как бы человек выбрал более лучшее решение для себя.
4: Адам, ну все-таки я здесь изначально вопрос задал тебе о том, что ментальность наша дагестанская, да, я не говорю, что это нормально там бить свою жену, но как бы, да, но да, сейчас мне, ты знаешь, я сейчас знаю, что сейчас в нашем диалоге сейчас как-то мужчины тебя не поддержат, потому что на моем явном примере была такая ситуация, когда вторая жена, ну давайте открыто говорить, да, в нашем пространстве, я сейчас никого не хочу, как бы этот, вторая жена читает книгу по психологии и начала меняться, замечать за своим мужчиной такой момент о том, что он как-то не так к ней относится, уделяет там первой жене как-то больше, к ней какое-то не такое отношение. И мужчина к ней подходит и говорит, это на моих глазах, ты как книги эти свои по психологии начала читать, ты какая-то другая стала, с тобой невозможно. Психология, она меняет людей. И чаще всего У меня тоже в окружении есть психологи, я что-то замечаю о том, что, знаешь, Адам, о том, что вот когда ты живешь по этим таким вот кодексам, так сказать, вот человек так, так, так, так, чаще всего, ну смотри, я могу вот сейчас каким-то словом, ну, нечаянно обидеть, задеть, как бы, да, допустим, да, вот этот. Но это не означает, что я заметил этот момент. Ну, как бы, как ты с этим?
3: Все-таки я справляюсь.
4: Да, нет.
3: Я знаю себя, свои чувства. Если мне чувствую, что мне где-то задет, я, естественно, тебе про это скажу.
4: Я про то, что, как бы, как тебе сказать, о том, что психология, она все-таки меняет людей. Вот ты сейчас говоришь, да, вот виноваты психологи. Я чаще всего тоже замечаю о том, что вот психология нас как-то учит быть закрытым от всего.
3: Нет, я не согласен, не закрытым. Я не говорю, что психологи виноваты. Это как бы люди, которые привыкли обвинять, они, естественно, обвинят в этом психолога. Нормальный, разумный человек, он не будет в этом обвинять психолога. Он будет свою часть ответственности видеть. Ну, от меня жена ушла, потому что я ее бил, унижал, там как-то вел, не проявлял достойное какое-то уважительное отношение к ней, да? Вот.
4: Ну, у нас традиция все-таки, знаешь, женщина должна, извините за это выражение, сидеть на кухне ровно, молчи, женщина, твой день 8 марта. Ну, как-то, ну, Адам, да, все-таки, твой день 8 марта, сиди на месте, а здесь психология нет, ты личность, ты должна что-то, и все-таки, ты знаешь, я вот чаще всего на свадьбах, когда нахожусь, я через раз слышу такие пожелания, вовремя закрытый рот, так сказать, девушки, как бы, я извиняюсь, я, может быть, честнее, он спасает брак, как бы. Но здесь психология с этим не согласна. Все-таки ментальность наша и психология – это две разные вещи.
3: Знаешь, не то, что психология с этим не согласна, я так не считаю. Психология как раз-таки учит человека, чтобы быть осознанным и знать, в каком контексте, где что промолчать, где что можно сказать. Если, допустим, человек, у меня есть какие-то определенные чувства, вот я злюсь, к примеру, на тебя, да, и на там, естественно, мне хочется выразить свою злость. И я тебе говорю, я злюсь на тебя, давай поговорим, или я хочу высказать свои чувства. Если ты мне не даешь возможность размещать свои чувства и высказывать тебе свои переживания, то что получается? Я перед тобой, получается, вот поставил один кирпич, второй, третий, четвертый, пятый, десятый, и вот ты мне не даешь возможность высказывать свои чувства. И перед нами что выстраивается? Стенка. То есть я тебя перестаю вообще видеть. Естественно, уже я думаю, ну что мне вообще с таким человеком оставаться в отношениях? И то, что ты до этого сказал, как бы жена читает книги, развивается, муж потом говорит, там, как ты начала читать, как ты начала изучать психологию, ты изменилась. Ну, она как бы уровень своего образования повышает, так скажем, да, а он там где-то внизу остается. Естественно, ему неудобно, что она там развивается, он хочет ее туда же тянуть. Но не чтобы, я считаю, чтобы подтянуться тоже к ней, да, каким-то определенным образом, чем вот так там внизу оставаться.
4: Согласен ли ты с моим таким термином о том, что вот мы изначально тоже затронули эту тему, о том, что... Вот когда ты говоришь, женщина пытается там записать своего партнера, мужчину, как бы на психотерапию, она же пытается его изменить все-таки. Но он не такой сам по себе. Вот он привык, извини меня, да, вот быть вот такой, как он есть. Я там люблю, там, извините, гулять налево-направо, а здесь женщина, нет, он должен измениться, сидеть ровненько, как бы. Она же пытается его поменять, как бы.
3: Ну да, не хочет. Одна девушка такое интересное сообщение написала, так точно не помню, так. Ну, хочу своего мужа записать, там, описывает свою проблему, вот это все. И говорит, я говорю, ну, здесь в этой ситуации я вижу, ну, явно в ней какая-то определенная проблема, да, переживание, с чем ей нужно справиться. Она такая, ну, я говорю, вам бы было бы хорошо, если бы вы сами записались. Она такая, у меня нет проблем, у меня с психикой все хорошо. И потом она там говорит, что
4: эгоцентрик,
3: мы живем уже сколько лет с мужем в разных комнатах спим. Я даже так засмеялся, думаю, ну, как ты считаешь, что у тебя нет проблем, даже спите в разных комнатах. Вот, ну такое присутствует, когда человек думает, что запишу, я могу изменить другого человека, повлиять на другого человека. То есть они не понимают, что ты не можешь изменить другого человека. Единственный человек, который ты можешь изменить, ты сам или сама.
4: Скажи, пожалуйста, были какие-нибудь вопросы, которые тебе хотелось, чтобы вот твои, так сказать, клиенты задали тебе, но не задавали? Так вот, такое молчание, знаешь, вот...
3: Я думаю, не было таких вопросов. Но бывает, допустим, клиенты, вот вчера даже говорил, ну, почему-то не спрашивают про меня, там, про мою жизнь, там, что-то, да, как-то все равно же интересно, ты раз со мной работаешь, как-то про меня тоже узнать. Вот, и редко такие вопросы задают, вообще не замечаю.
4: А часто люди вот как бы открыто вот с первой попытки доверяют психологу?
3: Нет, это же так не бывает. Доверие строится, ну, в зависимости от того, какой у человека опыт в жизни, насколько он там, не знаю, травмирован, насколько у него есть уровень доверия к людям. От этого, во-первых. Во-вторых, от темперамента личности зависит. В-третьих, там нужно выстраивать такие доверительные взаимоотношения. Человек сразу пришел на сеанс, он не может быть таким, прям чувствовать какую-то безопасность. Это выстраивается. Ты работаешь с человеком, сеанс 2, 3, 4, 5, 10, и выстраивается такая безопасная атмосфера, так скажем, да, и человек начинает все больше и больше раскрываться.
4: Вопросы жизни, это в нашей Махачкале происходило. Девушка записалась к психологу. Я просто хочу... Я тебя считаю одним из, так сказать, лучших психологов. Это лично мое мнение, Адам. И поэтому, как бы, да, вот я с тобой побеседовать именно в формате диалога хотел. Ситуация жизни в Махачкале. Девушка общалась, так сказать, с парнем. Она вторая жена его. В итоге расстались. Ну, так разбежались. Инициатива обоих была. Ну, вот через какое-то время парень начинает скучать по ней. Здесь ситуация следующая. Девушка тоже переживает расставание, соответственно, идет к психологу, чтобы как-то вот обезопасить себя, вылечить себя. Что делает парень? Он знакомится и дружит с психологом, начинает сдруживаться с ним, извините, как по-дагестански говоря, в кентах начинает быть.
3: К которому она пошла?
4: Да, к которому она пошла. В первый день психолог его слушает, да, вот бедненькая такая, вот, ну, как бы, да, все дела, помогает как бы найти проблему. Я так своими словами сейчас выражаюсь. На втором сеансе он говорит, нет, ты должна помириться с ним, он такой замечательный, это в тебе вот такая вот проблема, это все дела. На твой взгляд, все-таки это, ну, непрофессионально же ведь.
3: Конечно, я не считаю такого человека психологом, потому что, ну, ему есть на что нужно обратить внимание и в этом месте взрастить уровень своей компетенции.
4: Скажи, пожалуйста,
3: психолог никогда не говорит своим клиентам, что делать. И не говорит, ты вот здесь правильно поступил, вот здесь неправильно поступил. Он так никогда не говорит.
4: Нет, психолог начинает манипулировать таким образом. Ну, давайте честно, психологи не хорошие манипуляторы. Это мое мнение личное, оно не общее. Нет? Ну, ладно, сможешь переубедить, но хотя бы психолог...
3: Манипуляторы, ты имеешь в виду с клиентами?
4: С клиентами. Они как-то вот манипулятивно, на мой взгляд, да, могут выстроить так вот мышление человеком хотя бы на какое-то время, что вот, ну, вот, может быть, я на самом деле не права, она в тот момент подумает, и как-то что-то. Факт. Скажи, пожалуйста, есть ли какой-нибудь такой, знаешь, звоночек 02, как бы, да, вот если психолог там, например, превышает свои полномочия, как бы, да, как-то что-то, куда можно пожаловаться, допустим, если психолог как-то вот, ну, не то что-то делает?
3: Есть комиссия психологов, есть куда можно обращаться.
4: И его лишат, так сказать, да?
3: Ну, с ним точно вопрос решат.
4: Это какая-то вот, есть реестр такой,
3: например,
4: государственный?
3: Например, гештальт-терапия, которую я применяю, у нас есть в Московском гештальт-институте, есть комиссия, куда ты можешь обратиться, написать сообщение, позвонить, созвониться, сказать, что вот такая, ну, такая ситуация. Где-то, может быть, допустим, клиент тоже может додумать, что-то может быть случиться, но эту ситуацию надо будет прояснить. Если психолог превышает какие-то там свои обязанности, нарушает правила, то, естественно, можно обратиться. И с ним вопрос решат. Были такие ситуации, где ну, как бы не работал больше психолога.
4: Я напомню, у нас в гостях психолог Адам Абсаламов. Адам у нас отвечает на вопросы, так сказать. Адам, скажи, пожалуйста, сейчас нейросети заменяют многие профессии. Есть такой опыт, когда нейросеть уже стала, знаешь, помогает, так сказать, смогут ли вообще нейросети заменить, так сказать, психологов? Потому что такой опыт уже был.
3: Я не считаю, что может как-то заменить.
4: Ну, смотри.
3: Живого человека, что что-то может вообще заменить. Живого, как бы.
4: У нас в Махачкале, вот я сейчас тебе объясню такой вот момент, да, существует, не буду называть клинику, которая уже, так сказать, это закупила такой вот искусственный интеллект, внесла все вот эти вот книги именно в этот искусственный интеллект по всем болезням. Сидят два врача. Приходит человек, сдает анализы, все дела. Один врач говорит, что у него такой-то диагноз, второй врач говорит, нет, другой диагноз, вообще противоположные диагнозы. Вносит это в искусственный интеллект. Искусственный интеллект оказался более 100%, чем два врача. Отсюда как бы и вывод о том, что как бы ты думаешь, что вообще никак? Вот жизнь так стремительно меняется.
3: В сфере врачей. Я здесь не могу сказать. В сфере психологии, допустим, в моей сфере, что искусственный интеллект чем-то человеку может помочь. Я вообще не имею представления, что за искусственный интеллект, как он вообще работает. Я прохожу, допустим, рассказываю свои переживания, что он там мне скажет, что мне делать, или выявит мою какую-то проблему. Я, ну, не понимаю. Наверное, нужно было бы...
4: Поживем, увидим, как в «Иронии судьбы» сказали. Скажи, пожалуйста, можно ли назвать психологию бизнесом?
3: Можно назвать. Естественно, это заработок, допустим, да, человека, заработок. И, ну, здесь зависит от того, какой ты сам человек. Если вот ко мне записываются клиенты, mm-hmm. если я вижу, что в этой ситуации, вот ты сказал, манипулирует ли психолог, я честно, откровенно говорю, я, допустим, вот с этим не работаю. Вот mm-hmm. мне клиентка говорит, я сейчас, вот недавно на днях я даже другу высказываю, mm-hmm. она говорит, я хочу приехать, она из другого города приехает, хочет, 2 недели буду в Махачкале, и каждый день хочу с тобой работать. Mm-hmm. То есть я же могу ей сказать, окей, хорошо, давай. То есть mm-hmm. каждый день я, получается, за 2 недели каждый день буду работать, ну, получу какую-то определенную сумму. Mm-hmm. Я мог промолчать, а я ей сказал, я так не работаю. У меня обычный формат терапии неделю 1 раз. Максимум я могу провести 2 сеанса. Так нельзя, говорю, каждый день работать.
4: А почему? Ведь человеку есть... важно вот каждый день
3: сейчас,
4: проговаривать.
3: Секунду. Я же мог, по сути, промолчать и угу. заработать больше денег.
4: Конечно.
3: Но я это как бы нарушает мои принципы и ценности. Именно поэтому я не делаю так. Угу. То есть я не ориентируюсь на деньги. Я ориентируюсь на свою профессию, на свой профессионализм.
4: Слушай, ну а почему каждый день нельзя проговаривать?
3: А нельзя, потому что человек должен переварить ту информацию, которую он получил, тот опыт, который он получил на сеансе. Угу. Хотя бы 1, 2, 3 он должен переварить, как-то заметить свои переживания.
4: Скажи, пожалуйста, ну и бывает, существует же несколько типов людей, и, соответственно, кто-то вот настолько эмоциональный человек, ему важно чуть не в день по 3 раза проговаривать. Почему этот момент психология не замечает? Или здесь вообще... Вот,
3: смотри, есть знаете? Методы психотерапии тоже. Ага. Вот, например, EMDR-терапия, которую я применяю, там можно хоть каждый день тоже делать там. Почему? Потому что там это не разговорная терапия, там за счет билатеральной стимуляции идет какая-то определенная проработка. Там можно хоть 2-3 сеанса тоже делать.
4: Ага.
3: Вот. Ну, есть люди, наверное, которые ты говоришь, которые хотят высказываться. Там. Это в зависимости от того, кто напротив тебя собеседник, который слушает тебя, и насколько он тебя может заметить тебя, твои переживания, твои сложности, и уделить внимание тому, чем ты пришел, твои потребности.
4: Адам, прости, пожалуйста, за следующий вопрос. Прости, пожалуйста, еще раз заранее. Прости, вот прям 1000. Я недавно просто, ну, прежде чем позвать, ну, все солнечное, прекрасно, неинтересно, правда. Ты, я так заметил в одной из социальных сетей, ты поднял, так сказать, на терапию ставку аж на 20%, на 25 даже,
3: по-моему. 5 было, 70.
4: А, открыто можно, да, говорить? С 5000 до 7000 за просто консультацию часовую, правильно я понимаю?
3: 50 минут.
4: А, 50 минут даже. А, скажи, пожалуйста, ну, сейчас только вот этот термин, а недорого ли это, не надо использовать со мной, все-таки, ну, накладная цена. Ты тем самым хочешь, я так понимаю, да, вот мое представление, что если психолог работает за 3000 рублей, да, к нему, соответственно, приходит, ну, какой-то вот человек со среднестатистическим таким, знаешь, доходом, который... Ну, может быть, выживает как-то, так сказать, да, от зарплаты до зарплаты. 7 тысяч – это уже, соответственно, совсем другая категория людей. У них проблемы тоже другие, на мой взгляд, да, как бы. С этим связано или все-таки как-то
3: это
4: нет?
3: Нет.
4: Я
3: нет,
4: еще раз извиняюсь проблем. За этот вопрос.
3: Угу. Это не зависит от проблем категории. Угу. Это зависит от того, насколько человек может себе такое позволить, может не позволить. Вот, я, у меня цена была 5 тысяч, около 1.5 года, где-то одна цена была. Mm-hmm. Я сейчас ощущаю, я прошел там специализацию по травме, закончил за mm-hmm. это время, да, после того. Специализацию по детству закончил, mm-hmm. окончил вторую ступень в Московском гештальт-институте.
4: Mm-hmm.
3: И когда я повышаю свою квалификацию, я имею право поднимать как бы прайс свой. И когда я mm-hmm. не с воздуха поднимаю, да, я чувствую, что я стою этих денег, и mm-hmm. я за эти деньги даю людям ценность.
4: Mm-hmm.
3: Вот, именно поэтому я как бы поднимаю. И это даже важно поднимать, чтобы не всегда была одна цена. Там периодически ты там год, раз, 2 года, раз, 3 года, раз, ну, в зависимости от того, насколько ты развиваешься. Ты поднимаешь, это и мотивирует клиентов тоже все больше и больше зарабатывать. И даже есть такое, Фрейд даже об этом говорил, что когда ты платишь, больше начинаешь платить, угу. клиенты тоже видят результаты, им есть за что платить, и они больше как бы берут.
4: Угу. Я вообще, знаешь, так сказать, задал плохой вопрос, ну и красиво хочу вот так, знаешь, замазать. Это прекрасно, когда человек знает себе цену. В этом ничего такого нет, как бы поэтому... Так, продолжим. Еще можно такой вот вопрос?
3: Да.
4: Точно? Как бы все, хорошо, дал разрешение. Затронем тему, так сказать, зависимости. Можно?
3: Конечно.
4: Вот спокойно можно. Психолог, который, так сказать, работает именно с алкогольной зависимостью, зависимостью к веществам определенным, да, которые сейчас запрещены законодательством, сейчас говорю, они всегда были запрещены законодательством. Тем не менее, я знаю, что психолог, который не, так сказать, участвовал ни в алкогольной зависимости, не выпивал сам, не употреблял наркотики, он не может лечить как бы людей, которые вот именно зависимы. Ты в одном из интервью у меня признался о том, что ты ранее был зависимый, ты как бы прошел курс реабилитации, и сейчас ты можешь помогать именно таким людям. Угу. Это правда ли такое вот утверждение о том, что психолог, который вот не имеет, вот, никогда вот не пробовал вещества, он не может помочь человеку? Ты согласен с этим?
3: Ты сказал, что психолог, который не пробовал, не может помочь. Я так не считаю, что не может помочь. Угу. Помочь он по-любому может. Но тот человек, у которого был этот опыт зависимости, угу. вот, к примеру, я, да, я сам с этим справился, у меня... уже 6 лет ремиссия. Угу. Вот, естественно, я ему больше смогу помочь, больше знаю его проблему, не понаслышке, не угу. изнутри это все знаю, как это угу. устроено, потому что зависимость одна, рекомендации тоже одни. Естественно, человек, который имеет опыт употребления, он больше будет доверять мне, угу. потому что будет видеть то, что я сам с этим сталкивался и сам справился с этим. Угу. Да? Не имеется в виду, я сам самостоятельно справился. Я не считаю, что человек самостоятельно может с этим справиться. Нужны люди, которые компетентные люди, которые могут тебе грамотно подсказать, где, что, как, угу. с чем ты вообще столкнулся. Что
4: а бывшие наркоманы, они бывают?
3: Нет. Угу. Нет. Так, угу. бывшие наркоманов не бывает. Обычно так говорят. Я
4: бывает
3: так не считаю.
4: Выздоравливающие, да?
3: Я так не считаю. Да. Кто такой наркоман, да, если так говорить? Тот человек, который употребляет психоактивные вещества, да, угу. или там, кто такой алкоголь, тот человек, который пьет алкоголь. Угу. Если ты не употребляешь, то как ты можешь назвать человека, ну, таким-то, uh-huh. да, имеется в виду. Зависимость, она остается. Почему? Потому что зависимость – это болезнь. А употребление ведь... психоактивных веществ – это как симптом. Uh-huh. Проблема же не в этом. Проблема uh-huh. в том, что есть более глубже. Uh-huh. От чего человек идет употреблять? Что с ним происходит? С чем он сталкивается? Что он с чем-то не справляется, идет употреблять? Там элементарный пример. Чувствует себя неуверенным, хочет, допустим, к девушке подойти познакомиться, ему страшно, неловко.
4: И он идет потом...
3: Он там употребил, допустим, вещество, и он все, становится супергероем таким, самоутверждается за счет этого вещества, и идет, например, знакомиться. И он думает, ну, как бы, вот же оно счастье. А-а-а. Зачем мне находиться в этом напряжении, если я могу употребить и пойти это делать?
4: Слушай, ну, какой совет ты, как человек обобщенный, можешь дать именно... Знаешь, это одна из важных проблем в Дагестане, потому что у нас сидела недавно человек, Надежда Сейфудиновна, начальник отдела по наркологии, и она пришла со статистикой. И статистика, правда, она ужасная просто. Статистика из года в год растет. Все-таки, я понимаю, практически, да, вот у нас слушают даже в отдаленных уголках Дагестана, какой совет дашь там родителям, созависимым, так сказать, да, которые вот, ну, хотят вот помочь ребенку своему, брату, сестре, там, ну, вот, кто попал? И в этом нет ничего страшного, никто от этого не застрахован абсолютно. Какой совет?
3: Если уже есть проблема, имеется в виду, если уже очевидно видно,
4: ну, что человек не хочет лечиться, да. А все вокруг понимают, что надо вот спасать человека.
3: Угу. Но, естественно, надо, во-первых, признать, что есть проблема, это угу. уже решение проблемы на 50%, да. Угу. Второе, там, не стыдиться, не бояться, многие боятся, пугаются, там, сосед узнает, там, тот угу. узнает, этот узнает. Если, допустим, обратиться, там, в реабилитационный центр или в какие-то определенные, там, психологу пойти, угу. многие этого стыдятся, как бы боятся. А то, что человек употребляет, этого, ну, как бы не стыдно за это, угу. что ли, да. Вот, поэтому лучше все-таки обратиться. Mm-hmm. Есть случаи, где человек не хотел, допустим, ложиться там, в реп-центр, mm-hmm. но родители его уложили. Я лично с такими людьми работал. И есть mm-hmm. случаи, где, ну, люди выздоравливают, как бы, да, по сей день трезвые.
4: Mm-hmm. Понятное дело. А правда ли то, что дети, родственники наркоманов или алкоголиков в зоне риска, что тоже расположены? Я, насколько знаю, такие люди созависимые называются.
3: Дети наркоманов или алкоголиков? То есть есть риск, что они тоже могут быть такими?
4: Да. Генетика.
3: Ну, смотрите, зависимость, есть генетическая предрасположенность. Ага. Если, допустим, отец был наркоманом или mm-hmm. мать, mm-hmm. то у такого ребенка высокая, ну, на процентов 60, да, mm-hmm. на процентов 60, что он тоже может быть зависимым. Mm-hmm. Вот, это дальше зависит от той среды, в которой он будет расти.
4: Угу.
3: Вот, если он, допустим, будет расти не в благоприятной среде, естественно, риск еще больше повышается, угу. что он может столкнуться с этим. Но здесь, конечно, желательно на своих собственных примерах показывать. Например, ты, если хочешь, чтобы твой сын не употреблял, не употребляй сам, не показывай ему угу. такой пример, да, как бы. Хочешь, чтобы он здоровый образ жизни вел, сам веди здоровый образ жизни, ребенок будет это как бы брать. На свой счет.
4: Скажи, пожалуйста, Адам, продолжаем эту тему, как бы, да, ты работаешь тоже в реабилитационном центре,
3: угу.
4: насколько я знаю.
3: Это моя дополнительная вторая работа.
4: Да, стопроцентно ли люди там, знаешь, вот такие здоровые выходят? Я что-то, ну, правда, статистика
3: здоровый, показывает... Здоровый в каком смысле здоровый?
4: Здоровый, ну, вот полное выздоровление идет вот после каких-то там зависимостей определенных.
3: Нет, там выздоровление, не, выздоровление начинается от человека, когда выходит уже из центра.
4: Угу.
3: В центре, когда человек находится, ему дают базовые какие-то определенные знания, у него какой-то определенный опыт, он понимает, с чем он столкнулся, но есть люди, которые понимают, осознают и дальше решают, что с этим делать. То есть мы в центре даем людям базу знаний о зависимости, о том, с чем он столкнулся, даем какие-то определенные рекомендации, исследуем его причины, проблемы. То есть это все они начинают осознавать, понимать. Там, ну, знаешь, с утра до вечера прям очень насыщенная программа. Вот. А дальше, когда они выходят из центра, у них есть выбор, у них есть вот багаж знаний, опыта, что делать дальше, как бы, да. И он же сам решает, что делать, дальше идти употреблять и деградировать, так скажем, либо уже вести здоровый, нормальный образ жизни.
4: Угу, понятное дело. Адам, ну так свинем уже тему. Скажи, пожалуйста, что можешь сказать именно или совет какой-то дать? Потому что, я так понимаю, очень много психологов развилось у нас в Дагестане. Начинающим специалистам какой совет?
3: Психологам?
4: Да, психологам.
3: Ну, учиться, учиться, еще раз учиться. Личную терапию ходить, свою собственную, то есть найти себе психолога и работать. После того, как там личную терапию прошел, там хотя бы часов 70, 80, там 100 брать, ну, работать, если начнешь практику, увидишь сложности с клиентами, брать супервизию, то есть поддержку более опытного коллеги, чтобы работа с клиентами еще лучше, еще качественнее продвигалась вперед, и постоянно повышать свою квалификацию.
4: Ты согласен с таким термином, что каждый человек, он в душе психолог?
3: Нет.
4: Нет? И почему?
3: Ну, ну как это каждый человек, человек в душе психолог?
4: Ну, сам помогает себе в чем-то, в каких-то вопросах.
3: Ну, есть, где он хорошо выработан у человека, саморегуляция, он знает, как, что справляться с каким-то своим состоянием.
4: Согласен ли ты с тем, что, ну, не обязательно иметь какой-то диплом? Вот чаще всего, да, как бы каждая ситуация, она индивидуальная. Что в той или иной ситуации, ну, например, ну, ты сказал в начале передачи о том, что если я, например, не могу помочь человеку с этим вопросом, я его перенаправляю уже как бы к другому специалисту, который в вашей психологии, да, более компетентный. Скажи, пожалуйста, вот мы сейчас так заговорили про доверие клиенту, да, вот тоже в середине программы. Почему все-таки наши люди так недооценивают психологию? Ментальность, понятно, мешает.
3: Знаешь, здесь стереотипы какие-то определенные есть. Человек не попробовал, но вот так как бы живет. Это общий феномен такой, да, больше, наверное, культуры. Потому что психологи, там, не знаю. С детства даже у ребенка спросить, там, да, вот ко мне один раз случайно зашел в кабинет ребенок. Я говорю, ты понимаешь, ты куда пришел? Он такой смеется, там, к психологу. Я говорю, ты знаешь, чем психолог работает, чем занимается? Кто к нему вообще обращается? Он говорит, больные люди. С детства вот так внушают, да, типа больные люди. Но, в принципе, любой здоровый человек может обратиться только к психологу. Это наоборот, я считаю, есть какие-то сложности, обращается. Идет, как бы, ну вот так, да, с детства даже ребенок считает, что больные люди обращаются к психологам, с мозгами не все окей. Вот, и, ну, как бы здесь стереотипы больше, наверное, мешают.
4: Понятное дело. Адам Абсаламов у нас в гостях в эфире, друзья. Адам, вот напоследок, что можешь нашим слушателям сказать, вот как бы всем жителям Дагестана, какие советы? Как к тебе можно записаться? Вот кому так наш диалог понравился сегодняшний, потому что так понимаю, что ты прям вот по всем специальностям работаешь.
3: На меня можно найти запрещенные в России страницы Инстаграм. Вот, Абсаламов Адам. И какой совет, говоришь ты, да? Больше заняться собой, своей жизнью, уделять внимание своему ментальному здоровью, своим чувствам, своим эмоциям. Как-то сместить фокус на себя и делать все для того, чтобы поддерживать свое физическое, ментальное, психологическое состояние здоровья.
4: Все-таки вот это прогулки, это что? Вот?
3: Это может быть прогулки, это может быть исключить, допустим, если есть люди, от которых я истощаюсь, от которых я там чувствую себя угнетенным после общения с ними. Я, естественно, с такими людьми больше не встречаюсь. То есть исключить источник стресса, если такие люди есть, и больше, не знаю, делать какие-то действия, чтобы чувствовать какое-то вдохновение, в чем у тебя есть интерес, искать какие-то способы, формы поведения.
4: И я напомню, у нас сегодня был в гостях Адам Абсаламов, психолог. Адам, спасибо тебе огромное за сегодняшний диалог наш. Я надеюсь, что мы еще увидимся здесь в эфире «Радио Диалог
3: ФМ». Рад был присутствовать. Тебе тоже спасибо, что пригласил.
2: Уважаемые слушатели, это была программа «Вечерний сеанс». Каждый вечер здесь в 6 часов в эфире «Радио Диалог ФМ».
0: А вечером
1: после работы.
0: А вечером кто в пути.
1: А вечером
0: вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
5: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Новости спорта.
1: Первый сеянный монреальского тысячника Александр Зверев сенсационно завершил выступление уже во втором круге, уступив 69-му номеру рейтинга голландцу Талану Грикспору в трех сетах. Зверев признал, что это был, возможно, его худший матч в сезоне. Мадридский «Реал» объявил о подписании контракта с 19-летним вингером сборной Кот-д'Ивуара Яном Диаманде, который перешел из Лейпцига за 125 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма сделки может достичь и 140. Это самый дорогой трансфер в истории клуба. За Джуда Беллингема сливочные отдали 127 миллионов. Ивуариец подписал с мадридским клубом соглашение до 2033 года. В то же время «Реал» продлил контракт с бразильским вингером Винисиусом Жуниором до 2032 года, поставив точку в слухах о его возможном уходе в «Арсенал». Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри дал согласие на переход в Барселону, пишут СМИ. 30-летний испанец одобрил проект главного тренера Ханса Дитера Флика, а каталонский клуб уже готовится к подписанию контракта. Ранее Родри считался главной трансферной целью мадридского Реала, однако игрок предпочел Барсу. В стане каталонцев полузащитник воссоединится с 8 партнерами по национальной команде, с которыми он выиграл чемпионат мира и был признан лучшим игроком турнира. Сити рассчитывает выручить за обладателя золотого мяча до 70 миллионов евро. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в первом же матче за Интер Майами после чемпионата мира, принеся своей команде победу над мексиканским Атлетико Сан-Луис в стартовом туре Кубка Лиг 4-2. Аргентинец сравнял счет на 11-й минуте, перед перерывом забил победный гол, а еще отдал голевую передачу. Дубль сделал 39-летнего нападающего лучшим бомбардиром в истории турнира. Второй номер легкого веса UFC Арман Цирюкян проведет бой с бразильцем Маурисио Руфи на турнире UFC 331, который пройдет 20 сентября. На счету 29-летнего Цирюкяна 23 победы и 3 поражения в профессиональной карьере, при этом 15 из них он одержал досрочно, тогда как у 30-летнего Руфи 14 побед и 2 поражения, причем бразилец идет на серии из 2 нокаутов подряд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Приговор Верховного суда Дагестана, который вынесен в отношении двух жителей республики по резонансному делу о похищении и убийстве 8-летней Калима Тамаровой, вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Как мы ранее сообщали, главный фигурант дела – 37-летний житель Левашинского района, который приговорен к пожизненному заключению свободы с отбыванием колонии особого режима. В свою очередь мы напомним, что данный резонанс еще произошел 29 июля 2018 года в Каспийске. Тогда 8-летняя Калимат вышла из подъезда своего дома и пропала без вести. К поискам тогда подключились более 1000 неравнодушных граждан. Тело ребенка, к сожалению, с признаками насильственной смерти было обнаружено лишь в начале сентября в Сточной канаве. Прокуратура Дагестана отреагировала на сигнал о нарушении прав жителей села Калан-Юрт, это Хасаюртовский район Дагестана. Ранее в интернете появилась информация о том, что местные жители задыхаются от дыма из-за регулярного сжигания отходов на стихийной свалке. В ходе надзорных мероприятий, проведенной прокуратурой Хасаюртовского района, информация была полностью подтверждена. На окраине населенного пункта была обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов с действующими очагами горения. После вмешательства надзорного ведомства свалка была полностью ликвидирована. Новая поликлиника появится в Ахвазском районе Дагестана вместо сгоревшей. Подготовку к строительству объекта обсудили во время рабочей поездки временно исполняющего вице-премьера Абдурахмана Махмудова. Чиновник осмотрел земельный участок, выделенный под строительство будущей поликлиники, и обсудил с ответственными лицами сроки начала работ. Также он посетил Ахвазскую центральную районную больницу, где оценил работу отделения. Прежнее здание, я напомню, что поликлиники в Ахвазском районе, как мы ранее сообщали, было полностью уничтожено пожаром, причиной которого стало короткое замыкание электропроводки. Ну и модернизацию 53 центров занятости населения проведут в Дагестане в этих годах по федеральному проекту управлением рынка труда. На эти цели направлено уже 733 миллиона рублей, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В 2027 году обновят управляющий центр и 19 территориальных центров. Приведут здания к единому стилю работы в России. Поднимут зарплаты сотрудникам, а в 2028 году модернизируют еще 27 центров и построят 17 модульных зданий. Ну и рабочий день во время сильной жары предложили сокращать как минимум до 6 часов. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Речь идет о случаях, когда температура превышает 30 градусов, а работодатель не может обеспечить сотрудника кондиционированием. По словам общественника, при экстремальной жаре продолжительность рабочего дня можно уменьшить и до 5 часов. Наиболее 100 махачкалинских пар уже выбрали для свадьбы 7 и 27 июля 2027 года. Даты с семерками стали одними из самых популярных. Всего на июль следующего года уже подано более 100 заявлений. Красивые даты выбрали около 40% будущих молодоженов. В числе востребованных также 27 февраля следующего года, 5 и 26 июня, а также 2, 8, 10, 17 и 20 июля. Подать заявление можно онлайн или во дворце бракосочетания. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Цитаты, высказывания.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, вице-президент экспертного совета БРИКС, доктор экономических наук, профессор истории и управления.
2: Ну, на мой взгляд, действительно происходит смена эпох в соответствии с законом времени. Помните, Пушкин говорил о том самом глубинном государстве или мировом правительстве. Он говорил, он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна, но против времени закона его наука не сильна. Так вот, в соответствии с законом времени сейчас происходит смена эпох. Эпоха предыдущая, которая, по мнению нашего президента, длилась 500 лет, а по моим оценкам она длилась на 2 тысячелетия подольше, это была эпоха рабовладения. Об этом Михаил Валентинович Ковальчук очень четко сказал как-то в Министерстве обороны, что рабовладение, оно вот как было, так оно и осталось, оно форма только меняла, не более того. Потому что поняли, что как-то водить раба на ошейничке, да кормить, поить его – это удовольствие. Вот поэтому вы помните прекрасно Канта, который сказал, что самый ценный раб – это тот раб, который не сознает свое рабство. Так вот, эта эпоха кровавого бала вампиров или вот это рабовладение – наш президент сказал это, кровавый бал вампиров закончился. Вот. Это вызов всему западному мировому сообществу, которое, в общем-то, катит земной шарик не туда. В этом смысле смена эпох. То есть мы с вами входим из царства зверя, вот того, там, сказать, рабовладения, царства человека, когда мы, наконец, поймем, что человечество живет не в той концепции. Мы живем в концепции рабовладения и в концепции ненависти друг к другу. То есть что сегодня основным движителем являлось человечество? Способность уничтожения себе подобных. Вы можете себе представить, чтобы волки жили тем, как бы уничтожить волков, да? А вот человечество так живет. На первом месте способ уничтожения. И все средства, если вы посмотрите, ну, по разным оценкам, 80-90% средств уходит на или физическое уничтожение, или на уровне духа подавления. А на пользу-то ничего не делается практически. Так вот, что значит эпохальный указ. Потому что впервые на государственном уровне вдруг обозначен приоритет духовного над материальным. Ведь всегда что было? Производительность труда, ВВП, прибыль. А тут вдруг указ появляется с большими сложностями. Он выпускался. Это впервые в истории. Это просто никто не замечает. Но таких указов просто не было в природе, чтобы духовное ставилось впереди материального. И, по сути, провозглашается правило 3С или жизни по-божески, когда жить нужно так, чтобы не вредить себе, не вредить соседу, не вредить среде. Или мы говорим, жить по-божески значит не причинять вреда себе, не причинять вреда окружающим тебя людям, не причинять вреда мирозданию. Вот в такой подаче вопрос, в общем-то, никогда не ставился. И наш президент не побоялся бросить вот этот вызов, а он идет на всех шести приоритетах. Если этот вызов прозвучал на уровне вот, мировоззренческом первого приоритета, если историю мы задумались пересмотреть, значит, за последние 500 лет, если мы идеологически новые вносим какие-то соображения, то и на уровне экономики у нас все должно меняться, потому что не прибыль, а человек должен стать в центре всех наших, в общем-то, планов, потому что микрокосмос человека таит в себе гораздо больших тайн, больше тайн и открытий, чем вот то космическое пространство, куда мы стремимся. Поэтому нужно, я думаю, 21 век будет веком проникновения в суть человеческую, вот, когда мы наконец поймем, а что такое человек? Неужели он создан для того, чтобы на бочках с керосином покорять космос? Или, может быть, он может, используя свой дух, найти иные способы общения с окружающей средой?
1: Виктор Алексеевич Ефимов, доктор экономических наук, профессор истории и управления.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сотни лет назад, когда мы сражались с дикими животными, если бы мы покинули свое стадо, нас бы убили и съели. В каком бы году это ни было, а мы все еще слишком напуганы, чтобы думать иначе. Мы все еще слишком напуганы, чтобы говорить своим собственным голосом. Мы все еще слишком напуганы, чтобы преследовать свою мечту. Мы все еще слишком напуганы, чтобы жить по нашим ценностям, а не по ценностям наших родителей или нашего соседа, или ценностям общества. Я устал от того, что люди не начинают жить своей жизнью по одной очень простой причине. Они беспокоятся о том, что подумают другие люди. Будто их мама, их друзья и, что хуже всего, грёбаные комментарии в социальных сетях. Я имею в виду, что это просто какой-то детский сад. Неужели ты действительно не собираешься жить своей жизнью из-за чьей-то анонимной обратной связи, которую ты получаешь? Не имеет значения, что они думают. Разожги страсть в своем сердце и беги с ней, делай что-нибудь. Потому что единственное, что тебя сдерживает, это то, что ты беспокоишься о том, что скажут другие люди. Оставь это дерьмо в детском саду. Пора уходить. Жизнь испытывает больших мечтателей, страстных революционеров. Только сильные и лучшие получают возможность жить своей сердечной песней. А знаете что? Если бы было легко добраться до мирового класса и экстраординарного, все бы это делали. Страх парализует и очень мешает вывести свою жизнь на более высокий уровень. Можно бояться идти в тренажерный зал, думая о том, что скажут другие люди, и оставаться в плохой форме и со слабым иммунитетом. Можно бояться сменить нелюбимую работу из-за страха неизвестности. Можно бояться начинать инвестировать свои накопленные деньги и смотреть на то, как их постепенно съедает инфляция. По инвестициям есть грамотный телеграм-канал, читая который можно научиться управлять своими накоплениями, сохранять и приумножать их. Подписывайтесь по ссылке в описании этого видео. Делать то, что боишься, это единственный способ избавиться от страха. Делая это, ты почувствуешь облегчение и гордость за самого себя. Каждая мечта начинается с малого, но ты хочешь начать и продвигать ее вперед каждый день. И пока все остальные смеются над тобой и критикуют тебя, не обращай на них внимания, продолжай продвигать свою мечту вперед. Потому что есть что-то волшебное в том, чтобы придерживаться своей мечты, даже если в тебя никто не верит и говорят, что у тебя не получится. Проделай внутреннюю работу, необходимую для того, чтобы выйти на уровень, где негативные мнения и болтающие голоса циников не сбивают тебя с твоих амбиций. Ты должен быть настолько сильным в своей собственной шкуре, что когда люди отвергают твои идеи или не понимают их, или смеются над тобой, ты просто продолжаешь идти вперед. Если ты принял решение, не останавливайся, пока не выиграешь. Просыпаешься утром, встаешь и начинаешь вкалывать. Ты начал ходить в тренажерный зал? Не останавливайся, продолжай. Ты начал этот бизнес? Продолжай. Твой ум должен быть непоколебимым, несмотря ни на что. Потому что чемпионы никогда не сдаются.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Про бизнес. Ты говорил много раз, говоришь, что рынок салонов перенасыщен. Тем не менее, говоришь...
2: Ныряйте.
1: Ты же приглашаешь людей, выходит, ну, достаточно Красный океан, такой кроваво-красный бордовый океан, где не так-то легко выжить. Ты же сам сказал, суровый бизнес — это такая суровая штука, где, ну, не все выживают. Поэтому давай так, дай статистику, только честную. Сколько людей, начиная бьюти-бизнес, не выживают? У тебя же есть честная статистика.
2: Есть.
1: Да? Вот. Ну и второе, значит... Гонка на выживание, значит, дай какие-то, я не знаю, advice, советы, да, людям, кто вступает в этот путь. Как повысить вероятность своего успеха?
2: Ну, давай я на примере персоны, а потом рынка. Да. Смотри, я за 30 лет, ну, 20 лет, наверное, франшизе, было продано около 180-200 франшиз. Из них выжило 130, то есть где-то около 20% закрылось. И частично мы лишили лицензии. Это мы стали делать только последние 3 года. Обычно всех с принятием поддерживали. Но из сетей, вот если собрать всех, Жак де Санж, Жан-Луи Давид, Аль де Копполо, там, Мане, мы будем больше, чем... Объясню, почему. Мы в премиальном сегменте, а он, мать его, дико тяжелый. Угу. И там уход одного мастера, салон восстанавливается год. То есть поэтому мне и пришлось совершенствоваться в том, в чем ты красиво описал, построение сообщества. У меня есть немного жестких принципов, но основной принцип – это принятие и помощи. Ты знаешь, у нас когда-то была встреча крупных франчайзи, и генеральный инвитро говорит, это еще до ковида было, он говорит, у нас 1300 точек, а мы достигли потолка. Я такой, есть потолок? Я тебе скажу, сейчас куча моностудий. Моностудии – это барбершопы, ногтевые студии, лазерные. Они остановили своем развитии. Ты сказал, рынок стал красный.
1: Да.
2: Но если рынок красный, есть место для салонов красоты будущего. Смотри, нам нынешняя ситуация дает развитие новых технологий. А там еще ушли Велла, часть Лореаля, Шварцкопф. Наши сейчас заводы, я работаю как ментор с 2 заводами, я тебе скажу, придут фантастические премиальные бренды с крутыми именами на рынок, замещая весь импорт. Осталось полтора-два года. И ты как производитель, может быть, один из лучших в мире, понимаешь, как наши умеют вот это собирать технологии. Второе. Салоны красоты в классическом смысле требуют тоже обновления. Айтишки. CRM-система перестает быть уже чем-то необычным. Аналитика становится прикладной. Мобильное приложение. Третья вещь. Здоровье. Ментальное, физическое. Ну, вот я прихожу в салон, VR-очки, отдыхаю, наушники, что-то со мной делают, я выхожу, сместив точки сборки. Мне хорошо. Я вижу, что вот этот океан, он вполне себе рабочий. И я за крафтовые проекты, которые потом поменяют рынок. Здесь нет противоречия. Рынок красный, но всегда есть острова, где могут рождаться крафтовые проекты.
1: Крафт — это...
2: Ручной сборки.
1: Отличие от... Shift такое. Смещаемся из того, где происходит Красный океан, в то, где как раз сейчас как раз изобилие.
2: Абсолютно. Да. Абсолютно.
1: Да, очень здорово. Ты по персоне сказал статистику. Ну, там примерно 50%, говоришь.
2: 130 чуть больше, тысяч, да? Салонов было до ковида.
1: Да, давай общую статистику.
2: Да, 60 тысяч салонов мы до СВО считали, до ухода брендов, считали 60 тысяч предприятий. Это базово делали индустрию.
1: Да.
2: Плохие новости. Осталось 40 тысяч. 20 тысяч рухнули. Причины 3. Первое. Не очень высокий уровень образования у собственников. Второе, серьезнейшая поддержка самозанятых. И самозанятые ушли работать на дом. Пока это не регулируется, и рынок в этом плане расколот. И третье, ушли иностранные системообразующие предприятия. Ну, Вэлла, что я называю? Ты, когда покупаешь шампунь или краситель, тебе дают образование, возят тебя в Турцию отдыхать, учат твоих мастеров, но за это ты имеешь полки. И четвертое. Сильно меняется потребительский рынок. Смотри, Озон, Валберес снесли рынок, мы научились покупать онлайн. Я теперь... Раньше на тюбике было написано: продается только в профессиональном салоне красоты. Индустрию предали, они теперь все отнесли на Озон и лишили нас 20% выручки. Но что нас это заставило сделать? Мы теперь продаем российских дизайнеров, мы сделали почти офлайн супермаркеты в салонах красоты и вернули 30% торговли от выручки салона. Дальше мы перестали разбрасываться людьми, и теперь для меня человек – это мой капитал, и я теперь забочусь о нем.
1: Человек-капитал. Человек-ключевая инновация. Какая-то проявленность превосходящая. Ну.
2: Давай для тех, кто уже около миллиарда с выручкой годовой, пусть человек будет инновация. Ребят, кто еще до ярда там карабкается, и у кого 1-2 салона, пока работаете в зоне человеческого капитала, его можно потрогать, но о нем все равно нужно беспокоиться и переживать. Поэтому смотри, вот на этом стыке, ну, точно есть где работать, и открывать нужно с умом и с творческим потенциалом. Вот это когда сперматозоид с яйцеклеткой, и у тебя рождается идея. Не открывайте пустых, дурацких парикмахерских и клиник. Я тебе скажу, такая же проблема колоссальная. Вот еще ее важно отметить. Я знаю, у нас... У тебя учатся и у меня там одни и те же люди с клиниками красоты. Новая тенденция, которая в бьюти началась 10 лет назад, из клиник, из стоматологических клиник, эстетических, крутые хирурги уходят и открывают свои предприятия. Салонам и клиникам, собственникам, не хватает такта, ума и понимания, что надо договариваться со звездой на партнерство. И они теряют и бизнес, и теряют людей. И ты понимаешь, вот еще крафтовые туда же именные студии, где есть имя. Помнишь, на это есть запрос у клиента. Он хочет понимать, что Иван Иванов, его знают, у него там 100 тысяч подписчиков, его любят, и он публичная личность. За каждым брендом стоит имя. Поэтому есть красный и есть, как ты это тонко сказал, остров, где есть изобилие, где можно создавать и творить. Ну и клиент всегда хочет обычного, необычного, заботливого и понятного. Поэтому рождение технологий, IT к нам приходит, мастера известные. Ну, я последнее здесь скажу. Работаю с разными русскоязычными по всему миру, я тебе скажу, что русское бьюти лучшее в мире. Из-за культурного нашего кода заботы, плюс мы вот эти еще педантичные, ну, прям мы умеем копаться, но...
1: С душой копаться.
2: Копаться с душой.
1: Иногда закапываемся.
2: И в душе. Сейчас одну мысль важную скажу. Но не дай бог нам перейти на обычные трудовые отношения, платить парикмахерам и стоматологам зарплаты. Мы будем, как европейцы, работать качественно плохо. Ты понимаешь, вот эта рыночная экономика, когда мы мастеру платим процент, заставляет и предприятие, и мастера сильно беспокоиться о... в том, что он работает сдельно. Как поработал, так и полопал. И мне бы очень не хотелось, чтобы нас синтезировали, и мы перешли на классику трудовых отношений, как это в Европе. Я хочу, чтобы мы остались на... когда качество ценно не только мне как работодателю, но и моему мастеру. Вот это такие тонкие моменты, извини, но они такие, может быть, отраслевые, но для нас они, Игорь, прям ключевые.
1: Да, ну, в общем, ты достаточно много идей сейчас, кстати, набросал, кто вот нас смотрит, мне кажется, тут есть что почерпнуть. Особо мне понравилось, что ты отметил вот этот переход. Раньше о нем говорили импортозамещение, не люблю это слово, оно не отражает суть. Это удивительные возможности, которые связаны вот на текущем тектоническом вот этом разломе. Российские бренды, там всяких там штучек в бьюти-сфере.
2: Технологии,
1: инновации. Вот. Также ты отметил то, что сейчас фактически во всем мире бум российских мастеров, мастериц.
2: Да. У них проблем с трудоустройством. Да,
1: нету вообще никаких проблем. Клиенты во всем мире уже оценили. Да? Я очень рад, что ты также отметил про трудовые отношения. Здесь я не соглашусь с твоей позицией. У меня другая. Я считаю, вот эта вот кропотливость, усердие, оно не связано с тревогой за доход. Но, тем не менее, хотя бы в чем-то мы же должны были не согласиться.
2: Однозначно.
1: Хорошо. Я знаю, что у тебя тоже были периоды, когда ты выгорал, восстанавливался потом. Давай так, расскажи об этом. Вот первое. Возможно ли не выгореть вообще ни разу? Дальше, если ты выгорел, и как это почувствовать, подметить, и что в этот момент делать, чтобы не остаться там и не сдохнуть окончательно?
2: Выгорать — это нормально. И я тебе скажу, X10 без выгорания сделать невозможно. Но надо понимать, что ты в эту топку лезешь. Надо понимать, где есть края. Я выделяю 3 стадии выгорания. Первое — это обоссанные дрова. У нас их с тобой, таких людей вокруг, скорее всего, процентов 70. Это тлею, но не грею, дымлю, но не понимаю. Те, кто старается пробиться как раз к осознанности и пониманию. Второе...
1: Как ты назвал это?
2: Обоссанные дрова, прости.
1: То есть дымят такие?
2: Дымят, прям смердят. И да-да-да.
1: Вот. Смерть.
2: Да, но это прям стремление либо выгореть, умереть до того, пока ты умер, это угли. Я выгорал до пепла. Угу. До пепла выгорание — это смерть и поиск новых смыслов. Это было как раз в мои 40, и ты сказал, 42 ты тоже, там у тебя переход был определенный. И мне пришлось переизобрести, начать с себя. Сильно вот эту штуку найти, новую, потом еще одну, и сильно больше, чем ту компанию, которую я создавал 25 лет. И книгу «Бизнес от сердца» я написал, чтобы закрыть большой период с компанией. Я не со всеми расставался, как им хотелось. Мне хотелось всех поблагодарить. Я, написав книгу, ушел на восхождение на Белуху. Когда 10 лет, 12, я сидел перед терапевтом, ничего не понимая, Витя мне сказал: «Игорь, 10 лет лечиться тебе от твоего выгорания». Я говорю: «Витя, иди ты лесом, у меня есть 3 недели». Но я тебе скажу, прошло 7 лет. Та личность была стерта наглухо, и я себя, как феникс, возрождал. Но я работал, а мне кажется, ты это понимаешь, как не в себя. То есть 10 лет для нормального было человека, для ненормального – 7 лет. Я путешествовал вовнутрь, наружу, много чего. Поэтому, наверное, 3 вывода. Первое. Выгорание – это нормально, надо понимать о последствиях. Было бы здорово, если бы был партнер или партнеры, либо Катя, кто тебе бросит спасательный круг и скажет: «Игорян, ты уже не дрова, угли, ты либо догорай, если нужно доделать это, либо давай отматывай и сушись». Второе. Выгорание может исцеляться, но для этого придется много работать над собой и с сообществом, и один на один, и сам собой, и с ментором-наставником. Там прям целая экосистема исцеляющая, чтобы ты мог переродиться. Ну и третье, я, наверное, скажу свежее осознание – Почему происходит выгорание? Первое, когда нет вот этого, ты достиг вот этого, и когда ты не понимаешь свои точки Б и С, а С за горизонт обязательно нужна, ты не восстановишься, если видишь только горизонт, ну, какую-то там цифру или что-то. Тебе нужно, может быть, за пределы жизни заглянуть. В трипы в Перу участвовал. Холотропное дыхание и про состояние во время работы с выгоранием пришлось погружаться. Вот. То есть этот опыт, это один из был первоначальных таких опытов.
1: Да и когда отдавал ключи от контроля, от власти, вот ты помнишь эти? Когда
2: абсолютно.
1: Тебе, да, и вот потом, когда ты возвращал себе этот контроль, вот в этот момент тебя никогда не постигало чувство, что вообще говоря, когда мы отдаем кому-то власть, да, кому мы отдаем власть?
2: Ох, вот. Рыбаков, ты красивые вопросы. Но давай за откровенные вопросы откровенный ответ. Да. Не было вариантов, потому что мне нужен был любой лифт. Я много чего тогда искал с верой связанное. И лежа в верхней сельве, у меня был молитвослов. Я уходил с молитвой «Отче наш» и по ней возвращался. Второй важный фактор. Понимаешь, я вот тебе как мастер-мастер, учитель-учитель говорю. Без доверия ты далеко не продвинешься. Я тебе скажу, я не знаю, как у тебя, но те ученики, которые приходят ко мне, там, где есть тотальное доверие, там стопроцентные результаты. И ко мне приходят ребята и говорят, ты знаешь, я что-то вот думал, идти, не идти. Потом пришел и думаю, раз уж я пришел, вот я пойду в полном доверии. Я шел туда и, может быть, учился заходить с полным доверием. Я ложился и говорил, Хорхе, я тебе доверяю. И в полном доверии я возвращался в целости и безопасности. Но ты абсолютно прав. Каналы разные. Возвращение не всегда бывает чистым. Надо быть в очень чистой осознанности. И знаешь, что важнее? С сильным намерением личным вернуться туда, таким, каким ты туда зашел. У меня получилось, но это скорее исключение, чем правило. Спасибо тебе за это предостережение.
1: Принято. Значит, я действительно, ты вот все уже подрезюмировал, да, что это очень важно для тех, кто в странствиях ищет и, да, едет куда-то, отдавая ключи на какой-то обряд, там, айваску, еще что-то. Я почему, значит, так подробно в это погружаюсь? Дело в том, что корни, которые есть здесь вот в пространстве Великого Севера, где мы живем, они весомые, могучие. И, конечно, вот это безвремение, я его так назову, оно растерзало немножко вот это вот весомость, вот это вот все вот естество, которое у нас всегда было, да, в общем-то, оно и есть, и мы в странствиях пытаемся вот вспомнить, да, и, может быть, когда-то придет время, а может, уже пришло, да, чтобы цельность homo totus, или вот эта наша, ну, вера в то, что да есть у нас корни, вот они. И те, кто шел туда и вернулся, и вспомнил, да, они вдруг вспомнят что-то более важное, то у нас всегда все это было. И станут не бизнес-буддой, как тебя называют, иногда я видел такое название, да, а мы, те, кто прошли это очищение или там вознесение, ну, станем ролевыми моделями или примерами для людей, которые вот поверят в себя.
2: Я тут согласен, это взрослые разговоры, кажущиеся на, да, детские темы.
1: Хорошо, для молодых предпринимателей, кто, наслушавшись наших размышлений, вдруг примет решение занырнуть в Красный океан или, может быть, в Голубой океан, в бьюти-индустрии, а, может быть, в другие индустрии. Давай несколько, там, три совета, на что обратить внимание. Прям вот, ты знаешь, люди хотят каких-то три совета. Давай.
2: Три совета?
1: Да, три.
2: Слушай, мне 55 в этом году. Я вот себя представил сейчас, вспомнил, там, мне 18 или 20.
1: Ну, ты приходишь,
2: три совета
1: сидит
2: себе.
1: Бизнес,
2: да.
1: И он такой.
2: Я бы, знаешь, что-то себе сказал и через себя всем. Иногда будет страшно, иногда будет непонятно, но точно надо двигаться. Поэтому первое я рекомендую двигаться и открывать. Если тебе некомфортно, если ты нас слушаешь, Стоянова и Рыбакова, значит, что-то тебе свербит чуть-чуть. Что-то ты чем-то не удовлетворен. Вот эту неудовлетворенность есть смысл использовать для движения. Второе. По-большому все равно, чем заниматься. Если это приносит пользу и развитие тебе и хотя бы 10-15, а кому-то там несколько миллионов человек, просто делай это не только для себя и для людей. Третье. Ресурсов больше, чем ты думаешь. Они есть здесь, здесь, здесь. Все, что вокруг, это ресурс. Поэтому три вещи. Делай, даже если тебе страшно. Второе. Используй все свое недовольство, весь свой дурной характер. Все годится в топку.
1: Неудовлетворенность – это хорошо.
2: Да. Здорово. Все, если ты недоволен. И третье.
1: Делай пользу другим.
2: Ресурсов много.
1: Ресурсов.
2: Учителя, ученика, деньги, идеи – все есть. Ну и, может быть, посмотри, ты сегодня про это сказал, может быть, как ориентир, маяк, ролевую модель, просто как ориентир. И такой в этом фарватере можно двигаться.
1: Спасибо, Игорь. Значит,
2: спасибо тебе.
1: Сегодня был замечательный разговор. Я тебе очень, кстати, благодарен за такой вайб, за ощущение и глубины, и полноты, и бесконечности, и конкретности. Все одновременно. Спасибо тебе за этот разговор.
2: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что основоположник генетического почвоведения Василий Докучаев дважды был в Дагестане? В 1876 году Вольное экономическое общество наметило программу изучения чернозема. Василий Докучаев изучил весь накопленный до него опыт и провел изучение всей черноземной зоны. Картографическими методами удалось определить точные границы зоны, дать дробную классификацию чернозема. В труде «Русский чернозем» он создал научную концепцию растительно-наземного происхождения черноземов. Говоря о целях своего путешествия, он писал: «Чтобы выяснить спорный вопрос о нахождении чернозема в Центральном Кавказе, я решился предпринять в 1878 году поездку по Дагестану от Петровска на Темирхан-Шеру и Хасавюрт. На сегодня чернозем является национальным достоянием России, и площадь его в нашей стране составляет 52% от мировых площадей».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Около 132 миллиардов инвестиций привлек Дагестан для реализации проектов в этом году. Об этом сообщает Министерство экономики и территориального развития Дагестана. Речь идет о развитии Каспийского, плодоовощного, стекольного и транспорта логистического кластера проекта «Город обувщиков». После их реализации будут созданы 20 тысяч рабочих мест. Уже созданы условия работы для 3000 специалистов. Я напомню, что общая стоимость инвестпроектов 584 миллиарда рублей. Ну а Хасавюрт с 10 по 14 августа останется без газа. Об этом сообщает Центр управления города. Из-за ремонтных работ на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед будут остановлены газораспределительные станции Хасавюрт и Новомихельта. Газ перестанет поступать жителям Хасавюрта с 10 августа до 14 августа включительно. Ну а 14-летний житель села Какашура утонул в четверг вечером в Каспийском море недалеко от базы отдыха «Актеров» в Карабалакенском районе Дагестана. В поисках уже с вечера были задействованы 9 человек и 3 единицы техники. В ночное время из-за волн поисковые работы в море были приостановлены, но трое спасателей продолжили осмотр прибрежной полосы. С самого раннего утра сегодня поисковые мероприятия были возобновлены, в них участвуют 15 специалистов. К поискам также подключились 30 волонтеров, об этом сообщает МЧС Дагестана. Ну а в нашей республике за первые 6 месяцев этого года на свет появились 18 тысяч детей. Об этом и проводимой в регионе диспансеризации здоровья рассказала главный специалист Минздрава республики по репродуктивному здоровью Муминат Хархарова. Кстати, по ее словам, Республиканским центром охраны здоровья семьи и репродукции создана система мониторинга, которая позволяет отслеживать реализацию мероприятий по оценке здоровья населения. Ну и напомню, что на сегодняшний день в каждой поликлинике Дагестана женщины и мужчины в возрасте от 18 до 49 лет могут бесплатно проверить свой репродуктивный потенциал. В новой продуктовой концепции портала госуслуги не предусмотрен собственный мессенджер. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев на форуме «Цифровая эволюция в Калуге». При этом он отметил, что главная задача и амбиции портала госуслуг – стать большой социальной медиаплатформой. Я напомню, что новую концепцию портала в Калуге представят пока в закрытом режиме. Но Исландия и Черногория могут вместе стать членами Евросоюза в 2028 году, если в августе исландцы на референдуме выскажутся за возобновление переговоров о членстве. Об этом пишет газета «Политика». Кстати, по данным издания, еврокомиссар по вопросам расширения назвала Исландию особым случаем в связи с ее участием в европейской экономической и шенгенских зонах. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Amo CRM».
2: Мы все время, когда говорим про недвижимость, все время говорим про человека. Но очень мало говорим про общество. А общество – это очень важная часть недвижимости. Когда ты строишь корпус из 2000 студий, ты строишь не жилье, ты строишь коммуну. 100 лет назад его строили. 15-метровые клетушки, общая кухня, дома не готовим. Казалось, утопия 100 лет назад. Сейчас приходишь в какой-нибудь апарт-комплекс ЕС. Это же наркомфин. Чистой воды. 1000 студий. Никто не готовит. Общий ресторан. И все внизу сидят, работают. Это же чисто Советский Союз. 100 лет назад. И вообще, кстати, все вот эти советские суперидеи 20-х годов, они же все реализуются в наших глазах. То есть получается, что на самом деле в недвижимости важна не сама недвижимость, а где она находится, да, мы понимаем локацию. Но когда мы говорим локацию, почему-то себе представляете озеро, дорогу. Но на самом деле локация – это общество. Это сервисы, которые ты получаешь в этом месте. Это общество, с которым ты имеешь доступ общаться и качество этого общения. И когда мы рассуждаем, где будут жить люди на удаленке в домике у озера или в небоскребе, где ему меняют постельное белье, я бы не сказал, что домик побеждает. И вот это то, куда мы идем. Вот эти суперсервисы в супергородах – это прям большая история, большой тренд.
0: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Вот антуну харевчи хабач агукуна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антуну харевчи хабач агукуна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пару лет назад друг рассказал мне о своей идее. Это была крутая концепция, написание которой нужно было много времени, о чем он знал. В его защиту стоит сказать, что он очень серьезно работал первые несколько дней, но, как вы уже догадались, мотивация быстро ослабела, и он прекратил работать над книгой. Мы не хотели, чтобы он забивал на проекты, и когда это произошло, предложили ему сначала разбить большой проект на несколько маленьких, возможно, написать короткую историю или пост в блоге, в общем, что-то, что заставило бы его писать регулярно. Он ответил, что хочет заниматься только своим великим делом и не будет тратить время на небольшие проекты. Такое происходит часто. Когда люди ставят перед собой большие цели, им не хочется идти в обход своего видения ради меньших задач. Этот образ мышления, целеустремленный и решительный, как может показаться, является одной из главных причин, почему люди не могут достичь больших целей. Я бы назвал эти обходные пути промежуточными целями. Они необходимы для того, чтобы вы смогли набрать нужные навыки, которые помогут выполнить крупный проект. По сути, какая бы ни была цель, вы должны видеть постоянный и ощутимый прогресс, иначе мотивация будет ослабевать, и вы перестанете работать над главным проектом. Чтобы доказать это, я хочу поделиться несколькими примерами. Начнем с одного из моих любимых авторов в мире, Нила Стивенсона. Он пишет огромные сложные романы, как правило, в жанре научной фантастики. В одной из его книг «Лавина», которую я очень люблю, фактически был придуман термин «аватар», по крайней мере в контексте виртуальной реальности и видеоигр. Если вы изучите еще такие работы Стивенсона, как «Криптономикон» или «Ртуть», вы начнете понимать, у этого парня до смешного широкий спектр знаний и есть эта сверхъестественная способность сочетать сложные темы, типа шумерской мифологии с действительно странными сюжетными линиями и с участием фехтовальщика, владеющего катаной, который доставляет пиццу мафии, и это почему-то работает. Стивенсон является одним из титанов жанра. Он пользуется уважением и за пределами литературных кругов, делил сцену университета штата Аризона с такими людьми, как Нил Деграсс, Тайсон, Билл Най, Брайан Грин. Даже работал советником аэрокосмической компании Джеффа Безоса Blue Origin. Вас, наверное, удивит, что первый роман Стивенсона The Big U не пользовался успехом. На самом деле, он и сам особо не гордился им, заявив, что The Big U такой, как есть. Первый роман, написанный в спешке юношей давным-давно. И долгое время после публикации в 1984-м книгу было почти невозможно найти. Позже успех Стивенсона убедил издательство переиздать роман. Если посмотреть обзоры книги на сайтах типа Goodreads, можно заметить, что большинство людей не считает ее плохой. Космических баллов не ставят, но и ужасно не считают. В этом весь смысл. Вы ожидали увидеть в его ранней работе неких слонов. Слонов? Некоторые основы, усовершенствованные в успешных работах, но ключевым моментом является то, что Стивенсон не гордится этой книгой и все же опубликовал. Затем вышла вторая книга «Зодиак», которая тоже не подняла волну. С каждой опубликованной книгой Стивенсон оттачивал свое дело, а потом опубликовал «Лавину». Это был безумный успех, и с тех пор он продолжает писать грандиозные истории. Учитывая это, позвольте мне сказать так. Если вы знаете, что относитесь к тем немногим гениям, если вы спокойно трудились над своим шедевром в перерыве от занятий и недооцененных смен в качестве повара в забегаловке, то не обращайте на меня внимания. Обоснованные аргументы кого-то в интернете никогда не смогут затмить вашу убежденность, но если вы чувствуете в себе одинокого гения, которому не стоит избегать великого видения, вы должны признаться, что работаете регулярно над проектом. С другой стороны, если грандиозность амбициозного проекта сложнее, чем когда-либо, и вы замечаете, что работаете неравномерно, забиваете на проект на несколько месяцев, возвращаетесь домой после занятий или работы и решаете, что заслуживаете перерыва, садитесь за Overwatch вместо того, чтобы поработать еще часа 4, тогда вы похожи на меня и большинство других людей. Просто у вас нет бешеного уровня фокуса и решимости работать долгие годы в забвении, без какого-либо фидбэка, признания или даже удовлетворения от законченного проекта. Честно говоря, это нормально. Есть причина, по которой мы запираемся в чулане на 6 лет. Большинство из нас справляется лучше с задачей, которая расширяет возможности до определенной степени, но не настолько далеко, чтобы нельзя было увидеть прогресс от проектов. Вот вам одна идея. Когда ставите цель, ограничьте временной отрезок и спросите себя, что можно сделать за неделю или даже день. Если хотите делать видеоигры, бросьте себе вызов сделать одну игру за неделю, даже если речь идет о красном прыгающем блоке. Или, может, вы хотите научиться готовить? Найдите блюдо, в котором используется несколько простых ингредиентов, и сделайте его вечером. А на следующей неделе приготовьте что-то более амбициозное. Часто бывает так, что ваше великое дело полно вызовов и трудностей, о которых вы даже не подозреваете. Это называется некомпетентностью второго порядка. Вы буквально не знаете того, что не знаете, но выполняя небольшие проекты, каждый из которых расширяет ваши возможности, вы начинаете строить эту базу знаний, которая позволит вам когда-нибудь выполнить эту грандиозную цель.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, сегодня в гостях у меня моя коллега по Академии социальных технологий, заведующая кафедрой интегративных технологий
2: здоровья.
1: Наверное, ведущий в стране эксперт и специалист в области гомеопатической медицины Ирина Никулина. Ир, спасибо, что нашли время и пришли.
2: Спасибо большое за приглашение.
1: И вопрос сначала общий. Ирина, вы специалист, практик. Что же мешает современному человеку быть здоровым?
2: Хороший вопрос. Вы знаете, мне кажется, есть два момента, на которых я хотела остановиться. Прежде всего, современный человек, особенно живущий в нашей стране, замечает себя в последнюю очередь. Мы не видим себя, мы не осознаем себя, мы не находим время на то, чтобы почувствовать себя, потому что мы очень заняты. У нас очень много социальных обязанностей, мы многое, что должны успеть сделать
1: за очень... Слово «должны» здесь ключевое.
2: Да, за очень короткий промежуток времени. И, к сожалению, вот в этой беготне мы практически не обращаем на себя внимания до тех пор, пока наше ехать. Тело не останавливает нас и говорит, что да, мы уже не можем двигаться. Вот тогда мы начинаем думать о чем-то. И второй момент, мне кажется, очень важный, что даже если мы замечаем что-то, мы очень нехотя как-то отнекиваемся, не обращаем внимания на то, что происходит, на те сигналы, которые нам уже дает наш организм, и не реагируем вовремя. И меня поразило в этом плане исследование, которое проводила некоммерческая организация «Культура здоровья». Оно проводило опрос в рабочих...
1: А вы же создатель этой организации.
2: Я, так сказать, вдохновитель. И мне понравились результаты исследования, которые они провели в рабочих московских коллективах. Когда задали вопрос людям, работающим, как они оценивают свое здоровье, 80% сказали, что как хорошее и очень хорошее. И эти же люди... В 60% отметили, что у них нарушен вес, в 70%, что у них недостаток энергии, и в 35%, что у них проблемы с позвоночником и постоянные боли.
1: Это вы еще не спрашивали по сон.
2: Да. И второй момент, еще на который стоит обратить внимание, это, к сожалению, очень низкий уровень медицинской грамотности у нашего населения.
1: И вы как раз в своем этом фонде же и поставили задачу, да? Там
2: популяризация,
1: популяризация здорового образа жизни.
2: И просто информация о здоровье, и о тех знаниях базовых, которыми должен обладать любой человек. Потому что, к сожалению, у нас нередки ситуации, когда случается инсульт, а люди дома лечатся от какого-нибудь отравления.
1: Ну, кроме того, мы же понимаем, что у огромного количества заболеваний, практически всех, там успех в первую очередь зависит от... насколько рано была проведена диагностика.
2: Безусловно.
1: Это проблема онкологии, что когда человек приходит с очевидными признаками, это уже вторая, третья стадия. А если бы он пришел, когда первая стадия, то 95% вероятности полного выздоровления, а на второй, третьей это уже порядки другие.
2: Совершенно верно.
1: И то же самое в других заболеваниях. Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Там понятно, что попасть в больницу с инсультом, это уже надо реабилитироваться, а вот не допустить.
2: Да, там каждая минута на счету.
1: Да. Хорошо. И вот что вообще подразумевает под собой такое понятие «здоровый образ жизни»?
2: Здоровый образ жизни – это оптимальный для вас здесь и сейчас. Тот образ жизни, который дает вам прежде всего энергию и который поддерживает вас в ресурсном состоянии, как и физическом, ментальном, эмоциональном.
1: Жить полной жизнью, называется.
2: Да.
1: Получать удовольствие от жизни.
2: И быть счастливым.
1: Быть счастливым, активным.
2: Да.
1: Какие компоненты все включают вот этот здоровый образ жизни?
2: Вы знаете, согласно многим исследованиям, сегодня факторы, которые входят в здоровый образ жизни, выглядят в виде перевернутой вот такой пирамиды, где на первом уровне находится питание, на втором – питьевой режим, причем вес первого фактора 7%, второго – 13%, 20% отводится на физическую активность и 60% на психоэмоциональные какие-то наши эмоции, взаимоотношения социальные, туда же подходит сон и отдых. То есть де-факто это четыре основные группы, и перевернутая эта пирамида не случайно.
1: То есть мы думаем, что это зависит от еды, а от еды это зависит меньше всего на самом деле.
2: Да, но фокус в том, что еда находится на первом базовом уровне, и каждый нижележащий уровень дает энергию на вышележащий уровень. Понятно. Да. Поэтому если... И часто я вижу людей, которые приходят ко мне и говорят, что никак не могу заставить себя идти заниматься спортом. Уже дорогой абонемент купил в зал. И вот занимаются самобичеванием, самосъеданием. И вы знаете, я все время в такой ситуации говорю, скажите спасибо своему телу за то, что оно вас туда не пускает. Потому что когда мы смотрим на ниже лежащий уровень, на то, как люди питаются и какой у них питьевой режим, совершенно очевидно, что они находятся в жутком нутритивном дефиците. И организм, не пуская в спортзал, де-факто экономит тот ценный ресурс, который есть, на жизненно важные функции. Да, и поэтому нужно спускаться на ниже лежащий уровень. И то же самое касается каких-то конфликтов
1: это
2: и стрессов.
1: Это касается и режима питьевого. Потому
2: да.
1: что тоже здесь при неправильном питании, в общем, опасно менять свой питьевой режим. Надо сначала сходить к нефрологу, прежде чем переходить на питье 2-2,5 литра воды в день.
2: Оно не должно быть обязательно 2-2,5, все зависит от того, что вы едите.
1: Потому Я что про это если, говорю.
2: Да, потому что если вы едите пищу, которая, ну, условно, вас закисляет, это продукты животного белка, это сахар, это алкоголь, если у вас много в рационе или там кофеин, то, понятно, вам, наверное, потребуется больше жидкости, потому что все продукты кислые, так таковые, они выводятся через мочевую систему, через почки. И для этого нужна чистая вода.
1: Вы же как раз учились в нутрициологии.
2: Да.
1: Да, и даже я помню, в каком-то вашем интервью я читал, что для вас было открытие вот эти курсы нутрициологии, которые вы прошли, да, за рубежом. Это очень важно там понимать, что нутрициологи, например, там, с одной стороны, рекомендуют меньше употреблять свинину, а с другой стороны, единственной диетой, признаваемой Всемирной организацией здравоохранения, является средиземноморская диета, в которой есть все. Это и хамон, это и сало, это и масло, это и макароны, это и хлеб. И, да, много морепродуктов, да, много овощей и фруктов, но там есть все. Там есть все, в том числе и то, что нам рекомендуется избегать. Вот эта полноценная средиземноморская диета в правильных пропорциях, да, еще с хорошим воздухом.
2: Вот, мне кажется, ключевое слово это, потому что все зависит от общей, так скажем, нагрузки на человеческий организм. Понятно, и климата, и то, что вы сказали, взаимоотношений, и позитивного настроя. Конечно, если вы вот так вот живете, как на острове Окинава, вы можете позволить себе есть свинину, да, потому что вот эта нагрузка на организм, она будет, ну, все равно не такая большая. А если мы добавим сюда грязный воздух, токсичные отношения, плохую еду, да, алкоголь и так далее и тому подобное, то уже здесь получается, что мы, ну, настолько перегружаем возможности организма, что очень сложно избежать каких-то проблем со здоровьем.
1: Вы говорили в интервью, что для вас было откровением, вот открытием, это теория нутрициологии. Наверное, вы были одной из первых, кто это слово сюда привез, потому что до этого было слово диета, да, диетология. А нутрициологию мы слово это используем всего несколько лет. Как раз, наверное, когда такие, как вы вот привезли вот эту идею о том, что это не только диета, это не только ограничение себя в чем-то, а это правильный
2: не
1: набор
2: люблю слово
1: микрокомпонентов.
2: Диета, да.
1: Да.
2: Как раз это смысл
1: ограничения. Да, не ограничения. Я как раз против любых диет, не придерживаюсь никакой диеты. В чем было это откровение? Вот какие основные мысли, идеи вы привезли и считаете важными для интегративного, комплексного, системного, холистического, я бы сказал, отношения к собственному здоровью?
2: Я закончила медицинский университет.
1: Это я знаю.
2: И как многие врачи, была уверена долгие годы, что если найти правильную терапию, подобрать правильную таблетку, то все вопросы со здоровьем можно решить.
1: А оказалось, что можно решить только симптом.
2: Да. И одна из мыслей, она не моя, она моего гуру и наставника французского натуропата Ирен Грожан. Мне очень нравится аналогия, о которой она говорит. Она говорит, вот когда вы едете на машине, и на табло загорается красная лампочка, вы что делаете? Вы лезете под капот и ищете причину, почему она загорелась. А когда вы едете в своем...
1: А не лампочку меняете.
2: Да. А когда вы едете, да, в своем теле, которое де-факто ваша машина, в которой вы должны пересечь дистанцию в название «жизнь», и у вас появляется симптом, вы его замазываете, принимаете таблетку и едете дальше, пока не упадете. И для меня, наверное, это было основное. Действительно, лезть до сути и понимать, почему тот или иной симптом возник, а не останавливаться на том этапе, как его убрать. Потому что убрать его можно разными способами сегодня, но это не значит, что вы решили вопрос. И основное сегодня для меня, и когда я помогаю людям разобраться с тем, что с ними происходит, это все-таки понять, что в вашем образе жизни, в вашем образе питания привело к тому, что тот или иной симптом у вас появился. Нам нужна энергия, для того, чтобы не только для того, чтобы двигаться, но для того, чтобы поддерживать равновесие в организме, бороться с заболеваниями и так далее. Вы освободили энергию, которая, вероятно, уходила на совершенно что-то другое. И моя, наверное, вторая главная мысль после дополнительного обучения нутрициологии и другим холистическим подходам — это то, что наш организм — это уникальная машина, которая имеет колоссальный потенциал к саморегенерации, к самовосстановлению. Но чтобы она могла это делать, нужно хотя бы ей не мешать, а лучше дать ей ресурс для того, чтобы она правильно его им распорядилась. Поэтому здесь хороши разные методики, да, и прошивка, и, может быть, какая-то психотерапия, или, может быть, коррекция питания.
1: Это есть психотерапия.
2: Я к тому, что неважно, да, то, что освобождает потенциал и энергию, и ресурс вашего организма, он просто потом распределяет его.
1: Или убирает какой-то ограничитель,
2: абсолютно,
1: да, использование. Да. Теперь вопрос, вот как вы воспринимаете, видите, доверяете гомеопатическому подходу? Я объясню, что в принципе это является одним из видов магии. Существует два вида магии. Контагиозная, которая базируется на древнем представлении людей. У нас же все медицины, все хилерства и традиционные медицины, они все равно вышли как одной из форм магии. Когда-то этим занимались шаманы, знахари, лекари. И потом это постепенно стало там формулироваться в науку. Это же было чудо, да, когда происходило излечение, этим занимались шаманы. И контагиозная магия держится на представлении, что два объекта, если они пересеклись в одной точке пространства и времени, то с этого момента их судьбы будут связаны. Понятно, что первобытный человек видел, что кто-то больной подошел к здоровому, а потом здоровый тоже болеет. Возникало магическое заключение, что просто то, что они пересеклись, просто влияет на их судьбу. Они же не знали, что есть там вирусы, бактерии, инфекции. Они просто видели вот саму феноменологию, да, что этот болел, теперь и этот болеет, потому что они сконтактировали. И это понятно, что там, вот для такого примитивного мышления это было самое простое объяснение. А второй тип магии базируется на другом представлении, тоже древнем, еще дорелигиозном, что мельчайший элемент большого объекта несет в себе все характеристики этого большого объекта. И вот тогда начали подниматься такие талисманы, какие-то вещи, обладающие особыми свойствами. Тогда появилось представление, что можно передать не материей, а через мельчайшую частичку можно передать свойства. И вот именно эта магия называется гомеопатической. И вот, по сути, Ведь гомеопатическая медицина использует именно вот этот принцип. Там же не количество вещества, а характеристики вещества или характеристики объекта, из которого взято это вещество, раскатанное в этих сахарных шариках, передается. Вот расскажите, как вы видите эффект, вот эту причинность, механизм действия гомеопатических лекарств? Вы как специалист. Я не лукавлю, я действительно пытаюсь разобраться, я открыт и ищу сам, и с удовольствием найду подтверждение эффективности, потому и так люблю общаться с людьми, у кого есть сформулированная точка зрения, которые себе уже доказали и могут с уверенностью привести мне какие-то аргументы. И поэтому я изучаю этот вопрос вместе с моими зрителями, чтобы сформулировать свое собственное личное отношение к этому.
2: Ну, вы знаете, степень разведения в гомеопатических лекарств разная. Есть разные лекарства, и те, в которых есть действующее вещество, определяемое стандартными методиками, с одной стороны. С другой стороны, и в аллопатической медицине, нашей стандартной, есть лекарства, но с минимальными вообще дозами, разведенные до нельзя. Возьмите, например, препараты адреналина, которые вкалывают в случае каких-то острых состояний.
1: Да, анафилактического шока.
2: Да, там просто дозировки практически неулавливаемые. Возьмите сердечные гликозиды, которые используются при сердечной недостаточности. Там дозировки 0,000, да, то есть там такие же практически разведения, если хотите, как используются в некоторых гомеопатических лекарственных препаратах. Поэтому здесь на самом деле есть очень много близкого.
1: Это аргумент, я его принимаю.
2: С другой стороны, вот многие говорят, ты веришь в гомеопатию? Мне кажется, слово «верить» – это же не религия. В нее не надо верить, нужно просто попробовать. Я в медицинском университете вообще не изучала гомеопатию. И когда я приехала жить во Францию, для меня просто было удивительно узнать, что это такой за метод и что им оперируют стандартные врачи, терапевты, педиаторы. И, собственно говоря, первый эффект я увидела на своем ребенке. И у меня была ситуация, наверное, исключение, потому что у нее были частые отиты. И когда в четвертый раз за год нам назначили системную антибактериальную терапию, ну, я как-то уже призадумалась, я же понимаю, что я не могу своего ребенка до конца ее жизни лечить антибиотиками столько раз в году.
1: Это можно испортить вообще весь метаболизм и кишечник.
2: И убить микробиоту навсегда, чего, наверное, уже случилось.
1: А восстанавливается она там годы?
2: Ну, считается, что после одного курса антибактериальной терапии нужно минимум 5 лет для того, чтобы она полноценно восстановилась. И у меня, собственно говоря, был опыт работы с педиатром, которая обладала знаниями по гомеопатии, и мы эту ситуацию решили. Поэтому здесь на самом деле вопрос, наверное, самый главный, что сегодня есть много исследований, которые доказывают эффективность метода. И если вы зайдете в международную библиотеку PubMed, там более 3000 исследований с различными гомеопатическими лекарственными препаратами. Это работает, это помогает. И сегодня нет волшебной таблетки, независимо она гомеопатическая, аллопатическая. Да, здоровье не равно таблетка. Здоровье – это гораздо более сложные комплексное понятие, если хотите. И сегодня весь мир идет к тому, что есть так называемая интеграция, интегративный подход разных методов, которые нужны вам здесь и сейчас. И то, что вам подходит сегодня, совсем не факт, что будет подходить завтра. Возможно, завтра вам потребуется другая комбинация терапевтических и нетерапевтических методов. И мне кажется, если есть этот ассортимент, которым можно пользоваться, из которого можно выбирать, то это же здорово.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хотел бы рассказать вам 10 способов увеличения прибыли в вашем бизнесе. Посвятите себя служению своим клиентам, и ваши продажи будут расти сами собой. Общее правило для любого прибыльного бизнеса в том, что на увеличение прибыли нельзя повлиять напрямую, только косвенно. Недостаточно просто заявить, что вы хотите увеличить прибыль. Нужно иметь конкретный план действий. Для увеличения доходов можно благоприятно повлиять на несколько составляющих, благодаря которым в итоге и вырастет прибыльность. Когда вы улучшите эти 10 переменных вашего бизнеса, вы увеличите прибыль и повысите финансовые показатели. Если вы внедрите хотя бы одну из этих идей, даже тогда вы увеличите свою прибыль. Первое, что можно сделать для увеличения прибыли, это улучшить лидогенерацию. Лидогенерация — это процесс по привлечению заинтересованных клиентов. Предположим, 5 из 10 потенциальных клиентов у вас что-то покупают. Тогда, если вы сможете увеличить количество потенциальных клиентов с 10 до 15, вы увеличите свою прибыль на 50%. Вот это да! Второй показатель — это конверсия в продажи. Это процесс превращения заинтересованных клиентов в реальных покупателей. И это показатель эффективности ваших продаж. Если у вас была конверсия 1 покупатель из 10, а вы можете сделать 2 из 10, то вы удвоите объемы продаж и удвоите свою прибыль. Улучшение качества продаж и способности превращать потенциальных клиентов в покупателей — это одна из самых важных задач, которой вам нужно заниматься. И ничто не заменит постоянного обучения продажам как вас лично, так и каждого сотрудника, который общается с клиентами по телефону или как-то еще. Изучите каждый шаг вашего процесса продаж и поищите способы, как можно его немного улучшить. Даже небольшое улучшение на каждом шаге может привести к огромному улучшению общих результатов в продажах. Третье. Увеличьте количество сделок. Имеется в виду количество отдельных продаж каждому пришедшему к вам покупателю. Если частота покупок вырастает на 10%, то ваши объемы продаж и прибыль вырастает на столько же. Подумайте, что можно сделать, чтобы ваши клиенты покупали у вас больше и чаще. Четвертое. Увеличьте размеры ваших сделок. Чем больше размер сделки, тем больше прибыль. Постоянно ищите способы допродажи каждому покупателю и предлагайте им больше дополнительных товаров и услуг. Пятое. Вы можете увеличить маржинальность сделок. Маржинальность — это воловая прибыль, которую вы получаете от каждой отдельной сделки. Постоянно ищите способы повышения цены или снижения себестоимости без потери качества, и вы сможете увеличить прибыль от каждой сделки. Каждый доллар, на который вы повышаете цену при тех же затратах, автоматически добавляется к прибыли. Каждый доллар, на который вы понижаете затраты при тех же продажах, также автоматически оказывается в колонке чистой прибыли. Шестое. Вы сможете снизить затраты на привлечение клиентов. Нужно постоянно искать нестандартные способы рекламы и продвижения, чтобы уменьшить стоимость каждого нового клиента. Это может существенно повлиять и увеличить прибыль от вашего бизнеса. Седьмое. Вы можете увеличить вашу прибыль, привлекая новых клиентов за счет рекомендаций от существующих. Разработка одного или нескольких способов рекомендаций для вашего бизнеса может оказать огромное влияние на ваши продажи и на ваш бизнес, и принесет вам больше денег. Восьмое. Откажитесь от высокозатратных услуг, которые больше не нужны. Многие компании по инерции предлагают своим клиентам услуги, от которых можно отказаться без снижения уровня удовлетворенности клиентов. Задумайтесь о мелких услугах, которые вы предлагаете клиентам. Есть ли что-то, что можно было бы сократить или вовсе отказаться, не разочаровав при этом клиента? Девятое. Снизить точку безубыточности. Это объем продаж, который вам нужно сделать каждый месяц, чтобы окупить затраты и начать работать в плюс. Точка безубыточности используется для оценки эффективности рекламы или других затрат, направленных на увеличение продаж. Все ваши расходы на увеличение прибыли рассматривайте как инвестицию, которая должна не только окупиться, но и принести прибыль. И, наконец, можно повысить цены. Сегодня бизнес и продажи прогрессируют быстрее, чем когда-либо раньше. С каждым днем конкурировать становится все сложнее и сложнее. И иногда кажется, что выиграть в этой войне практически невозможно. Но успех в бизнесе часто сводится к одному условию — какую ценность вы представляете для ваших клиентов.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Главный принцип бизнес-этикета Китая – Хан Сюй. То есть все должно быть завуалировано. Внешний вид неброский. Если золотые часы, то спрятаны под рукавом. Если номера автомобиля, то обязательно с цифрой 8, ведь она символизирует богатство в Китае. Завуалированность касается и самих переговоров. Вы не поймете, интересно китайцам ваше предложение или нет, пока они сами этого не скажут. А сказать сразу они не могут. Принятие важных решений всегда откладывается на потом, для пущей важности. Даже ответ на самый горящий вопрос, который россияне бы решили за минуту, вы можете получить потом, по электронной почте. Обмен подарками происходит после завершения встречи. Подарок открывает тот, кто дарит, рассказывая, что там. Китайцы любят дарить россиянам сувениры и другие вещи, отражающие традиции и культуру Поднебесной. Обязательно подготовьте подарок в ответ. Это может быть как сувенир, так и сладости, табак и алкоголь. Не скупитесь на подарок. Чем подарок статуснее, тем приятнее будет китайцу. Как и россияне, китайцы после долгих переговоров любят поесть и выпить. Поэтому любая встреча заканчивается банкетом. Если встреча проходит в России, чаще всего угощают китайцев русской кухней. После банкета обе стороны организуют трансфер и переводчика, чтобы члены делегации могли отправиться на экскурсию и по магазинам. Проживание и питание также организует сторона, на чьей территории проходили переговоры.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.